Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.

0: Здравствуйте, добрый день. С вами Таня Барская, и я обращаюсь скорее сейчас к старшему поколению, потому что многие из нас, те, кто чуть младше, благодаря, наверное, любознательности, любви к хорошей литературе и к умению подарить эти рассказы к хорошему русскому языку, знают этого человека. А вот старшее поколение знает его, безусловно. Оно хорошо помнит, вы помните, когда в 60-е, 70-е годы на телевидении и радио шли уникальные передачи, где главным действующим лицом был удивительный рассказчик, ученый, литературовед, писатель, искусствовед, доктор филологических наук, пародист Ираклий Луасарбович Андроников. Ему я посвящаю наш сегодняшний эфир. И сегодня вы будете слышать больше, конечно же, его голос и части, фрагменты рассказов и посвящений самого Андроникова, которые относились к разным поэтам и, конечно, писателям, к которым он обращал свое внимание. Был очень известен, в частности, и его первый раз на эстраде. Такой рассказ, встреча, спектакль одного актера. Давайте услышим фрагмент, как ему пришлось идти на сцену. Первый раз на эстраде. Филармония.
1: Я остался, не зная ни первой фразы, которую я скажу, ни последней. В это время пришел инспектор оркестра и сказал: «Оркестр на местах!» Я отвечал. Он сказал: «Ну, у нас новичок, давайте я вас провожу». И взял меня рукой за талию. И я пошел на негнущихся деревянных ногах той дорогою, которая всю жизнь казалась мне дорогою к славе. Мы дошли до контрабаса. Они стояли вот тут вот, как они и сейчас стоят у Муравинского. И произошло то, чего я никак не ожидал. Инспектор что-то пробормотал, чего я не слышал, и убрал руку. А я так на нее опирался, что чуть не упал. И падая, схватился за плечо контрабасиста, сказал: «Простите меня!» И налетел локтем в физиономию виолончелиста, попал. Сказал: «Извините, я нечаянно». Зацепился за скрипичный смычок, стал освобождаться от него, уронил ноты с пюпитра. И по узенькой тропинке между скрипок и виолончели, в которой надо было, мне казалось, не идти, а взлетать на дирижерское возвышение, как это делали некоторые любимые Ленинградом дирижеры, я поплелся, все время зацепляясь, извиняясь, улыбаясь, здороваясь. А когда добрался до дирижерского пульта, то тут меня навестило несчастье нового рода. Выяснилось, что у меня не гнутся ноги в коленях. Я понимал, что если я левую ногу поставлю на возвышение, то на правом ботинке Антона Шварца улечу в первый ряд. Тогда я применил новую тактику. Я подбил правое колено рукой, согнул, втащил на площадку, втащил другую ногу, выпрямился, и мне что-то сказали из оркестра. Я спросил: «Что?» Мне сказали: «Повернитесь к залу лицом!» Я повернулся, я обомлел. Зал филармонии такой же, нет, не такой, как сейчас. Сейчас здесь есть уклон, возвышение, такое возвышение туда идущее. А нет, в ту пору это был абсолютно ровный паркет. Зал, в котором я пересидел за многие годы, на всех стульях, во всех рядах. Но почему-то в тот вечер он уходил не туда, как ему полагалось, а туда. И хоры сыпались на меня и нависали над переносием. И я не мог понять, что это происходит по той причине, что я приподнят над залом и в первый раз вижу его с новой точки зрения, и что этот уклон совершенно естественен. Да еще эта подставка огромная. Я понял, что я потерял перпендикуляр между собой и залом. И я стал легонько его восстанавливать, и восстанавливал до тех пор, пока не улегся на дирижерский пюпитр и долго лежал так, отдуваясь, как жаба. Вы знаете, в зале еще шумели, еще шныряли по проходам, посылали какие-то приветы друг другу. Не расселись еще. У меня было, как я понимаю теперь, минуты полторы для того, чтобы сообразить конспект вступительного слова. Но я не мог сообразить никакого конспекта, никакого вступительного слова, потому что весь в это время был как отсиженная нога. Я ждал, когда успокоятся. И дождался. Все стало тихо, и все на меня устремилось. Памятуя совет Салертинского, я выхватил глазом старуху из последнего ряда. Повитую рыжими косами, мне показалось, что она мне ласково улыбнулась. Решил, что расскажу все именно ей. Я, отворив рот, закричал: «Сегодня мы отекрываем сезон! Ленинграда СКОЙ Государственной филармонии СССР!» И это эхо так меня оглушило, что я уже не мог понять, что я сказал, что я говорю и что я собираюсь сказать. Потому что ко мне стали прилетать какие-то некомплектные обрывки фраз. Я совершенно в них стал путаться. Мне стало ужасно скучно и очень тепло. И стоя над залом, и видя зал, и обращаясь к залу, я в то же время вот здесь вот, где-то в воздухе, стал видеть сон. Мне стало сниться, как 3 недели назад я еду на задней площадке трамвайного вагона и читаю журнал «Рабочий театр», а в нем статья Салертинского «Задачи предстоящего сезона филармонии». И эта статья как бы открылась передо мной в воздухе, и, скашиваясь влево, я, как мне думается, очень ловко выкрикивал содержание первого абзаца. И вдруг я сообразил, сейчас будет большое отступление о любимых композиторах Салертинского, которых сегодня не исполняют. Если я начну о них говорить, то при чем же здесь, они, когда здесь сегодня Танеев? И хотя я помнил, что будет в третьем абзаце, связи между началом и продолжением без этого отступления не было. А я уже там все сказал, и у меня воображаемая строчка кончилась. Я услышал какой-то странный звук. Подумал, зачем я это сделал?

0: Не будучи профессиональным чтецом, Андроников с необыкновенной легкостью завладевал вниманием телезрителей и слушателей радио. Благодарная аудитория была вообще готова часами слушать его поразительно образные, живые рассказы о литературоведческих изысканиях, которым этот ученый посвятил свою жизнь. Конечно, неудивительно, что среди слушателей рос интерес к научной работе, к литературе вообще, к русскому языку, к чтению книг, художественных произведений, к поэзии. Можно сказать совершенно точно, что Ираклий Андроников был не только мастером художественного рассказа, но и просветителем того времени и тех десятилетий. В свое время Корней Чуковский отзывался о нем более чем хорошо и писал: Андроников, Ираклий Луасарович, он, конечно, волшебник, и вместе с ним, как только входит он куда-либо, вместе с ним, можно сказать, шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отель Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Торле. Всех этих знаменитых людей во всем их своеобразии, индивидуальных особенностей художественно воссоздает этот чудотворец. Собственно, предлагаю вам услышать голос самого Корнея Чуковского.
1: Если бы я составлял справочник, я раньше всего написал бы, без всяких покушений на эксцентрику, Андроников, Ираклий Луарсабович, колдун, чародей, чудотворец. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него. Из разных литературных преданий мы знаем, что в старину существовали подобные мастера и искусники, но их мастерство не идет ни в какое сравнение с тем, каким обладает Ираклий Андроников. Дело в том, что едва только он войдет в вашу комнату, вместе с ним шумной и пестрой гурьбой войдут и Маршак, и Качалов, и Фадеев, и Симонов, и Отто Юльевич Шмидт, и Тынянов, и Пастернак, и Всеволод Иванов, и Антокольский, и Тарле. Всех этих знаменитых людей во всем своеобразии их индивидуальных особенностей художественно воссоздает чудотворец Андроников. Андроников весь с головы до ног превращается в того, кого воссоздает перед нами. Сам он при этом исчезает весь, без остатка. Как-то вскоре после смерти Алексея Толстого он сидел у меня в комнате и голосом Алексея Николаевича говорил о различных новейших событиях то самое, что сказал бы о них покойный писатель. Стемнело, Андроников продолжал говорить, и пока не зажгли огня, я проникся жутким до дрожи чувством, что в комнате у меня за столом сидит Алексей Николаевич. И даже удивился, когда засветили лампу, и обнаружил я, что это не Алексей Николаевич, а Ираклий. Мало того, что он точно передал голос писателя, его тембр, его интонации, колорит его речи, он воспроизвел самую манеру его мышления. В том-то и дело, что, преображаясь в того или иного из достопамятных и достославных современников наших, Андроников не только воскрешает его внешние признаки, его жесты, его походку, его голос. Нет, он воссоздает его внутренний мир, его психику, методы его мышления. И силой своей проникновенной фантазии угадывает, что сделал бы и сказал бы изображаемый им человек при тех или иных обстоятельствах.
0: Среди прочих работ я хочу напомнить еще одну. Она называется, это фрагмент «Горло Шаляпина».
2: Я играл с ней незнамо в пьесе Островского «Без вины виноватые». Вы знаете, мне трудно бывало произносить текст моей роли. Я плакал настоящими слезами. великая женщина. Я прожил счастливую жизнь, дорогой. Я провел ее в стенах моего дорогого малого театра. У меня были замечательные учителя: Александр Иванович Южин Сумбатов, Александр Павлович Ленский, Владимир Иванович Немирович Данченко. Люди, которые меня, паровозного машиниста, вывели на сцену моего дорогого театра, дали мне познать радость творчества. У меня были замечательные друзья: Климов Мишка, Михаил Михайлович, Коля Николай Мариусович Радин. Какие это были удивительные актеры, легкие, умные, какие веселые, талантливые ребята. В мою пору играли такие титаны, как Степан Кузнецов в нашем малом, Леонид Миронович Леонидов в художественном. Мы с ним очень дружили. У меня и в МХАТе было много друзей. Грибунин Владимир Федорович, Николай Георгиевич Александров. О, это были и актеры прекрасные, и великие мастера на всякие выдумки. Таланты, неистощимые в шутках. Мы всегда жили большой актерской семьей, в которую входили и оперные. Я лично очень дружил с Леонидом Витальевичем Собиновым. И сейчас, между прочим, расскажу вам забавную историю. Надо знать, что до революции у Московского Большого театра и Малого театра костюмерная была общая. А все находили, что у нас с Леней Собиновым одинаковые фигуры. Поэтому, невзирая на то, что Собинов служил в Большом, а я в Малом, на нас двоих шили один костюм для Ромео. Споет Собинов в «Ромео и Джульетте» Гуно. Волокут этот костюм в Малый театр. Я его немножечко ушью в поясе. У Лени талия была пошире моей. И выхожу играть Ромео в трагедии Шекспира. А в последнем акте меня уже тычут в спину. Отдавай обратно костюм. Завтра Собинов снова поет Ромео. А потом он встречает меня и начинается: кто тебе позволил ушивать наши портки? Чувствую вчера, не могу опереть голос, не набираю дыхания. В антракте, где жу, портняжничал. Я велел распороть. Только тронь теперь. Соскочут? Ничего не соскочит. Не мое дело. Надуй пузо и выходи. В то время, когда у меня работали уши, я очень любил бывать в опере. И мог бывать сравнительно часто, потому что в молодые годы мне поручали такие огромные роли, что через 20 минут после начала спектакля я уже шел разгримироваться. Закатят мне, например, в первом акте пощечину. Я скрываюсь. На сцену больше не выйду. И мог бы скрыться в Большой театр.

0: Думаю, что охота за рукописями, за рисунками великих людей не была бы так плодотворна, если бы в книгах Андроникова этот азартный охотник не сочетался с настоящим ученым-исследователем, который добывал колоссальную свою эрудицию многолетним, упорным, кропотливым трудом. И, например, надо сказать, что перед тем, как пуститься на поиски утерянных реликвий того же Лермонтова, ведь Андроников просто просидел десятки лет, изучая чуть ли не во всех книгохранилищах Советского Союза ту самую эпоху, жизнь и творчество Лермонтова. Поэтому таким Андроников был во всем. Каждое его выступление на эстраде, оно было продумано, оно было полно каких-то деталей, а это, конечно, огромный-огромный труд.
1: Был в Ленинграде такой замечательнейший музыковед, талантливейший литературовед, образованнейший театровед, многих, я бы сказал, наук и искусств вед, вдохновенный балетоман и балетовед. Языковед, человек, который знал такое количество иностранных языков, что не мог даже сам отчетливо сказать, сколько он их знает. Отвечал как-то обычно с запинкой, что 25 или даже несколько более того. Выяснилось, что он знал 26 языков и 100 диалектов. Свою личную записную книжку вел на старопортугальском языке. Это был человек, наделенный такой феноменальной памятью, такой необычайной, просто гомерической работоспособностью, такими познаниями, что с ним никто не мог сравниться. Он обладал способностью, открыв книгу, не читать страницы, а только схватывать в целом содержание этой страницы, закрыть и произнести текст наизусть. Проделывали множество опытов. Давали ему книги, которые он заведомо не мог читать. Разрезали перед ним номера журналов наизусть. Говорят, был какой-то знаменитый арабский философ в 18 веке, который мог повторить на незнакомом языке 3000 слов подряд. Я думаю, что Иван Иванович Сольвертинский мог с ним соревноваться. Я служил в публичной библиотеке, вот уже потом. И, значит, выносил ему часто книги, которые на дом не выдавали. Он на крыльце перелистает их и возвращает, говоря, что очень интересная книга, большое спасибо, что ты мне ее показал. Я говорю, ты можешь взять домой. Нет, нет, зачем? Я уже с ней познакомился. Проверяешь наизусть. Это был необыкновенный человек. Любимыми его играми были викторины, из которых всегда выходил победителем. Никто с ним соревноваться не мог. Любил задать вопрос, например, такого сорта. Скажи, пожалуйста, что напечатано на 212 странице второго тома полного собрания сочинений Гоголя в последнем издании Гослитиздата? Говорили, Иван Иванович, ну что ты задаешь такие вопросы? Это ты знаешь, что напечатано на 212 странице второго тома? Но ведь ты же не можешь, скажем, знать, что напечатано на 212 странице третьего тома? Третьего? Сейчас схожу. Одну минуту. Третьего тома. Да-да, вот что там напечатано. Хвала вам, художник! Виват Андрей Петрович, рецензент, как видимо, любил Фоми. А что такое Фоми, Иван Иванович? Фоми – это первая половина слова «фамильярность», но «льярность» идет уже на 213-й.

0: Ираклий Андроников действительно был не просто литературоведом, прозаиком, чтецом. Он обладал потрясающим талантом перевоплощения, умением импровизировать и говорить на одном языке со своим зрителем, слушателем. И общение его с публикой, это можно вспомнить для тех, кто был в залах, кто смотрел телепередачи и может это увидеть вновь благодаря интернету. Его общение с публикой, оно несло настолько позитивный поток энергии, его вот эта улыбка, глаза и желание поделиться без пафоса, без показа того, что я знаю больше, а вы нет. Это был просто позитивный поток энергии. Он делился, и его называли и Маршак, и Раневская, и тот же Чуковский просто кудесником и чародеем. Наверное, он им и был.
1: Или, скажем, проткнут меня в первом акте шпагой на поединке, и я мертвый, и могу мертвый сидеть в Большом театре. Либо меня разыскивают по ходу пьесы, чтобы вручить мне большое наследство, а я об этом не знаю. И могу не знать тоже в Большом театре. Но на спектакли, в которых пели Алчевский, Нежданова, Собинов, билеты всегда на расхват. И прежде чем у нас в Малом вывесит репертуар на следующие полмесяца, в Большом ни одного места и не достать. И тогда я решил воспользоваться тем, что у Большого и Малого не только костюмерная была общая, но и дирекция была общая. А возглавлял ее очень воспитанный, такой подтянутый старичок, генерал в отставке фон Боль. Я добился приема, рассказал ему о своих затруднениях, и он при мне приглашает чиновника и главного капельдинера и говорит: благоволите пропускать господина Остужева на все спектакли Большого театра в любое время, кроме дней тезоименитств, их императорских величеств. Отпустил их и обращается ко мне постоянного места, господин Остужев. Я вам не могу предоставить, а разрешаю бывать запросто, за кулисами. Какое счастье! Слушайте! Он лишил меня почетного права задирать башку в заднем ряду артистической ложи, откуда ни черта не увидишь. Вместо этого я получил разрешение прибегать в любой час за кулисы Большого театра, стоя рядом, следить за игрой величайших мастеров русской оперной сцены. Это было для меня настоящей школой. Видите ли, дорогой, ученый, писатель, композитор, они творят в тиши своего кабинета. Поэт, который хочет создать свои строфы, умеет найти уединение даже на улице. Но актер, и в том числе великий актер, который готовится выйти на сцену, чтобы создать неповторимый образ, он перед началом спектакля чувствует себя за кулисами, как на базаре. Все лезут к нему, чмокаются, берут под руку, нашептывают жирные анекдоты. И я всегда понимал, какое страдание для такого актера, как, скажем, Федор Шаляпин, ежесекундно отвлекаться перед началом спектакля на пустяки. И хотя я был с ним знаком, но если он занят в спектакле, никогда не лез кланяться. Увижу, отойду в сторонку. Я понимал, что если даже он заметит меня, он простит мне эту невежливость. Но я не мог отказать себе в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется. Мир не видел такого гримера. Вообще говоря, каждый актер должен был бы гримироваться сам. Рассчитывать на пальцы гримера — это все равно, что надеяться на то, что вы можете выразить на моем лице волнующие меня чувства.
0: Андрониковым им заслушивались. Заслушивались тогда, не пропуская ни одной передачи. И часто сейчас, когда есть возможность при наших современных технологиях, его выступления находят в Ютубе, в сети, аудио, в виде аудиокниг, чтобы послушать настоящую, красивую русскую речь с нужными интонациями, грамотную, осмысленную, чего часто мы лишены. Ну и, конечно, услышать юмор, его пародии литературные, когда очень часто было сложно отличить голос, скажем, Алексея Толстого от голоса того же Ираклия Андроникова, который абсолютно точно воспроизводил голос писателя. И настоящая русская речь — это очень ценно, и читатели и зрители это помнят и откликаются на многих форумах и говорят о книгах Андроникова, что это действительно драгоценность. У кого-то она есть, у кого-то нет. Но остаются воспоминания и остается признательность к тому, что сделал Ираклий Андроников для литературы и для нас, для тех, кто ценит русскую речь и русскую литературу.
1: Сценические создания Качалова поражают бесконечным многообразием, богатством. Тут и трогательный и наивный студент Петя Трофимов, и величественный Юлий Цезарь, смешной и жалкий барон из ночлежки, и скорбный шекспировский Гамлет, трагический Иван Карамазов и болтун Репетилов, смелый Чацкий, мечтательный Тузенбах, беспомощный царь Федор, жизнелюбивый Дон Жуан и аскетический Брандт, обличаемый Захар Бардин во «Врагах Горького» и обличитель, ведущий роль от авторов «Воскресений Толстого», император Николай I и партизанский вожак Никита Вершинин. Образы героические и гротескные, лирические и острохарактерные, утверждающие и разоблачающие. Качалов не только читал на эстраде, он играл на эстраде то, чего ему не пришлось сыграть в театре. И тут воплощал уже не одну роль, а давал свои истолкования драматическому замыслу. Вот почему Качалов включал в свои концертные программы отрывки и сцены из пьес Пушкина, Горького, Шекспира, Островского, иной раз и целые акты. И постепенно пришел к созданию театра в одном лице. И подлинным украшением репертуара этого Качаловского театра была сцена из горьковской пьесы «На дне», пьеса, в которой Качалов 45 лет играл роль барона. Даже и среди качаловских созданий этот образ принадлежит к числу самых сильных, глубоких и острых. И вот в последние годы жизни Качалов стал один исполнять в концертах сцену «Разговор барона и Сатина». И тут еще раз показал необычайную широту своих художественных возможностей.
2: А, да, да, старик лгал, лгал, но ведь это же из жалости к вам, о, черт вас возьми совсем. Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему. Я знаю, я читал, красиво, о, вдохновенно, возбуждающе лгут. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая. Ну и кто слаб душой, или кто живет чужими соками, вот тем ложь нужна. Нужна. Одних она поддерживает, а другие прикрываются ею. А кто независим, кто не жрет чужого? Кто сам себя хозяин, так зачем же тому ложь? Зачем? Ложь — это религия. Ты понимаешь? Ложь — религия рабов и хозяев. Правда, ох, свободного человека.
3: Браво, браво, браво. Хорошо. Прекрасно сказано, прекрасно. Я согласен. Вообще ты знаешь, Сатин, вообще ты говоришь, как старший человек. Его.
2: Ага. А чего же Шулеру иногда не говорить хорошо, если порядочные люди частенько говорят, как шулера.
3: Хорошо. Браво, браво, браво, браво. Хорошо.
4: Вы слушаете исполнение Василия Ивановича Качалова, фрагменты пьесы «Горького на дне».
3: Верно. Правда. Черт тебя возьми. Ты умеешь рассуждать спокойно. У меня, очевидно, нет характера.
2: Заведи характер, заведи. Вещь полезная, заведи. Я сегодня добрый, сам не знаю почему.
3: Да, ты всегда добрый, когда выпьешь. И не глупый, ох, не глупый, да.
2: Да, когда я пьян, мне тогда все нравится. Понимаешь, нравится чувствовать себя человеком. Что такое человек? Это не я, не ты, не она, не они. Человек – это ты, я, старик, Наполеон, Магомед. Одно, знаешь, это же огромно. В этом все начала, все концы, все в человеке, все для человека. В сущности говоря, ведь существует только человек. А все остальное – это же дело его рук, его мозга, его творения. Человек! Это же огромно! Это же звучит гордо! Надо же уважать человека, уважать! И не жалеть его, нет. Не унижать его жалостью. Уважать надо человека. Давай, барон, давай выпьем с тобой за человека.

Я думаю, что многие из вас помнят, что истинной страстью Ираклия Андроникова было творчество Михаила Юрьевича Лермонтова. В 1936 году Андроников опубликовал свою первую статью о Лермонтове. В 1939 вышла книга «Жизнь Лермонтова», и в том же году он был принят в Союз писателей Советского Союза. Через несколько лет он защитил кандидатскую диссертацию на тему разыскания Лермонтова и продолжал писать, публиковать статьи и книги именно об этом поэте.

0: Предлагаю услышать.
1: Сейчас я расскажу вам историю, которая называется «Загадка NFE». На мою долю выпала однажды сложная, но необыкновенно увлекательная задача. Я жил в ту пору в Ленинграде, был помоложе, принимал участие в издании нового собрания сочинений Лермонтова, и мне надлежало выяснить, кому посвятил Лермонтов несколько своих юношеских стихотворений, написанных в 1830 и 31 годах. В этих стихотворениях 17-летний Лермонтов обращается к какой-то девушке, но вместо имени в заглавиях выставлены только три таинственные буквы NFE. А по тексту стихов видно, что Лермонтов любил эту девушку. Любил долго и безнадежно. И она тоже вначале, очевидно, отвечала ему взаимностью, но потом забыла его, увлеклась другим. И вот взволнованный и опечаленный поэт обращается к ней с горьким упреком. Я недостоин, может быть, твоей любви, не мне судить, но ты обманом наградила мои надежды и мечты, и я всегда скажу, что ты несправедливо поступила. В те дни, когда любим тобой, я мог доволен быть судьбой. Прощальный поцелуй однажды я сорвал с нежных уст твоих. Но в зной среди степей сухих не утоляет капля жажды. Дай Бог, чтоб ты нашла опять, что не боялась потерять. Но женщина забыть не может того, кто так любил, как я. И в час блаженнейший тебя воспоминание встревожит, тебя раскаянье кольнет, когда с насмешкой проклянет ничтожный мир мое название, и побоишься защитить, чтобы в преступном состраданье вновь обвиняемой не быть. Я не знаю, почему Лермонтов ни разу не назвал имени этой девушки. Я знаю одно. В новом издании Лермонтова я должен дать точную и краткую справку. Посвящено такой-то. И я начал поиски. И вот уже которую ночь перелистываю я томик юношеских стихотворений Лермонтова, вчитываюсь в каждое, сравнивая отдельные строчки, стараюсь отыскать приметы этой таинственной NFE.
2: Я помню, сорвал я обманом раз цветок, хранивший я от страдания, с невинных уст твоих в прощальный час непринужденное лапзание. Надо заметить, думаю, что о прощальном поцелуе говорится здесь почти в тех же выражениях, как и в стихах, обращенных к NFE. Может быть, и эти стихи обращены к ней? Читаю дальше. Вот еще одно стихотворение, написанное в том же году. Я в силах перенесть мучения, глубоких дум, сердечных ран. Все, только не ее обман. А в первом стихотворении тоже говорится об обмане. Иду дальше. Не ты, но судьба виновата была, что скорбь не изменила. Она тебе прелести женщин дала, но женское сердце блажило. Позвольте, нечто подобное мне попадалось уже. Во зло употребила ты права, приобретенные над мною, и мне, польстив любовью сперва, ты изменила. Бог с тобой.
1: Читаю дальше. Моих надежд и мук и слез веселый миг тебе дороже. Слишком ты любезна, чтоб любить. Она увлечена мгновением. Словом, ясно. Лермонтов посвятил неведомой нам NFE не 4, а целых 30 стихотворений. Я перечитываю их подряд. Получается целый стихотворный дневник, в котором отразились события этого горестного романа. Непонятно только, как звали эту NFE. И еще менее понятно, как я смогу это узнать. И вот я решаю перечитать все, что Лермонтов написал в это время.
0: А летом 1831 года

0: года Лермонтов создал драму «Странный человек». Он изобразил в ней молодого поэта Владимира Арбенина, который любит прелестную девушку Наталью Федоровну Загорскину. Она вначале тоже любит его, отвечает взаимностью, но потом увлеклась другим. И в этой пьесе, так же, как и в стихах, речь идет об измене, о прощальном поцелуе. В одном месте Арбенин восклицает, обращаясь к Загорскиной: «Раскаяние будет напоминать тебе обо мне». Совсем как в обращении Лермонтова к Н.И. «Тебя раскаянье кольнет». Но вот уже не речи Арбенина, а его стихотворение. Когда одни воспоминания о днях безумства и страстей на место славного названия твой друг оставит меж людей, когда с насмешкой ядовитой осудит жизнь его порой, ты будешь ли его защитой перед бесчувственной толпой? Так и кажется, что я эти строчки уже читал где-то. Впрочем, я совершенно спятил. Ведь это же стихотворение Лермонтова «Романс к И». Значит, Арбенин посвящает Наталье Федоровне Загорскиной те самые стихи, которые Лермонтов посвящал НФИ. Так, может быть, это не случайно? Может быть, НФИ тоже звали Натальей Федоровны? Чувствую, что разгадка где-то здесь. Да и думаю, перечитаю все сначала. Лица, изображенные мною, все взяты с природы. И я желал бы, чтобы они были узнаны. Как я раньше не понял этого! Лермонтов изобразил подлинные события живых людей. Хотел, чтобы они были узнаны. Можно сказать, сам Лермонтов велит мне выяснить имя этой таинственной НФИ.
1: Сегодня мы вспоминали Ираклия Луосарбовича Андроникова. Жанр, в котором он работал, неповторим, сугубо индивидуален. Повторить его, на мой взгляд, практически невозможно. Те, кто подходят к этому жанру, они, каждый работает в своем направлении, своим голосом, тембром, со своим чувством юмора. Андрониковская же драматургия, расследование, которое происходило на глазах у зрителя, слушателя, она действительно непроизвольно делала нас, всех, кто это видел, соучастниками и придавала рассказам удивительную напряженность и притягательность. И, конечно, просто наслаждение от того, как лилась эта речь, как тепло и интересно, как потрясающе красиво говорил этот человек Ираклий Андроников.

Ах, как они играют, не правда ли? И играют в особенном стиле. Известные нам с вами мелодии, они играют не просто так, но в особом стиле, стиле, который называется джаз-мануш. Европейское направление джаза, которое известно как цыганский джаз, джипси-джаз, а также как цыганский свинг, джипси-свинг. Это совмещает традиционную музыку цыган, этнические группы мануш, джаз и балканские мотивы, и очень много чего еще. В данном случае мы все это слышим в исполнении коллектива, который называется «Джаз-квартет Мануш». Ну, а мы начинаем наше очередное путешествие. Сегодня оно связано именно с цыганским джазом, с тем, что вы можете услышать из современных уже исполнителей. И слава богу, это направление музыкальное, оно очень востребовано, его любят, потому что действительно можно не просто импровизировать, как в джазе, но делать это настолько заразительно и вкусно, что хочется еще и еще. Группа, которую сейчас я вам хочу представить, французский коллектив, существует с 2001 года, то есть это как раз современный коллектив, современный нам, разумеется, который играют в частности и очень много играют в стиле цыганского джаза. Они используют балканские ритмы, они даже используют мотивы тех песен, которые мы знаем как песни на языке идыш. Очень много всего. Давайте их услышим и запоминайте название. Группа это называется «La Caravane Passée».

В современном музыкальном мире старые традиции цыганского джаза продолжают, например, такие музыканты, как Бабик и Давид Рейнхарт, и сын и внук знаменитого Джанго Рейнхарта, о котором я не могу не сказать. И те из вас, кто знают вообще такое понятие, как цыганский джаз, знают, конечно, и фамилию Рейнхарт. Это, в общем, можно сказать, музыкальная икона. На этого человека молятся, наверное, все, кто сталкивается только-только с этим музыкальным направлением. У него особая история. Все начиналось в бельгийской провинции Барбант, когда в 1910 году в семье кочевых цыган семьи Рейнхарт появился на свет Жан-Батист Рейнхарт. Маленький Джанго удивительно быстро учился музыке. Уже в 9 лет не просто профессионально играл на скрипке и гитаре, банджо. Это шестиструнная банджо со строем гитарным при этом. Это и были его первые музыкальные инструменты. Говорят, что однажды он даже выиграл спор, в точности сыграв 17 наигранных ему совершенно незнакомых к тому времени мелодий. И, конечно, музыка и стала основным средством дохода для него, а его семья осела в пригороде Парижа. Таким образом, если мы говорим о цыганском джазе, о цыганском свинге, то это, конечно, в данном случае Франция. Слухи о виртуозе расходились быстро, он вскоре стал действительно знаменитостью, играл в данс-холлах, танц-клубах, популярность его росла все более и более. Он сделал на банджо свои первые известные записи. А потом произошла трагедия. Однажды, вернувшись после выступления, он уронил свечу, в доме начался пожар. Он действительно серьезно пострадал, получив серьезные ожоги, и у него отнялась правая нога, были изуродованы палец средний, мизинец на левой руке, то есть рука рабочая, если мы говорим о музыке. И тем не менее он сделал невозможное, хотя, конечно, он сначала не мог выступать, много времени проводя в постели. Он научился играть совершенно невероятно. Чтобы занять его, его младший брат принес сам настоящую именно гитару, не банджо, а именно гитару. И он стал разрабатывать свою левую руку, играя указательным и безымянным пальцем, и в итоге не только восстановил уровень, но и разработал совершенно новую технику игры на гитаре, которая, с одной стороны, базировалась на методике того самого шестиструнного банджо, а с другой стороны, из-за увечий активно задействовала нетрадиционные для начала 20 века гармонические методы, то есть учитывая те пальцы, которыми он играл, и играл виртуозно. Совмещая вот эту технику, Джанго стал первооткрывателем нового неизведанного стиля, которому потом многие старались подражать. Мы слушаем Джанго Рейнхарта, его именно игру и одно из самых известных его произведений «Minor Swing».

кроме инструментальных композиций, вообще всего было записано около 200 пьес Джанго Рейнхартом и его коллективом. Он работал с разными музыкантами, но если мы говорим о коллективах, которые играют в стиле цыганского джаза, у них есть даже общее название. Они в разных странах только меняют название города или страны. Называлось это, ну, например, тогда у Джанго Рейнхарта «Quintet du Hot Club de France». То есть тут, понятно, это был квинтет, Hot Club, горячий клуб, в данном случае французский. Далее появились такие же коллективы, как, например, Калифорния, Нью-Орлеан и так далее. Вы можете сами отследить, если начнете искать в интернете, и посмотрите, как много появились таких, именно таких продолжателей. Ну, а если мы говорим вновь о продолжателях этого стиля, и, конечно, надо учитывать современные технологии, вот вам еще один интересный коллектив. Mad Manouche называется.

хорошо знакома, не правда ли, эта мелодия? Мы это, разумеется, знаем, как бы «Мир без души», со словами, и не только на идыш, английские версии, версии на русском. В данном случае это играет именно коллектив, проповедующий и дарящий музыку в стиле цыганского джаза, а коллектив этот называется «Оридано Gypsy Jazz Band».

Если мы говорим о цыганском джазе, я, конечно, должна сказать и о тех музыкальных инструментах, которые его создают. Это в первую очередь как солирующий инструмент, акустическая гитара, и помимо нее сольным инструментом очень часто выступает скрипка. Об одном из таких потрясающих скрипачей, которые, на мой взгляд, утвердили цыганский джаз как одно из направлений вообще музыкальных, и в частности направлений джаза. Я о нем поговорю чуть позже, намеренно не называю его имя. Конечно, аккордеон очень часто. Есть просто аккордеонисты, выступающие именно как джазовые аккордеонисты, и аккордеонисты, работающие в стиле джаз. Мануш. Духовые инструменты, кларнет, саксофон часто употребляются, когда собираются музыканты, и, конечно, получают удовольствие все, и музыканты, и зрители. Что касается исполнителей молодых, которые сейчас работают, в данном случае во Франции, если мы возвращаемся к стране исхода и появления этого музыкального направления, хочу напомнить такое имя, как Заз, прекрасная девушка, которая востребована, которую очень любят, и начинала она когда-то с того, что на Монмартре на улице ее можно было увидеть с ее музыкантами, когда она не ради даже заработка, а просто ради удовольствия вот так вот подпитывалась воздухом Монмартра, родного Парижа, Франции, и пела, пела, и еще раз пела. И то, что она поет сейчас, очень часто относит именно к стилю цыганского джаза, как и следующую песню «Заз».

0: А следующий, если он если...
1: Если говорить все-таки, возвращаясь к скрипачам, я не могу не назвать это имя. Стефан Граппелли, который, развивая свой собственный скрипичный стиль, безусловно, использовал весь опыт и арсенал стиля мануш, цыганского свинга, цыганского джаза, который был в его распоряжении. Вот таким образом, в итоге было создано еще одно направление и в современном подходе к джазовой импровизации как таковой на скрипке. Давайте услышим вот тот самый квинтет «The Hot Club de France» Стефана Граппелли и джазовый стандарт.

Собственно, это было песней. Песня, которая называется в переводе на русский с английского «Шейх Аравии». Это англоязычная песня, ставшая джазовым стандартом, была написана еще в 1921 году, представьте себе. Хотя, что мы удивляемся, если джаз-мануш возникал в 30-е годы, по-настоящему еще до войны. Написали ее Тед Снайдер и Гарри Смит, но потом в качестве джазового стандарта она очень часто стала звучать именно без слов.

Я только добавлю, что у этой песни, которая стала, как я уже сказала, джазовым стандартом, из ее истории то, что эта песня, собственно, была написана на волне популярности фильма «Шейх» того же 21-го года выпуска, выхода на экраны, где главную роль исполнял Рудольфо Валентино. Я думаю, это имя вы хорошо помните. И возвращаясь вновь к современным исполнителям, Словения, Любляна и группа, которая называется «Ёмко, коротко и вполне понятно», «Мануш».

0: эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Есть и те, кто использует, как это делал сам Джанго Рейнхард, если мы говорим особенно о гитаристах, джипси-подход к аранжировкам очень популярных мелодий. И один из ярких примеров – это как раз тот, что мы услышим с вами сейчас. Его зовут Фредерик Белинский. Он, кстати, прямой потомок Виссариона Белинского. Ну, так сложилась история. И им аранжированы очень известные хиты, в частности, «Подмосковные вечера», и джазовые стандарты, и то, что мы сейчас называем ретро-музыкой. Вот как раз один из таких примеров мы сейчас и услышим. «Мистер Сэндмен», Фредерик Белинский.

мы говорим такие слова, как джипси джаз. Это действительно джаз, это направление джаза, цыганский джаз. И такой потрясающий стандарт, как караван, я думаю, вы слышали все. Посмотрите, как это могут сыграть кафе «Мануш». Так называется этот коллектив. Караван.

Сейчас мы возвращаемся к группе La Caravan-Passé, но не к ним одним. Там появляется еще Сточелло Розенберг, один из известнейших музыкантов, играющих в стиле джипси-джаз, и человек, которого зовут Стефан Сан-Северино. Это французский певец, модный, интересный, необычный, абсолютно нестандартный гитарист, автор песен неаполитанского сам по себе происхождения. Он является самоучкой, гитаристом и абсолютнейшим адептом, поклонником джазового гитариста, о котором мы с вами говорили, Джанго Рейнхарта. Очень часто их выступление вместе с другим музыкантом, его и других музыкантов, как в данном случае, превращается в самый настоящий музыкальный спектакль.

Stefan San Seferino, Stacella Rosenberg и группа La Caravane Passée. Я хочу сейчас привести буквально два примера фрагментарно аранжировок именно в стиле цыганского джаза, известнейших мелодий совершенно из разных музыкальных жанров. Первое — это хорошо нам знакомый фильм «Крестный отец». Давайте послушаем. Называется коллектив «Gypsy Jazz Trio».

Еще одна замечательная песня. Не устают пользоваться этой мелодией как таковой музыканты разных стран и на разных языках. Пишут новые и новые тексты. Это французская ее версия о том самом «Джонни — это парень для меня». Ну и все остальное. Gypsy Jazz Band.

0: эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Если говорить о современных исполнителях, то кроме сына и внука Джанго Рейнхарда, его традиции продолжает, конечно же, и Дорадо, и Чавел Шмидт.

Братья Розенберг, Анджело де Барро, Фрэнк Виньола, Говард Алден, вы можете найти эти записи везде. Разумеется, Бергли Лагрен, адепт просто стиля Джанго Рейхарда, который идет вслед за ним, делает новые аранжировки, сам по себе является блестящим исполнителем. Вот его игра.

Как это часто бывает, мелодии совершенно из других десятилетий музыкальных жанров находят себя в репертуаре групп, которые играют в основном джипси джаз, как вот и в этом случае джипси джаз бенд сейчас исполняет Sway, знаменитую мелодию, которую кто только уже не пел и не исполнял вообще. Ну а закрываем сегодня мы наш эфир цыганской группы. Она называется «Лачо Дром», что переводится на русский как «Добрый путь», «Светлый путь». И, в общем, знаменитая мелодия. Ее можно услышать сразу в нескольких кинофильмах. Надеюсь, не скучали. Хорошей музыки всем. С вами была Таня Барская.

0: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.
1: שאני אוהב אותך

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Юд-Хет Бесиван Тавшин Пейвав, 18-й день месяца Сиван, 5786 год. Среда, 3 июня 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека, в студии Семен Каплан. Сегодня ночью, после долгих недель в населенных пунктах на севере Израиля и в подразделениях Цааля, действующих в Южном Ливане, сохранялось спокойствие. Хизбалла воздержалась от запусков ракет и беспилотных летательных аппаратов на фоне усилий Соединенных Штатов по предотвращению эскалации кризиса. Вместе с тем, корреспондент КАН Кармела Минаше отмечает, что вчера в Южном Ливане в результате ударов дронов получили ранения 6 военнослужащих Цааля. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, остальные 5 получили легкие ранения. В Цааль отмечают, что несмотря на серьезное давление, под которым находится Хизбалла, не стоит торопиться с выводами на основании одной спокойной ночи. Главная задача Израиля, по словам армейского источника, заключается не только в прекращении огня со стороны Хизбаллы, но и в создании новой безопасной реальности для жителей Севера. Вчера вечером правительство утвердило программу по обеспечению безопасности и укреплению населенных пунктов на севере страны общим объемом около 13 миллиардов шекелей, в дополнение к уже утвержденной помощи в размере около 7 миллиардов шекелей. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что правительство приняло решение для укрепления севера, в первую очередь территории от линии границы с Ливаном на 9 километров к югу. Глава правительства отметил, что этот регион получает поддержку прежде всего за счет укрепления поселенческого движения, развития инфраструктуры и жилищного сектора, а также за счет еще одного компонента, а именно обеспечения безопасности. Центральное командование вооруженных сил США сообщило сегодня утром о перехвате очередной волны иранских беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону американских войск в Кувейте. Пострадавших нет. Ранее американские военные заявили об успешном отражении ракетного удара по своим базам в Кувейте и Бахрейне. 3 ракеты были перехвачены, еще 2 не достигли цели или распались в воздухе. Также были перехвачены 3 беспилотника, запущенные в направлении гражданских судов. Корреспондент КАН Натан Гутман передает, что американские силы также атаковали наземную станцию управления иранской армии на острове Кешм в Ормузском проливе. В корпусе стражи Исламской революции утверждают, что американская сторона атаковала первой. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Гутериш заявил о важности сохранения присутствия сил ООН на ливанской границе и после истечения мандата ЮНИФИЛ в конце года. В послании Совета Безопасности Гутериш предложил 3 варианта формирования миротворческого контингента численностью до 5500 военнослужащих и наблюдателей. Прямые переговоры между Израилем и Ливаном, как ожидается, продолжатся сегодня. По окончании вчерашних дискуссий представитель Государственного департамента в Вашингтоне заявил о достижении продвижения как на политическом, так и на оборонном треке. Как сообщил вчера корреспондент КАН Гили Коэн, стороны обсуждают пути разоружения Хизбаллы, дискуссия проходит в конструктивной атмосфере и уже принесла определенные договоренности. Информированные источники сообщили службе новостей, что Соединенные Штаты разрабатывают план подготовки ливанской армии для нейтрализации военного потенциала организации Хизбалла. Война между Россией и Украиной. Российские военные перехватили 3 беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью на северо-западе страны. Об этом сообщил губернатор региона. По его словам, атака продолжается. Также были перехвачены 13 беспилотников на подлете к Москве. В аэропорту Санкт-Петербурга, второго по величине города России, временно приостановлены вылеты и посадки самолетов. Сегодня в городе должен открыться крупный экономический форум. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов, В Хайфе будет 27, а в Бершеве 34. В Эйлате после полудня ожидается до 40 градусов. Это был обзор утренних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека. Слушайте в 8 часов. Доброго дня. Шалом миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

Доброе утро, 7 часов и почти 6 минут в Израиле. На волнах радиостанции Канрека. Первый час программы «Тема дня». У микрофона я, Олег Клоц. Главные заголовки, основные темы, все, что мы успеем обсудить в течение ближайшего часа, затем в течение ближайшего следующего часа, в общем, в течение ближайших двух часов. Напряженная ночь в Персидском заливе. Соединенные Штаты и Иран обменялись ударами, и неважно, кто первым начал. Бригадный генерал Цаал Исаэль Шомер отстранен от должности по подозрению в нарушении служебной этики. После напряженного разговора между Трампом и Нетаньяху, это такая корректная формулировка, в Вашингтоне начался новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Роман Гофман официально заступил на пост главы Моссада. Какие задачи стоят в новой реальности перед организацией? Эти и другие темы в течение ближайших двух часов поговорим мы также о том, что послы стран Евросоюза сегодня обсудят возможные санкции против ряда израильских политиков. Об этом мы тоже не забудем. Но начнем с расписания программ, которые можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. Итак, тема дня до 9 утра. С 9.05 до 11 программа «Доброе утро, Израиль». Программу проведет Юлия Цодекс. При этом надо сказать, что в 10.05 в гостях у программы «Доброе утро, Израиль» будет Аркадий Милман, глава программы по изучению России в Институте исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете, АНСС, еще он называется, бывший посол Израиля в России. Ведущая Юлия Цодекс и Олег Клоц. В 11.05 программа «Открытый микрофон». На ваши вопросы ответит Элла Гитсон, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуах Леуми. С 15.05 до 16.00 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 литературная программа, редактор и ведущий Игорь Хариф. В 17.05 программа «Особый случай», редактор и ведущая Таня Берлин. В 18.05 программа «На пике событий», ведущий Михаил Гуревич. За все двух и до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Эти программы можно будет услышать сегодня на волнах радиостанции Канрека. А мы скажем о вопросе, который мы задаем вам, уважаемые радиослушатели, на страницах Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос касается права на протесты и того, всего того, что с этим связано. Ассоциация гражданских прав Израиля заявляет, что во время протестов ультраортодоксов против призыва в армию полиция незаконно использовала средства разгона демонстрации, включая светошумовые гранаты, водометы и перцовый газ, с нарушением инструкций и закона. В ответ полиция сообщает, что действовала в условиях массовых беспорядков, столкнулась с тысячами нарушителей порядка, рисковала своей безопасностью, а также, говорится в ответе полиции, каждая жалоба будет тщательно проверена. Как вы считаете, где должна проходить граница между необходимостью поддерживать общественный порядок и правом граждан на протест? Пишите свои ответы на этот и другие вопросы. Мы постараемся зачитать ваши ответы и ваши комментарии, а пока переходим к первым полосам сегодняшних изданий. Итак, издание «Маариф» сегодня в центре первой полосы портрет президента США Трампа и премьер-министра Нетаньяху. Затишье после криков. Параллельно с прекращением огня, который был навязан Израилю в Ливане, начался четвертый раунд переговоров между Иерусалимом и Бейрутом. Во всем мире обсуждали беседу, в ходе которой Трамп отчитал Нетаньяху: ты что, с ума сошел? Что ты такое делаешь? Так, по крайней мере, пишет газета «Маариф». Вследствие общественной критики на его отсутствие, по поводу его отсутствия, глава правительства прибыл с опозданием на специальное заседание по поводу восстановления северных районов Израиля со второй по четвертую страницу газеты. Ты Мари, эти темы обсуждаются.
Трагедия, катастрофа, которую я не могла представить в самых страшных кошмарах. Сотни людей проводили вчера последний путь сержанта доктора Ори Юсефа Сильвестра, полкового врача бригады Гевати, который погиб в Ливане. Его супруга, прощаясь, его вдова, в общем, уже сказала: так, ты не был человеком войны. Конфуз в ЦААЛе. Глава оперативного отдела подозревается в нарушениях, связанных с этикой. Был временно отстранен от своей должности, но сейчас вообще принял решение об окончании службы в ЦААЛе. В дни Гофмана новый глава Моссада заступил официально на свой пост. Я со всей скромностью вхожу в это святое место, заявил он в ходе официальной церемонии. Глава правительства Нетаньяу сказал, в частности, следующее. Моссад будет и дальше находиться на острие борьбы с иранской агрессией. И еще один заголовок. Распускаются и раскалываются. Кнессет утвердил в первом чтении закон о самороспуске, а также закон о разделении должности юридического советника правительства, закон, который, в общем, вызывает разногласия между оппозицией и коалицией, ну и не только. Выборы состоятся, вероятно, в одну из дат с 8 сентября по 20 октября, по крайней мере, об этом пишет сегодня издание «Маариф». Что пишет газета «Идиот Хронот» на первой странице? Здесь портрет Романа Гофмана и портрет премьер-министра Нетаньяу. Вчерашняя торжественная церемония смены главы Моссада. Личный адвокат против судьи в запасе, основного судьи. Вчера генерал Роман Гофман заступил на пост главы службы внешней разведки Моссад, а сегодня в Кнессете будет проведено тайное голосование, в результате которого будет избран новый государственный контролер. Среди кандидатов адвокат Михаэль Равило и судья в отставке Йосеф Эль-Рон. Кто и почему и кого поддерживает, более подробно об этом Эмир Эттингер и Тамар Айхнер на 8-й странице газеты. Командование службы тыла разрешило вернуться к учебе на севере страны. Есть некие послабления на экзаменах. С сегодняшнего утра можно будет проводить образовательную деятельность в здании или в месте, из которого можно добежать до исправного защищенного помещения. Прекращение огня, которое было навязано Трампом Израилю, вызывает гнев среди глав местных советов на севере страны. Глава оперативного отдела в ЦААЛе был допрошен по подозрению в использовании, так сказать, своего статуса в отношениях с подчиненными и в итоге оставляет свой пост в армии. Материалы для вещества для души, примерно так можно назвать, перевести еще один заголовок. Новый отчет показывает, что поскольку очень большая нагрузка ждать приходится долго, большая часть пациентов получает лекарства от депрессии и беспокойства, рецепт на лекарства от депрессии и беспокойства у семейного врача, а психиатра не встречает. Ну, в общем, понятно, потому что к психиатру этому еще надо попасть.
Шоссе, которое будет идти из районов вокруг сектора Газа, эксклюзивный материал, управление по общественному транспорту и управление ТКУМА по восстановлению населенных пунктов, расположенных вокруг сектора Газа, запускают программу по улучшению автобусного обслуживания в Негеве, в Западном Негеве. И связь будет улучшена между этим районом страны и центром. Так, по крайней мере, пишет на 13-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще несколько заголовков. «Исраэль Айом», что у нас здесь. Никто не хочет застревать в Ливане еще на 20 лет. Командир бригады «Гевати», полковник Натанель Наталья Симха, да, в интервью издания «Исраэль Айом», не кажется мне, что, в общем, эти военные действия прекратятся в каком-то обозримом будущем. Шахар, вдова сержанта доктора Ори Йосефа Сильвестра, у свежей могилы заявила следующее: меня никто не готовил к такой возможности. Но здесь также заголовок, касающийся неких послаблений в инструкциях управления службы тылом на севере страны. Еще пара заголовков, ну, это, собственно, заголовки авторских колонок. Йоав Лимор публикует материал под названием «Нетаньяо спас Хизбаллу». Нужно было нанести удар по Бейруту и идти на конфликт с Трампом. Ариэль Кааныч, политический обозреватель издания, считает, что Трамп, сам, в общем, того, по-видимому, не представляя, работает против своих собственных интересов в том, что касается Ливана. Здесь также заголовок на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Началась эпоха Гофмана в Моссаде. Ну и еще один заголовок. Зигзаги продолжаются. Каждый набор товаров, заказанный из-за границы стоимостью более $75, вновь нужно будет заплатить 18% НДС, хотя, в общем, часть людей заказывала эти посылки, когда суммы были совсем другими, так что, в общем, такой какой-то странный, ретроактивный, что ли, налог. Об этом «Исраэль Айом» на первой полосе, ну и на внутренних также эта тема продолжается. Газета «Арец» на первой полосе цитирует неких армейских командиров. Вмешательство Соединенных Штатов создает ощущение неопределенности и затрудняет вести военные действия. Четверо военнослужащих получили легкие ранения в результате взрыва беспилотника «Камикадзе». Цааль ослабил некие ограничения в населенных пунктах, расположенных неподалеку от границы с Ливаном, ну и начался новый этап переговоров между Израилем и Ливаном, об этом Яниф Кубович. Здесь на первой странице газеты фотография разрушения больницы в городе Цор, он же Тир, после израильского удара. Вчера была сделана эта фотография. В Ливане сообщают о 6 убитых. На юге Ливана чувствуют, что их правительство совершенно не волнует их судьба, пишет Руан Слиман на третьей странице газеты «Арец». Кнессет выберет сегодня нового госконтролера. Депутаты Кнессета должны провести тайное голосование по поводу назначения сменщика Матаньяо Энгельмана, который закончит свою 7-летнюю каденцию. Главный кандидат главы правительства Бенямин Нетаньяо – это адвокат Михаэль Равило. Если он будет избран,
то он будет первым госконтролером, который работал для партии власти и главы правительства. В оппозиции предлагают кандидатуру судьи в отставке, бывшего судьи Верховного суда Йосефа Эльрона. Эльрон представил свою кандидатуру на пост председателя Верховного суда. Таким образом, он пытался обойти систему, что называется, seniority, то есть по старшинству, и таким образом способствовал попыткам министра юстиции Ерева Левина воспрепятствовать назначению судьи Ицхака Амита. Ну, как мы знаем, ничего из этого не получилось. Судья Ицхак Амит сейчас председатель Верховного суда, а судья в отставке Йосеф Эльрон, несмотря на ту критику, которая звучала в частности со стороны оппозиции, сейчас является главным кандидатом, собственно, единственным кандидатом от оппозиции на пост госконтролера. Что еще на первой странице газеты «Арец»? Центральное течение ультрараксального общества становится ужесточает свои позиции. Вполне может быть, что угрозы постепенно приведут к столкновению, пишет Арон Рабинович на первой странице газеты «Арец». Ультраортодоксальное общество чувствует то, что не чувствовало уже многие годы. Практически нет дома, который бы, нет семьи, которая не пострадала бы от санкций в отношении уклонистов и от ужесточение, да, всего того, что связано с правами уклонистов, и опасность ареста, в общем, парит практически над многими учащимися ешив. Столкновение с полицией вокруг арестов уклонистов и о политике, представляющей ультраортодоксальные партии, в общем, совершенно ничего не могут сделать с реальностью и не могут представлять, и не предоставляют никаких решений. Все это приводит к тому, что центральное направление в ультраортодоксальных кругах, скажем так, становится все более жестким, и таким образом все это может привести к столкновению ультраортодоксального общества с государством Израиль. Об этом пишет Аарон Рабинович на странице газеты «Арец». Еще один заголовок: реализация угрозы Нетаньяху захватить 70% территории сектора Газа поставит под угрозу жизнь многих жителей сектора, пишет Джеки Хури. 19-й Цви Суккот настаивает на том, что посетить Кевер Йосеф, могилу Йосефа, при свете дня. Для этого мобилизуется значительный слой армейской охраны. 3 батальона, по крайней мере, об этом пишет Ениф Кубович. Министр войны Пит Хексет прилагает усилия для того, чтобы замедлить продвижение по службе женщин и чернокожих в американском военно-морском флоте. Ну и еще один заголовок. Корабли, которые застряли в Ормузском проливе, могут стать причиной распространения неких инвазивных видов, и вообще экологическая ситуация в Ормузском проливе по самым разным причинам ухудшается с каждым днем. Об этом также пишет газета «Арец». 7:24 в Израиле. Кстати говоря, возвращаясь к теме ужесточения настроений в ультраортодоксальном обществе, мы только напомним наш вопрос на странице социальной сети Facebook. Ассоциация гражданских прав Израиля заявляет, что во время протестов ультраортодоксов против призыва в армию полиция незаконно использовала средства разгона демонстрации, включая светошумовые гранаты,
гранаты, водометы и перцовый газ с нарушением инструкции и закона. В ответ полиция сообщает, что действовала в условиях массовых беспорядков, столкнулась с тысячами нарушителей порядка, рисковала своей безопасностью, а также, говорится в ответе полиции, каждая жалоба будет тщательно проверена. Как вы считаете, где должна проходить граница между необходимостью поддерживать общественный порядок и правом граждан на протест? Пишите свои комментарии, свои ответы на и другие вопросы. Мы их постараемся зачитать ближе к концу часа. 7.25 в Израиле. Большая музыкальная пауза. Затем продолжим.

0: 7:28. Что же со мной происходит? Ифаэлед, привет из 90-х, если я не ошибаюсь. Может быть, чуть все-таки позже. Еще несколько заголовков на страницах сегодняшних изданий. Кстати говоря, на странице газеты идет хронот. Достаточно занятная карикатура Трампа, который отчитывает Нетаньяху, а в это время за спиной мучит бы некий персонаж в военной форме, который, в общем, наверное, должен символизировать собой организацию Хизбалла или, не знаю, Корпус Стражи Исламской Революции, строит рожи, что называется. Довольно неблагодарное дело описывать карикатуры словами, но, в общем, это довольно смешно в любом случае. Довольно много посвящено в сегодняшних изданиях публикациям об этой самой беседе или двух беседах между премьер-министром и американским президентом. Мы об этом поговорим с нашим первым собеседником буквально через 6 минут. А пока несколько заголовков экономических, которые сегодня в различных изданиях тут присутствуют. Давайте начнем, пожалуй, с издания «Калькалист». Оно тут перед нами. И здесь заголовок связанный с чем? Когда министр финансов становится инфлюенсером в сети, увеличение объема освобождения от НДС вновь была задержана, а популизм Смотрича скатился к тому, чтобы ввести потребителей в заблуждение. Представитель Смотрич несколько дней назад отправил в социальные сети ролик, в котором он призывал потребителей покупать товары за границей. Причина – распоряжение, которое он выпустил, в соответствии с которым сумма, не облагаемая НДС при покупке за границу, выросла до 130 долларов. Все это может застрять в Кнессете. И именно это и произошло второй раз подряд. Депутаты Кнессета отменили распоряжение об удвоении освобождения от НДС. Все это вернулось к предыдущей ситуации, только приобретение на 75 долларов. А проблема в том, что дата, определяемая для налогообложения, это дата прибытия посылки в Израиль, а не то число, когда эта посылка заказана. Именно поэтому, если вновь не изменят распоряжение, то тот, кто прислушивался к призыву министра, в итоге заплатит налоги. Об этом пишет издание «Калькалист» на первой полосе своей. Еще один заголовок. Три израильских компании оборонных несут ответственность за 85% экспорта оборонной промышленности в Израиле. Ну, в общем, никто, наверное, в этом и не сомневался, потому что концентрация в руках производителей также и в этой сфере. При этом в Европе пытаются достичь независимости в производстве оружия, вернуть себе свою независимость, скажем уж прямо. Об этом более подробно в материале 4-5 страницы под названием «Пиковый год израильской промышленности в сфере безопасности». Так вот, при всем том, Турция работает постоянно над расширением своей доли на рынке вооружений, и все больше и больше стран предлагают на продажу системы защиты, которые были опробованы в бою. При этом израильская военная промышленность удалось достичь пика в продаж. Как сохранить этот успех? Вот, в общем, на это ответить непросто. Здесь довольно много всяких графиков и схем, кто и что и в каком количестве производит, и куда главное, и куда идет в основном израильская продукция. В общем, более подробно об этом можно ознакомиться на четвертой странице издания «Калькалист». Что еще у нас сегодня? На 10-11 странице газеты идет «Хроно», тоже такая экономико-политический материал про молодых людей, которые уезжают из Израиля. Молодые люди, связанные семейными узами, ну и образованные люди. Это израильтяне, которые из Израиля уезжают. Так вот, здесь в газете идет «Хронот», приводятся данные отчета, нового отчета информационного центра Кнессета. Объем отъезда из Израиля здесь показывается, а также характеристики тех, кто предпочитает из Израиля выехать, по крайней мере, на какой-то период времени. Половина тех, кто уезжает, это молодые люди в возрасте от 20 до 44 лет. Достаточно высокий процент тех, кто, у кого есть академические степени, главным образом, так сказать, достаточно значимые, и все это превышает рост удельный тех, у кого академические степени в общем населении страны. В противовес заявлениям главы правительства, большинство уезжающих — это не свежие, так сказать, в кавычках, репатрианты, которые бежали от войны в Украине. Об этом, да, были заявления, но практика, в общем, совсем, реальные цифры совсем другие. И здесь статистика такая, инфографика относительно тех, кто уезжает из Израиля и почему. Достаточно большой разворот, 10 и 11 страница газеты. 7 часов и 36 минут в Израиле. Мы переходим к нашему первому собеседнику. Продолжаем программу. У нас в эфире Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Трамп и Нетаньяху обменялись резкими репликами после поста премьер-министра. Премьер-министр разозлил президента, ну или вывел президента из себя. Каждые 3 часа примерно появляются новые подробности того, почему президент Трамп, не знаю, стоит ли использовать глагол «наорал» на премьер-министра Нетаньяху, но, в общем, весьма резко высказывался, что, оказывается, это была уже вторая беседа. Чем первая от второй отличалась?
1: Ну, я бы сказал, не просто «наорал», но, извините, обложил, поскольку если цитаты, а нет оснований предполагать, что они невинные такие, то тут, конечно, это не просто тяжелый разговор, а один из самых тяжелых разговоров не просто между Нетаньяху и Трампом, но и, собственно, между премьер-министром Израиля и президентом США, по-моему, за всю нашу историю двухсторонних отношений. Там действительно все непросто. Там была еще одна беседа, о содержании которой, и о факте которой не сообщалось. И понятно почему. По сообщениям СМИ, и по крайней мере так накануне несколько израильских СМИ сообщили, в ходе этой так называемой секретной беседы была достигнута договоренность о том, что Израиль публично озвучит намерение ударить по бейрутскому кварталу Дахия в ответ на многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Я имею в виду все эти беспилотники. И тот факт, что у нас с начала действия этого режима прекращения огня уже погибло 15 человек, но при этом Израиль не будет осуществлять эту угрозу. Помните, было вот это вот заявление пресс-секретаря армии обороны Израиля на арабском языке о том, что предупреждение оставить район Дахия, и даже было массовый такой вот исход местных жителей, да. Вот. Подразумевалось, что Израиль бомбить не будет, подразумевалось, что это каким-то образом может повлиять на Хизбаллу и смягчить ее позиции. Не забываем, у нас еще и переговорный процесс между Израилем и США происходит, Израилем и Ливаном происходит в Вашингтоне. Вот. Но после этого произошло следующее. После этого появился еще один видеоролик Бениамина Нетаньяху, в котором он в суперлативах объяснил, как будет жестко бить по Дахии. Вот. И это уже вывело из себя иранцев, которые, в свою очередь, сообщили Трампу, что они выходят из переговоров, потому что Израиль идет на провокации, нарушает режим прекращения огня. Ну, то есть, как будто бы, да, оставим за скобками тот факт, что Хизбалла действует в Израиле, ну, в смысле, на севере Израиля по указке из Тегерана, да, это в данном случае даже не так важно, я, конечно, говорю это с сарказмом. Но тут надо понять одну вещь. Значит, давайте вспомним вот это вот заявление Бениамина Нетаньяху от 21 года, когда он был главой оппозиции, выступая с трибуны Кнессета, он сказал, что настоящий премьер Израиля должен уметь периодически говорить одно слово президенту США, когда это необходимо. Это слово «нет». И это работало у Бениамина Нетаньяху. Он не просто так это взял с потолка. Он говорил слово «нет» Клинтону. У него были выяснения отношений с Обамой более чем жесткие. Периодически с Байденом случались очень жесткие разговоры тоже. Ну, то есть, да, надо сказать. Только вот с Трампом у него этого не получается. Трампу сказать «нет» было нельзя. Теперь, если вы меня бы спросили, что надо делать, я бы сказал так. Необходимо было бы все равно ударить по Дахии. Нетаньяху в любом случае получил бы свою порцию оскорблений и всего остального от Трампа, но только при этом мы бы вернули бы, например, фактор сдерживания, ну или фактор устрашения, наверное, даже так. А этого у нас сегодня нет. И это самая, на самом деле, серьезная вещь во всей этой истории. Не то, какими словами Трамп называл Нетаньяху, не то, что у них там, какая динамика отношений между ними, не якобы намеки на то, что Биби пытается использовать Трампа для того, чтобы каким-то образом избежать наказания в рамках его судебных преследований. Не то, что Нетаньяху мечтает видеть Трампа в ходе его визита в Израиль накануне выборов, чтобы использовать это все для предвыборной кампании. Нет, это все по букву. Самое главное, это то, что у нас нет фактора сдерживания ни в том, что касается противостояния Хизбаллы с Хизбаллой, ни в том, что касается даже, кстати говоря, противостояния с Хамасом. И я бы обращал внимание даже на Иудею Самарию, потому что это те три направления, где у нас либо в активной фазе, либо в тлеющей фазе конфликт, который может сейчас разрастись. Извините за плохие прогнозы с утра, но единственная причина, по которой с той стороны могут решить, что а почему бы не попытаться, это именно то, что происходит сегодня на севере. До недавнего времени были там постоянные обстрелы. Фактор сдерживания Израилем утерян не в последнюю очередь из-за поведения израильского нашего руководства.
0: Ариэль Каана, политический обозреватель издания «Исраэль Айом», сегодня публикует материал под названием, ну, примерно так. Трамп, может быть, сам того не осознавая, действует в Ливане, в том числе и против своих собственных интересов.
1: Я не знаю, это к Ариэлю Каана, как бы, на самом деле вопрос, в данном случае, какие интересы у Ирана, у Соединенных Штатов в Ливане, против которых действует Трамп. Понятна логика Трампа, да, она очень плоская. Ему необходима сделка, если не любой ценой, то почти любой ценой, при одном только условии, что эта сделка поможет ему сохранить лицо. И все-таки, да, он, понятно, может объявить любую ситуацию победой, но хотя бы, чтобы были какие-то основания для того, чтобы он это сделал. Ему сделка с Ираном важнее войны. Соответственно, когда Иран увязывает два направления,

0: Значит, с точки зрения Трампа так тому и быть, а его конкретные интересы или интересы Соединенных Штатов в Ливане, ну тут надо, не знаю, тут можно поспорить. Ливан — это государство банкрот во всех смыслах, не только в экономическом, но и в политическом. Я не знаю, какие здесь могут быть интересы, кроме как разоружение Хизбаллы, поскольку без этого...
1: Ну вот смотрите, новая программа, которую предусматривает, по крайней мере об этом сегодня сообщают СМИ, некое обучение ливанской армии. В общем, французы, по-моему, пытались обучать ливанскую армию, да, еще там кто-то.
0: Послушайте, ну это же не выдерживает никакой критики. Армия, которую надо обучать, не имеет права на существование. Обучают молодых бойцов на курсе молодого бойца. Что такое обучать целую армию? Обучать конкретно чему, извините меня? Ведению боевых действий? Обучать тому, что надо разоружать Хизбаллу? Ну ведь это нонсенс. Как, что конкретно, что мы получим от того, что условный там ливанский солдат начнет более метко стрелять или более быстро, быстрее бегать? Ну это ведь просто еще одна красивая формула.
1: Более метко стрелять,
0: да, да? В том-то и дело, если мы начинаем смотреть на суть этой проблемы, давайте вспомним о том, что сегодня, при том, что высший командный состав ливанской армии – это христиане-марониты, те люди, которые должны быстро бегать и метко стрелять, это в основном ливанские шииты. Если вы посмотрите на среднестатистическую ливанскую семью, то старший брат идет там всегда боевиком Хизбаллу, средний брат идет в армию, а младший брат идет боевиком куда-нибудь в Амаль. Да, сегодня шиитская армия, ливанская армия, очень как бы большое количество представительства именно шиитов, кровных иногда братьев, тех той самой Хизбаллы, которую им необходимо разоружать. Признаем честно, ливанская армия не горит желанием разоружать Хизбаллу. Это во-первых. Признаем честно, она не способна сегодня разоружить Хизбаллу с точки зрения военного противостояния. Учи, не совсем понятно, как это будет работать при отсутствии желания. Признаем честно, сегодня нет политического решения этой проблемы без угрозы гражданской войны, которую, конечно же, никто не хочет, все бы хотели избежать. Поэтому разоружение Хизбаллы — это все прекрасно, здорово, всеми двумя руками за, но насколько реально осуществление этой цели без того, чтобы политическое руководство Ливана приняло бы смелое решение и поняло, что ей необходимо входить в эту фазу конфликта и вести этот конфликт умно, чтобы действительно выйти из него с минимальными потерями. Без этих трех условий я никак не понимаю, как более обученный ливанский солдат может помочь в деле разоружения Хизбаллы.
1: Ну и последний вопрос, коротко, если можно. Сегодня ночью Соединенные Штаты и Иран обменялись ударами. Не будем говорить, кто первый начал, но все это в рамках, так сказать, ведения переговоров.
0: Ну, конечно, это же часть нашей безумной реальности, когда переговоры сопровождаются огнем, причем можно даже сказать, кто первый начал. Иранцы прекрасно понимают, что Трамп, который сдал все свои козыри и карты и показал, что ему надо без того, чтобы найти какой-то рычаг давления с его стороны, он, в общем, сегодня подвержен давлению. И можно спокойно периодически обстреливать, да, получая в ответ, но это демонстрация того, что Иран собирается вести переговоры с позиции силы. Помните, вот это вот переговоры будут вестись под огнем. Так они вот идут под огнем, те самые переговоры между США и Ираном, только под огнем в первую очередь со стороны Ирана. Как бы они сегодня диктуют условия на переговорном процессе, не только там. И это, кстати говоря, последнее предложение, самый главный парадокс, потому что Иран потерпел самое крупное и болезненное поражение в войне за всю свою историю после 79-го года. Даже Иран-Иракская война не была столь болезненной, как вот эти вот 40 дней, когда обстреливали Иран. Но, тем не менее, парадокс состоит в том, что на дипломатическом треке его позиции как никогда сильны.
1: Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо.
0: Спасибо.
1: Ибрагим Гило, боевик Хамаса из батальона Шати, обвиняется в том, что около 10 лет удерживал тело старшего сержанта Орона Шауля, погибшего в бою в районе Суджаи во время операции «Нерушимая скала». Ибрагиму Гило были предъявлены обвинения, а тело Орона Шауля было извлечено из сектора Газа в ходе операции «Даром-даром» примерно полтора года назад и доставлено в Израиль, как мы знаем, для захоронения. У нас в эфире Исраэль Хасон, бывший депутат Кнессета и заместитель главы Шабака. Исраэль Хасон, сган рош Шабак лешава, хавер кнессет лешава, шалом леха, вокер тов.
2: Вокер вов.
1: А за...

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Сегодня ночью в населенных пунктах на севере Израиля и в подразделениях ЦАРа, действующих в Южном Ливане, сохранялось спокойствие. Хизбалла воздержалась от запусков ракет и беспилотных летательных аппаратов на фоне усилий Соединенных Штатов по предотвращению эскалации кризиса. Вместе с тем, корреспондент КАН Кармела Менаше отмечает, что вчера в Южном Ливане в результате ударов дронов получили ранения 6 военнослужащих ЦАЛя. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, остальные 5 получили легкие ранения. В ЦАЛе отмечают, что несмотря на серьезное давление, под которым находится Хизбалла, не стоит торопиться с выводами на основании одной спокойной ночи. Главная задача Израиля, по словам армейского источника, заключается не только в прекращении огня со стороны Хизбаллы, но и в создании новой безопасной реальности для жителей Севера. В Вашингтоне сегодня продолжился 4-й раунд переговоров между делегациями Израиля и Ливана, который начался вчера в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Госсекретарь США Марк Рубио заявил вчера вечером на слушаниях в Конгрессе, что именно организация Хизбалла задерживает подписание мирного договора между двумя странами. Об этом сообщает обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Министр Рубио подчеркнул, что правительства Израиля и Ливана могут заключить мир уже завтра, так как у Израиля нет территориальных претензий к Ливану. Он также отметил, что аффилированная с Хизбаллой структура, которая финансируется и контролируется Ираном, подрывает авторитет правительства в Бейруте, а укоренение этой организации в Ливане является причиной страданий граждан страны. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил сегодня утром, что военно-воздушные силы нанесли удар в районе населенного пункта Араб-Салим на юге Ливана. Обозреватель КАН Шимон Миджан передает, что депутат ливанского парламента от Хизбаллы Ихаб Хамада представил версию своей организации относительно прекращения огня. По словам Хамады, они согласились на всеобъемлющее прекращение огня, включающее график вывода израильских войск из Южного Ливана и возвращение жителей юга на свои земли. Вчера вечером правительство Израиля утвердило программу по обеспечению безопасности и укреплению населенных пунктов на севере страны общим объемом около 13 миллиардов шекелей, в дополнение к уже утвержденной помощи в размере около 7 миллиардов шекелей. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что правительство приняло кардинальное решение для укрепления севера, в первую очередь территории от линии границы с Ливаном на 9 километров к югу. Глава правительства отметил, что этот регион получает поддержку прежде всего за счет укрепления поселенческого движения, инфраструктуры и жилищного сектора, а также за счет еще одного компонента – обеспечения безопасности. Центральное командование вооруженных сил США сообщило сегодня рано утром о перехвате очередной волны иранских беспилотных летательных аппаратов, запущенных в сторону американских войск в Кувейте. Пострадавших нет. Ранее американские военные заявили об успешном отражении ракетного удара по своим базам в Кувейте и Бахрейне. 3 ракеты были перехвачены, еще 2 не достигли цели или распались в воздухе. Также были перехвачены 3 беспилотника, запущенные в направлении гражданских судов. Корреспондент КАН Натан Гутман передает, что американские силы также атаковали наземную станцию управления иранской армии на острове Кешм в Арумузском проливе. В корпусе стражи Исламской революции утверждают, что американская сторона атаковала первой. Война между Россией и Украиной. Российские военные перехватили 3 беспилотных летательных аппарата над Ленинградской областью на северо-западе страны. Также были перехвачены 13 беспилотников на подлете к Москве. В аэропорту Санкт-Петербурга, второго по величине города России, временно приостановлены вылеты и посадки самолетов. Сегодня в городе должен открыться крупный экономический форум. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов, в Хайфе будет 27, а в Бейершеве 34. В Эйлате после обеда ожидается до 40 градусов. Это был обзор утренних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека. Слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Олегом Клоцом.

0: 8 часов почти 6 минут в Израиле. Доброе утро на волнах радиостанции Канрека. Второй час программы «Тема дня». В ближайший час мы поговорим вот о чем. Роман Гофман официально заступил на пост главы Моссада. Какие задачи стоят перед организацией с ним во главе. В Вашингтоне начался новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. Сегодня послы стран Евросоюза обсудят санкции против Израиля, возможные санкции против и некоторых политиков. Обо всем этом и других темах в течение ближайшего часа. Ну, начнем с ситуации в сфере безопасности. Дэвид Шарп, наш военный обозреватель, у нас в эфире. Дэвид, доброе утро.
1: Доброе утро, Олег.
0: Несмотря на перемирие, военнослужащий резервист получил ранение средней тяжести. Еще трое военнослужащих были ранены легко в результате попадания ударного беспилотника на юге Ливана. Пострадавшие были эвакуированы, семьи их уведомлены. А премьер-министр Нетаньяху вчера вечером вновь пообещал решить проблему беспилотников. По его словам, к этой задаче привлечены лучшие умы еврейского народа, государства Израиль и специалисты из-за его пределов, не больше, не меньше. Мы уже не раз говорили с вами, и я думаю, что не только я, но и другие ведущие, да, с управлением беспилотников. Что меняется, и меняется ли что-то?
1: С точки зрения, если мы говорим базисной, тактической, простой, назовем это, защиты, то многое поменялось в лучшую сторону. То есть это и маскировка, это и некая пассивная защита, использование сеток, использование специальных прицелов для стрелкового оружия, для самообороны, что называется, последнего рубежа. Дробовики, не собираться кучами, действовать ночью, маскировать технику. То есть такие вот базисные меры, на самом деле, которые, по большому счету, если мы говорим и о России, и Украине, где массово применяются, гораздо более массово, чем здесь эти FPV-дроны, то это те меры, на которые опираются воюющие стороны. Естественно, и средства радиоэлектронной борьбы, только в нашем случае с Хизбаллой одна поправка. Те дроны, которые управляются на оптоволокне, они средством радиоэлектронной борьбы, ныне действующим, не подвержены. И среди тех средств, которые сейчас пытаются в срочном порядке разработать средств противодействия, есть и такие, которые относятся как раз к РЭБу, радиоэлектронной борьбе, но несколько иного, нетипичного типа, а именно работающие на принципе, ну если я так примитивно выражусь, микроволновки. То есть, которая не создает помехи оператору, а которая должна, что называется, выжечь начинку этого FPV-дрона, ну и, собственно, тем самым его нейтрализовать. А по поводу, собственно, технических средств, очень многое в процессе испытаний, в том числе и запускается в работу даже то, что еще опытное и экспериментальное. Очень важный аспект всего этого дела – это своевременное обнаружение. Тут всегда важно напомнить, что речь идет о небольшом дроне размером с птицу, который летит часто на высоте от нескольких метров до десятка другого метра.
0: Птицы, Давид, разные нет. бывают. Вопрос размером с какую
1: да,
0: птицу?
1: Это не кондор, не чилийский кондор. Это скорее ближе к крупному голубю или к вороне. Вот я бы так сказал, по размерам. Теперь представьте себе, что он летит на высоте нескольких метров буквально или там метров 12 в самом плохом случае. То есть это очень сложно обнаружить. Летит на довольно большой скорости, как правило, небольшие дистанции. То есть он не летит 150 километров, он летит иногда 3 километра или 9 километров. То есть обнаружение своевременное и классификация этой цели как угрозы – это непростая задача. То есть здесь нужен комплекс датчиков воздушного базирования наземного, которые сразу же его обнаружат и сразу же, как минимум, сообщат всем заинтересованным лицам об угрозе. А далее очень важно еще и не только укрыться по максимуму, но еще и перехватить такого рода цель, это тоже проблематично. Так что здесь задача очень непростая. Не случайно в Украине и в России тоже нет никакого комплексного решения этой проблемы. Вот такого, что раз и все. Но я думаю, что в Израиле такое решение в той или иной степени найдут, вернее, комплекс решений. Но когда это будет и что, мы будем получать дозированно эту информацию.
0: Ну, а пока что я вот смотрю нашу новостную ленту. Радио Нур Хизбаллы сообщает о том, что израильский беспилотник нанес удар по некоему городку в Южном Ливане. До этого были три удара возле еще одного городка в Южном Ливане. То есть перемирие, а обмены дронами, ударами, так сказать, по расписанию.
1: Да нет, да я лично уже устал даже употреблять эту фразу перемирие и прекращение огня. Я считаю, что это было бы вообще, это вообще неверно. Речь идет о войне с определенными ограничениями. Если до перемирия с Ираном, с Ираном более-менее действует перемирие, хотя там тоже есть нюансы, и иранцы с американцами почти на ежедневной основе, в том числе и еженочной основе, сегодняшней ночью обмениваются ударами короткими. Израиль и Хизбалла после перемирия с Ираном ведут, в общем-то, полномасштабные военные действия, но с ограничениями определенными. Если особенно ограничений нет, практически в Южном Ливане. И дивизионная операция израильская, недавняя, наступательная операция, в рамках которой была занята крепость Бафор, это яркий тому пример. Это абсолютно не действие в рамках перемирия, это полноценные боевые действия. Ну и, собственно, вчера боеудары и наступательные действия на земле были в ограниченном режиме. Армия не сообщала об особых продвижениях, не сообщали и ливанские источники об особых продвижениях, закрепляются на занятом, уничтожают инфраструктуру. А вот воздушных ударов было много. Было рекомендовано, опять-таки, настоятельно жителям города Набати, всего города, это, по сути, столица Хизбаллы в Южном Ливане, покинуть этот город. То же самое касается тех или иных кварталов города Тир. И, кстати говоря, была такая любопытная угроза в адрес жителей, вернее, не жителей, но в итоге жителей христианского квартала Тира, где пресс-служба ЦАЛа сообщила этим самым жителям, что у вас укрываются боевики Хизбаллы. Если это продолжит иметь место, то мы будем рекомендовать и вам покинуть ваш христианский район, так как по нему будут нанесены удары.
0: Что касается обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном, какова логика, так сказать, этого обмена?
1: Логика у каждого своя. Насколько мы знаем, в течение мая месяца, ну, скажем так, это мы знаем на полукулуарном уровне, это опровергается Центкомом, то есть американским центральным командованием, но не опровергается, а наоборот излагается американскими источниками. Американцы в течение мая месяца на непрерывной основе потихоньку проводят через Ормузский пролив, не спрашивая иранцев, те или иные гражданские суда. За май месяц, по американским же источникам, 70 судов провели. И в части, когда попытки осуществляются, естественно, под прикрытием боевых кораблей, авиации, беспилотников, а иранцы, когда замечают такие попытки, периодически пытаются атаковать и американские летательные аппараты, и сами суда, и далее уже перестрелки набирают развитие. В том числе сегодня, насколько можно, недавно также был сбит американский беспилотник иранцами, американцы наносят удары в этом случае по плавсредством иранским, если это катера, и наносят удары по береговым батареям ракет или аппаратам, запускающим беспилотники, либо по средствам ПВО, например, которые сбили тот самый беспилотник. И сегодня было что-то в таком роде, а иранцы, исходя из того, что американцам нельзя давать спуску, в ответ, после того, как американцы поражают их береговые цели, атакуют уже не первый раз, и сегодня это было снова, американскую военно-воздушную базу в Кувейте, атакуют ее баллистическими ракетами, как правило, семейство «Фатах-110», такая довольно тяжелая ракета, которая, кстати, всегда считалась главным козырем Хизбаллы в противостоянии, возможно, с Израилем. Так вот, сегодня даже в Бахрейне звучали сигналы тревоги, что попали либо что-то в Бахрейне, что там было, мы не знаем. Но это такой вот ответ иранцев на американские удары, в частности, сегодня вечером на острове Кешин. Каждый день это происходит, каждую ночь. И, на мой взгляд, американцы здесь допускают ошибку, играя по вот этим иранским правилам. Да, они сами наносят эти удары в порядке самообороны, но они, допуская вот эти иранские действия, те же обстрелы баллистикой базы в Кувейте, показывают, что они как бы играют на равных, вместо того, чтобы поднять планку. Но, с другой стороны, поднять планку – это уже политическое решение, и пока придерживаются переговорного трека, на такое политическое решение не идут.
0: Последний вопрос. Вернемся к происходящему. У нас в ЦАЛе своего рода скандал. Глава оперативного отдела бригады генерал Сальшомер то ли сначала отстранен, а потом ушел, то ли сразу ушел по подозрению в нарушении служебной этики. В двух словах, что это за история?
1: Во-первых, о самом генерале два слова. Это бригадный генерал, но это человек с перспективой роста, должен был получить звание генерал-майора в ближайшее время. Например, Шломи Биндер, нынешний глава Омана, как раз пришел на пост главы Омана вот с этой должности. Оперативного отдела в оперативном управлении. Исраэль Шомер обвиняется, причем, по всей видимости, обоснованно, иначе бы он не уходил, отстаивал свое доброе имя в той или иной степени. Но, скажем так, в сексуальных отношениях со своей подчиненной, что категорически противоречит нормам армии. И, собственно, поэтому он ушел в отставку, причем ушел немедленно. Опять-таки, я могу лишь предположить, я не знаю и боюсь кого-то обидеть, но если бы у него, что называется, были, скажем так, существенные доводы в пользу того, что ничего подобного не было, я думаю, что такой генерал не уходил бы в отставку сходу. Так что каждый может делать свои выводы, и я думаю, что кое-что всплывет по этому делу, и в том числе дойдет до открытой прессы.
0: Дэвид Шарп, наш военный обозреватель. Большое спасибо и всего доброго.
1: Спасибо, Олег. Всего наилучшего.
0: 8.17 в Израиле. Роман Гофман официально заступил вчера на пост главы Моссада. Какие задачи стоят перед этой организацией? Сейчас об этом мы беседуем с Агиевым Усулиным, бывшим высокопоставленным сотрудником Моссада и Усулинским центром вопросов международной политики и безопасности. Агиев Усулин, Бахир Лешавер, Моссад, Амерказа Иерушалми, Нейхуцов, Витахон, Шалом, Лехав, Вокелтов.
2: Шалом, Бокертов.
0: Асагат Роман Гофман нестайма, כמה מילים שלך על התהליך, אם אתה רוצה להגיד משהו?
2: קודם כל, ברוך השם שזה הסתיים. זה הדבר הכי חשוב, אני ממש מצטער שמינוי ראש מוסד בישראל היה צריך להיראות כך. אני חושב שהרבה אנשים צריכים להתנצל בפני האלוף גופמן, היום ראש המוסד, גיבנת או משקולת מיותרת על הצוואר שלו עם הכניסה שלו לתפקיד, אבל טוב שכל זה מאחורינו, ואני בטוח שכל עובדי מנהלי ולוחמי המוסד יתייצבו מאחוריו כדי להבטיח את ההצלחה שלו בתפקיד, שזה הצלחה של כולנו.
0: עכשיו, המלאכה מול איראן לא תמה, אמר ראש הממשלה בטקס חילופי המפקדים. עדיין איראן זו המשימה העיקרית ליחדך?
2: כן, בהחלט כן. עדיין, וכנראה שזה הולך ללוות אותנו זמן משמעותי, ודאי בכל מה שקשור לכהונתו של ראש המוסד גופמן. איראן, אם בעבר המשימות המרכזיות של המוסד באיראן היו קשורות לגרעין ולתקק, לטילים, אני חושב שבצורה מאוד ברורה פעם, בנוסף לשתי המשימות האלה, תתווסף המשימה מפורשת של פגיעה במשטר האייתולות, ובאמצעים מתוחכמים ולאורך זמן. המלחמה הזאת שכרגע נמצאת בסוג של הקפאה, הפסקת אש, כל אחד שיקרא לזה איך שהוא רוצה, ודאי, אולי הגיע בשלב זה לסיומה הקינטי, הפיזי, אבל המלחמה החשאית על הפלת המשטר, יש לה עוד זמן ארוך לפנינו, ושם נכנס לפועל בכל הכוח המוסד. זאת תהיה אחת המשימות העיקריות, אם לא העיקרית, של ראש המוסד והמוסד.
0: אנחנו לא יודעים מי בדיוק אמר למי מה לגבי מציאות ומציאות, כלומר, האם זה כל כך מציאותי להחליף משטר באיראן לפני שארצות הברית יחד עם ישראל התחילו את המלחמה בסוף פברואר, אבל הרצון להחליף את המשטר זה לא מטרה יומרנית מדי?
2: אני חושב, קודם כל לגבי הערכות, ואני אומר לך על פי מיטב ידיעתי, לא היו הערכות רשמיות, לפחות לא מהמוסד, שוב, על פי מיטב ידיעתי, מהזמן שאני הייתי שם, לא היו הערכות אשר דיברו על נפילה מהירה של המשטר, או יציאה של העם החוצה תוך כדי לחימה, והדברים שהתפרסמו אינם מדויקים. מה שכן מדויק זה מה שאמר ראש המוסד היוצא ברנע, שזה הליך, תהליך שיקח זמן משמעותי, ושעיקרו יהיה אחרי הלחימה. וזו התקופה שהיא קדימה כעת. אני הערכתי באופן אישי שבמידה ולא יוסרו הסנקציות וימשיך הלחץ הכלכלי, המשטר האיראני בהחלט, בהחלט יכול ליפול עד סוף ממשל טראמפ. עכשיו, האם זה יעד יומרני או לא יעד יומרני? קודם כל, זה בהחלט יעד גדול ומשמעותי וקשה, אבל אין לנו ברירה. אין לנו שום ברירה, ואני חושב שמי שעיניו בראשו ורואה את המציאות ורואה את ההתנהלות של המשטר האיראני היום אל מול ישראל ואל מול העולם כולו, מבין שהסאגה הזאת לא תסתיים בהסכם, לא תסתיים באיזשהו שינוי כזה או אחר, ואנחנו תמיד נהיה בסבבים או בהתקדשויות הדדיות, וזה ממש מגיע למקום שזה או אנחנו או הם, וכדאי שזה יהיה אנחנו.
0: איך נראית שיתוף פעולה בין המוסד לארגונים ביון במדינות אחרות על רקע של, אתה יודע, כל מיני משברים דיפלומטיים בין מדינות לבין ישראל למדינות אירופה כאלה ואחרות?
2: למוסד ידוע ומפורסם, יש אגף שלם שזה כל עיקר תפקידו לנהל את הקשרים עם ארגוני ביון מקבילים בעולם. ראש המוסד בעצמו משמש כמעין שליחו המיוחד של ראש הממשלה ושל הארגון אל מול מדינות, גם כאלה שיש איתם משברים, גם כאלה שאין איתם בכלל קשרים דיפלומטיים, וזה תפקיד משמעותי. כל הסיפור המשימות המיוחדות שיש בעולם, ולכן הקשר הזה אל מול מדינות, גם כאלה שיש איתם קשרים וגם כאלה שאין, הוא מאוד מאוד חשוב, וזה חלק משמעותי מעבודת המוסד, חלק שנעשה כמו רוב עבודת המוסד מתחת לפני השטח ובצורה שלא מתפרסמת מן הסתם.
0: אנחנו דיברנו על איראן, אבל יש עוד ארגוני טרור, או שכל הטרור בעצם זה קשור לאיראן. יש גם נושא הפלסטיני, זה יותר תחום אחריות של שבק, אבל לא רק. נכון.
2: תראה, רוב עבודתו של המוסד באמת מתמקדת באיראן ובשלוחי איראן, מה שמבינים היום שזה לא בהכרח פרוקסי, זה ממש זרועות שיעיות וגם כאלה שנשלחים ומופעלים על ידי איראן. המוסד אמון על סיכול טרור כנגד מוסדות וארגונים ויהודים בכלל, אבל גם מסייע רבות לשותפים הערביים בעולם, אגב השאלה שלך, וזה לא רק שזה ימשיך, זה יגדל בעיניי בצורה משמעותית מאוד בתקופה הקרובה. המוסד יש לו חלק משמעותי מאוד במה שאנחנו קוראים לו זירה צפונית, זאת אומרת סוריה לבנון, וימשיך להעסיק אותו. אני חושב שצייחים חדשים, תחומים חדשים שהמוסד אולי פחות יתעסק, אבל יצטרך לתת עליו את הדעת בתקופה הקרובה. טורקיה בצורה כזו או אחרת, קטר בצורה כזו או אחרת, ונושא שבעיניי הוא מאוד משמעותי, מה שנקרא היום החזית השמינית, חזית התודעה וההשפעה, שזה נושא מאוד מאוד מורכב. למעשה, ההפעלה של אמצעים מתוחכמים על ידי מדינות אויב או מדינות יריב במדינות המערב. וזה אתגר גדול מאוד בעבור המדינה ובעבור המוסד. אגב, אני חושב שלראש המוסד גופמן יש יתרון גדול מאוד בעיסוק בתחום הזה, על בסיס הרקע שממנו הוא מגיע והיכרותו הארוכה עם ראש הממשלה והתפיסה של הנושא הזה כאיום משמעותי, מה שלא נתפס בעבר כאיום משמעותי על, על מדינת ועם ישראל.
0: סגיר סולין, בכיר לשעבר במוסד, מרכז ירושלים לענייני חוץ וביטחון, תודה רבה שדיברת איתנו, ומאחלים הצלחה לרומן גופמן במילוי תפקידו.
2: תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב, בהחלט נאחל לו הצלחה רבה בכניסתו לתפקיד.
0: סגיב סולין, המון תודה לך, בוקר טוב. Мы побеседовали с Сагеевым Сулиным, бывшим высокопоставленным сотрудником МОСАДа. Во-первых, по поводу процедуры назначения Романа Гофмана. Я очень рад, что вся эта история закончилась, говорит мой собеседник. Я не очень хочу выдаваться в детали, но было бы вообще хорошо, если бы назначение человека на такой важный пост проходило без всех тех явлений, которые мы видели, с одной стороны, с другой. Я рад, что какие-то подозрения, так сказать, которые были, горб, как назвал его наш собеседник, все это было снято, и теперь Роман Гофман сможет заступить на свой пост и приступить к работе. Что касается основного направления деятельности, это, безусловно, Иран. Война, так сказать, физически пока, по крайней мере, прекратилась, но постоянная война продолжается. Я не уверен, я точно знаю, говорит мой собеседник, что среди высказываний главы МОСАДа относительно возможности смены власти в Иране, он не говорил, что под бомбами народ в Израиле выйдет на улицы, и после военных действий власть в Иране сменится. Мне кажется, говорит мой собеседник, что если поддерживать экономическое давление, а именно не военные действия, то до конца каденции Трампа нынешний режим в Иране может рухнуть, но так или иначе, мне кажется, что это, безусловно, важная задача, претенциозная она или нет, говорит мой собеседник, я не знаю, но нужно приложить все усилия для того, чтобы это произошло, потому что мы видим, что в нынешней ситуации никакого соглашения, по крайней мере, соглашения, которое пойдет на благо Израиля, например, быть не может, по мнению нашего собеседника, и давление в отношении Ирана следует продолжать. Вот это вопрос о том, как складывается взаимодействие МОСАДа и разведок иностранных государств на фоне тех или иных кризисов политических, которых сейчас достаточно много в отношении Израиля со своими, в первую очередь, союзниками. Мой собеседник говорит о том, что в МОСАДе есть специальный отдел, который поддерживает взаимодействие, представители, которые поддерживают взаимодействие со своими коллегами за рубежом, ну и в целом глава МОСАДа воспринимается очень часто как специальный посланник главы правительства. Есть отдел специальных операций, они в сотрудничестве с иностранными разведками проводят те или иные операции, информация о которых не публикуется. Иран, конечно, остается основной целью, но есть и другие направления, есть борьба, это можно определить как какие-то иранские прокси, но в значительной степени это уже не прокси, это просто такие полноценные террористические организации, какие-то не только шиитские, надо сказать, но и в целом те, кого Иран поддерживает. У МОСАД достаточно много задач, что называется, на северном направлении Ливан и Сирия, но при этом есть еще и те направления, которым уделялось меньше внимания раньше. Это, например, проблема Турции, взаимоотношения с Катаром. Этому придется уделять тоже много внимания. Ну, еще один фронт, так сказать, восьмой, что называется. Как говорит мой собеседник, это возможности воздействия и влияния на общественное мнение. У Гофмана в этом смысле есть преимущество, потому что он, насколько я знаю, с этой сферой в ходе своей профессиональной деятельности очень хорошо знаком. Ну и факт тот, что он находится в хороших отношениях с главой правительства, который также этот аспект, в общем, воспринимает достаточно серьезно, это большой плюс. В любом случае, мы должны пожелать Роману Гофману успехов, потому что его успех — это, в общем, благо государства Израиль. Это был Сагеев Исулин, бывший высокопоставленный сотрудник МОСАДа и Иерусалимского центра вопросов международной политики и безопасности. В Вашингтоне после напряженного разговора между Трампом и Нетаньяху начался новый раунд переговоров между Израилем и Ливаном. У нас в эфире доктор Хаим Головенцец, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Доктор Хаим Головенцец, Мизрахан, Умхэль, Мизрах, Тихон, Шаром, Лихау, Вокер, Тов.
3: בוקר טוב.
0: אז לאחר שיחה מתוחה, נגדיר את זה ככה, בין טראמפ ונתניהו, החל סבב מסע ומתן חדש בין ישראל ללבנון בוושינגטון, איך אנחנו או הם מתקדמים?
3: אכן התחיל סבב מספר 4, וזאת לאחר שגם היה שבוע שעבר את סבב ביטחוני בפנטגון. תראה, שני הצדדים רוצים, ישראל כביכול רוצה לתת לממשלת לבנון את השרביט לנהל תיירים בדרום לבנון. הבעיה היא שבשלב הזה, בכל אופן, עד שצבא לבנון יעבור איזושהי רפורמה מאוד מקיפה, זה נראה משהו כמעט בגבול הבלתי אפשרי, שלא לדבר על ההתנגדות של חיזבאללה, שעדיין נחשב ככוח הצבאי החזק ביותר שיש ללבנון. אני רוצה להחזיר אותך להתבטאויות של בכיר חיזבאללה ממש מאתמול, מוחמד קמאטי ואחרים, שאומרים, א', אנחנו לא מקבלים את הפסקת האש ואת המנגינות שישראל מציעה, והדבר החשוב יותר, לא תהיה שום חזרה למצב ששרה לפני השני למרץ האחרון. כלומר, אין מצב שישראל כובשת נקודות בלבנון, אין מצב שהיא פועלת בדרום לבנון, מפוצצת בתים, מסכלת אותנו. אנחנו רוצים הפסקת אש מלאה בכל הגזרות, נסיגה ישראלית, ואחרי זה נדבר. ולגבי חיזבאללה, לגבי ממשלת לבנון עצמה, כמו שאמרתי, האמריקאים דוחפים מן הסתם את כל האירוע וקדימה. הם באמת רוצים לעשות את מה שבעצם מובן מאליו שהם יציעו לעשות, זה לאמן את צבא לבנון כדי שהוא יתפוס את הבעלות בדרום לבנון. הבעיה היא שגם בינם לבין הממשל הלבנוני, שהוא לכאורה הנוח ביותר שיש לישראל, לפחות בשנים האחרונות בלבנון, יש נקודת מחלוקת מאוד מהותית, והיא, ממשלת לבנון אומרת, כל הנושא של פירוק חיזבאללה מנשקו, זה נושא פנים לבנוני, אנחנו לא יכולים לדון בו כרגע ולא נדון בו כרגע, אחרי שישראל תצא מלבנון, תהיה נסיגה מוחלטת מכל אדמות לבנון, אנחנו נדון בזה שוב בתוך פנים לבנון, זה לא קשור לאמריקאים. זה כמובן לא נובע מהרצון של ממשלת לבנון לראות את חיזבאללה ממשיך לשבת על מקומו בשלום, אלא בגלל שהוא פשוט, בגלל שקברניטי המדינה מבינים שהם לא מסוגלים באמת היום לפרק את חיזבאללה מנשקה, זה פשוט תרחיש שלא יקרה. גם לא באמצעות צבא לבנון. ולכן, אם אני מנסה רגע לסכם את הכל, אז כוונות טובות יש, רצון יש, האמריקאים בהחלט שמתחזקים גם ככה את צבא לבנון, ייתכן באמת יאמנו יחידות מיוחדות שלו.
0: לשם מה? כלומר, מה היחידות האלה אמורות לעשות?
3: כן, לכאורה הן אמורות להילחם בלבנון. יש עכשיו איזה גם תוכנית שמתגלגלת מופרכת, דרך אגב, להרחבת הפסקת האש, שישראל תיסוג בעצם מכל השטחים שהיא תפסה בלבנון, ומי שיפרס חזרה בדרום יהיו חיילי צבא לבנון ויוניפיל. תוכנית לא רצינית, זה לא יקרה. אני לא רואה אף פוליטיקאי בישראל מקבל החלטה כזאת, לא עכשיו דרך אגב, וגם לא אם תהיה, וגם לא אחרי הבחירות, ככל שתהיה כאן, אם תהיה כאן איזושהי ממשלה חדשה, אף אחד לא יכול היום להשיג את חיילי צהל מתוך רצועת הביטחון. ולכן, אם אני מסכם את הכל, אז מדברים, טוב שמדברים, לאן זה יוביל, הייתי ממליץ להקטין קצת, להנמיך ציפיות.
0: עכשיו שמענו היום בחדשות שהמזכ"ל היוצא של האום גוטרש אומר שצריך להמשיך להפעיל את יוניפיל בדרום לבנון, שמנדט מסתיים, הרעיונות האלה ממשיכים להסתובב, עד כמה זה באמת ריאלי?
3: כן, זה בדיוק
0: מה
3: שאמרתי לך, שהתוכנית כרגע של האמריקאים, לפחות חלק מהתוכניות שרצו עכשיו בוושינגטון, שרצות בוושינגטון, היא בעצם להחזיר את יוניפיל פנימה ביחד עם חיילי צבא לבנון. העניין הוא שאני חושב שכל אזרח ישראלי יודע, בלי קשר להשקפתו הפוליטית, שחיילי יוניפיל זה לא הפתרון הנדרש. חיזבאללה עד השביל אוקטובר התבסס באלפים, כולל עם חפירת מנהרות מטורפת בתוך כפרי לבנון, בתוך קווי המגע, תחת עינם הפקוחה של חיילי יוניפיל. לכן אמרתי קודם, אין אף פוליטיקאי בישראל שיסכים לנוסחה הזאת, זה לא יקרה. ואז גוטרש יכול להגיד מה שהוא רוצה כמובן, אבל ישראל בסוף היא זאת שמדברת דרך הטנקים שלה בשטח, זה לא יקרה. יש פה איזשהו סוגריים שאני פותח, וזה כמובן מה רמת הלחץ שטראמפ יפעיל על ישראל. עכשיו הדירקטיבה האמריקאית היא בעצם להפוך את נושא לבנון, מבחינתם כמובן לאיזשהו סוג של איזה נון אישו, ובטח לא איזה פקטור שצריך להתייחס אליו במסגרת המסע המתן הכולל בין ארצות הברית לאיראן. טראמפ רוצה עסקה על איראן, כנראה בכל מחיר, והוא כנראה לא כל כך מוכן לתת לנושא הלבנוני, עד כמה שזה לא כואב לתושבי הצפון, לתת לעניין הזה להפריע לו. זו בעיה. ודבר שבהחלט יכול לגרום גם בהמשך, בטווח מאוד קצר, לאיזשהו עימות בין נתניהו לבין טראמפ, אפרופו השיחה שציינת בתחילת הדברים.
0: ועוד מילה אחת על מדינות אחרות. היו פרסומים שקטר שהוא בוחשת במה שקורה בלבנון בהזמנתו של נבי ברי, זה נכון?
3: קטר בוחשת בלבנון, איראן, שזה לדעתי התפתחות מדהימה. אנחנו חשבנו בחודשים האחרונים, אתה יודע, שהצלחנו איכשהו לנתק בין שתי הזירות, וגם הצלחנו לנתק את הזיקה בין איראן, כאילו עמוקה, לבין ארגון חיזבאללה שגם הוא חוטף בלי סוף. אבל נסתלה שהקשר הזה חי, קיים, בועט. ואגב, איראן מרחיבה את מוטת השליטה שלה אתמול, בעצם הייתה שיחה בין קליבאף, יור הפרלמנט שמנהל את המסע המתן מול האמריקאים, לבין אבי ברי. אני מזכיר שהפרוקסי המרכזי של טהרן עד כה הייתה חיזבאללה, אבל הם גם שורים על קשרים טובים עם אמל, עם ברי, ובאמת הייתה שיחה תאום עמדות מה עושים, מה לא עושים. וכמובן קטר שחוזרת להיות דומיננטית כמעט בכל נושא, אגב גם בתוך התיווך האיראני-אמריקאי, הרחה השבוע שעבר את הרגשית, קליבאף וכולי, בכל נושא של אפשרת הכספים. בקיצור, קטר כאן כדי להישאר מה שנקרא, איתם כמובן גם האמריקאים. ועוד מילה אחת אחרונה, מעבר ל... אם אתה רוצה לבחון את רמת הביטחון העצמי שהאיראנים התחילו לפתח שוב לאחרונה, אז תסתכל רק על ההצהרות ב-48 שעות האחרונות, פתאום האיראנים גם גילו את סוגיית פלסטין וסוגיית עזה, ואתמול הם פשוט תאימו שחור על גבי לבן, שאם ישראל תתקוף בבירות ובעזה, הם יסגרו את באבל מנדב. הם עכשיו גם מנסים להשתלט על הסוגיה הפלסטינית, בירותם כי טוב, בירותם שהם שרדו את כל האירוע הזה, ולנו זה בשרות באמת פחות טובות.
0: זאת אלחיים גולמנסיס, מזרחן, מומחה למזרח תיכון. תודה רבה, דיברת איתנו.
3: כל טוב, בוקר, תודה.
0: כל טוב. Несколько вещей мы обсудили с нашим собеседником по поводу четвертого раунда переговоров между Израилем и Ливаном. Это, в общем, хорошо, с одной стороны, что идут переговоры, а с другой все остальное, потому что давайте рассмотрим, так сказать, позиции сторон. Постепенно Хизбалла совершенно не намерена уступать. Вчера выступал один из представителей Хизбаллы Мухаммад Камати, он говорит, что никакого возвращения к той ситуации, которая была до 2 марта, не будет, то есть ситуация, при которой Цаль находится в Южном Ливане, действует в Южном Ливане, сносит те или иные дома и укреп районы Хизбаллы, а Хизбалла при этом не действует, так вот возвращение к этой ситуации не предвидится, Хизбалла продолжит, так сказать, реагировать и свою внутреннюю активность в Ливане продолжит. Правительство ливанское, у правительства ливанского с Израилем есть разногласия следующего характера. Правительство Ливана говорит, вы выйдете сначала, выведите войска из территории Ливана, а потом уже мы будем говорить о том, как мы будем решать нашу внутриливанскую проблему разоружения Хизбаллы. Правительство Ливана прекрасно понимает, что у них нет силы, возможности Хизбаллу разоружить, ну и поэтому они в значительной степени не хотят израильского ухода, чтобы там как-то решать свои внутри проблемы. Соединенные Штаты пытаются сейчас реализовать программу по тренировке спецназа, подразделения спецназа, которые, по идее, ливанской армии, которые, по идее, должны бороться с Хизбаллой, но это, в общем, достаточно странный момент. Есть еще один план, который циркулирует, кстати говоря, уходящий генеральный секретарь организации ООН Гутерреш говорил о том, что подразделения ЮНИФИЛ, несмотря на то, что мандат ЮНИФИЛ истекает, должны оставаться в Ливане. Так вот, ливанская армия и ЮНИФИЛ должны, согласно этому плану, захватить те позиции, которые должны оставить солдаты ЦАРа, когда они выйдут из Ливана. Но это все достаточно, так сказать, малореальная история, потому что нынешнее израильское правительство, да, в общем, наверное, любое израильское правительство не пойдет на этот шаг в той ситуации, в которой оно складывается. Правда, надо сказать, что во многом это зависит от уровня давления со стороны Трампа. По словам нашего собеседника, Трамп решил достичь соглашения с Ираном практически любой ценой, и поэтому и поэтому он хочет, чтобы в Ливане было, что называется, тихо. Катар продолжает вмешиваться в процесс, в переговорный процесс в Ливане. Он также, кстати говоря, возвращается на переговорный трек между Соединенными Штатами и Ираном. В самом Ливане Иран опять начал также более активно действовать. Спикер иранского парламента Калибаф поговорил со спикером ливанского парламента Наби Берри, который представляет шиитов, как мы знаем, это не Хизбалла, это Амаль, но тем не менее. И они, так сказать, говорили, что делать нужно, что не нужно. Ну и мы радовались на каком-то этапе, что нам удалось разделить две сферы деятельности, Иран и Хизбаллу. Так вот сейчас Иран достаточно послушать, что говорят иранские представители в течение последних 48 часов. Они не только говорят о том, что... Они, например, заявили о том, что если Израиль нанесет удар не только в Бейруте, но и в Газе, то мы закроем Бабамандепский пролив. То есть Иран пытается не только связывать те или иные действия с Ливаном, но и, так сказать, опять оседлать палестинские вопросы. Это, в общем, достаточно нехорошие новости для Израиля. Это был доктор Хаим Головенциц, востоковед, специалист по Ближнему Востоку. Ассоциация по защите гражданских прав считает, что полиция незаконно использовала средства для разгона протестеров ультраортодоксов. В эфире адвокат Эден Гилад, ассоциация по защите гражданских прав. Рахедин Эден Гилад, Агудали Схойту Изах, шалом, нахово килтов.
4: Шалом, бокатов.
0: אז מה עיקר הטענות שלכם לגבי פעילות המשטרה בארגונות החרדים?
4: אז הטענה שלנו הייתה שהמשטרה בפעילות שלה באותם אירועי מחאה גדולים הייתה להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, בעיקר רימוני הלם, אבל גם מכתזית, בצורה שהיא מנוגדת לחוק ולנהלים ושהיא מסכנת את בריאותם של האנשים, ושלא צריך להשתמש באמצעים בצורה הזאת.
0: מה זה אומר בעצם? איך משתמשים באמצעים לא נעימים, מאוד לא נעימים למפגינים בכל זאת?
4: נכון, נכון. ובדיוק בגלל זה, בגלל שאלה דברים שיכולים לפגוע, שיכולים להיות מסוכנים, אז צריך להשתמש באמצעים האלה בשיקול דעת ובזהירות.

0: Водометы нельзя направлять прямо в голову демонстрантам, а такие случаи были не только на этой, но и на других демонстрациях. На расстоянии не более 20, не менее 20 метров должна находиться машина с водометом. Это расстояние не соблюдалось и, в общем, довольно часто не соблюдается. Вообще, я должна вам сказать, говорит наша собеседница, отвечая на наш вопрос о том, как относятся в полиции к разному виду к разным типам демонстраций. Были самые разные... Было довольно много демонстраций разных за последнее время, говорит наша собеседница. Были достаточно жесткое применение силы в отношении демонстрантов против юридического переворота, в отношении демонстрантов за освобождение похищенных, но и в отношении ультраортодоксов. В общем, полиция действует совсем-совсем не мягко. В частности, например, недавно была принята поправка к закону о том, что полиция должна использовать только чистую воду, которую направляет на демонстрантов, а не использовать вещество, которое называется БОАЖ, то есть это такая дурнопахнущая жидкость, которую достаточно часто применяли при разгоне демонстрантов ультраортодоксов. Так вот, на днях это все применялось. Что же касается того, кто применяет вообще действия полиции. Полиция, во-первых, проверяет саму себя, это известно. Во-вторых, некоторые вещи переходят в МАХАШ. Иногда мы сами обращаемся в МАХАШ, в отдел Минюста, который занимается расследованием правонарушений, совершенных полицейскими. Но очень часто ответ полиции носит достаточно поверхностный характер. Либо говорят, что ничего не было, либо говорят, что полиция действует в соответствии с тем, что от нее ожидается. Очень редки случаи, когда действительно начинается расследование, которое приводит к каким-то результатам. Это был адвокат Теден Гилад. Был адвокат Теден Гилад, ассоциация по защите гражданских прав, а реакция полиции. Ответ полиции звучит следующим образом. Во время акции протеста по всей стране сотрудники полиции Израиля столкнулись с насильственными нарушениями общественного порядка во многих местах и с тысячами нарушителей закона. При этом полицейские действовали, подвергая себя реальной опасности, оказывая помощь, эвакуируя многочисленных граждан, оказавшихся в различных очагах протестов, там, где, к сожалению, участники беспорядков также нанесли ущерб транспортным средствам. Подчеркнем, говорится в реакции полиции, что каждое сообщение или жалоба, поступающая в полицию, проверяются и рассматриваются профессионально с целью установления истины и привлечения виновных к ответственности в соответствии с законом. Так звучит реакция полиции Израиля. Ответ на претензии о незаконном использовании средств для разгона протестов ультраортодоксов. Возвращаемся на международную арену. Это последняя тема нашей сегодняшней программы. Последние страны Евросоюза сегодня обсудят разные вопросы, но в том числе и, по-видимому, санкции против Израиля. У нас в эфире Виктория Мартынова, журналист-специалист по странам Европы. Доктор Мартынова, доброе утро. Доктор Мартынова.
1: Доброе утро.
0: Да, вот, прекрасно, да, доброе утро, да, сейчас да, мы вас утро. Слышим. Итак, кто может стать основным, что может стать основным предметом?
1: Да,
0: с одной стороны, кто стать щитом, да, с другой стороны, против кого могут санкции эти быть направлены, и какое воздействие они могут оказать?
1: Тут, Олег, несколько интересных вопросов. Во-первых, разберемся со щитом. Ну, наш привычный традиционный щит – это Чехия. И совсем недавно Петр Мацинка, министр иностранных дел Чехии, заявил, что Чехия всегда будет противостоять санкциям против Израиля в Европейском Союзе. Правда, сейчас идут сообщения о том, что это было сказано после, то есть это было сказано до истории с флотилией, смут. Флотилия, как мы знаем, по попыткам прорваться в Газу и помочь палестинцам, все мы видели эти видео, но вот то, что происходит сейчас, это попытка Европейского Союза как-то ответить на видео, собственно говоря, это даже не столько на разгон, на аресты участников, сколько на вот это вот видео, которое, прямо говоря, было, в общем-то, признаком дурновкусия. Но вот помимо этого международные эксперты пытаются разобраться, было ли действительно серьезное нарушение международных законов. И в резолюции, в проекте резолюции, которая подготовлена для Совета Европы, она уже есть такая, сказано, что Совет Европы осуждает действия Израиля по отношению к задержанным участникам этой самой флотилии.
0: Окей, но это один аспект.
1: Это один аспект, да. Второй аспект, то, что вы правильно спросили, а против кого? Мы с вами уже обсуждали в эфире, что некоторое время назад были введены европейские санкции против экстремистских организаций на территориях Эмуна. Организация Эмуна получила, так сказать, попала в список санкций, она не одна, есть еще организации. Но вот теперь делается попытка продвинуться. То есть не только организации, которые подстрекают молодежь холмов на насильственные действия против палестинцев, поджоги домов, уничтожение оливковых рощ и так далее и тому подобное, нападение на людей, что, безусловно, вызывает однозначно совершенно оценку, однозначное осуждение, и тут Чехия не выступает против. Но вот сейчас делается попытка наказать официально, то есть принять общие европейские санкции против министра Бен-Гвира, который признается радикальным министром, и, соответственно, наступает время его наказать. Интересно, что вот это вот последнее дело по введению санкций конкретно против израильского министра инициировала Италия, которая традиционно считается одной из таких наших опорных стран в Европейском Союзе. То есть, если мы говорим о щите, то Чехия до сих пор была не одна, и даже не только вместе с Венгрией, которая при Орбане очень активно противостояла любым попыткам санкций. Но реально нашим серьезным щитом всегда была Италия. И Италия вместе с Германией блокировали санкции против Израиля. А теперь никто иной, как министр иностранных дел Италии Антонио Таяни написал министру иностранных дел Европейского Союза Кай Каллас письмо, в котором призвал ее срочно вести меры против Бен-Гвира. Это было после вот демонстрации известного видео.
0: Какого вот рода меры могут быть введены? И помимо того, что, в общем, это, наверное, проявление неких недружественных намерений в ответ на действия израильского министра, не буду тут оценивать эти действия. Да. Но, тем не менее, хорошо, а сделать-то что могут? Закрыть счета в Европейском банке? То есть какие, так сказать, последствия эти санкции могут иметь для министра Бен-Гвира? Или для его министерства, или для взаимодействия, не знаю, израильской полиции с их партнерами за границей?
1: Это на самом деле очень правильные вопросы. Я думаю, что сейчас их задают себе министры иностранных дел стран Европейского Союза, поскольку здесь очень важна оценка, а чего больше от этих санкций? Вреда Бен-Гвиру или вреда Европе или вреда Израилю? То есть это на самом деле очень непростой вопрос, потому что Израиль делает шаги навстречу выборам. Соответственно, министр Бен-Гвир, который так очень успешно ведет свою предвыборную кампанию, получает дополнительные очки, поскольку против него выступают аж все европейские страны, которые, соответственно, по, так сказать, логике избирательского мышления выглядят очень недружественно. Теперь они будут выглядеть еще менее дружественно. Бен-Гвир, соответственно, набирает дополнительные очки. Поэтому вот эта вот вилка, она очень серьезная. То есть в чью сторону будет баланс? Нет сомнений в том, что Бен-Гвир сумеет это использовать в свою пользу. И дальше очень интересный вопрос, который вы уже задали. А что можно сделать? Реальная мера, которая обсуждается и которую первой ввела Польша, это запрет на въезд. То есть невозможность въехать в любую страну Европейского Союза на отдых, на лечение, на путешествие, на образование и так далее и тому подобное. То есть вот это вот реальная мера, которая находится в руках у министров иностранных дел. И надо сказать вообще, список возможных санкций против Израиля, он существует достаточно давно, да. Ему уже более года. Но вот там неизменно первым стоит именно Бен-Гвир. То есть санкции против Бен-Гвира. Чем больше...
0: Посмотрим, да, посмотрим. Виктория, время, скажем, подошло к концу. Да. Последний раз мы это обсуждаем сегодня.
1: Да, конечно, это точно.
0: Обсуждать.
1: Всего
0: доброго. В том числе и послы стран Евросоюза. Спасибо, да. Виктория Мартынова.
1: Всего доброго.
0: Доктор Виктория Мартынова, журналист, специалист по странам Европы. Вторая часть программы «Тема дня» подходит к концу. Шарон Лернер за пультом, продюсер Таня Барского. Микрофоном был я, редактор и ведущий Олег Кол. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрек». Сразу после меня программа «Доброе утро, Израиль». Ее проведет Юлия Цодекс. Всем удачи.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мада Неймани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. Студия Семен Каплан. Сегодня ночью в населенных пунктах на севере Израиля и в подразделениях ЦАЛя, действующих в Южном Ливане, сохранялось спокойствие. Хизбалла воздержалась от запусков ракет и беспилотных летательных аппаратов на фоне усилий Соединенных Штатов по предотвращению эскалации кризиса. Вместе с тем, корреспондент КАН Кармела Минаше отмечает, что вчера в Южном Ливане в результате ударов дронов получили ранения 6 военнослужащих ЦАЛя. Состояние одного из них оценивается как состояние средней степени тяжести, остальные 5 получили легкие ранения. В Вашингтоне сегодня продолжится 4-й раунд переговоров между делегациями Израиля и Ливана, который начался вчера в Государственном департаменте Соединенных Штатов. Госсекретарь США Марко Рубио заявил вчера вечером на слушаниях в Конгрессе, что именно организация «Хизбалла» задерживает подписание мирного договора между двумя странами. Об этом сообщил обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф. Министр Рубио подчеркнул, что правительства Израиля и Ливана могут заключить мир уже завтра, так как у Израиля нет территориальных претензий к Ливану. Он также отметил, что аффилированная с Хизбаллой структура, которая финансируется и контролируется Ираном, подрывает авторитет правительства в Бейруте, а укоренение этой организации в Ливане является причиной страданий граждан страны. Телеканал «Аль-Джазира» сообщил сегодня утром, что военно-воздушные силы нанесли удар в районе населенного пункта Араб-Салим на юге Ливана. Обозреватель КАН Шимон Миджан передает, что депутат ливанского парламента от Хизбаллы Ихаб Хамада представил версию своей организации относительно прекращения огня. По словам Хамады, они согласились на всеобъемлющее прекращение огня, включающий график вывода израильских войск из Южного Ливана и возвращение жителей юга на свои земли. На этом фоне Хизбалла продолжает угрожать расширить радиус обстрелов севера страны и региона Гуш-Дан в случае израильских ударов по бейрутскому кварталу Дахия или по долине Бека. Как сообщает обозреватель КАН Шимон Миджан, в интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби» высокопоставленный представитель Хизбаллы Махмуд Кемати заявил, что израильскому противнику необходимо учитывать, что расширение его атак приведет к изменению уравнения, при котором удары по Дахе и Бейруту повлекут за собой обстрел Хайфы и Тель-Авива. Вчера вечером правительство утвердило программу по обеспечению безопасности и укреплению населенных пунктов на севере страны объемом около 13 миллиардов шекелей, в дополнение к уже утвержденной помощи в размере около 7 миллиардов шекелей. Глава местного совета Хацора Глилит Михаил Кабеса заявил в эфире радиостанции КАН Решет Бет, что решение правительства ограничить экстренную помощь 9-километровой приграничной зоной оставляет местных жителей без поддержки государства. По словам Михаила Кабеса, данное решение совет Хацора Глилит будет оспаривать в Багаце. Он назвал дискриминацией ситуации, при которой огромный бюджет выделяется приграничным районам, в то время как расположенный всего в 2 километрах от них совет получает отказ от управления ТКУМА в финансировании психологической помощи детям. В Тель-Авиве неизвестные нанесли оскорбительные надписи с угрозами в адрес председателя Высшего суда справедливости Ицхака Амита и юридического советника правительства Галиба Аравмиары. Кроме того, были зафиксированы угрозы в адрес 3 ведущих журналистов коммерческих телеканалов Равива Друкера, Гая Пелега и Амнона Абрамовича. Авторы граффити назвали их предателями и пригрозили, что те заплатят кровью своих близких. Корреспондент КАН Анна Пинес передает, что оскорбительные надписи были обнаружены сегодня утром в 2 местах в квартале Бицарон. Тель-Авивская полиция начала проверку. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов, в Хайфе будет 27, а в Бейершеве 34. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Это был обзор утренних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЕКА слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом Иерушалаим.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. В ближайшие два часа мы поговорим об обстановке на севере, где наконец-то воцарилось затишье, и о решениях, касающихся учебы в школах этого региона, об ударе российской авиации по Украине, о законе, который позволит конфисковывать имущество контрабандистов, торгующих дикими животными. Во втором части программы у нас сегодня гость Аркадий Милман, руководитель программы изучения России в Институте исследований национальной безопасности и в прошлом посол Израиля в России. Поговорим о разных вещах, связанных с дипломатией. Я еще подробно расскажу о том, что будет в этой программе. Но вначале о главных темах этого утра. Олег Клоц, мой коллега, ведущий Канрека. Доброе утро, Олег.
1: Доброе утро, Юля. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Собственно, ну, что можно сказать о главных темах утра? Темы эти в течение последних нескольких недель, по-моему, не очень меняются. Вялое перемирие в Ливане. Ночью не звучали сигналы тревоги в израильских населенных пунктах.
0: Но это есть главное отличие, собственно говоря, от предыдущих дней.
1: Да, но трое военнослужащих резервистов получили ранения в результате попадания беспилотника «Камикадзе» с одной стороны, с другой. Армия продолжала и сегодня утром наносить некие удары тоже с беспилотников по автомобилям, по неким объектам в Южном Ливане. Сегодня в Вашингтоне возобновляются переговоры между Израилем и Ливаном. Четвертый раунд, так называемый. Если говорить о перспективах этих переговоров, то сам факт того, что ведутся переговоры, это, в общем, неплохо. При этом, кстати, промелькнула информация о том, что, по мнению неких армейских источников, уровень представительства Израиля недурно было бы на этих переговорах повысить.
0: То есть в настоящий момент на уровне послов это происходит?
1: Ну, послов и неких военных не самых высоких чинов. Но при этом надо сказать, что разногласия никуда не делись и никуда не денутся от наличия или отсутствия тех или иных людей с определенным количеством фалафелей на погонах. Потому что по мнению иранского правительства, ливанского, точнее говоря, правительства, ну и, кстати говоря, иранского правительства тоже, это вообще внутриливанское все дело. То есть, по идее, Израиль должен вывести свои войска с территории Ливана, ну а правительство будет само заниматься разоружением Хизбаллы. Подоспела еще очередная программа подготовки ливанских военных, некого ливанского спецназа, который...
0: Американцы будут готовить,
1: если это произойдет. Ливанского спецназа, который будет, по-видимому, бороться с Хизбаллой. Не знаю, что он будет делать на самом деле, насколько его будут действительно тренировать. Но надо сказать, что это все дополняется высказываниями главы уходящего генерального секретаря Организации Объединенных Наций Гутерреша.
0: А, мы прощаемся с Гутерреша?
1: О том, что еще нет, я не знаю, тортик пока никто не приносил в редакцию. Но Гутерреш действительно уходящий глава Организации Объединенных Наций. Но это, конечно, лучше будет, как известно, и дружелюбнее настроен по отношению к Израилю. Да. Ну так вот, Гутерреш предлагает оставить организацию ЮНИФИЛ, войска организации ЮНИФИЛ. Мандат у них истекает в конце года. В прошлом году...
0: мы, конечно, все знаем, да.
1: Он был продлен, потому что, в общем, есть стран, в частности Франция, которая в этом очень заинтересована. Ну, в общем, вот такое вот прекрасное сочетание. Израильтяне войска выведут, а ливанская армия ЮНИФИЛ эти позиции займут. Хизбалла будет сидеть на пригорке соседнем и посмеиваться. Ну, вот так вот примерно можно эту ситуацию описать, если бы еще при этом... никто не страдал и не сопровождал все это смертями, то, в общем, может быть, можно было иронизировать и дальше, а пока вот так вот все выглядит.
0: Ну, кстати говоря, вот в Америке действительно иронизируют по поводу того, что Иран прекращает переговоры с США из-за того, что Израиль бомбит Ливан. В общем,
1: иранцы вообще почувствовали себя очень уверенно в течение последних 48 часов. Есть несколько заявлений. Во-первых, заявление про Ливан. И все наши представления о том, что удалось разделить, так сказать, два поля боя, Иран и Ливан, оказались, в общем, какими-то иллюзорными. Ну и при этом вчера иранский представитель заявил, что если Израиль будет наносить удары по Газе тоже, то они, мол, перекроют Бадр-Мандебский пролив. Не знаю, насколько они этот пролив перекроют, но, по крайней мере, могут задействовать хуситов, которые будут разные пакости устраивать проходящим мимо кораблям. Сегодня, кстати, ночью Соединенные Штаты и Иран обменялись ударами. Ну, тут даже, в общем, неважно, кто первый начал. Так или иначе, видимо, действительно, Ливан выпустил некие ракеты.
0: Иран.
1: Иран выпустил ракеты, да, по какому-то
0: по базам,
1: кораблю. Потом Иран, американцы разбомбили некую РЛС-станцию. Иран выпустил баллистические ракеты по Кувейту. В Бахрейне тоже звучал сегодня сигнал тревоги. Все это в рамках переговоров о мире, разумеется.
0: Да, это, конечно, интересно. Но я понимаю, что вы обсуждали эту тему, и она была вынесена в качестве обращения к нашим радиослушателям по поводу того, что полиция незаконно использовала средства для разгона протестов ультраортодокса во время их большой демонстрации в понедельник.
1: Ну, это было несколько не то, что демонстрации, но как бы акции протеста, да, в разных уголках страны где-то. Я бы не сказал, что они были массовыми. На самом
0: деле.
1: Но
0: они были очень,
1: они
0: скажем
1: были
0: так,
1: неплохо
0: скоординированы для тех, кто в этот момент пытался куда-то проехать.
1: И чувствительными, да. Но при этом есть инструкция. Сейчас шумовые гранаты нельзя бросать на расстоянии меньше 5 метров от демонстрантов.
0: Видео довольно драматичное.
1: Что, кстати говоря, вызвано ведь не демонстрациями ультраортодоксов. В одной из демонстраций то ли по требованию освобождения похищенных, то ли во всем, что касается судебной реформы, там было несколько инцидентов, после этого было принято вот эта вот инструкция. Ну и, кстати говоря, оказывается, теперь полиция не может использовать разные дурнопахнущие жидкости, поливая демонстрантов из бранцбойтов, так сказать, БОАШ, больше не БОАШ, а просто так, водичка без цвета и запаха, но на практике это не сильно используется. В общем, ассоциация по защите гражданских прав про это сказала. Полиция сказала, что они действовали, в общем, правильно, а всякие частные претензии будут рассматриваться в частном порядке. Ну, вот такой неудивительный ответ. Но еще одна вещь важная очень, которую мы обсуждали, это назначение Романа Гофмана на пост главы Моссада.
0: То есть, наконец-то
1: после длинной истории, сопровождающейся публикации нелицеприятной информации разных участников этого процесса, и о Гофмане в частности, в итоге Багац подтвердил окончательное назначение Гофмана. Очень жаль, что назначение на один из очень важных постов в Израиле сопровождалось такой историей. Мы, по-моему, рады, что она все-таки закончилась. Посмотрим, какие задачи и как будет решать новый глава Моссада.
0: Да, задачи, в общем, мы понимаем, непростые, как, впрочем, и всегда, но, может быть, сегодня в особенности. Олег Клоц, спасибо большое. Мы встречаемся во втором части программы для интервью с экс-послом Аркадием Милманом. Спасибо большое.
1: Да, спасибо, Юль, спасибо, уважаемые
0: слушатели. Всего хорошего. ЦАЛЬ объявил о смягчении ограничений службы тыла в множестве населенных пунктов у северной границы. Согласно новым инструкциям, занятия в школах разрешено проводить во всех поселках и населенных пунктах, где они до сих пор были запрещены из-за действовавших ограничений. Главное условие – возврат к учебе в этих населенных пунктах возможен только при условии, что во время обстрела можно будет вовремя добраться до защищенных пространств. У нас на линии Лиран Худжаинов, корреспондент по вопросам образования Кан Хадашот. Лиран, шалом, бокер тов.
2: Бокер тов.
0: Азбеце майом бабокер хазру лилимудим беколя ишувим шель кава имут?
2: כן, הלימודים התחדשו אחרי שפיקוד העורף בעצם הסיר את, בוא נגיד, הקל בהנחיות ההתגוננות. לא משהו שאומנם ככה נראה שעוברים בין 0 ל-100, שאוקיי, פה פשוט חוזרים, אבל היה אומנם לילה שקט, אבל בהחלט יש חשש גדול בקרב ההורים. אנחנו יודעים שרוב אומנם מוסדות החינוך, לפחות חלקם, כן ממוגנים, אבל הדרך המפחידה, ראינו כמה פעמים מה קורה שתופסת הזקה בדרך לגן או בדרך לבית הספר. אבל פרט לכך, אנחנו חודש לסיום הלימודים, והנה סוף סוף הם מתחדשים. אבל העניין הנפשי, אני חושב שזה הקושי הכי גדול שהילדים האלה בעיקר בצפון חווים כבר המון המון זמן, ומן הסתם זה עוד יותר הולך ומתגבר. אז נכון, היה לילה שקט, ועכשיו גם תודה לאל עוד בוקר שקט, אני לא רוצה לפתוח פה.
0: כן.
2: אז יש בית ספר, אבל אני לא יודע איך חוזרים פתאום ללמוד מתמטיקה, אנגלית ועברית, והנפש של הילדים, אנחנו רואים את הפערים הכל כך גדולים בין ילדי הצפון לשאר הארץ, כמובן שכל המדינה הפסידה המון ימי לימוד, כל המלחמה, ואנחנו מסתכלים על 6 שנים האחרונות, אבל בסוף ילדי הצפון ניכרים בפער מאוד מאוד מאוד גדול מאז 7 באוקטובר.
0: כן. ויואב קיש, שר החינוך, ביטל את בחינות הבגרות השבוע לכל התלמידים של האזור. אז בעצם אנחנו מכירים את זה, נוסח קורונה, הם יקבלו פשוט את הציון מהפעילות שלהם, כן.
2: תראי, שוב, זה קודם כל מראה עד כמה הבגרות הפכה באמת מאז הקורונה לסוג של, הייתי אומר, זילות של ממש, כי בסוף הציון מגן שהתכוננת עליו, על זה תקבל את הציון הגבוה, שזה, יש תלמידים שזה מאוד טוב להם, כן. אגב, יש תלמידים שזה לא טוב להם, שלומדים רק לבגרות נגיד, אז היסטוריה וערבית שהיה אמור להיות השבוע, באמת בוטל לתלמידי הצפון. יש היום, אמורה להיות היום בגרות בתיאוריה, כלומר לעשות את התיאוריה הזה לחבר'ה בני 16, הם ביקשו מאוד, היה דרישה לא לבטל, ולכן הבגרות הזאת כן תתקיים היום פיזית למי שיוכל וירצה להגיע, כי לפספס אותה בשנה זה בעייתי, ופה אין ציון פנימי, אז בכל זאת עושים אותה. שבוע הבא אמור שיש בגרות בביולוגיה. מי יכול להבטיח לילדים האלה שזה יקרה, לא יקרה? אני מכיר השבוע תלמידים שנבחנו בחינת מתכונת בביולוגיה בזום, וזה חלק מהציון. כלומר, האבסורד הוא מאוד מאוד גדול, ואנחנו שרואים שמערכת החינוך לא באמת יודעת להתמודד עם התקלות כאלה ואחרות, וגם שימי לב מה זה עושה בפערים בין, את ההבדל בין תלמיד בתל אביב או בבאר שבע לבין תלמיד מקריית שמונה. בוא נקווה ש... איך אמר לי אחד התלמידים? אני מאוד מקווה, סליחה לביטוי, שזה לא ידפוק אותי אחר כך באוניברסיטה.
0: וואו. כן, טוב, ואני רוצה לרן את ההתייחסות שלך לעוד אירוע שקרה אתמול, כן? החניכים של הנוער העובד והלומד עצרו את הפעילות בתנועה ומחאו על מצב בצפון.
2: פעילו, קודם כל, אירוע מקסים, יש לנו, סך הכל אנחנו תמיד בחדשות, כל הזמן אומרים לי, למה אתם תמיד רק מדברים על הדברים הרעים? ויש לנו באמת נוער טוב, אנחנו באמת עסוקים בלדווח בדרך כלל קודם כל על הדברים הרעים, וזה באמת המצב. אירוע מחמם לב, שוב, חלק מתנועות הנוער, רואים כמה הפעילות הבלתי פורמלית היא עדיין פה הרבה יותר ערכית וחשובה, ונותנת הרבה יותר לתלמידים, וגם לא מעט מאנשי החינוך בורחים לשם. היום תשאלי סטודנטים להוראה, רבים יגידו לך שהם עדיפים אחר כך לא ללמד ולהיכנס לכיתות, אלא לעסוק בכל זאת בחינוך, אבל לא בתוך מערכת החינוך, אלא מחוץ לו, במערכת הבלתי פורמלית, איפה שהם מחנכים לערכים ורואים דברים. והנה אנחנו רואים את זה, ושפה כמובן לחניכי תנועות הנוער שעשו זאת אתמול. מחווה יפה, אבל שוב, היא לא באמת עוזרת במשהו הרבה יותר מהזדהות, שזה לא פחות חשוב.
0: כן. טוב, אולי נבטל את החינוך הפורמלי ונשאיר רק בלתי פורמלי.
2: אני חושב שהם מאוד ישמחו מזה.
0: לירן חוג'יינוב, כתב חינוך בכאן תאגיד השידור, תודה רבה.
2: תודה, יום טוב.
0: Литраут. Итак, я переведу свою беседу с Лираном. Он говорит о том, что Сегодня, наконец, возобновились занятия в школах и, ну, других учебных заведениях на севере страны. Все то же самое, что все те места, в которых в последние дни школы не было. И мы, конечно, все, в общем, затаив дыхание, ожидаем, что это все будет продолжаться, что это затишье продолжится. Сегодня не было обстрелов ночных. И мы знаем, с одной стороны, во многих школах, практически во всех, есть защитные помещения, но дойти тоже до этой школы, добраться до туда, эта дорога бывает очень непростой. Поэтому мы очень рады, что дети наконец вернулись в школу. Главное, конечно, трудность – это трудность душевного спокойствия. То есть мы представляем себе, в каком состоянии находятся эти семьи, в каком состоянии дети, которые все это время были под обстрелами. И, безусловно, это все сказывается и на их успехах школьных. Есть огромные разрывы между успехами школьников центра страны, тех мест, которые последние, по крайней мере, месяцы не подвергаются таким массированным обстрелам, ну, не считая, конечно же, войну, период войны с Ираном. Школьники на севере проявляют очень большое отставание от их сверстников в центре страны, и, конечно же, должны быть направлены огромные усилия для того, чтобы это отставание преодолеть. Несколько дней назад было решение министра образования Йовакиша отменить экзамены на этой неделе на аттестат зрелости и заменить их, собственно, оценкой, которую ученики получают внутри школы после всей, так сказать, их деятельности в течение всего года. На этой неделе действительно не состоятся экзамены по истории и арабскому языку. Надо сказать, говорит Леран, что экзамен на аттестат зрелости уже давно, еще со времен короны, превратился... Ну, его, скажем так, значение сильно-сильно уменьшилось. Надо сказать, что для многих школьников это облегчение, потому что им не нужно сдавать еще один экзамен, и фактически они получат оценку по своей учебе в течение года. Но для некоторых других учеников это, наоборот, проблема, потому что они как раз готовились к багруту, к экзамену на аттестат зрелости, может быть, меньше уделяли внимание текущей учебе. Но так или иначе, экзамены на этой неделе отменены. Что будет на следующей неделе, никто не знает. На следующей неделе экзамен по биологии. Ученики уже внутри школьный экзамен Матконет проводили в Зуме. И имеется в виду, разумеется, ученики, которые живут в приграничных районах. Что будет на следующей неделе, никто не знает. В общем, действительно, ситуация очень-очень печальная. И, как сказал мне один из учеников, говорит Леран, я очень надеюсь, что это не помешает моему поступлению в университет, вся эта ситуация, которая длится уже годами фактически. Ну и накануне прошла масштабная акция солидарности. Десятки воспитанников движения АНОР АУВ-2 АЛУМЭД по всей стране, от Мицперамона и Бершевы до Тель-Авива, Хайфы и Ярки, одновременно приостановили работу движения для того, чтобы выразить протест против ситуации на севере, поддержать местных жителей, особенно детей и подростков из приграничных районов, среди которых тысячи участников самого движения. Это очень красивая акция, говорит Леран. Мы часто очень в наших сообщениях по радио и телевидению говорим о проблемах, но реже говорим о каких-то вещах, которые связаны действительно с солидарностью, взаимовыручкой, поддержкой. И вот в данном случае эта акция, она, конечно же, связана с тем, что на севере все последнее время была очень-очень тяжелая ситуация. Будем надеяться, что она не будет продолжаться. Но вот есть повод поговорить еще и о такой вещи. И надо сказать, что вообще неформальное образование в Израиле до сих пор очень и очень сильное. И есть очень много студентов, которые обучаются для того, чтобы быть педагогами, и они говорят о том, что они не хотят после окончания учебы идти в школу, а хотят именно заниматься неформальным образованием. И вот вчера воспитанники и, собственно, ну, само движение Anor Ovet Ve'alumet вышло на эту акцию солидарности. К сожалению, ничего это не решит, никаких проблем на севере, но поддержка, это, безусловно, очень и очень нужна. Это был Лиран Худжаинов, корреспондент по вопросам образования корпорации КАН. Российская армия в ночь на 2 июня нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине. В Киеве повреждены многоэтажные жилые дома. По последним данным, погибли 7 человек и более 60 получили ранения. В Днепре в результате российского удара погибли 16 человек, в том числе двое детей, еще 42 пострадали. В городе частично разрушен 4-этажный жилой дом. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего за ночь российские войска запустили 73 ракеты и 656 дронов. Ну и помимо Киева и Днепра под удары попали города в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Хмельницкой областях. У нас на линии Владимир Рапчун из Киева, журналист, политолог, ведущий 1+1 медиа. Владимир, здравствуйте. Алло.
3: Слушатели, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Владимир, рады вас слышать. Расскажите, как была эта ночь, где вы были, где вы, в общем-то, сказать, это все пережили.
3: Ночь была громкой, ночь была опасной. Давайте так, я плохой пример. Я остаюсь дома. Но многие проводят подобные ночи уже с вечера, если есть предупреждение о предстоящем возможном массированном обстреле, проводят в бомбоубежищах или на станциях метро, которые тоже являются бомбоубежищами. Вот, таких людей много, это более ответственный подход. Но это я так заявляю со своей точки зрения. Мой подход безответственный.
0: Да. Хорошо.
3: Было громко. Ну, взрывы просто... Взрыв за взрывом. Такого не было давно. Ну, хотя, с другой стороны, наверное, я так говорю каждый раз после массированного обстрела, потому что массированные обстрелы усиливаются. Больше ракет используются. Соответственно, больше противоракет в их направлении запускают ПВО Украины. Ну, в общем, громко. Да, громко.
0: Москва прямо заявила, что этот обстрел, это была системная месть за недавние украинские атаки беспилотников. Вы ощущаете, что, в общем, действительно стало больше российских атак на Украину?
3: Я думаю, что о системной мести можно было, или в слова о системной мести можно было верить еще в начале полномасштабного вторжения. Сегодня мы прекрасно понимаем, что для подготовки тех или иных ударов нужно огромное количество времени. В частности, для того, чтобы произвести те ракеты, которыми в дальнейшем российский режим будет обстреливать Киев и другие украинские мирные города. Соответственно, ни о какой мести не идет речь. Речь идет о продолжении войны, продолжении российской агрессии или российского террора. Стало ли больше? Ну, мы можем посмотреть просто на статистику обстрелов. Нет, больше не стало. Предыдущий был более массированным. Но от этого легче не становится. Потому что это все равно десятки ракет различных типов и сотни беспилотников различных типов, которые представляют угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому, да. Ну нет, это точно не месть, это точно продолжение российского террора. Идет ли по нарастающей? Я думаю, что все зависит от того, насколько военная машина Российской Федерации может успеть произвести тех самых ракет или дронов. Это единственное, что мы видим. Дальше происходит некий период накопления. Ну и по инерции, сколько смогли запустить, столько запускают.
0: Угу. А как вообще в Украине справляются с инфраструктурным шоком? Есть ли свет, вода или есть большие перебои? Как вообще обстоят дела?
3: Ну, шоком назвать сегодня тоже, наверное, сложно, поскольку система подготовлена достаточно хорошо. А это означает не столько защита, сколько быстрое восстановление. После массированного обстрела, например, вчерашнего были перебои с подачей электроэнергии, которые довольно оперативно устранили. Но как справляемся? Как обычно, украинцы давно запаслись здоровенными пауэрбанками. И не знаю, там, газовые горелки, если у кого-то все на электричестве, как у меня, например. Ну, в общем, все довольно стандартно. Это рутинизация вот этой угрозы, да, уже давно произошла, что на самом деле и плохо, и хорошо. Хорошо, возможно, для нервной системы, а плохо, потому что, ну, люди могут иногда, как я, не обращать внимания на реальную угрозу и оставаться дома в тот момент, когда лучше находиться в защищенных помещениях. Тем не менее, за счет вот этой рутинизации угроз, рутинизации обстрелов, давно привыкли все к этому. Да? Мы просыпаемся следующим утром, если мы проснулись уже прекрасно, а значит, едем на работу. Занимаемся своими делами, продолжаем жить.
0: В общем, надо сказать, что нам это хорошо известно, может быть, не в таких масштабах, да, но тем не менее, да, и в том числе мы даже во время вот этой вот войны с Ираном как бы уже начали привыкать к этой ситуации, да, но в отличие от нас, у вас длится действительно уже очень-очень много времени. Да, это в этом смысле понятно, что происходит рутинизация. Ну, в общем, жизнь, если скажем так, если вот абстрагироваться, не знаю, насколько это возможно, от этих ракетных ударов, она выглядит обычной, то есть вот действительно люди ходят на работу, дети ходят по улицам, гуляют в парках и все прочее.
3: Да, абсолютно. Ну, израильтянам прекрасно это известно. Вот просто. Ну, почему? Потому что это пример, который я приводил несколько раз, общаясь с журналистами, выходя в эфир израильских телеканалов или радиостанций. Я когда-то был военным корреспондентом 9-го канала.
0: Да.
3: И мы вели репортажи из Сдерота. Сдерота, который на тот момент обстреливался массированно касамами хамасовскими. И вот как только начинается обстрел, мы там вышли с оператором, не знаю, перекусить, шаурму съесть и кофе выпить. Значит, мы заказали шаурму, заказали кофе, начался обстрел, прозвучала сирена, все закрывается, молниеносно. Мы тоже укрылись в бомбоубежище, значит, завершение угрозы или угроза миновала. Мы выходим, забираем ту шаурму, которую мы заказали, забираем кофе, который мы заказали, да, или там нам наливают свежий кофе. Мы садимся на столике рядом с этим заведением, которое вновь открыто, и нормально себе пообедали. Ну, то есть это приблизительно так же, как и то, что происходит и здесь. Мы можем изменить масштабы, да, мы можем изменить название города, но более-менее это так.
0: Да. Владимир Рапчун, ведущий 1+1 медиа, журналист, политолог из Киева. Огромное вам спасибо. Все-таки я бы попросила вас заходить в убежище, когда звучит сигнал тревоги.
3: Спасибо. Спасибо за беспокойство. Я сделаю над собой усилия. Но я сижу в помещении, где мало окон.
0: Понятно.
3: И много стен, поэтому это, возможно, некий фактор, который следует учитывать. Спасибо большое.
0: Спасибо, всего хорошего.
3: Всего доброго.
0: Продолжаем программу. Законодательная комиссия Кнессета утвердила указ, который официально приравнивает незаконную торговлю дикими животными и охраняемыми природными объектами к торговле наркотиками и оружием. Отныне этот вид пропаганды признан предикатным преступлением в рамках закона о запрете отмывания денег. Это решение расширяет полномочия правоохранительных органов, позволяет управлению природой парков, а также полиции применять к нарушителям довольно-таки радикальные экономические санкции, например, конфисковывать банковские счета, автомобили, беспилотники и недвижимость, которые используются для содержания и перевозки животных, даже если эти правонарушения были совершены за пределами Израиля. Срок действия указа на данном этапе составляет 2 года. У нас на линии главный прокурор управления природы и парков, адвокат Шай Перец. Атувай Рашиш, Рашута Тева Веганим, Урехдин Шай Перец, Шалом Бокертов.
4: Бокертов, добрый день.
0: Тода шата итану бешидур, аз... אני רוצה לשאול אותך, הגדרת באחד הרעיונות את ההחלטה כשינוי תפיסתי, אז מה בדיוק השתנה מהיום ומה הכלים החדשים שיש לתביעה שלכם ביד?
4: אני אסביר, שלום וברכה. אנחנו למעשה ברשות הטבע והגנים מגישים כתבי אישום כנגד אנשים שסוחרים בערכי טבע מוגנים, בחיות בר מוגנות. הענישה היום לפי החוק היא שנת מעצר בלבד. אנחנו לא מצליחים, אם כן, להתמודד עם ארגוני פשיעה, משפחות פשע שנכנסו לתוך התחום ומפיקים המון המון המון כספים. כדי להגיע אליהם אתה צריך אמצעים אחרים. אתה לא רוצה רק לתפוס את האנשים בקצה שמחזיקים בערכי טבע מוגנים, אתה רוצה לתפוס את הסוחרים אמיתיים. כאן אתה נדרש להזנות סתר, לאיכונים, לכל מיני כלים אכיפתיים שלנו בחוק, בגלל שזאת עבירת אבון המדרג הנמוך, אנחנו לא יכולים להשיג. המדינה גם בעצם הבינה שיש פה גם איזה צורך בשינוי תפיסתי. העבירות הללו זה לא רק עבירות שיש בהן פגיעה בבעלי חיים. העבירות הללו זה עבירות שמפיקים מהן עון גדול. אנחנו מדברים בעולם, מדובר על עשרות מיליארדי דולרים בשנה, וגם אצלנו ההיקפים מגיעים לעשרות מיליונים בשנה, שהסחר הזה הוא פוגע באופן מאוד מאוד קשה גם בערכי הטבע שלנו, במגוון הביולוגי, במינים הישראלים. צריך להבין גם שיש גם פגיעה בבריאות הציבור. הרבה פעמים כל מיני מחלות שהן מביאות איתם אותם ערכי טבע מוגנים. אנחנו עכשיו למעשה עם חוק איסור הלבנת הון יכולים להניש עבריינים גדולים ולשים אותם בכלא גם לתקופות של 5 ו-10 שנים. ובנוסף יכולים גם, המשטרה יכולה לבצע הרבה פעולות אכיפה שכוללת שימוש בכל מיני כלים. לדוגמה, אפשר לקחת ולתפוס את הבית של אדם על רקע החשד שהוא הרוויח את הבית הזה או קנה את הבית הזה מכספים של סחר. אפשר להיכנס לכל המוסדות הפיננסיים, גם לבנקים, ולקבל מידע ולהתחקות אחר הכסף והמעבר של הכסף. אלו דברים מדהימים וכלים מדהימים שלנו כיום אין אותם, והתיקון הזה סוף סוף נותן מענה ראוי.
0: כן. אני אתרגם ואנחנו נמשיך. Я спрашиваю адвоката Перца о том, что, собственно, изменилось после принятия этого указа, какие новые инструменты появились в руках прокуроров. До сих пор вся незаконная торговля животными, наказание за тех, кого, в общем, так сказать, арестовывали за это, было до 1 года тюремного заключения. И не было никакой возможности, в общем, эту проблему решить на корню, потому что речь идет не только о самом по себе незаконном, незаконной торговле животными, это, как правило, идет о незаконном отмывании денег, огромных финансовых потоках, которые никаким образом не регулируются. Миллиарды шекелей в год проходят через руки преступных кланов и семей, и, в общем, так сказать, это один из способов их легко зарабатывать деньги, и теперь у нас появились инструменты в тот момент, когда это было приравнено к преступлению, которое связано с законом об отмывании денег, отмывании капитала, мы получили инструменты, которые позволяют эту ситуацию разрешить. У нас появились возможности заниматься всем, что требуется для этого, для, например, прослушиванием телефонных разговоров. Есть возможность доступа к банковским счетам преступников. Есть возможность конфисковывать имущество, даже, например, если есть доказательства того, что то или иное имущество было заработано путем, собственно говоря, незаконного отмывания капитала, у нас есть возможность его конфисковывать. Надо сказать, что незаконная торговля животными, она ударяет, в общем, по всему обществу и, конечно же, по всему тому, что касается природы, которая нас окружает, потому что это, в общем, огромный ущерб природы, в том числе могут быть и болезни, которые связаны с тем, что привозят диких животных, и потом они оказываются на свободе. В общем, это действительно очень большой сдвиг концептуальный, который позволяет нам получить новые инструменты, и наказания, главное, гораздо более тяжелые. То есть мы сейчас говорим о наказании от 5 до 10 лет тюрьмы за торговлю, незаконную торговлю животными. Аз бецем анахну медабрим аль как же адахшав лифахот, они микаваши кользе бемет язор лифтората бая, а зе ая кзе пеше идеале, кен ривахим меот меот гдулим, им секун минимале от кама бемет апшия амеургенет по Исраэль амок бы тоха эсэ кзе.
4: אז זה משהו שאנחנו למדנו לאט לאט להכיר. נכנסנו לתוך קבוצות וואטסאפ פתוחות. צריך להבין את התעוזה העבריינית. עבריינים מוכרים בתוך קבוצות וברשתות חברתיות. התחלנו לגלות, עקבנו אחריהם ומצאנו לדוגמה שתוך 3 חודשים הועברו בין הקבוצות הללו למעלה מ-23 מיליון שקלים. ביחס לערכי טבע מוגנים היו שם למעלה מ-19,000 פריטים, 19,000 ערכי טבע מוגנים שהיו אסורים בסחר. וכשאתה מנסה להתחקות אחר האנשים שביצעו את זה, זה מאוד מאוד קשה, כי הם הרבה פעמים שולחים בלדרים, שולחים אנשים אחרים שעשו בשבילם את העבודה וקשה להשיג אותם, אבל הבנו שמשפחות פשע נמצאות בתוך הסיפור הזה. וכמו שאמרת נכון, הם עד עכשיו סחרו בנשק, סחרו בסמים, וראו שבאמת על העבירות הללו הם מקבלים אנשים מאוד כבדים. אז אם אפשר למכור פריט, למכור ערך טבע מוגן ב-50,000 שקל, ב-100,000 שקל, אז אולי זה עדיף על סחר בקוקאין, אולי זה גם עדיף על סחר בנשק. והעסק הזה תפס תאוצה מאוד מאוד גדולה. אנחנו הלכנו לרשות הלבנת הון, ואמרנו להם, חברים, אתם חייבים לשים את הפוקוס גם כאן. כי מי שגם מתעסק, דרך אגב, בבעלי חיים, הוא גם סוחר בנשק, הוא גם סוחר בסמים. וזה אותם אנשים, זה אותם גורמים. אנחנו ראינו לדוגמה שאנשים שהבריחו ממצרים ומירדן אגורי עריות וקופים, כן. הם יום יומיים אחרי זה באותם רחפנים, הם העבירו סמים. זאת אומרת, זה אותה רשת, זה אותם אנשים, ולכן המלחמה חייבת להיות כלכלית עם אותם הכלים שנלחמים בנשק ובסמים. היום צריך להכיר את זה, שהסחר בבעלי חיים הוא ענף הפשע השלישי בגודלו בעולם. זה נתון מטורף.
0: שי, אני רוצה לשאול אותך, הקצב הזה היה תקוע הרבה זמן, ובסופו של דבר אושר רק לשנתיים. האם לדעתך יספיק לכם כדי להוכיח את היעילות שלו?
4: הכוונה היא שזה יהיה תיקון קבוע. הסיבה היחידה שזה כרגע מתוקף לשנתיים, זה בגלל שמשרד המשפטים בא ואמר, חבר'ה, העבירה שלכם בחוק היום היא שנת מאסר, אנחנו חייבים לתקן גם את זה. ולכן אנחנו במקביל לחוק של איסור הלבנת הון, מתקנים את החוק שלנו, חוק הגנת חיית הבר, כך שסחר בנסיבות מחמירות לא יהיה שנת מאסר בלבד כמו שזה היום, אלא יהיה 4 שנים.
0: כן.
4: ולכן אנחנו צריכים את השנתיים האלה לטובת קידום החקיקה. כידוע במדינת ישראל לצערנו, חקיקה לוקחת המון המון זמן. התקווה היא שאחרי שנסיים תוך שנתיים את התיקון של החוק, החוק הזה יהפוך להיות עבירת מקור בחוק איסור הלבנת הון באופן קבוע.
0: כן. עורך דין שי פרץ, התובע הראשי של רשות הטבע והגנים, המון המון תודה.
4: תודה גם לכם.
0: להתראות. До сих пор, в общем, это было идеальным видом наживы для преступников, потому что, в общем, это действительно очень большие доходы с минимальным риском. Насколько преступные кланы в Израиле связаны с такого рода преступлениями? Фактически это одни и те же люди, говорит Шай Перец, все те самые люди, которые привозят на беспилотниках диких животных. Мы видели все видео с маленькими львятами, которых переправляли из Иордании и Египта. Буквально на следующей неделе после этого на тех же самых дронах сюда прилетали и пакеты с наркотиками, и оружием, те же самые

0: с дикими животными в Израиле. Главное сейчас начать, и мы подготовим это законодательство. Это требует действительно много времени, как всегда в Израиле, но в результате увеличатся очень значительно сроки тюремного заключения для тех, кто это делает. И первый шаг уже сделан сейчас. Это был адвокат Шай Перец, главный прокурор управления природы и парков. И последнее, что я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что буквально через четверть часа в нашем эфире будет Аркадий Мильман, руководитель программы изучения России в Институте по исследованию национальной безопасности, бывший посол Израиля в России. Мы поговорим о разных вещах, связанных с дипломатией. Обсудим, конечно же, место Израиля в треугольнике Россия, Украина и США. И о многом-многом другом, в том числе о кризисе образования и утрате критического мышления, поговорим с экс-послом Мильманом. Ко мне присоединяется в этом часе мой коллега Олег Клоун. Вот, слушайте нас по радио, и затем смотрите также и наш YouTube. А сейчас рубрика «Иврит для души» с Галей Городецкой.
1: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, сначала хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять ваши вопросы в письменном виде. 050 737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас сегодня есть вопрос от Оксаны из Петахтиквы. Почему, когда я говорю «анимехака отха», мне говорят, что это ошибка? Смотрите, здесь, безусловно, винительный падеж «я жду кого? Тебя». Мы привыкли, что предлог винительного падежа – это предлог «эт». «Они погашьте эт», да, я встретил кого-то, «они погашьте эт Дани», «они огэвет эт Дани», «я люблю Дани» и так далее. Но конкретно глагол «лехакот» на иврите требует почему-то не винительного падежа за собой, а дательного, то есть употребляется с предлогом «ле». «Они мехака леха» или «лах» или «лахэм». У меня нет объяснения, почему это так происходит. В принципе, падежные окончания или вообще управление с помощью падежей на иврите и в русском совпадает процентов на 80-85. Но есть и случаи несовпадений. Например, «талюй» зависит. Мы привыкли от кого родительный падеж, но на иврите почему-то творительный «талюй» «бэмишу». Почему? Никто не знает почему. Вот так. Вот так это есть, и ничего не поделаешь. Или «они мамлиц», «я рекомендую кого что». Да? Мы привыкли, опять-таки, что был бы винительный падеж, но «они мамлиц» «альмишу», «альмашу» предложный. Вообще, может быть, имеет смысл рассказать, какие, в принципе, предлоги соответствуют каким падежам. Надо сказать, что вообще само слово «падеж» израильтянам, так сказать, нормальным не филологам неизвестно, а филологам известно, и это называется словом «яхаса». То есть именительный падеж «яхаса ришона», родительный «яхаса шния», дательный «яхаса шлишит» и так далее. То есть, в принципе, вся вот эта вот система падежей на латыни, она в иврите в том же порядке идут эти падежи, как и в русском, как и в латыни, как и в, собственно, многих других языках. Так вот, «ани мехака леха». И какие же предлоги у нас? Первый именительный падеж, он как и в русском, как и в латыни, он без предлога, поэтому он именительный падеж. Родительный, кого что? Предлог «мэ», дательный «кому-чему» предлог «ле» или «эль», винительный «кого-что» предлог «эт», творительный «кем-чем» «б» или «аль-едей», «кем было сделано действие», «аль-едей». И предложный «о ком, о чем» здесь у нас есть несколько вариантов. У нас есть «альми», «альма», есть

0: еще. Собственно, в основном аль. Потому что и о ком, о чем, и на ком, на чем, это в любом случае будет предлог аль. Ну и есть еще предлоги, которые не настолько четко привязаны. Например, к кому, к чему, эль, Мишу. Я сказала, это дательный. Предлог, скажем, им, с кем, чем. Им, Мишу. Он, в общем, считается, что он творительный падеж, но он не относится к этому списку падежных предлогов. Вот так. Теперь у нас есть вопрос от Кристины из Одашарона. Что такое яцаа мин гаям? Яцаа мин гаям, явно фраза из какого-то текста, вышла из моря. Почему мин гаям? Я думаю, что вопрос в этом. Мин гаям, а не ме гаям. Почему? Потому что первая изначальная форма предлога ме из откуда-то, да, это мин. И употребляется этот мин в том случае, если существительное имеет определенный артикль га. Мин гаям, мин габайт. Теперь мы можем сказать точно так же ме гаям и ме габайт. И так можно, и так правильно. А потом этот мин сократился просто до мем с хириком ми. Ми Тель-Авив. Да, ми кибуц. И если если существительное начинается с одной из гортанных согласных, то есть гей, алиф, хет, рейш, айн, то ми превращается в ме. А гласовка меняется на ме Русия, ме Америка, ме Арцота Брит, ме Ашкелон. Вот так. Теперь у нас есть вопрос от Анны из Рамадгана. Как на иврите строится предложение, какой правильный порядок слов и как ставятся знаки препинания? Анна, спасибо, прекрасный вопрос. Значит, в принципе, у нас очень много здесь сходства с русским. Скажем так, у нас был синтаксис. Синтаксис – это строй предложения. Синтаксис древнего иврита был совершенно другой. Те, кто, скажем, изучает Тору или Танах, да, вот вы это там увидите. На иврите, современном иврите, в общем-то, очень похоже на русский, поэтому нет какого-то фиксированного порядка слов в предложении. Есть несколько фиксированных моментов. Во-первых, прилагательное всегда стоит после существительного. И вот это вот всегда-всегда-всегда будет. То есть мы никогда не скажем «гадоль елет яфе байт», а мы всегда скажем «елет гадоль байт яфе». Точно так же будет у нас и с причастиями. Ага, елет га, не знаю, асагурба хедер или что-нибудь в этом роде. Теперь, если мы говорим о наречиях, наречие может стоять до глагола, может стоять после. Раньше оно стояло всегда только после. Сейчас более свободно принято и так, и так. Например, слово «меод» чаще все-таки стоит после. «Огэв меод». Но если мы хотим подчеркнуть, что ну очень-очень-очень-очень люблю, то мы скажем «меодоэвэцэ». Но это скорее разговорный иврит. Теперь, насчет порядка подлежащего и сказуемого. В современном иврите очень часто подлежащее стоит первым, и после него идет сказуемое. Ага, елед галах. Но в старых книгах, в литературе очень часто сначала пойдет глагол галаха елед габайта веамар и так далее. То есть сначала пойдет глагол. Это в литературе встречается постоянно. Теперь, как работают знаки препинания? Вообще должна вам сказать, что на основе латыни было изначально построено две системы знаков препинания. Так называемая немецкая и британская. Они очень похожи, но кое-где они отличаются. И, допустим, в России принята немецкая система, а в Израиле принята британская, по понятным причинам. Здесь был британский мандат. Так вот, чем они отличаются? Во-первых, что общего? Точка в конце предложения, вопросительный знак в конце предложения, восклицательный абсолютно одинаково. Точка в конце будет «никуда», восклицательный знак «симан криа», вопросительный знак «симан шеэля». Запятая будет «псик», от слова «легавсик». Да, то есть, когда ставим запятую, когда мы останавливаемся, речевой поток на мгновение у нас останавливается. Мы вдыхаем воздух, продолжаем дальше. И вот, запятые почти точно так же, как в русском. То есть в простом предложении между однородными членами предложения при перечислении Дани, Йоси, В, Адир, Альхоле, Таель, да, между Дани и Йоси будет стоять запятая. Точно так же перед В запятая не стоит при перечислении, разве что если этих В будет несколько. В Галах, В Амар, В Авад, В еще что-нибудь. Далее. Между частями сложно сочиненного предложения, как и в русском, перед сочинительным союзом «в», «аваль», «лахен», «афальпихен», «бехользот», запятая будет стоять. Перед подчинительным союзом в сложно подчиненном предложении вот здесь немножко отличается. Это чуть ли не единственное отличие британской от немецкой системы пунктуации. Значит, если у нас придаточное предложение короткое, то мы имеем право эту запятую не ставить, потому что мы чаще всего не останавливаем дыхание, произнося «О Амар Шейн Лозман». Да, по-русски мы написали бы «Он сказал», запятая, что у него нет времени. Теперь, что у него нет времени, Шейн Лозман – достаточно короткое придаточное предложение, и поэтому на иврите обычно перед ним запятую не ставят. Но если вы ее поставите, то это тоже нормально. Придаточное предложение, кстати, называется псукит. То есть тоже связано с чем-то частичным, да, какой-то частью. Теперь после обращения чаще всего ставится запятая. Да, обращение будет пния. Но если мы пишем Йоси шалом и дальше что-то там, то мы после Йоси не поставим запятую. А если Йоси Эйфо Гаита, тогда да. Теперь вводные слова точно так же, как и в русском, выделяются запятыми. То есть такие слова, как Канир-э, Улай, Итахен, Бевадай, Бехлет. Но опять-таки, поскольку они короткие, то их можно не выделять. Как бы грамотнее выделять, но это не считается ошибкой. После междометий запятая или восклицательный знак. Как и в русском, междометие называется крыя. Вот, собственно, макав тире ставится точно так же, как и в русском, но за единственным исключением, когда у нас есть тире между подлежащим и сказуемым, допустим, Вася тире друг Маши. В русском языке здесь будет стоять тире, на иврите тут будет стоять связка, которая называется огед. Дани гу хавер шельрина. Да, и про Огед там, в общем, много интересных моментов. Если хотите, если вам интересно, я как-нибудь тоже об этом расскажу отдельно. А сейчас хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp 050 737 8127. Я повторю 050 737 8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.

0: gros adieu. Je sais bien connaître.
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека, в студии Семен Каплан. Ливанские средства массовой информации сообщают, что сегодня утром в результате удара израильского беспилотного летательного аппарата в населенном пункте Араб-Салим на юге Ливана погиб парамедик из Ассоциации медицинских служб Ар-Рисала. Данная организация аффилирована с шиитским движением Амаль. Обозреватель КАН Шимон Меджан передает, что депутат ливанского парламента от организации Хизбалла Ихад Хамада представил версию своей организации относительно прекращения огня. По словам Хамады, они согласились на всеобъемлющее прекращение огня, включающее график вывода израильских войск из Южного Ливана и возвращение жителей Юга на свои земли. На этом фоне Хизбалла продолжает угрожать расширить радиус обстрелов севера страны и Гуш-Дана в случае израильских ударов по бейрутскому кварталу Дахия или по долине Бекаа. Как сообщает обозреватель КАН Шимон Меджан, в интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби» высокопоставленный представитель Хизбаллы Махмуд Кмати заявил, что израильскому противнику необходимо учитывать, что расширение его атак приведет к изменению уравнения, при котором удары по Дахи и Бейруту повлекут за собой обстрел Хайфы и Тель-Авива. Вчера вечером правительство утвердило программу по обеспечению безопасности и укреплению населенных пунктов на севере страны общим объемом около 13 миллиардов шекелей, в дополнение к уже утвержденной помощи в размере около 7 миллиардов шекелей. Глава местного совета Хацора Глелит Михаил Кабеса заявил в эфире КАН Рашид Бет, что решение правительства ограничить экстренную помощь 9-километровой приграничной зоной оставляет местных жителей без поддержки государства. По словам Михаила Кабеса, данное решение Совет Хацора Глилит будет оспаривать в Высшем суде справедливости. Он назвал дискриминацией ситуацию, при которой огромный бюджет выделяется приграничным районам, в то время как расположенный всего в 2 километрах от них Совет получает отказ от управления ТКУМА в финансировании психологической помощи детям. В Тель-Авиве неизвестные нанесли оскорбительные надписи с угрозами в адрес председателя Верховного суда Ицхака Амита и юридического советника правительства Галиба Аравмиара. Кроме того, были зафиксированы угрозы в адрес 3 журналистов коммерческих телеканалов – Равио Друкера, Гая Пелега и Амнона Абрамовича. Авторы граффити назвали их предателями и пригрозили, что те заплатят кровью своих близких. Корреспондент КАН Анна Пинес передает, что оскорбительные надписи были обнаружены сегодня утром в 2 местах в квартале Бесарон. Тель-Авивская полиция начала проверку. Пленарное заседание Кнессета соберется через час для избрания следующего государственного контролера путем тайного голосования. На эту должность претендует судья Йосеф Эльрон и адвокат Михаэль Рабелло, пользующийся поддержкой коалиции. Корреспондент КАН Декла Аарон Шафран отмечает, что в партиях Ацианута Датит и Оцма Иудит, как ожидается, поддержат адвоката Рабелло. Аналогичные оценки высказываются и в отношении фракции ШАС. В Яадута Тора, напротив, позиция пока не определена, а депутат Кнессета Муше Гафни подчеркнул на заседании фракции, что поддержка кандидата Нетаньяго никому не гарантирована. Управление гражданской авиации Кувейта объявило о введении в действие плана чрезвычайных ситуаций в международном аэропорту страны после того, как пассажирский терминал подвергся атаке иранских беспилотных летательных аппаратов. Ведомство сообщило, что в результате иранского удара есть жертвы, а также нанесен серьезный ущерб нескольким объектам аэропорта. Отмечается, что рейсы отменены и перенаправлены на альтернативные аэродромы до дальнейшего уведомления. Самолет авиакомпании «Эль-Аль», выполнявший сегодня утром рейс в немецкий город Франкфурт, совершил вынужденную посадку в Белграде. Корреспондент КАН Офир Гальперин передает, что пилоты пошли на эту экстренную меру из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов, В Хайфе будет 27, а в Бейершеве 34. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Канрека слушайте в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Канрека.
2: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». У микрофона Юлия Цодекс, и ко мне присоединяется мой коллега Олег Лоц. Олег, привет, доброе утро.
3: Привет, Юля, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
2: И у нас в студии гость Аркадий Мильман, глава программы по изучению России в Институте исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете, бывший посол Израиля в России. Здравствуйте, Аркадий, спасибо.
4: Добрый день.
2: Ну и отметим, что также в прошлом посол Израиля в Азербайджане, до этого временный поверенный в дела Израиля в Казахстане, первый, собственно, да. И вы были в составе группы израильской, которая готовила, собственно говоря, дипломатические отношения между СССР и Израилем.
3: Восстановление, да?
4: Я был послан в Москву, это было в конце мая. В начале июня 1989 года я был заместитель главы группы израильских дипломатов при посольстве Нидерландов в СССР. Нам советское правительство возвратило наше здание, за которое мы продолжали платить все эти годы разрыва отношений.
2: 67-го года.
4: И советское правительство, УПДК, это Управление по делам дипломатического корпуса, тогда существовала такая структура, она и сегодня, в принципе, существует. Они отремонтировали первый этаж нашего здания, и меня послали организовывать работу вот на этом первом этаже.
3: Деньги вернулись с процентами за эти годы?
4: Нет, мы просто должны были платить... По консульской конвенции мы должны были продолжать платить, если мы хотели это здание. Мы продолжали платить. Там, по-моему, сумма была около 100 тысяч долларов в год. Аренда здания. Это здание мы получили в 64-м году, если я правильно помню. До этого мы были в другом здании. Это на Большой Ордынке, 56. И по сегодняшний день там посольство. Я трижды служил в Москве за эти годы. В 90-е, в конце 80-х, начале 90-х. Потом в 93-м, 95-м. Потом я приехал в качестве чрезвычайного и полномочного министра посольства, после того, как я уже был послан в Азербайджане. И это был третий мой срок в Москве. Он был с начала 2001 года по конец 2006 года. И я плавно перешел из позиции заместителя посла в позицию посла.
3: Это, в общем, достаточно длительный срок. Как за это время менялась дипломатия? Как менялась суть дипломатии? И вообще, зачем сейчас нужны послы?
4: Вы задаете очень сложный, очень болезненный и очень правильный вопрос. Я объясню. Сегодня мы живем в совершенно другом информационном поле. Абсолютно другом. Нет никакого сравнения с тем, что было когда-то. Сегодня, нажимая на смартфон, вы можете оказаться в любой точке земного шара, прочитать все, что вы хотите, залезть куда вы хотите, вплоть до каких-то там, скажем, камер по дороге из Пекина в Гонконг. Все возможно сегодня. Когда я начинал свою дипломатическую карьеру, я еще начинал, когда мы читали газеты, где были печатные машинки, и секретарши печатали. Еще не было компьютеров, документы готовились на печатных машинках. Это была совершенно другая картина, это была совершенно другая дипломатия. Мы знали раньше о каких-то событиях, чем знали журналисты. Сегодня со всеми утечками журналисты знают значительно быстрее нас иногда. Барак Равид, который сидит в Вашингтоне, он напрямую говорит с президентом Трампом, а вот наш министр иностранных дел напрямую с президентом Трампом не говорит. Например, да, вот такой простой факт.
3: Ну, для этого есть ведь еще другие причины, почему он напрямую не говорит, а говорит с президентом Трампом.
4: Да, не но даже если бы... Трамп не говорит же со всеми министрами иностранных дел. Это просто и по протоколу это не принято. Этого никогда не будет. Даже если это министр иностранных дел самой дружественной страны, этого просто не будет. Сегодня все по-другому. Когда-то так не было. Когда-то было все по-другому. Все было значительно уже, значительно, я бы сказал, на довольно минимальном уровне. Тогда все было по-другому. Если мы берем 70-е годы, 80-е годы, да? Или в Советском Союзе. О какой прямой речи могло быть, чтобы заполучить встречу в конце существования Советского Союза в МИДе СССР? Это была длительная процедура. И только лишь тогда ты мог прийти в МИД, и лишь только там задать какие-то вопросы, и не факт, чтобы получал ответы. И журналисты не очень тогда тоже понимали, о чем они говорили. 90-е годы все стало меняться, потому что началась открытость в России. А с появлением смартфона полностью вся наша жизнь изменилась. И, соответственно, дипломатия тоже изменилась. Сегодня дипломатия, скажем так, все, что сегодня происходит, нельзя заменить только одну вещь. Нельзя заменить личный контакт. AI, искусственный интеллект, он это тоже не заменит.
2: Пока,
4: вот тут и потом не заменит. Генеральный директор Министерства иностранных дел Эйтан Бенцур, еще там, в середине 90-х годов он был генеральным директором, всегда говорил, тогда появились у нас уже компьютеры, мы уже работали через компьютер, это уже не печатали на машинках документы, а уже были компьютеры. И он сказал, даже эти компьютеры никогда не заменят человеческий контакт. Вот это и сила сегодня дипломатии, какой контакт ты можешь развить с тем, с кем ты ведешь какой-то переговорный процесс, как ты можешь это оценить и понять. Это значительно сложнее сегодня. Но, с другой стороны, это незаменимо. И это может делать только дипломат, когда он профессиональный дипломат.
2: Почему? Потому что его этому обучили?
4: Потому что этому обучили, потому что это опыт, потому что требуется знание и так далее. Я приведу простой пример. У нас, к сожалению, такая появилась очень плохая тенденция уже на протяжении многих лет, что не важен профессионализм, важна лояльность. Как ты относишься к своему начальнику и как ты делаешь то, что тебе начальник говорит. А если у тебя есть какое-то мнение, то это не важно. И главное, чтобы был лояльный. И не важно, какой у тебя профессиональный уровень. Это мы видим в различных министерствах, это мы видим в КНЕСТе, это мы видим на различных уровнях государственного аппарата. В частном секторе это невозможно. Потому что в частном секторе, где требуется от человека прийти к какому-то результату и принести прибыль компании, там лояльность не поможет. Там требуется исполнение. В государственном аппарате сегодня это другое дело. И многие люди, ну, скажем, которых есть свое мнение, они просто начинают молчать, они уже по-другому ведут себя. И вот эта цепочка логическая, которая идет вот, по всей государственной структуре, она приводит к очень неприятным результатам, которые мы сегодня пожинаем. Вот это очень важный момент, который не учитывается. Потому что, чтобы быть дипломатом, это надо пройти школу, это надо пройти. Я приведу простой пример. Как все по-другому. Да? Когда меня готовили в Министерство иностранных дел, то было понятно, есть какая-то процедура. Ты сидишь, ты учишь, ты глубоко изучаешь тему, ты встречаешься с многими людьми, ты читаешь академические статьи, ты читаешь книги. Не смотришь в интернет какие-то новости Вайнет или Радио Река, что написала. Да? Ты читаешь настоящие материалы и документы. Вот я приведу простой пример. Прошлой осенью мы устраивали у нас в институте исследование национальной безопасности, такую очень интересную игру, где мы пытались понять, вот вдруг будет столкновение между Россией и НАТО. Как будет действовать Россия? Как будет действовать НАТО? Какие будут последствия для Израиля? Будут ли вообще для Ближнего Востока и так далее? Было очень интересно, было много людей, очень серьезно, из разных структур. Участвовала одна молодая особа, я даже имени ее не помню, и оказалось в перерыве, что она совершенно новая сотрудница МИДа, прошла курс кадетов, ее посылают в Москву. Первый вопрос, который я задал, что так как она себя ведет, у нее нет... Она не учила историю, она не учила политические науки, не учила международные отношения. Но ее приняли в министерство. Нормально. Это человек должен выучиться. И следующий вопрос, который я задал, я сказал, а ты хоть русский учишь? Она говорит, а мне не надо знать русский. Невозможно изучать культуру страны, историю культуры, не пытаясь даже хоть понять азы языка той страны, куда ты едешь. Я приведу пример. В американском МИДе, в Госдепартаменте, все сотрудники их обязывают учить язык страны, куда их посылают. Они сидят целый год, учат и сдают экзамены. У нас это не важно. Соответственно, вот приедет такой человек, она уже там находится в Москве, да? Ну вот как она? Она наоборот, она сказала, это преимущество. Я сказала, в чем выражается это преимущество? Она ответила, меня не будет воспринимать как свою. Я говорю, а кто сказал, что вас будут принимать как свою, даже если вы знаете русский язык? Американские дипломаты очень хорошо владеют русским языком. Так что их воспринимают как своих или европейских дипломатов? Почему нас должны воспринимать как своих?
3: Это вот касается только тех, кого отправляют в страны, не знаю, бывшего Советского Союза со странными языками.
4: Ну, смотрите, во многих странах все говорят по-английски, проблем нет. Но вы понимаете, что когда вы приходите сегодня, уже в Москве тоже значительная часть людей понимает и говорит. Это не Эстония, где с первого класса учат английский язык, и вы приходите в обыкновенное кафе в городе Тарту, маленький городок, 90 тысяч человек, и с вами девушка, которая вас обслуживает, официантка, она говорит на очень хорошем английском языке. В Израиле, к великому сожалению, результаты такие, что наши дети не знают английского языка. А теперь им надо тоже ехать куда-то. И уровень их языковых знаний, а это инструмент. Язык — это не сущность, это очень важный инструмент. Вот его надо учить. Его надо учить с первого класса. Его надо развивать. Да, многие страны в Африке говорят по-английски и по-французски. Понятно, что в Латинской Америке надо знать испанский язык, потому что многие чиновники не говорят на английском.
3: Ну или португальский.
4: Даже в Италии. Даже в Италии, например. Или, да, или даже в Италии. Вы думаете, что любой чиновник высокого уровня говорит по-английски? Нет. В Германии, вы думаете, любой чиновник говорит? Нет. Значит, надо каким-то образом найти способ общения. Никто не говорит, что надо знать, и можно знать в совершенстве. Но азы надо понять. Надо понять, как работает голова человека, когда у него, когда он говорит на своем языке, да? И языки отличаются. Это очень много, это очень важный культурный пласт, о котором многие не говорят.
3: Может быть, это связано с тем, что за эти годы вообще сама роль дипломатии, сама роль МИДа менялась и по объективным, и по субъективным причинам. У нас, например, есть премьер-министр, это, в общем, не секрет, который все контакты с Соединенными Штатами замкнул на себя. А если, например, не знаю, надо обругать президента Франции по поводу тем или иным... по тем или иным причинам, то он тоже это делает самостоятельно.
4: Ну, я вам расскажу такую историю. Это одна из причин тоже. Никогда не бывает одна единственная причина. Всегда есть комплекс причин. Жизнь, она у нас не плоская, не линейная. Да? Все, мы находимся в трех, четырех, пять, уже, может быть, сегодня в пяти измерениях. Дело в том, что на протяжении многих лет наш премьер-министр делал все для того, чтобы сократить бюджет израильского МИДа. И на протяжении многих лет, если вы посмотрите статистику, то бюджеты других министерств росли, а вот бюджет Министерства иностранных дел, он все время урезал его. И получилось, что основная масса денег, то есть 90, практически 5%, шло только на зарплаты сотрудников. И как ты можешь дальше платить за учебу, обучение языка, если у тебя на это нет бюджета? А самому человеку сесть и начинать учить... Израильский МИД — это не десятки тысяч человек. Это с трудом 1500 человек. Все. На 100 посольств плюс-минус. И консульств. Ну так как?
2: Это затрагивает и разъяснительную работу тоже? То есть на нее тоже не остается денег?
4: Ну, не оставалось. Сейчас точно я не знаю, какая ситуация. Да, сейчас увеличили бюджеты, но опять же...
3: А это вообще задача МИДа заниматься разъяснительной работой?
4: 100%. Как вы... Задача МИДа — объяснить политику государства. Теперь в чем вся проблема? Что иногда делаются абсурдные вещи, и как ты можешь эти абсурдные вещи объяснить? Тут уже требуется, как вы спросили...
2: Дипломатия.
4: Дипломатия. Тут надо правильно это представить. И надо не выглядеть в глазах собеседника полным идиотом. Я специально это так говорю и объясню вам. Вы не можете сегодня прийти и сказать... и объяснить, почему не должно быть палестинского государства. Завтра приходит другое правительство и говорит, необходимо палестинское государство. И тот чиновник, который сидит на вас, говорит, вчера вы говорили мне совершенно противоположные вещи, а сегодня вы уже мне говорите другие? Вы вообще в своем уме? Да? То есть, вы понимаете, когда я специально утрирую, да, чтобы показать вам сложность ситуации. Почему? Потому что когда ты находишься в какой-то стране, ты должен... Это очень сложная профессия. Это не математика, где есть только одно решение для уравнения там, с двумя или с тремя неизвестными. Да? Есть только одно решение. В дипломатии нет одного решения. И сегодня это решение может казаться правильным, хорошим, а через 5 лет это окажется фатальной ошибкой, которую мы не знали, что мы ее делаем во время выполнения вот этой задачи. И понимаете, это очень сложно. Это требуется и, во-первых, интеллектуальные способности. Требуется понимание и знание той страны, в которой вы работаете. Далее требуется определенный артистизм. Количество речей, которые я произнес, или тостов за свою всю дипломатическую карьеру, исчисляется, и давал интервью, исчисляется многими тысячами. Вот это же надо уметь делать, да? Это надо учиться на своих ошибках, надо правильно говорить.
3: То есть тост — это тоже часть дипломатии?
4: Конечно, если вы сидите на праздновании дня рождения вице-премьера Российской Федерации, и вы в качестве выступаете там и произносите тост в качестве посла Израиля, не в качестве Аркадия Милмана, который дружок заскочил поздравить юбиляра и убежал. И к нему относятся как к послу, да? Вот как? Надо подготовиться, надо правильные вещи сказать, нельзя перейти какие-то границы, да? Надо, и чтобы было чувство юмора, и определенный артистизм, и убедить, и сделать так, чтобы потом все это запомнили. Как пришел какой-то посол Израиля, она говорит, глупости какие-то, да? Ну вот, я просто самый простой пример, да? Или обыкновенное интервью, можно на... то, что вы говорите во время интервью, привести к какому-то дипломатическому скандалу. Вот я, например, дам пример. Да? Uh-huh. Вот. 2006 год. Вторая Ливанская война. Было понятно, что позиция, российская позиция, которую занимали, это позиция двойных стандартов. Я это говорил в открытую и не боялся это говорить. Евгений Примаков, покойный, в прямом эфире требовал, чтобы меня объявили персоной нон-грата. Меня не объявили персоной нон-грата. И я остался. Но я защищал интересы своего государства и вел, скажем, такой критический диалог с российской стороной. Потому что действительно Россия тогда занимала двойные стандарты.
3: А вас оставили, потому что не хотели с кем-то ссориться? Или потому что сказали, какой классный посол, еще неизвестно, кого-то другого пришли?
4: Нет, я не знаю, что думала российская сторона по этому вопросу. Это не вопрос, меня оставили, да? Это не они меня оставляют, а меня назначило правительство государства Израиль. Я передал верительные грамоты от президента Израиля президенту России. Все. Да, это не Россия решает. Решение может объявить посла персоной нон-грата или любое другое государство, и тогда государство должно отозвать своего посла. Да? Но это не... решение об отзыве принимает страна, та, которая посылает посла.
2: А вот каковы действительно границы возможностей, в том числе высказываться у посла? Ну, мы понимаем, что послы тоже люди, да, у них тоже бывают свои взгляды на происходящие события, и, может быть, это не всегда совпадает с их представлением о том, как это должно было быть, а им при этом приходится, в общем, отвечать, да, то есть их вызывают или действительно даже в интервью задают какие-то вопросы, может быть, не очень удобные.
4: Конечно. Нет, но вы знаете как? Нет неудобных вопросов и нет неудобных ответов. Потому что мы сегодня живем настолько в открытом пространстве, и сегодня уже практически ничего нет секретного. И иногда утечки, они такие, что даже разведки этого не знают, да? А журналисты этого знают. Все имеет действительно значение. И тут очень важно понимать, вот, понимаете как, эта профессия, она очень сложная профессия. Это требуется высокий профессионализм, чтобы не, ну, скажем так, чтобы не навредить, в первую очередь. И с другой стороны, чтобы, да, даже если ты с чем-то не согласен внутренне, есть понимание, если ты чиновник, и ты представляешь страну, есть решение, которое принимается вышестоящего начальства, и ты должен это исполнять. Я приведу вам такой пример. Не буду называть имена, но для понимания. 2003 год. Один-одна министр захотел приехать. Я говорю мужском, женский. Да. Теперь я буду говорить дальше в мужском роде, но имею в виду и женский тоже, чтобы окончательно не было понимания, о ком я говорю, да, потому что я бы не хотел об этом говорить. Приехать в Москву за несколько дней до визита премьер-министра. Когда приезжает премьер-министр, это самое главное событие года или какого-то периода для посольства и для отношений между странами. Я лично позвонил советнику этого министра и сказал, что я против этого визита, И, на мой взгляд, это просто нанесет... Это, во-первых, мешает подготовке визита премьер-министра. Во-вторых, если уж так очень хочет друг министра приехать в Москву, то тогда пусть попросит разрешение премьер-министра, присоединится к нему, и тогда будет значительно более эффективнее, когда приезжает премьер-министр с целой делегацией других министров, тогда мы делимся на различные группы, где происходят переговорные процессы, это значительно эффективнее, лучше и так далее. Но что мне было сказано? Меня избрали, я имею право. А ты кто такой? Обыкновенный чиновник? Я говорю, да. Вас избрали, а в следующий раз вас не изберут. И о вас забудут. И даже не будут помнить вашу фамилию. А я буду продолжать работать. Я буду продолжать отстаивать интересы государства Израиль. И это не вопрос политики государства. Это вопрос понимания сути дела. Как вы думаете, чем эта история закончилась?
2: Ну, думаю, что все состоялся визит, несмотря на ваши возражения, нет?
4: Нет, не только не состоялся, но, например, Израиля в то время был Ариэль Шарон. Дал указание, хочешь ехать, приезжай со мной, не хочешь, сиди тихо. Вот это приблизительно было очень резко и очень четко. И приехал этот министр-министрша и сказал, я хочу на него посмотреть, как он мне сказал. Говорит, это я. А, ну я понял все и ушел. И больше ни о чем не говорил. С другой стороны, есть ситуации, где это все зависит еще от личных качеств человека. Есть люди мягкие, есть люди спокойные, есть люди, которые не отстаивают свою точку зрения. Это есть разные психологические типажи тоже. Вопрос, что на этих должностях в определенных посольствах, конечно, мы не можем сравнивать отношения с Россией и, скажем, с Кенией. Можем сравнивать? Не можем сравнивать, это разные уровни отношений. И это разные позиции. И человек, который никогда не был послом, он не может вдруг стать послом в Москве. Но есть политические назначения. И иногда они бывают провальными.
2: Да.
3: Ну, это ведь бывает не только в МИДе, да? Это бывает и в других министерствах.
4: И, конечно, и в Министерстве обороны тоже. И в Министерстве обороны тоже. Там нет политических назначений, но бывают военные, которые принимают неправильные решения.
2: Вы сказали, что...
3: Давайте вы будете больше в микрофон.
2: Почему? Визит премьер-министра — это главное событие года. Ну, вот мы знаем, что за последние 4 там, с лишним года... Ну, был один визит, по-моему, Беннета, да, в Россию в самом начале войны. После этого не было ни одного... Где Израиль оказался вообще во всей этой истории с начала войны? Там, в Украине, ну и потом как бы наша война, так сказать, тоже здесь началась. Как изменилось место в Израиле на международной арене, и, скажем так, вот и на этой арене в частности?
3: Ну, давай, Юль, все-таки сначала разделим, начнем с начала российско-украинской войны, российского вторжения в Украину, всего чего, что за этим последовало, а потом уже перейдем к изменившемуся месту Израиля на международной арене, хотя это немножко...
4: Когда началась война с Украиной, положение Израиля было совершенно другим. После 7 октября все изменилось. И это действительно до и после. И 7 октября — это одно из важнейших и страшных событий в истории государства Израиля, который по сегодняшний день мы находимся еще даже не в посттравме. Мы по-прежнему, на мой взгляд, находимся в самой травме. И это требует определенного отношения, определенного подхода к анализу и разбору всей этой ситуации. И попытки Беннета быть посредником между Россией и Украиной, это были довольно такие дилетантские попытки и абсолютно не соответствующие роли посредника. Я объясню. Что такое посредник в таком процессе? Посредник в таком процессе, он ищет пути, как две конфликтующие стороны посадить за стол переговоров и найти решение проблеме. Беннет разве был в Киеве? Не был. Но в Москву слетал, да. Точнее, по-моему, даже это было не Москва, а в Сочи.
3: Сочи.
4: А потом звонок Зеленскому. Это была такая абсолютно дилетантская попытка посредничать. И, на мой взгляд, это было скорее очень... Вы понимаете, как существует такая одна черта ведения вообще, как бизнес-культура у нас. И не только как бизнес-культура, а поведенческая культура, да. Все, что не личное, то персональное. И все закручивается на вот этом персональном, личностном моменте. Беннету важно было показать Нетаньяху, что он тоже может говорить с Путиным. Вот и все. Вот это вся попытка, на мой взгляд. Потому что там не было никакого серьезного подхода, не было никакого... Он был как почтальон. Но Путин сказал, он передал это Зеленскому. Ну, какое-то посредничество. Не посредничество. Вспомните посредников Киссинджера, да? В разные периоды, да? Вспомните посредников даже сейчас, при всей моем критическом отношении к позиции Виткова, как он ни разу даже в Киев не полетел. Да? Один раз он, по-моему, полетел в Киев за все... Но с Путиным он встречался очень много раз, да? То есть ты не можешь быть посредником и занимать сторону одной, занимать позицию одной стороны. Ты должен быть между двумя сторонами. Ты должен понимать, как ты их приближаешь. Они говорят, да, вот, Путин мне сказал, я ему поверил. А Зеленский, ты сказал, не поверил, это какой-то посредник. Либо ты ни тому веришь и пытаешься найти, либо ты веришь всем и пытаешься найти. Но даже Витков, он и то делал какие-то попытки, да? А вся эта попытка Беннета, это был такой пиар, удачный для Беннета, потому что в конечном итоге для Путина это тоже было важно. Почему? Потому что Беннет был в спецназе Генштаба. Для Путина это очень важно. Вы себе не представляете, как Путин смотрел, мы говорим 2001, 2002, 2003 год, когда Ариэль Шарон, мою бытность тогда, я был послом уже, и он приезжал, и мы договорились. Мы, кстати, договорились с Шароном, что он приезжает дважды в год в Москву. Но, к сожалению, произошло кровоизлияние в мозгу, и он уже не мог, он, к сожалению, ушел. И это было очень печально. Но прям последний визит, 2003 году, мы договорились, что он будет приезжать два раза в году, и все было хорошо. Путин его называл генерал. Для него это было... Он каждое слово, что произносил Шарон, он внимательно слушал. Это совершенно другие были отношения. Да? С Нетаньяху это совершенно другой уровень отношений, это по-другому, да. Но для Путина было важно, что вот Беннет, он был, Беннет по-настоящему был в спецназе, он был офицером спецназа, да, тут не о чем говорить, настоящий боец, да. Но опять же, эта вся попытка, она была абсолютно для других целей. На мой взгляд, опять же.
3: Хорошо, ну так все-таки в этом вот треугольнике в России, Украина, Израиль, Соединенные Штаты, наверное, можно добавить, Европу еще можно добавить. Израиль где находится?
4: Я думаю, что Израиль сам не понимает, где он находится. То есть, когда мы говорим Израиль, мы должны понимать, это те люди, которые принимают решения, ответственные за нашу внешнюю политику. Киссинджер в свое время сказал, в Израиле нет внешней политики, есть только внутренняя политика. Вот теперь давайте... отсюда и оттолкнемся.
3: Вы считаете, что с этого за эти... Когда он сказал? В 70-е годы, да? Насколько
4: да,
3: я
4: да,
3: помню.
4: Да,
3: за
4: да,
3: эти
4: да, да, из-за
3: 50
4: войны, да,
3: плюс-минус лет
4: да. ничего не изменилось. К сожалению, ничего не изменилось. Потому что, как объяснялись отношения с Россией, присутствие российских войск, небольшого военного контингента в Сирии, поэтому Россия наш сосед. Минуточку. В Сирии была и американская военная база, и по сегодняшний день. Так что, Америка наш тоже сосед? Почему именно надо употреблять этот термин к России, к Америке нет? Второй, и поэтому нам наши самолеты должны действовать в воздухе и так далее, так далее. Если нет, то будет плохо и так далее. Этот аргумент такой, частично правильный, частично полупридуманный. Объясню. Действие, обеспечение действия, свободное действие израильских самолетов в сирийском небе, оно возможно действительно при том, что не будут использованы системы С-300, российские системы, советские бывшие системы, российские, да, против израильских самолетов. Бомбардировки на территории Ирана уже в апреле, ответная акция Израиля на нападение Ирана, в 2024 году доказали, что израильские ВВС умеют повредить вот эти системы С-300, С-400 в таких чувствительных местах, что российской стороне не снилось. И значит, соответственно, если мы очень хотели, то мы бы могли это сделать и продолжать дальше спокойно действовать в небе Сирии. Второй момент — это проблемы, связанные с еврейской общиной в России. Им будет плохо. Большое количество людей из этой войны приехало в Израиль, больше 80 тысяч, если даже не больше, если даже не все 100 и дальше тысяч. Две трети из них вернулось назад, и ничего не получилось. А я задаю другой вопрос. А кто-то выразил сожаление по поводу того, что еврейская община в Украине, в Киеве, в Одессе, во всех городах Украины страдает от российских бомбардировок. Мы слышали хоть одно заявление израильского правительства, которое выражает беспокойство по этому поводу? Мы хоть слышали один раз выражение, какие-то высказывания или заявления премьер-министра Израиля или других министров? Нет, мы не слышали. И вы их не найдете. Вы найдете одно или два заявления МИДа, и то в Твиттере, по-моему, говорится о том, что ой-ой-ой, был нанесен ущерб синагоге в Одессе и синагоге на Подоле. Все. А что, кровь украинских евреев, она менее красная? Вот я задаю всем вопрос. Пусть наши слушатели, зрители подумают, да? И разве те евреи, которые сегодня находятся в Украине, они не страдают от этого? Мы не слышим никаких заявлений.
3: Ну, был ряд заявлений, прямо скажем. Не было. Но не, вот, не под таким углом.
4: Не было. Правда. Не было никаких заявлений. Вот тут не вопрос подряд, вот под это, вот под то. Давайте вещи называть своими именами. Не было. Вы слышали хоть одно высказывание премьер-министра? Значит, что получается? Евреи России важнее евреев или как мы делимся? Вдруг мы стали всех делить? А где же наш прекрасный народ? А где Аравута Дадид, да, как это перевести на русский?
3: Взаимопомощь.
4: Взаимопомощь. А где это? Вдруг этого не важно? Вдруг об этом мы не говорим? А там же евреи живут, мой двоюродный брат. Находится под бомбардировками. У меня знакомые евреи, которые в Киеве находятся под бомбардировками и живут как-то, и пытаются как-то жить.
2: Тогда почему вы говорите, что Израиль еще не выработал позицию, судя по тому, что вы говорите? Нет,
4: это может... вот это действительно не выработка позиции. Мы не знаем, что делать, мы знаем, что сказать. Тут есть заявление, тут нет заявления по поводу синагоги. Мы молчим, мы не знаем, мы боимся. Это все надо принимать. Я объясню одну простую вещь. Сегодня мы живем в эпоху не государственных деятелей, а политиков. К великому сожалению, это и не только у нас в Израиле. Государственный деятель принимает решение не потому, что он прочитал опросы общественного мнения вчера и говорит, ой-ой-ой, я теперь должен угодить кому-то. А он принимает решение, исходя из интересов государства, которое он должен вести к тем целям, которые он считает правильными, и заботится о национальных интересах. И я приведу простой пример. Моисей, когда был золотой телец, и народ хотел молиться золотому тельцу, он же принял совершенно другие решения. Поэтому если сегодня есть какие-то люди в Израиле, которые кричат и, скажем так, поддерживают различные противоправные действия, которые происходят, это говорит о том, что эти люди не до конца понимают. Для этого должны быть государственные деятели, которые должны решить, вот сейчас сделаем так, и даже если народ... Народ иногда тоже ошибается. И большинство... Демократия — это не когда большинство... решает, и потому что это правильно. Иногда большинство ошибается. Я приведу пример нацистской Германии. Я еще один пример приведу. Когда в 1945 году союзники вошли в Германию и в Берлин и поделили, у вас есть сомнение, что 95% населения Германии поддерживало нацистов и были нацистами, и были абсолютными антисемитами? У вас есть сомнения? У меня нет. Их что, всех расстреляли? Уничтожили Германию? Германия исчезла? У меня есть новость для вас. Палестинцы никуда не исчезнут. Несмотря на 7 октября, несмотря на то, что происходит, несмотря на Хамас, несмотря на... Они никуда не исчезнут. Они останутся здесь. И мне сейчас сразу скажут, а что вы сравниваете? Нет, нацисты были лучше хамасников, да? И концентрационные лагеря были лучше того, что происходило вот Эф-Аза. Нет. Значит, давайте мыслить другими категориями. Для этого требуются какие-то государственные деятели, которые принимают решения не в угоду каких-то там политических, какой-то политической конъюнктуры, а в угоду интересов. Куда мы хотим дойти?
2: Откуда не возьмутся эти политические деятели? Сейчас явная эпоха действительно...
4: Государственных деятелей.
2: Сейчас эпоха популистов, как вы правильно сказали, во многих странах. Видимо, то, что, может быть, подстегивается вот характером современной эпохи, соцсетями, рилсами и всем прочим. Откуда же им взяться?
4: Очень сложный вопрос. Я с вами согласен. Это не то, что у меня есть какие-то решения, да, или я вот единственный умник такой, знаю, как решить проблему, а вот другие никто не знает. Нет. Но это не говорит о том, что не надо об этом говорить, это не говорит о том, что надо смотреть правде в глаза. И не надо себя успокаивать и рассказывать басни. Газу мы победили, Хамас разоружили, Хизбаллу мы победили, Хизбалла разоружен.
3: Да, в общем, не совсем, мягко говоря.
4: Не совсем. Иран побежден, все, отдали уран, забрали, побомбили с 39 дней. Оказалось, что они еще диктуют нам условия. Ормузский пролив открыт, закрыт. И Трамп что делает? Идет и подписывает договор. И этот договор будет опаснейшим договором для Израиля. Там не, вот сейчас в меморандуме, который подписывается, нет слова о ядерной программе Ирана или о обогащенном уране. А потом будут длительные переговоры, а потом выборы в Америке, а потом сейчас будет чемпионат мира по футболу, у Трампа своя какая-то повестка дня. И как мы оказываемся в каком положении?
3: А
4: сегодня
3: в каком, кстати?
4: Мы находимся в очень сложном сейчас положении. Чтобы никого не было никаких сомнений. Режим иранский, к величайшему сожалению, выжил. Сегодня находятся во главе этого режима корпус стражи исламской революции. Если до этого еще были какие-то там прогрессивные какие-то элементы, в кавычках я это называю, да, но они хотя бы хотели найти какой-то повод для того, чтобы как-то говорить с Западом, с Америкой и так далее, как-то заполучить хоть какую-то передышку для себя. Сейчас исключительно радикальный режим. И стоит во главе мучтаба Хаменеи. Вы думаете, что после того, как убили его отца, его жену там и так далее, он нас любит? Полюбил нас и Америку? Еще хуже. И вот с этим режимом мы должны теперь каким-то образом сосуществовать. Теперь, в чем основная проблема всей этой ситуации? После того, как была сделана ошибка израильской разведкой, после того, как был нанесен удар в Дамаске по важным персонам Ксира.
3: То есть я просто напомню тем, кто, так сказать, не помнит, да, мы, так сказать, отходим на 2 года назад, когда в Дамаске были ликвидированы некое количество иранских офицеров, и там была дискуссия, это было здание посольства, или это
4: нет,
3: было...
4: Нет, это не было здание посольства, это было очень близко, ну, общем, это очень было близко к зданию консульского. Многие журналисты просто путают и представляли это, что мы как бы нарушили конвенцию, повредили... Нет, это было рядом с консульством иранским в Дамаске, но это здание не было частью консульского комплекса иранского посольства.
3: Так, и вы считаете, там, что удар по этой цели
4: не
3: был
4: ошибкой? Я считаю, это признался в передаче УВДА Илани Даян, офицер, полковник, который ответственный за театр действий против Ирана. Он сказал, это была наша ошибка, мы недооценили. Это не я сказал, я цитирую. После этого что произошло? Иран и мы преодолели психологический барьер прямого нанесения ударов. Это впервые за всю историю. Иран выпустил против нас свои баллистические ракеты и дроны. При помощи союзников мы смогли практически отбить
2: это. Это было в апреле 24-го.
4: В апреле 24-го, потом последовал второй удар. И дальше войны. Это говорит о том, что теперь готовьтесь к следующему раунду, который может прийти через год, через два, через три, а может быть и раньше.
2: А может быть, все-таки это договоренность с Америкой может как-то остановить?
4: А Трамп не вечный, а изменится администрация, и придет демократическая администрация, и тогда что будет? А с ней мы пока уже совершенно разрушили отношения. И если Иран способен был сделать то, что он сделал, и он выжил после этих 30-дневных тяжелых бомбардировок, он выжил. Мы действительно нанесли ущерб. И не только мы, да? Не забывайте, это Америка вела боевые действия, и мы в них участвовали. И если говорить пропорции, я вам говорю это как эксперт, да, то 80% выполняла американская армия, 20% мы выполняли. Может быть, 75-25, но не больше. Если они выжили в этой ситуации, психологически они укрепились. Значит, они понимают, что они могут дальше вести себя так, как они ведут. Они закрыли Ормуз, и Трамп не может ничего сделать. И на минуточку 20% всей нефти, которая...

0: Поэтому мы слышим о меморандуме, поэтому идет тянучка. В чем основная проблема, с моей точки зрения, что получится как в Газе? Послушайте, помните, как договорились о том, что будут договоры, все? И Хамас уже давно должен был быть разоруженным. Он разоружен? Нет. Должны были быть собраны деньги, которые должны идти на восстановление Газы. Где эти деньги? Часть ушла на какие-то счета, что никто точно не знает, какие счета и где и как. И непонятно, как это восстанавливается. И сидит этот Совет мира, который мы не знаем, кто сегодня вообще в нем и как это все этим руководят. И то палестинское правительство, технократы, которые должны делать, сидят в Каире под охраной и ничего не делает. Хамас уже восстанавливает свои силы. Об этом говорят все армейские чины. И что? Все хорошо?
1: Но, может быть, есть процессы, которые Израиль не может повлиять. Может быть, такой израильцентристский взгляд на мир, он, скажем, не совсем верный.
0: Вы правы. Вы правы. Так поэтому, если... Вот, понимаете как? Можно же... Вы понимаете, какая у нас развилась последние годы культура, да? Спортсмен выступает на соревнованиях и занимает не первое, не второе, третье, а десятое место. Говорят, а ты для нас все равно чемпион. Нет, сказать, послушай, результат твой плохой, начинай работать серьезно. А ты для меня все равно чемпион. Мы на Равизионе второе место, а мы все равно чемпионы. Нет. Вот это, вы понимаете как? Вот, а вот как ты с этим скажешь? А для меня ты чемпион. Кто это придумал? Вот Трамп в первую свою каденцию, он придумал так называемый, это не Трамп, это люди, которые работают. А у нас альтернативные факты. То есть получается вот очень простая вещь, да? Вот мы сейчас... как бы разговариваем, и у нас какое-то точное время есть, да? А в Америке другое время, альтернативное время. Понимаете, когда? Потому что 8 часов разницы. А мы по-другому смотрим на этот мир. Вот и все.
2: Под это дело можно альтернативную историю придумать.
0: Можно придумать альтернативную историю. А сейчас что идет? Сейчас идет война нарративов, да? Сейчас же вот нарративы, они сейчас все определяют, да? Вот я придумал свой нарратив, мне верят, отлично. А другие вот говорят, а это не то, что, это неправда. И вот есть очень много всяких таких выдумок. И вот как классическая формула. Богац, суд высшей справедливости, а вот они там у них, вердикты. Там и они такие, ни одного вердикта не было, которые имели отношение к периметру сектора Газа. Как? Это же правда. Как? Вы спорите? Только нет этих. И вот чем больше вы говорите, чем больше вы распространяете эту ложь, тем больше она закрепляется в мозгах людей, у которых, к великому сожалению, в Израиле сегодня практически отсутствует критическое мышление у масс. К сожалению, я это говорю, да? Потому что люди не оценивают, люди не проверяют информацию. Людям говорят, они верят, и все, и неважно.
1: Ну, многим просто некогда, наверное, они еще чем-то заняты. Как-то выживать надо в этой ситуации непростой, не только ходить информацию.
2: Думаю, вот Аркадий начал с того, что начинал свою дипломатическую карьеру в момент, когда люди читали газету. То есть теперь настолько, видимо, этот поток информации огромен отовсюду.
1: Ну, а в газете, конечно, когда их читали, были там только проверенные факты.
2: Но она была проверена.
0: Нет, но тут вопрос... Нет, тут просто какой вопрос, да, что когда-то было... Дело в том, что с появлением социальных сетей очень много фейковой... Тогда не было понятия фейковая культура, фейковая информация. Сегодня я могу с вами поспорить. Мы сейчас запустим после этой передачи какую-то фейковую вещь. Я вам сейчас расскажу какую-то басню, придумаю. И она очень быстро станет виральной. И люди будут верить 100%. Как? Он же был послом Москвы, он точно знает. Вот и все. И вот эта неспособность провести вот эту китайскую стену между тем, что это фейковое или настоящее, это создает огромное количество проблем и вранья.
1: То есть мы сейчас с вами 40 уже с лишним минут разговариваем, и ни одной байки не было рассказано?
0: Нет, я байек никаких сейчас не рассказывал. Я рассказывал то, что есть, я просто не называл фамилии.
2: Да каждый уже сам пусть соображает. Я хочу сказать, что вот эта война нарративов, и она, конечно, очень сильно проявляется после 7 октября. Вот мы как раз тут можем про это поговорить, потому что понятно, что, в общем, и враги наши, и не другие, да, и просто как бы люди, которые, может быть, не отсюда, не изнутри, видят по-другому вещи. И, в общем, мы здесь на самом деле сильно проигрываем на международном.

0: международном поле?
1: Мы проигрываем, потому что, во-первых, мы не такая великая страна, как мы хотим себя представлять. С другой стороны, мы совсем не маленькая страна. Понимаете, как у многих еще психология, что как будто бы в Израиле вот только живут 3 миллиона. Я приехал в Израиль в 1975 году. Мне было 18 лет. Да. Это была совершенно другая страна. Сегодня мы уже за 10 миллионов. Мы значительно больше страна, чем Финляндия. Мы больше, чем Швейцария. В Швейцарии 8 миллионов человек живут.
2: Откуда вы приехали, Аркадий?
1: Я приехал из Советского Союза. Из города Львова, там я родился. Я приехал туда, мы были в отказе несколько лет и уехали последними. Можно сказать, нам дали двое или трое суток убежать. Мы все, что смогли, быстро убежали. И я только вам приведу такой пример, да, что тогда все ехали в Америку. И когда мы приехали в Вену и вышли со своими чемоданами на вокзал, это было утро, воскресенье, конец июля, и сразу стали подходить представители американских организаций, Join, Hyatt, там, и так далее, и так далее. И нас спрашивали, ну, вы в Америку, вы хотите с нами? Я говорю, нет, мы хотим в Израиль. А, в Израиль, тогда вам нужен представитель Сохнута, его нет. Сейчас будем искать. Вот
2: как раз пошел за покупкой.
1: Нет, это было воскресенье, уже все ехали в Америку, бедный, чего ему там было делать? И вот, значит, в конечном итоге его разыскали. Он подошел, очень приятный такой человек, и сказал, а вы уверены, что хотите ехать в Израиль? Мой отец сказал, а почему вы должны в этом сомневаться? У вас есть какие-то веские причины? Объясните нам. Мы хотим в Израиль, это наше право, нет? Он говорит, да, но вы только поймите в тот момент, что вот я вот посажу вас в машину, и мы поедем там в какое-то место охраняемое, тогда после террористического акта. Находились уже не в Шенау, а там в другом месте. Вы уже не сможете попроситься потом в Америку. Мы говорим, а мы не хотим в Америку. Мы в чем-то виноваты, неправы. Он, нет, ну я просто вас предупреждаю. Я говорю, нас не надо предупреждать, мы хотим в Израиль. Потом, чтобы вы понимали, мы 10 дней сидели в этом месте, потому что тогда не перевозили семьи, приехала семья и сразу отправят в Израиль. Нет, тогда группа, должна была собраться несколько семей. И мы ждали 10 дней, пока собралось какое-то количество семей.
0: Вот таких вот неотговоренных.
1: Да, вот таких, которых этих, и мы приехали в Израиль. Да, вот. Просто это было совершенно другое, это было совершенно все по-другому. Сегодня мы не можем подходить с этими мерками. И говорить, с одной стороны, мы развитая страна, и много чего сделано. Но я бы сказал так, у нас получился такой серьезный разговор на очень серьезные темы. Весь вопрос сегодня заключается в простом. Кем мы хотим быть и куда мы идем? Скоро 100 лет Израиля. Осталось всего лишь 22 года. Вот что мы хотим? Мы хотим быть развитой, продвинутой, западной цивилизацией, западной страной, в лагере нормальных демократических стран, или мы хотим быть наподобие Алжира, Туниса, Иордании?
2: Ну, западной страной на Востоке трудно быть.
1: Да, и интегрироваться полностью в эту среду и быть более религиозными, более нищими, более отсталыми. Ну так мы не будем знать английского языка, ну так мы не будем знать математику. Мы зато выживем. Нет, мы не выживем. И после того, как я посмотрел несколько дней тому назад по 12 каналу репортаж с севера страны, и сидела девочка в 4 классе из абсолютно нормальной израильской семьи. И она с трудом читала на иврите легкий текст. Это говорит о том, что это поколение, которое мы теряем. Это значит, что мы отстаем. Это значит, что у нас нет правильного процесса. У нас проблемы с преподавателями. Надо вкладывать в образование и учителей. И это значительно важнее, чем любые другие разговоры о том, построить еще вот там полкилометра какой-то дороги или нет. Есть очень много. Я специально утрирую, я специально говорю это таким, потому что мы идем сейчас в совершенно неправильную сторону. И мы можем превратиться и очень быстро в отсталую страну. Если сейчас не будут приняты правильные решения и не будут выделены деньги, я говорю это прямым текстом, не на огромное количество ешивы, да, а на учителей математики и физики, то наш весь хай-тек, он никуда не продвинется. Никуда. А сегодня сложно найти учителей математики нормальных. А то, что есть часть учителей вообще, у которых нет даже высшего образования, это большой позор. А то, что израильские школьники не смогли пройти
0: международные
1: экзамены по английскому и по математике, физике, химии и так далее, это говорит о том, что катастрофа. Я приведу простой пример. Моя мама была долгие-долгие годы, 20 с чем-то лет, она была учительницей в Израиле начальных классов. И в 88-89 году, когда она еще преподавала в Бат-Яме, в школе, у нее целое поколение там она вырастила. По трое, по четверо детей из семей училась у нее, вот в первых классах она учила. К ней приехали из Финляндии учителя учиться системе образования в Израиле. И сидели финские учителя, которым переводили с иврита на финский, на английский, ну, все владеют английским языком, о том, что происходит. Сегодня Финляндия одна из передовых стран в области образования. А где мы находимся? Вот вам за последние 30 с чем-то лет что произошло. Так куда мы хотим идти? Вот это вопрос. Куда? Мы хотим идти куда, где хорошо, или там, где будет совсем плохо?
2: Вот я думаю, вот, что все хотят идти куда, туда, где хорошо. Вот у всех не знаю, представление, как, наверное, о том, что такое хорошо, что такое не очень хорошо. Оно разное. Но это тема для следующей передачи. Мы с вами затронули массу тем, но, в общем, детально не все осветили. Я думаю, что надо будет еще встретиться и поговорить.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо. Начали с дипломатии, в общем-то, закончили образованием, потому что действительно это...
2: Потому что дипломат должен уметь читать.
0: Это точно.
1: Как минимум.
0: Аркадий Милман, глава программы по изучению России в Институте исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете и бывший посол Израиля в России. Огромное вам спасибо.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо всем, кто принимал участие в подготовке этой передачи. Оставайтесь на волнах Канрека, смотрите наш YouTube, подписывайтесь на него. YouTube, подписывайтесь на него. Всем хорошего дня. Счастливо.

0: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети «Мадан и Мани» по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Пленарное заседание Кнессета собирается в ближайший час для избрания следующего государственного контролера путем тайного голосования. На эту должность претендуют судья Йосеф Эльрон и адвокат Михаэль Рабелло, пользующийся поддержкой коалиции. Корреспондент КАН Декла Аарон Шафран отмечает, что в партиях Ацианута Датит и Оцма Иудит, как ожидается, поддержат адвоката Рабелло. Аналогичные оценки высказываются и в отношении фракции ШАС. Напротив, в Ядут Атора позиция пока не определена, а депутат Кнессета Моше Гафни подчеркнул на заседании фракции, что поддержка кандидата Нетаньягу никому не гарантирована. На заседании финансовой комиссии Кнессета в ходе обсуждения закона о субсидиях на содержание детей в яслях разразился скандал. Гилад Карид от фракции «Демократим» прервал председателя комиссии Моше Гафни от Яду Татура, заявив, что на этой неделе семьи переживают траур по своим детям, павшим на поле боя, в то время как Гафни продвигает массовое уклонение от призыва и безделья. Он назвал главу комиссии наглецом, добавив, что хотя бы один его ребенок должен отслужить в армии. Корреспондент КАН Декла Аарон Шафран передает, что возмущение депутата Кнессета Карива вызвал тот факт, что председатель финансовой комиссии Гафни заставил замолчать его коллегу по фракции Нааму Лазими, потребовав от нее закрыть рот. Заявление ультраортодоксальных властей о прекращении сотрудничества с полицией Израиля из-за арестов уклоняющихся от призывов Цааль. Глава местного совета Кириат Яарим Ицхак Равиц заявил в эфире КАН Решет Бет, что данный кризис можно разрешить только путем диалога. Силовое давление и экономические санкции, по словам Ицхака Равица, не изменят убеждений людей. По его словам, имеет место спор двух общин о том, что является правильным для государства Израиль. При этом одна из сторон убеждена, что без изучения Торы существует экзистенциальная угроза для страны и еврейского народа. Решение прекратить муниципальное сотрудничество с полицией ультраортодоксальные власти объявили в письме, которое председатель данного форума, мэр города Бейтар-Элит, мэр Рубинштейн, направил генеральному инспектору полиции Дани Леви. Управление гражданской авиации Кувейта объявило о введении в действие плана чрезвычайных ситуаций в международном аэропорту страны после того, как пассажирский терминал подвергся атаке иранских беспилотных летательных аппаратов. Ведомство сообщило, что в результате иранского удара есть жертвы, а также нанесен серьезный ущерб нескольким объектам аэропорта. Отмечается, что рейсы отменены и перенаправлены на альтернативные аэродромы до дальнейшего уведомления. В Индии по меньшей мере 21 человек погиб при пожаре в жилом квартале в Дели. По сообщениям индийских средств массовой информации, некоторые из пострадавших являются иностранными гражданами, прибывшими туда для прохождения медицинского лечения. Об этом сообщает обозреватель КАН Итамар Маргалит. Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго, унесшая жизни более 200 человек за последние два месяца, нарушает подготовку национальной сборной по футболу к чемпионату мира. Власти Испании отменили товарищеский матч между сборными Конго и Чили, который должен был состояться на следующей неделе, на основании рекомендаций городского департамента здравоохранения «Ла Линеа» в связи с угрозой для общественного здоровья. Из-за опасений распространения вируса сборная Конго находится на трехнедельном карантине в Бельгии по требованию оргкомитета и правительств Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Корреспондент КАН Йоав Барович передает, что после приземления в Хьюстоне на следующей неделе члены делегации пройдут комплексное медицинское обследование перед своим первым матчем на турнире против сборной Португалии 17 июня. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов. В Хайфе будет 27, а в Бейершеве ожидается 34. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости к этому часу. Следующий обзор событий в эфире КАН-РЕКА слушайте в полдень. Доброго дня. Шалом, мир ушалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиумией.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». Меня зовут Юлия Цодекс. Сегодня на ваши вопросы отвечает Элла Гитцин, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуахлюми. Элла, доброе утро.
1: Доброе утро, Юлия.
0: Рады вас тут видеть у нас в студии. Задавать вопросы можно в прямом эфире 072-280-1003. 072-280-1003. Звоните нам, пожалуйста. Мы будем рады принять ваши звонки и ответить на ваши вопросы. Есть ли у нас кто-нибудь уже на линии? Да, я понимаю, что... Сейчас уже сейчас должен кто-то появиться на линии. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мы вас слушаем.
2: Такой вопрос. Значит, в июне мне исполняется 67 лет. Я, значит, оформил документы, кисват декна, получил письмо, значит, что, значит, в июле мне дадут там деньги, кисват декна. Проблема в чем заключается? Уже напишу письмо, сколько я там буду получать. Проблема заключается в том, что мне сказали, что надо письмо от работодателя. Он меня пока, в общем-то, не уволил. Я официально никаких бумаг не получил. И даже я скажу откровенно, я не хочу его торопить. Что, сколько у меня суждено поработать по его желанию, столько я хочу работать. Вопрос такой, заплатят мне в июле, за июнь месяц тогда кисват декна или нет?
1: А какое письмо попросили?
2: Попросили, там записано письмо, что я должен получить свою зарплату, какую зарплату получают от работодателя, я так понимаю, такое письмо.
1: А какая проблема? Почему эта проблема у вас? У вас нет лошей маскорет?
2: У меня есть высший маскорит, но я объясню, что я не хочу... Он как бы забыл, так я вам скажу откровенно. Я не хочу его торопить. Сколько суждено работать...
1: Вы мне можете прочитать письмо?
2: Ой, этого нет. У меня с собой его нет.
1: Я понял.
2: Мне перевели, что я должен взять справку или письмо. Ну, а вдруг, я так понимаю, у меня больше...
1: О чем
2: там,
1: письмо?
2: Грубо,
1: о чем письмо?
2: Письмо, что я должен справку взять, если я правильно мне сын перевел. Сейчас, минуточку. Самолет улетел, я не могу ничего сделать. Письмо должно быть о том, что я прекратил работать или продолжаю работать. Я сегодня пока продолжаю работать.
1: Но вы не можете такое письмо не принести?
2: А как же мне быть тогда? Как мне быть?
1: Ну, надо преодолеть ваши чувства по отношению к вашему работодателю и просто попросить письмо, что вы продолжаете работать, у вас нет никакого выхода. Это их
2: хорошо,
1: право просить такое... Громче. Это их право попросить такое письмо.
2: А, скажем, тогда вопрос поставим иначе. Это, получается, в июне превращаю в работу. В июле я получать буду. А если я принесу письмо, скажем, в июле, они мне ретроактивно тогда заплатят?
1: Да, конечно. Да,
2: или,
1: конечно.
2: Допустим,
1: сколько вы зарабатываете?
2: Я понял, к чему это идет. Я зарабатываю как раз на пределе. 10 тысяч зарабатываю. Я понял, к чему. Все-таки с вас декна срезает часть. Если...
1: 10 тысяч. А ваша... Вы женаты?
2: Вы женаты. Да, женаты, но супруга работает, слава богу, хорошо зарабатывает. Но, по-моему, она ко мне никакого отношения не имеет, так, в общем-то. Я ничего не прошу за нее.
1: Нет, это не так. Это не то, что она имеет к вам отношения, не имеет. Здесь не вопрос, вопрос так не стоит. Тут вопрос стоит, сколько вам можно зарабатывать, чтобы получать пособие. Сколько вам лет?
2: Ничего не... Мне будет через месяц, 67 лет мне будет.
1: Окей. Значит, ваше пособие обусловлено доходами от заработной платы. И для того, чтобы знать, какая у вас заработная плата брутто, вы должны принести тлушмаскорет и справку, что вы продолжаете работать. Тлушмаскорет один недостаточно. Ваша заработная плата должна быть не более, то есть где-то 10 113
2: да.
1: шекелей. Брутто.
2: Да.
1: Брутто. Теперь, эту справку, если они просят, это их право. Вы не можете сказать, что вы не можете принести справку?
2: Нет.
1: Что он про меня забыл, и поэтому я не хочу леореротомитим. То есть будить мертвецов. Это не так
2: я
1: не
2: понимаю,
1: бывает.
2: Но... Хорошо. Тогда я упрощу задачу. Я в июле должен получить деньги, так? Еще раз переспрашиваю. Я приношу эту справку в августе, скажем.
1: Нет проблем.
2: Мне ретроактивно. Нет, проблем-то нет, чтобы мне заплатили за июль месяц.
1: Ну, да. Если они не закончили заниматься вашим делом, то они могут и не заплатить, они заплатят вам с июля ретроактивно. Если они закончат, если вы не принесли какую-то справку, которая необходима, они имеют полное право пока остановить и ждать, пока вы предоставите необходимую им справку.
2: Ну, так я только чуть-чуть не понял. У меня уже есть письмо, где пишется, что 28
1: июля... Да нет никакой проблемы. Вы зря себя вгоняете в какую-то проблему. Хотите принести в августе, принесете в августе. Они могут приостановить это дело и написать, что они вам пока не дают пособие, потому что вы не принесли необходимые документы.
2: Хорошо, я согласен. Главное, чтобы не за июль месяц потом заплатили. Вот и все больше.
1: Вам заплатят. Вам заплатят, если вы стоите во всех условиях, и все в порядке, вам заплатят. Но тут нет такой категории, что я не могу принести справки, или я могу принести справку.
2: Нет, раз требуют справки, значит, необходимо.
1: Ну, я поняла. Хорошо. Я поняла ход ваших мыслей, я поняла их. Это немного непопулярно, то, что вы говорите, но...
2: Ну, я понимаю... Последний тогда, извините, что морочу голову, 28 числа приходит на счет согласно письму. Если я эту справку уже, может быть, что-то определится, числа 20 июля, это подойдет или нет? Может
1: знаете,
2: быть, что-то
1: я совершенно не могу ответить вам. Я даже не знаю, я не знаю, какой у них наплыв работы. Я не знаю, знаете, иногда лежит целая стопка почты, ее могут взять моментально и закончить тик, а иногда, если есть наплыв работы, и через 2 недели.
2: Меня, извините, вас перебью, меня не волнует, что это заплатили 28 июля.
1: Вы получите с того момента, как вам полагается, нет никакой проблемы. Даже понятно. Целый год вы можете не предоставлять, потом вам дадут год ретроактивно. Но это не...
2: Понял. Не метод, я понимаю, это нежелательно так делать.
1: Конечно, зачем это вам?
2: Это бюрократия.
1: Да.
2: Понятно. Хорошо, я понял. Большое спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Здравствуйте, это я.
0: Да, мы вас слушаем.
3: Григорий Хайфа. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Эва.
1: Добрый день.
3: Добрый день. У меня предыстория такая. Я получаю ашлама Ахнаса. У меня есть автомобиль Suzuki 2012 года выпуска. И все было хорошо, все было нормально. В ноябре прошлого года с меня сняли чуть больше 50 шекелей. Ну, это не столь большие деньги. И мне просто стало интересно, по какой причине. Никто ничего мне не объяснял. Когда я обратился в Битуах Леуми, в общем, прошел через все круги. Мне сказали, что это, наверное, потому что я продолжаю работать, хотя я уже больше 2 лет не работал. Короче, где-то в конце декабря выяснилось, что цена на мою старую машину поднялась. В связи с этим, значит, с меня вычли какую-то сумму, и я получил письмо, что я остался должен еще 300 шекелей за автомобиль. Хорошо, я не стал спорить с ними, заплатил, и все кончилось более-менее нормально. Наступил Новый год, сейчас, в мае месяце, повторяется та же самая история. И с меня сняли те же 50 шекелей, и буквально позавчера я получаю письмо, что я остался должен еще около 300 шекелей, потому что моя машина как бы подорожала. Я, значит, вошел на сайт...
1: Мехерон.
3: Ицхака Леви. Мехерон, да. Там сейчас очень удобно. Мехерон не просто в отношении неопределенной машины, а в отношении конкретно каждой машины, согласно номеру этой машины. Я вышел, нашел свою машину. Моя машина в январе стоила 12 850 шекелей. Сейчас в мае она стоит 12 420 шекелей. Это меньше, чем на... больше, чем на 400 шекелей. Вопрос, как это объяснить?
1: Да, значит, смотрите, если она стоит... Еще раз скажите, сколько она стоит сегодня?
3: Сегодня она стоит 12 420 шекелей.
1: 12 420 шекелей.
3: Да.
1: А 11 227 – это потолок. Все, что свыше этой стоимости, оно влияет на социальную надбавку. Вы со мной?
3: А, дочь, я с вами, да, только я никак не могу понять. До января месяца, значит, один раз была сумма, ее понизили. Сейчас, по всей видимости, ее еще раз понизили, если я правильно понял. Просто никто ничего не объясняет. Поэтому я к вам обратился.
1: Абстрагируйте, понизили, повысили. Вот я вам дала точную информацию. Машина стоит больше, чем 11 227 шекелей? Даже на шекель?
3: Она больше стоит на 1000 шекелей.
1: Окей. Вот эти 1000 шекелей влияют. Тут есть такой расчет. Сделали этот расчет. И вот та сумма, которая влияет. Она выше, чем та сумма, которая позволяет получать без вычета.
3: Ясно. Я вас понял.
1: Окей, я надеюсь, что вы принимаете мой вердикт, да.
3: Ну, это не ваш, извините, это не ваш.
1: Да, это не мой, правильно, но тем не менее.
3: Положение, и, так сказать, обладатель ашламатах насыб обязан помочь государству, олигархам и прочим. Я согласен, все в порядке.
1: Ну, что делать?
0: Спасибо большое.
1: Реальность, она сильнее нас.
0: Всего хорошего.
1: Всего доброго. Всего доброго.
0: Да, мы слушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте.
4: Алло, я да-да. С вами, да?
0: Да.
4: Здравствуйте. Я с Кириатгата звоню. Мне 80 лет, и мужу так же само. Получаю пособие плюс надбавку на ЗУК. Но пособие не полностью на ЗУК, так как у нас есть еще пенсия с работы 3000 шекелей вместе. Так что частичная. И я еще подрабатываю как метапеллет у него 6 часов в неделю. Вот. А причина моего звонка в том, что вот с прошлого года, с июля месяца 2025 года, нас снимают долг. И до сегодняшнего дня. Я уже неоднократно ходила, у нас СНИП есть, обычно наш окружной СНИП в Рыховате, а еще есть у нас СНИП в городе. И вот я
1: в каком городе вы живете?
4: В Кириатгате.
1: Окей.
4: И неоднократно я к ним ходила, уже раза 4 или 5. Они причину не могли найти, почему нас снимают. Машина у нас очень старенькая. По Мехерону она... И за границу мы не ездим. Так, в пределах 3 месяцев, если можно, так только подлечиться на 2 недели. Вот. И так и мне не ответили. Сейчас вот уже я уже отбиваюсь от последнего посещения в Бетуахлюми. Месяц тому назад я была и показала им письмо последнее с февраля месяца, где у меня долг уже вышел к нулю. Так? И она мне дала выборку за 25-й год, сколько она мне там, за какой год, больше, меньше. Короче говоря, кида мне вывела, что я с мая месяца должна получать уже 3607, это вместе с надбавкой, 3607 шекелей пособие, а муж 2633. Это в начале мая. Получаю сейчас последнее письмо с Бетуахлюми, где написано, что я еще должна им долг 195 шекелей. После всего, что она мне сказала, вот вывела эту сумму, я говорю, выведите сумму у меня, какую... И, а причину они не говорят, почему они снимают. И главное, что я был, на мою карточку, на мой ТИК поступает Ашламат Ахнаса, а у мужа вот, да, уже года 2 он ни разу не получает письма. Вот он сейчас, и с него снимали, с его пенсии, с его пособия снимали долг. Он уплатил в прошлом году 970 шекелей, а в этом году мы уплатили вдвоем 286 шекелей. У меня вопрос. Имеет ли это вот вопрос, какие у меня действия по этому поводу, что они не могут определиться, почему нам, с нас снимают долг? Это первое. А второе, имеют ли они право снимать пособие по старости у мужа? Вы понимаете как? Вот эти два вопроса.
1: Что значит, имеют ли они право снимать пособие у мужа?
4: Нет, это долг? На долг, долг, долг.
1: А как иначе? Если есть долг, как иначе? От кого, откуда
4: на
1: снимать?
4: Своих, вот я подрабатываю.
1: Это не имеет значения. Это не имеет значения. У вас общий тик. А шлама так... Ахнаса – это общий тик. Угу, так что это не имеет значения. У вас, у вашего мужа это совершенно не важно.
4: Да.
1: Важно другое. Вполне вероятно, что ваши тлуши и маскоры не соответствуют вашей заработной плате, которая у них фигурирует. Угу. Если это так, то они высчитывают автоматически, происходит вот это действие.
4: Можно сказать еще что-то?
1: Да, конечно.
4: Я им принесла туши маскород за...
1: Смотрите, ваша
4: год.
1: Пенсия, ваша пенсия, она априори выше, чем полагается.
4: 1300 – это большая, да?
1: Вы сказали, что 3000 вместе.
4: Не, вместе с мужем.
1: Сколько вместе с мужем?
4: 3000.
1: 3000. Значит, 200 да. шекелей уже выше, чем полагается. Эти 200 шекелей высчитывают. 2823 – это максимум.
4: Это значит, было. Сейчас повысили.
1: Нет, это с 1 января 26 года.
4: А, да?
1: Это с 1 января 26 года. Никто не повышал с января месяца.
4: 2800 на двоих, да?
1: 2823 шекеля.
4: Это вообще пенсия, рабочая пенсия.
1: Это рабочая пенсия, которая не влияет. А все, что свыше влияет, у вас почти 200 шекелей уже, которые должны высчитывать.
4: Хорошо.
1: Теперь, я не знаю, какие у вас тлуши и маскорыт. Я не знаю, какие у вас заработные платы.
4: Я вам скажу, за 6 часов, вот я сейчас последнее посмотрела поступление в банке, у меня 933.
1: Уважаемая, мы не смотрим поступление в банке, мы смотрим бруто.
4: А, бруто 973, пускай будет, ладно. Но они сказали, что ну, вот этот заработок не влияет.
1: Заработок не влияет, но пенсия влияет.
4: Так что из-за пенсии вот у меня... Хорошо. А почему же они вывели... У них же вся эта картина есть. Вот сняли с нас долг. Нигде не фигурирует ни одного письма.
1: Значит, послушайте, они... послушайте. Ваше право поступить следующим образом. Я не могу вам тут помочь, потому что я не могу...
4: Не, я не...
1: Да,
4: я,
1: да.
4: Не...
1: Я вам только даю совет.
4: Да. Да.
1: Напишите письмо. Вы умеете, владеете ивритом?
4: Да не очень, не да, очень. Я потом просила.
1: Ну, у вас кто-то вам поможет.
4: Да.
1: Попросить. На иврите это звучит так. Аль-хашбон айвакеш пирут, аль-хашбон ма, но цар ахов. То есть, попрошу разъяснения, за счет чего у меня образовался долг.
4: Вот.
1: Теперь. Да. Они обязаны ответить на это письмо. Вам каждый раз какая-то другая пкида сидит и говорит.
4: Да, да.
1: Вот.
4: Я извиняюсь, пожалуйста, пока не забыла. Я еще просилась к начальнику.
1: Не надо к начальнику, не надо. Вы не поймете. Вы, если вы не настолько владеете ивритом, вам будет тяжело понять. Значит,
5: Хабират Клитайс Оен. Кирьят Шмона.
0: Кирьят Шмона, мы слышим сообщение, что нужно... Да, сейчас мы для радиослушателей мы говорим, что нужно зайти в защитное помещение. Всем, кто нас слышит, находится в этом регионе. Это сообщение о...
5: Атраа.
0: Да.
5: Кирьят Шмона.
0: Кирьят Шмона, да, вторжение вражеского беспилотника. Всем необходимо зайти в защитные помещения Манара, также Маргалиот. Да, мы давно, сутки, да, не слышали подобного сообщения. Вот сейчас, видимо, возобновляются, к сожалению.
1: Ну, это прекращение огня.
0: Да, это называется прекращение огня. Да, мы вынуждены прерываться на такие сообщения. Мы возвращаемся к вам.
1: Да, еще раз.
4: Спасибо.
1: Значит, не ходите к начальнику, не ходите к никому. Вряд ли вы поймете, что она вам объяснит, и вряд ли она объяснит. Только письмо попросить, вот, чтобы кто-то написал, за счет чего образовался долг, и тогда мы будем с вами умнее.
4: Ну, я так что мне... А вообще к адвокату...
1: Не надо,
4: обратиться?
1: Никакому адвокату. Вы больше заплатите адвокату, чем ваш долг.
4: Так этот долг продолжается.
1: Мы идем по третьему кругу.
4: Да,
1: мы с вами идем по третьему кругу. Сделайте,
4: не хочу,
1: о чем я сказала. Не ходите ни к какому адвокату. У вас не такой сумасшедший долг, который требует вмешательства адвоката.
4: Угу. И еще. А куда адресовать это письмо? На Иерусалим?
1: Где вы живете?
4: Я в Кирьят-Гате живу.
1: В Кирьят-Гате живете.
4: Округ наш Брыховат.
1: Значит, напишите СНИФ Брыховат, Махлекет, Эзрах, Ватик.
4: Ага, все поняла.
1: Вот так. И потребуйте, просто потребуйте, чтобы вам написали письмо, за счет чего образовался долг.
4: Угу. Все поняла. Ну, хорошо.
1: Всего вам доброго.
4: Всего хорошего. Хорошего вам дня. Спасибо.
0: Спасибо большое. Да, и мы продолжаем разговаривать с нашими радиослушателями. Есть у нас на линии кто-то. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Да, мы вас слушаем.
6: Здравствуйте, Элла Гейтса.
1: Добрый день.
6: Я хочу вас поблагодарить за эту передачу.
1: Ой, спасибо.
6: Вы нам, как мы младенцы, открываете нам глаза в другой мир.
1: Ой, ну,
6: я сейчас вам расскажу, вы просто удивитесь, что творится в Итахлюме.
1: Ой, я вам тоже могу рассказать.
6: А это вас удивит, вы будете всю жизнь вспомнить. Вот смотрите, мне исполнилось 67 лет. Я пришел в Итахлюме, все документы принес, что я не работаю, что это, что у меня нету пенсии, не заслужил, там обманывали каплан, все принес. Они говорят, хорошо, вот вам 3900. Спокойно живите. Я сказал спасибо, как интеллигентный человек. Пошел отдыхать. Все. Проходят годы. 1 год, 2 года, 3, 4. Вот недавно, 5 лет прошло. И недавно я слышал, что один задал вопрос. Сколько должен получать человек, одиночка, ничего не имея, пенсия не имеет, ничего не имеет, вот, разведенный. Вы сказали конкретную сумму 4400 с чем-то шекелей.
1: Нет, от 70 до 80 4375.
6: Вот, хорошо. А вот эту сумму 4300 с чем-то шекелей я никогда не получал. Вот как мне поставили точку 3900, и 5 лет я получал его. Теперь я звоню... Это звоню секретарь сам сидит, или пкида сидит. Я говорю, почему такая сумма? У всех поднимается, у меня нет, что я какой-то идеальный человек, что ли? Она говорит, кто-то вам закрыл этот счет и сказал, что там написано деньги, у вас большие деньги, поэтому ничего не поднимал. Я говорю, какой-то абсурд. Как они закрыли мой счет, когда там все документы принесли, все закрытые, открытые счета, все с банка я принес деньги, какие есть. И это на протяжении 5 лет меня обманывали.
1: Скажите, пожалуйста, какие у вас сбережения есть?
6: Ничего нету. Ни машины, ничего нету.
1: А вы были в Итахлюме?
6: Попасть туда невозможно. Я еще раз позвонил.
1: Значит, послушайте меня. Послушайте. При всей технологии, я уважаю технологию, при всем этом, я вам... Где вы живете?
6: В Тель-Авиве.
1: Пожалуйста, обратитесь, назначьте очередь, как это не тяжело. Придите в Битуахлиуми. Сядьте напротив Пакида и скажите, что вот вы получаете такую-то, такую сумму. У вас нет никаких доходов. Вы просите разъяснить, почему вы получаете меньше, чем 4375 шекелей минус 120. Почему вы эту сумму не получаете? За счет чего они высчитывают у вас? Может, у вас есть какие-то еще доходы, о которых мы не говорим?
6: Нет, ничего нету.
1: Ни работаете, ни пенсии, ничего.
6: Ничего нету, голый. Вот как 22 года проработал, как ишак, и ничего не заслужил.
1: Пенсии не было, да?
6: Была, нет, нету, не откладывали.
1: Не откладывали, Йофи.
6: Все обман был, Каплан это все обман.
1: Я поняла, очень печально. Значит, вы делаете этот шаг, вы звоните, это бесполезно, не с кем говорить. Вы приходите к Пикеде, или у вас есть кто-то, кто владеет ивритом?
6: Ну, найду, там соседи есть.
1: Найду. Значит, надо написать письмо, что на протяжении 5 лет вы получаете пособие меньше, чем пособие с социальной надбавкой. Вы бы хотели знать, за счет чего у вас меньше пособия. Они будут обязаны ответить вам на письмо. Обязаны вам ответить на письмо. Или просто пойдите к Балаткааль. Звонить это бесполезно. К сожалению.
6: Хорошо, уважаемая Элла, скажите, пожалуйста, вот кто эти документы мои принимал, она имеет право закрыть мой счет? Она...
1: Нет, что, нет такого закрыть счет. Что значит закрыть счет?
6: Она написала мне письмо, она мне прислала, идите, зайдите в какой-то сайт, и откройте, там у вас большие деньги.
1: Нет, это какой-то фейк, никто этим не занимается в Битуахлюми. Это ерунда какая-то. Битуахлюми никогда не пишет вам, не говорит вам, идите туда, принесите это. Нет такого. Вы должны просто пойти к Балаткааль и сказать, вот это мое пособие. Почему оно меньше, чем пособие с социальной надбавкой? Закрытый, открытый, закрыли, открыли. Это несерьезно. Это не, никто никогда не открывает и не закрывает никакие счета.
6: Да, вот, Эллочка, смотрите, она мне говорит, зайдите.
1: Кто это она?
6: Секретарь.
1: Зайдите. Нету секретарши, есть мукет. Мукет не находится... В зоне ваших она включает компьютер и смотрит.
6: Да, вот она включила и написала мне, зайдите в сайт Арбитуа сайт. Я написал, зашел. Она говорит, там у вас деньги есть, поэтому у вас не прибавлялись деньги. Я зашел туда, там ничего нету, пусто.
1: А так, что, они не еще раз, еще раз, нет. Мы с вами пошли по третьему кругу. Бросьте все, что было, делайте то, что я вам говорю, вам будет ясно. Она не может вам говорить, это кто-то с вами шутку сыграл. Кида никогда не скажет, зайдите в этот сайт, зайдите в тот сайт. Это не, однозначно не могло произойти, это кто-то с вами играл. А вы должны четко в Битуахлюми подойти, и вы должны пойти в банк посмотреть, сколько у вас денег. Если у вас нет никаких сбережений, я бы еще взяла справку, откорректированную на сегодняшний день в банке, показать, что у меня ничего нет.
6: Да, скольки тысячи должно быть в банке, чтобы они мои дела рассматривали?
1: Ну, есть сбережения до 41 тысячи, не влияет.
6: Ну, у меня там 5-6 тысяч.
1: Тем более.
6: Хорошо.
1: Вот так сделайте, и все. К вам никто не звонил, вам никто из Битуахлюми, я имею в виду, не говорил эти вещи. Нет такого, чтобы сказали, зайдите туда, посмотрите.
6: Ну, я не знаю, откуда я с потолка не взял, Арбитуах сайт есть такой. Я зашел, нашел свою фамилию, и там написано, только я плачу вот эти все вот расходы, которые они... я должен платить в Битуахлюми, и все.
1: Окей, вы не должны платить Битуахлюми, вы не платите Битуахлюми, вам свыше 67 лет, вы не работаете, вы никому ничего не платите. У вас высчитывают из вашего пособия за Купат-Хулим, и больше вы ничего никому не платите.
6: Купат-Хулим.
1: Все, больше вы никому не платите в Битуахлюми. Пожалуйста, сделайте то, что я сказала, и вам это будет понятно.
6: Они меня выплатят, а что-нибудь...
1: Я не знаю, какое положение дел. Пожалуйста, сделайте сначала. Я не нави, я не могу вам сказать, или выплатят, или нет.
6: Спасибо вам.
1: Всего
6: спасибо,
1: вам спасибо. Доброго.
6: Спасибо.
0: Спасибо. Давайте мы послушаем немного музыки и затем продолжим нашу программу.

0: Продолжаем программу. Мы беседуем с Эллой Гидсон. Элла Гидсон, вернее, консультант по вопросам Института национального страхования, отвечает на вопросы наших радиослушателей. Кто у нас на линии? Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Я хочу поблагодарить Эллу Гидсон за ее консультацию, за ее колоссальное терпение.
2: Спасибо.
1: Вы делаете очень доброе дело. Здоровья вам на долгие-долгие годы.
2: Амин. Спасибо всем нам. Да, пожалуйста.
1: Теперь вопрос. Значит, женщина-альмана. Дети проживают за границей. Стаж работы в Израиле у нее 10 лет. На пенсии она уже более 11 лет находится. Получает от Бетахлюми, Кицватзикна, соцнадбавку и доплату за потерю кормильца. Вопрос. Будет ли она получать только пособие, если переедет на постоянное время жительства в одну из стран, в которой у Израиля подписано соглашение на выплату этих...
2: Вы мне можете сказать, какая страна?
1: Ну, не могу сейчас еще точно сказать, это решается. Ну, я так понимаю, что есть определенный список.
2: Это не имеет значения. Тут в данном случае не имеет значения. Она приехала, будучи замужем.
1: Да, да.
2: И она получает кицват шеирим, и она отработала всего 10 лет в Израиле.
1: Да, да, вот это у меня...
2: Угу, я понимаю. Да, и она уже не работает.
1: Более 11 лет на пенсии, да.
2: Более 11 лет на пенсии. Вы знаете, я боюсь... Поэтому мне очень важно знать, о какой стране идет речь. О какой стране идет речь? Есть тут несколько вариантов, которые я могу вам подсказать. Есть места, где она не может получать, если она не отработала 12 лет.
1: Mm-hmm.
2: Потому что она не была застрахована свыше 10 лет, так как замужняя женщина свыше 10 лет... она застрахована только в тот момент, когда она работает.
1: Mm-hmm.
2: А так как она вдова... Если бы она приехала бы вдовой, было бы другое дело. А так как она вдова и получает пособие,
1: да.
2: Она не отвечает на это определение. То есть она считается как замужняя женщина, которая отработала менее 12 лет.
1: Угу.
2: Теперь, есть страны, в которых продолжают, есть страны, в которых не продолжают.
1: Угу.
2: Поэтому... Вам придется написать письмо в Битуахлюми, указать в страну, в которую она собирается ехать, и они вам должны дать ответ на это.
1: А на сегодняшний день Англия как рассматривается? Нет подписи конвенции такой?
2: Англия есть конвенция, в Британии у нас есть конвенция.
1: Ну, вопрос опять же таки о 10 лет стажа, да?
2: Да, там тут и идет вопрос о 10 лет стажа. Но если есть конвенция, может быть, она, да, будет получать. Кицват шеирим тоже надо проверить, сколько лет она получает. Ну, понятно, что ашлама тахнаса она не будет получать.
1: Ну, это понятно. Кицват шеирим более года.
2: Я понимаю. Вот, значит, это надо проверить более конкретно. Я тоже могу проверить, но, конечно, не во время нашего с вами эфира.
1: Да. Большое спасибо. Я поняла, в общем-то, общее положение такое.
2: Да.
1: Огромное спасибо.
2: Всего вам
1: спасибо.
2: Доброго. Да. И вам успехов.
0: Спасибо. Спасибо большое. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
3: Да, добрый день. Мы с женой пенсионеры. Оба работаем. Жена получает 3000, я получаю 800 шекелей, и по мне еще вообще буду меньше.
2: Откуда вы получаете 800?
3: Битухлюми. А, не-не, я работаю.
2: Сколько вам лет?
3: 67 уже есть. Мы пенсионеры, работаем. Жена 3000, и я 800 сейчас получаю.
2: Что такое 800?
3: Шекели. 800 шекелей я сейчас получаю.
2: Вы работаете? Сколько зарабатываете?
3: 800 шекелей.
2: Что 500 шекелей?
3: 800 шекелей я зарабатываю в месяц.
2: Вы зарабатываете? Это не пособие, это зарабатываете?
3: Не-не, все нормально, все хорошо здесь. Жена 3000, больше, чем я, намного. А я в дальнейшем не знаю, как буду работать, не буду, по здоровью. Битухлюми, значит, берет оздоровительные 320 с чем-то шекелей, нормально, как я, мужчина, с меня. Вопрос. На меня, значит, где я работаю, Битухлюми дал разрешение, чтобы меня не брали оздоровительные Битухлюми. Можно сделать так, это вопрос какой? Можно дальше, чтобы меня снимали, а жены не снимали. Возможно?
2: Я не поняла. Я ничего не поняла. По всем законам и правилам Битухлюми, когда идет речь о семейной паре, получает ли она социальную надбавку, снимает 123 шекеля, если не получает, то 340 с мужа снимают.
3: Да, да.
2: Что вы хотите...

0: получает пособие по старости?
1: Ничего мы не получаем.
0: Почему она не получает?
1: Не, мы получаем оба, мы оба пенсионеры, мы все получаем.
0: Минуту. Отвечайте, пожалуйста, на мой вопрос. Сколько лет ваша супруга проработала?
1: Она проработала нормально, но считается...
0: Нормально это что?
1: 25 лет.
0: Почему она не получает свое пособие по старости?
1: Она получает, но оба получаем.
0: Я спрашиваю про нее. Она получает свое пособие по старости?
1: Да, она получает где-то 2700, и я то же самое. Да.
0: Так почему, говорите, мы вместе? Она получает свое пособие, вы получаете свое пособие.
1: Верно. Но с меня снимают битухлю.
0: Все правильно. С нее не должны снимать, и заработной платы никакое пособие.
1: Я на работе, с меня не снимают, битухлями сдал справку, что с меня не снимают ни битухлями, ни оздоровительные.
0: А тем более с нее не могут снимать.
1: А я хотел бы поменяться.
0: Поменяться на что?
1: Чтоб с меня снимали.
0: Так с вас снимают.
1: Не-не-не-не, что с меня с работы. С работы, что с меня снимали битухлями и оздоровительные, а с нее не снимали. Сейчас меня
0: а
1: не
0: с нее
1: снимали.
0: Никто не может снимать, у нее никто не снимает.
1: Она работает.
0: И что?
1: Она работает
0: и получает пособие по старости. Если она работает и получает пособие по старости, если с нее не снимают ничего.
1: С работы снимать битухлю.
0: Значит, это неправильно. Надо подписать письмо и попросить, чтобы перестали снимать битухлюми с ее заработной платы, так как она получает пособие по старости.
1: Понятно. Спасибо. Да.
0: Пожалуйста.
1: Да, до свидания.
0: Пожалуйста.
2: Спасибо большое. У нас есть вопрос от радиослушателя. Честно говоря, я не поняла, но я надеюсь, что вы, Элла, поймете. Сейчас, секундочку. Вы согласились привести пример вычета денег за автомобиль, например, стоимостью 30 или 40 тысяч соцдобавки, пишет нам радиослушатель. Прошу сделать это в этой передаче, желательно на примере для пенсионера, работающего или неработающего, и также нужно ли в конце расчета делить на 12 месяцев, что, похоже, не всегда делят.
0: Ну, я не думаю, что я сейчас это сделаю в прямом эфире. Это надо...
2: разбираться.
0: Приготовить расчет. Я тоже есть не компьютер, да. И нет никакой проблемы сделать такой расчет. Просто нет никакой проблемы такой расчет сделать. Я сделаю этот расчет, и я вам расскажу. Нет, не делится на 12 месяцев, просто то, что получается в результате вот этой схемы, о которой я буду говорить, высчитывают эту сумму после 3%. Так что сейчас я...
2: Да, понятно. Окей. Хорошо, есть еще вопрос. Жена 63 года, 4 месяца, работает, получает пенсию 1700, зарплата 6500, кицбадзикна 2600. На работе отдала письмо от Битохлюми о ПТОР на выплаты в Битохлюми на 26-й год. Продолжают снимать отчисления в Битохлюми, Битох бреют. Вы сказали, что они не имеют права снимать зарплаты на Битохлюми, а Битох бреют имеют право снимать? Спрашивает радиослушатель.
0: Или мужчина, или женщина, которые начинают получать пособие по старости, когда они работают... Если они получают пособие по старости, с их заработной платы не высчитывают ни битуахлюми и ни за медицинское страхование, так как это все высчитывается из его или ее пособия. Если идет речь о замужней женщине, муж, который еще не получает пособие, у нее ничего не высчитывают. Только когда муж начинает получать пособие, у него высчитывают за пару. Так что нет, никаких вычетов не должно быть.
2: Понятно, хорошо. Давайте тогда послушаем радиослушателей. Здравствуйте.
3: Алло.
2: Да.
3: Здравствуйте, это я на линии?
2: Да-да.
3: Здравствуйте, девочка. У меня такой вопрос. Меня зовут Алла, мне 84 года, и я получаю пособие как вдова с социальной надбавкой. И получаю еще от Битуахлиуми часы по уходу. У меня такой вопрос. В Битуахлюми есть какая-то градация уровней пособия. Третий уровень, четвертый, 4,5, да. 5. Вот я не понимаю, объясните, пожалуйста, что это за градация и какой уровень у меня тогда получается.
0: Ой, я вам не могу сказать, какой уровень. Градация

0: в зависимости от того, в какой степени вы функционируете, в какой степени вы зависите от помощи другого человека. Есть 6 уровней. Шесть уровней, естественно. Первый уровень – это самый легкий.
1: Самый высокий – 6, да?
0: 6 уровней. Первый уровень – это самый легкий. 6 уровень – это самый тяжелый. Это человек, который...
1: А самый легкий – это сколько?
0: Первый уровень.
1: А, первый. Ну вот было у меня, по-моему, 3-й, сейчас 4-й или 4,5. Я даже не знаю, не могу не понять, как это идет.
0: А какой вопрос у вас? У вас чисто... общий
1: так
0: вопрос.
1: Я вот хочу знать, какой у меня уровень.
0: А зачем вам это надо знать?
1: А там же всякие пособия и условия, они зависят от этих уровней.
0: О каких пособиях вы говорите, что зависит?
1: Ну, всякие помощи, которые...
0: Сколько часов у вас?
1: А?
0: Сколько у вас часов?
1: У меня 21 час.
0: У вас 21 час. Я поняла. Да, надо полагать, что у вас 4 уровень.
1: 4, да?
0: Надо полагать, что у вас 4 уровень, да.
1: Не больше.
0: Нет.
1: А то, что у меня еще 9 часов от Клем Конференс, это не имеет значения,
0: это
1: да?
0: Это другое.
1: Это другое.
0: Да.
1: Значит, 4. А кто получает 6 уровень, вы не скажете?
0: Не дай бог.
1: Не дай бог, да? Понятно. Хорошо. Спасибо большое.
0: Всего вам доброго.
1: А как увеличиваются эти уровни?
0: Смотрите, если вы чувствуете, что ваше состояние здоровья ухудшилось или ухудшается значительно, вам надо принести справки откорректированные, которые дают картину вашего состояния, и подать в битуоклюме на ухудшение.
1: Понятно. Понятно. И все, да?
0: Да.
1: И потом они битуоклюме разбирается в этом.
0: Ну да,
1: этом
0: понятно.
1: Вопросе.
0: Да, да.
1: Угу. Хорошо, спасибо большое. Всего вам хорошего.
0: Да,
1: Илочка.
0: Всего
1: будьте
0: доброго
1: здоровы,
0: вам.
1: До свидания.
2: Спасибо. И здравствуйте. Кто у нас на линии? Алло.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Меня зовут Ира, я живу в Хайфе. Когда мы репатриировались, мне было 49 лет, мне было 47 лет, а мужу 49. До пенсии мы оба работали, и после пенсии тоже. Сейчас оба не работаем, оба после 70. И каждый из нас получает кицвадзекна по отдельности. Это правильно, если нам больше 70, и каждый отдельно получает.
0: Каждый заработал свое пособие, каждый получает свое пособие. Это, конечно, правильно. Может быть, вы хотите спросить, или вам полагается еще что-то дополнительное? Вот это вопрос. Или вы хотите...
3: Нет, я дальше хочу спросить. Если мы подаем на социальную надбавку, мы будем получать вместе, отдельно? И если случай,
0: нет,
3: когда...
0: нет, социальная надбавка будет выплачиваться одному из супругов. На двоих, естественно. Это берутся два пособия, которые есть у вас и у вашего мужа пособия. Это два пособия. И тогда проверяется и добавляется, как правило, муж добавляют до определенного уровня.
3: А есть ли случаи, когда кто-то один из семьи получает социальную надбавку?
0: Нет.
3: Понятно. И тогда следующий вопрос. Ну, поскольку мы работали, у нас есть Керен-Эштальмут, причем 3 Керен-Эштальмута на двоих.
0: 3 Керен-Эштальмута на двоих?
3: Да.
0: Что значит 3 Керен-Эштальмута?
3: Неважно, просто 3 разных. Неважно, является ли это нехес финанси?
0: Конечно.
3: А какая формула расчета для социальной надбавки, ну, чтобы понять, насколько это влияет?
0: Если это выше, чем 62 292 шекеля...
3: Так.
0: Это, значит, вы берете только сколько у вас есть, минус 62 292, и из этой суммы 4,17%.
3: И это 4,17%?
0: 4,17% разделенное на 12. И то, что получается в результате этого действия, высчитывается из пособия, из социальной надбавки.
3: Хорошо, спасибо. И это все вопросы на сегодня.
0: Всего доброго.
3: Спасибо большое вам и ведущей. До свидания.
2: Спасибо. Да, я думаю, что мы успеем еще на один вопрос ответить, если быстро. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Мы вас слушаем.
3: Добрый день, Элла Гитцман. У меня к вам очень простой вопрос. Мы с мужем живем на пособии Астахат-Ахнаса. Мне 76, мужу 81. Мы получаем 6925 вместе. Скажите, пожалуйста, какую сумму нам можно дорабатывать? Разрешено. Чтобы не повлияло.
0: 3786 на пару не влияет.
3: 3786 это не влияет на вот эти... На все это. Да. Все. Спасибо вам большое. До свидания.
2: Спасибо. Спасибо всем, кто нам звонил, всем, кто нас слушал. Спасибо, Элли Гитцман, огромное. Илай Беншабат, звукооператор, продюсер Таня Барская сегодня в этом эфире. Меня зовут Юлия Цодекс. Спасибо всем. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо.

0: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий в соответствии с условиями мероприятия.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. После затишья, длившегося около суток, примерно полчаса назад в районе Манары и Кирьят-Шмоне сработали сигналы тревоги, предупреждающие о проникновении вражеского беспилотного летательного аппарата. Корреспондент КАН Руби Амершлаг передает, что была выпущена ракета-перехватчик. В пленарном зале Кнессета началось специальное заседание по выбору следующего государственного контролера. Баллотируются судья Йосеф Элерон и адвокат Михаэль Рабелло. Председатель Кнессета Амир Охана объявил кандидатов и разъяснил процедуру тайного голосования за ширмой. По окончании голосования подсчет голосов осуществит избирательная комиссия, состоящая из депутатов от коалиции и оппозиции под контролем секретаря Кнессета и юридического отдела. Согласно закону, для избрания кандидату необходимо заручиться поддержкой не менее 61 депутата Кнессета. Если же никто не наберет этого большинства, состоится повторное голосование, в котором победит кандидат, получивший простое большинство голосов. Избранный контролер вступит в должность 4 июля. Полиция задержала 16-летнего жителя Маале-Адумим по подозрению в жестоком избиении собаки, которое произошло около двух недель назад в деревне Атара близ Рамаллы. Командующий округом Иудеи и Самарии генерал-майор Моше Пинчи сообщил, что сразу после получения видеозаписи издевательств было начато интенсивное расследование с целью установления местонахождения и задержания подозреваемого. Он охарактеризовал случившееся как тяжелый шокирующий инцидент жестокого обращения с животным. И добавил, что полиция продолжит действовать решительно для полного завершения расследования и привлечения подозреваемого к ответственности. Об этом сообщает корреспондент КАН Анастасия Стуканова. На заседании финансовой комиссии Кнессета в ходе обсуждения закона о субсидиях на содержание детей в яслях разразился скандал. Гилад Кариф от фракции «Демократим» прервал председателя комиссии Муше Гафни от «Ядута Тора» и заявил, что на этой неделе семьи переживают траур по своим детям, павшим на поле боя, в то время как Гафни продвигает массовое уклонение от призыва и безделья. Он назвал главу комиссии наглецом и добавил, что хотя бы один его ребенок должен отслужить в армии. Корреспондент КАН Декла Аарон Шафран передает, что возмущение депутата Кнессета Карива вызвал тот факт, что председатель финансовой комиссии Гафни заставил замолчать его коллегу по фракции Нааму Лазими, когда потребовал от нее закрыть рот. В Индии по меньшей мере 21 человек погиб при пожаре в жилом квартале в Дели. По сообщениям индийских средств массовой информации, некоторые из пострадавших являются иностранными гражданами, которые прибыли туда для прохождения медицинского лечения. Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго, унесшая жизни более 200 человек за последние два месяца, нарушает подготовку национальной сборной по футболу к чемпионату мира. Власти Испании отменили товарищеский матч между сборными Конго и Чили, который должен был состояться на следующей неделе на основании рекомендаций городского департамента здравоохранения «Ла Линеа» в связи с угрозой для общественного здоровья. Из-за опасения распространения вируса сборная Конго находится на трехнедельном карантине в Бельгии по требованию Оргкомитета и правительств США, Канады и Мексики. Корреспондент КАН Йоав Барович передает, что после приземления в Хьюстоне на следующей неделе члены делегации пройдут комплексное медицинское обследование перед своим первым матчем на турнире против сборной Португалии 17 июня. Прогноз погоды завершит выпуск новостей. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде составит сегодня 29 градусов, в Хайфе будет 27, а в Бейершеве ожидается 34. В Эйлате воздух прогреется до 40 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире КАН РЭКА слушайте в 15 часов. Доброго дня! Шалом Миру Шалаем!
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН РЭКА.

я к вам травою прорасту, попробую к вам дотянуться. Как почка тянется к листу, вся в ожидании проснуться. Однажды утром зацвести, пока ее никто не видит, а уж на ней роса блестит и сохнет, если солнце выйдет. Оно восходит каждый раз и согревает нашу землю, и достигает ваших глаз, а я ему уже не внемлю.

летится. О, не лети так жизнь, слегка замедли шаг. Другие вон живут, неспешны и подробны.

Моцарт в легком опьянении шел домой. Было дивное волнение, день шальной.

e al tà. Cosa todo è la scripti e al tà. Пусть берут его.

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кам-Река.
1: Я увидел во сне можжевеловый куст. Я услышал

Мне что-то стало трудно дышать, что-то со мной нужно решать. То ли это болезнь суеты, то ли это боязнь

искусство кройки и шитья. Я пошутил, а он пиджак серьезно так перешивает, а сам-то все переживает.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступили сообщения о том, что в районе Галилейского выступа на севере страны Эцбаа-Галиль прозвучали сигналы тревоги. Корреспондент Кан Руби Амершлаг передает, что ПВО Цагаля выпустили несколько ракет-перехватчиков. Сведений о пострадавших не поступало. Президент Дональд Трамп в одном из интервью подтвердил информацию о том, что у него был очень напряженный разговор с главой правительства Беньямином Нетаньяху. По словам президента, в этом разговоре он даже употребил нецензурные выражения и сказал, что если бы не он, то Нетаньяху уже сидел бы в тюрьме. Трамп отметил, что его очень беспокоит то, что Израиль продолжает вести боевые действия в Ливане, и подчеркнул, что он считает, что такие действия надо немедленно прекратить. Вместе с тем, президент указал, что у него хорошие отношения с израильским премьер-министром. Касаясь иранской темы, Трамп заявил, что его администрация работает над достижением сделки и что руководство Тегерана уже выразило согласие на отказ от ядерного оружия. Кроме того, президент Соединенных Штатов сказал, что в контактах участвует и духовный лидер Ирана и не исключил возможность того, что на определенном этапе может состояться их личная встреча. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар-Йосеф. Отец бойца бригады Гевати, участвовавшего в инциденте в Южном Ливане, в котором погиб доктор в ранге капитана Ори Йосеф Сильвестр, направил резкое письмо начальнику генерального штаба Цагаля и главе правительства. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что в этом письме отец военнослужащего выразил возмущение тем фактом, что солдаты Цагаля оказались легкой мишенью для террористов Хизбаллы. По его словам, у солдат нет должной защиты от тех дронов, начиненных взрывчаткой, что запускают боевики Хизбаллы. Он подчеркнул, что в том инциденте дрон попал в армейский бронетранспортер «Намер», а два других дрона, разорвавшиеся в том же месте, стали причиной ранений еще нескольких военнослужащих. Он обвинил руководство страны в том, что своими неправильными решениями они связывают руки бойцам Цагаля и указал, что жизни наших солдат важнее любых соглашений, какие играют на руку американцам. К другим темам. На пленарном заседании Кнессета проходит повторное голосование по избранию нового госконтролера после того, как выяснилось, что после проведения первого раунда ни один из кандидатов не набрал необходимого количества в 61 голос. В первом туре голосования судья Йосеф Эльрон удостоился поддержки 60 депутатов Кнессета, в то время как за адвоката Михаэля Рабило проголосовали 57 депутатов. В соответствии с существующим законом, во втором туре кандидату не обязательно набирать 61 голос. Для его избрания достаточно простого большинства. Поступили сообщения о том, что второе тайное голосование по избранию в Кнессете нового госконтролера было прервано после того, как депутаты от партии Ликуд потребовали от остальных членов правящей коалиции сфотографировать их избирательные бюллетени. Депутат от Ликуда Кэти Шитрит сделала селфи, на котором видно, как она голосует. Депутаты Кнессета от парламентской оппозиции выразили в связи с этим резкий протест и потребовали проведения повторного тайного голосования. Кандидатом, которого поддерживает глава правительства на пост госконтролера, является адвокат Михаэль Рабило. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, завтра дальнейшее потепление будет жарче обычного для этого времени года. В пятницу температура немного понизится, однако по-прежнему будет выше, чем обычно в это время года. В Иерусалиме сегодня днем 30 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Галилее 27, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 40 сантиметров, температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская, радио Канрека. Желает всем хорошего дня и, конечно, музыки. Сегодня тема нашей встречи – это песни на испанском и на португальском языках. Испаноязычный музыкальный мир очень богат. И это часть ваших просьб, скажем так, заявок музыкальных, которые успела получить в большом количестве. Начинал наш эфир Энрико Иглесиас и продолжает с отелем «Калифорния», но в испанской версии «Gypsy Kings».

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Корреспондентка Канбет Текла Арон Шафран передает, что, реагируя на сегодняшние события в Кнессете, связанные с тайным голосованием при избрании нового госконтролера, председатель партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман написал на своей странице в социальной сети, что Бениамин Нетаньяху – это самая настоящая тряпка, и он стремится превратить в тряпку и законодательный орган страны. Председатель арабского блока Хадаш-Тааль Айман Уда написал по поводу действий премьер-министра. Когда-то Нетаньяху хотел фотографировать арабских граждан, голосующих на избирательных участках. Сегодня он хочет фотографировать своих слуг в Кнессете. Лидер партии «Демократим» Яир Голан заявил, что Ликуд превратился в преступный семейный клан, и бороться с Ликудом надо так, как ведут борьбу с преступными кланами. К другим темам. Некоторое время назад власти Кувейта сообщили о том, что один человек погиб и более 60 получили ранения в результате ракетного обстрела этой страны, осуществленного Ираном минувшей ночью. Среди раненых есть рабочие аэропорта Кувейта, а также авиапассажиры. Резкий рост напряженности в Персидском заливе, который наблюдался там прошлой ночью, привел к увеличению цены на нефть на мировых рынках в среднем на 2%. Поступила информация о том, что ракеты-перехватчики, выпущенные ПВО «Цагаля», перехватили две воздушные цели. Они были направлены террористами Хизбаллы в сторону населенного пункта Рехес-Рамим в Верхней Галилее. Корреспондент Кан Руби Амершлаг передает, что обошлось без пострадавших. Как мы уже передавали ранее, президент Дональд Трамп в одном из интервью подтвердил информацию о том, что у него был очень напряженный разговор с главой правительства Бениамином Нетаньяху. По словам президента, в этом разговоре он даже употребил нецензурные выражения и сказал, что если бы не он, то Нетаньяху уже сидел бы в тюрьме. Трамп отметил, что его очень беспокоит то, что Израиль продолжает вести боевые действия в Ливане, и подчеркнул, что он считает, что такие действия надо немедленно прекратить. Вместе с тем, президент указал, что у него хорошие отношения с израильским премьер-министром. Касаясь иранской темы, Трамп заявил, что его администрация работает над достижением сделки, что руководство Тегерана уже выразило согласие на отказ от ядерного оружия. Кроме того, президент сказал, что в контактах участвует и духовный лидер Ирана, и не исключил возможность того, что на определенном этапе может состояться их личная встреча. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар Йосеф. Отец бойца бригады Гевати, участвовавшего в инциденте в Южном Ливане, в котором погиб доктор в ранге капитана Цагаля Ори Йосеф Сильвестр, направил резкое письмо начальнику генерального штаба Цагаля и главе правительства. Корреспондентка Кан Кармела Минаше передает, что в этом письме отец военнослужащего выразил возмущение тем фактом, что солдаты Цагаля оказались легкой мишенью для террористов Хизбаллы. По его словам, у солдат нет должной защиты от тех дронов, начиненных взрывчаткой, что запускают боевики Хизбаллы. Он подчеркнул, что в том инциденте дрон попал в армейский бронетранспортер «Намер», а два других дрона, разорвавшиеся в том же месте, стали причиной ранений еще нескольких военнослужащих. Он обвинил руководство страны в том, что своими неправильными решениями оно связывает бойцам руки, и указал, что жизни наших солдат важнее любых соглашений, какие играют на руку американцам. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра дальнейшее потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу небольшое понижение температуры, в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Зафер Салим, продюсер Мирем Гилевич, Игорь Харифов. В эфире «Побочные эффекты» программы о литературе. Как раз, по-моему, по моему неленинскому мнению, сказал бы, является важнейшим из искусств. Хотя у этого вовсе не следует, будто иными искусствами возможно пренебрегать. Итак, новости. Премия «Ясная поляна» объявила короткий список номинаций «Иностранная литература» 24-го сезона. В него вошли 11 произведений из Австралии, Анголы, Великобритании, Германии, Исландии, Китая, Кувейта, Турции, Южной Кореи и Японии. Среди финалистов Робби Арнот, «Ламберлост», и, по-моему, на этот роман нужно обратить внимание. Саманта Харви «По орбите». Харви получила Букера несколько месяцев назад. Хальгрим Хольгессон «Женщина при 1000 градусов Цельсия». Ханьша Гун «Словарь Матяо». Имена лауреатов будут объявлены в октябре на ежегодной церемонии вручения премии «Ясная поляна». Лауреат номинации «Иностранная литература», зарубежный автор, получает 1 200 000 рублей, а переводчик книги становится обладателем премии в размере 500 тысяч. Тем временем, на прошлой неделе в Ирландии состоялась церемония объявления лауреата очень почетной и престижной Дублинской литературной премии. Эта награда вручается ежегодно на протяжении 31 года. В качестве претендентов рассматривают книги, изданные на английском языке, при этом не имеет значения, перевод это или язык оригинала. В случае, если автор получает награду за книгу, написанную изначально на английском, ему полагается 100 тысяч евро. Если же лауреатом становится автор переведенного произведения, он делит вознаграждение с переводчиком 75 тысяч и 25 соответственно. В этом году в шорт-листе Дублинской премии было 6 книг. Эрик Шакур «Что я о вас знаю», Оушен Вонг «Император радости», Али Смит «Глиф», Магдалена Блажевич «В конце лета», Брижит Джиро «Живи быстро» и Лоран Бине «Игра перспектив» или «Игра перспективы». Там очень любопытный роман, и можно понимать в обоих смыслах. Лауреатом Дублинской премии стала шотландская писательница Али Смит с романом «Глиф». Но это достаточно уже известный, маститый автор. Объявляя лауреата, мэр Дублина так сказал о книге. «Это замечательное и трогательное произведение. Через двух молодых героинь, живущих во все более авторитарном обществе, автор сообщает нам, что смелость не всегда проявляется громко, но всегда имеет значение». Первое издание романа «Гарри Поттер и философский камень» в мягкой обложке продали на аукционе в Великобритании за 17 тысяч фунтов стерлингов. Экземпляры нашли на чердаке дома в Эдинбурге спустя десятилетия после публикации книги. Книгу в 1997 году получила на рецензию книжный обозреватель Катрина Макникол из Шотландии, и тогда стоимость романа составляла 5 фунтов стерлингов, 4,99. По данным издания, Макникол так и не прочитала книгу Джоан Роулинг и убрала ее в коробку, где экземпляр пролежал более 30 лет. Хороший книжный обозреватель. Редкое издание обнаружили во время уборки на чердаке. После этого книгу передали аукционному дому Rare Book Auctions. Эксперты заявили, что экземпляр сохранился почти в идеальном состоянии и назвали его одним из лучших среди подобных лотов, появлявшихся на рынке. Торги прошли в Стаффордшире. Книгу купил частный коллекционер из Великобритании. Его имя не раскрывают. Криминальная такая хроника с оттенком, как говорится. Нидерландский археолог Вим Дейкман задержан полицией после того, как отказался передать городским властям Маастрихта фрагменты костей, которые могут принадлежать Шарлю де Бацу де Кастельмору Шевалье Д'Артаньяну, прообразу одного из самых известных персонажей мировой литературы. Речь идет о фрагменте кости руки и двух зубах, которые были возвращены в начале мая из Германии после лабораторных исследований. Археолог лично забрал останки, заявив, что власти Маастрихта, формальные владельцы находки, собирались отправить их обратно обычной почтой, но он счел это слишком рискованным. Позднее его освободили, он передал кости, которые ранее отдал на хранение своему знакомому, чиновникам городского совета. Д'Артаньян, гасконский дворянин, стал при Людовике XIV капитан-лейтенантом и фактическим командиром самой элитной в гвардии роты серых королевских мушкетеров, получившей свое наименование по масти лошадей. Капитаном роты являлся сам монарх. Д'Артаньян погиб в 1673 году во время одной из стычек при осаде французами Маастрихта, в отличие от литературного героя, так и не сделавшись маршалом. Это был почти единственный человек, который сумел заставить людей любить себя, не делая для них ничего, что обязывало их к этому, сказал король, узнав о гибели своего приближенного. Предположительно, причиной смерти прославленного мушкетера стала мушкетная пуля, попавшая в грудь. Как это бывает во время осад, тело быстро похоронили в районе церкви святых Петра и Павла, могила впоследствии оказалась утраченной, Подлинность останков должен будет подтвердить анализ ДНК. И сейчас ученые сравнивают образец ДНК, извлеченный из зубов, с ДНК потомка семьи Де Бац. Результаты экспертизы пока не опубликованы. Ну что, поэзия. В общем, достаточно поэтичный, мне кажется, рассказ был. Ну, теперь поэзия. Елена Шумара сегодня. Шумара Елена Викторовна, российский поэт и прозаик. Живет в Санкт-Петербурге, преподает в педагогическом университете и играет в уличном театре пантомимы и клоунады. Член Союза писателей России. Лауреат российской литературной премии «Рукопись года» и премии имени Виктора Галявкина за роман «Если я буду нужен». Рассказы и стихи публикованы в сборниках издательства СТ, «Северо-Запад», «Крафтовая литература», в журналах «Аврора», «Дружба народов», «Дон», «Балтика» и других. И сейчас несколько стихотворений Елены Шумары. То есть она заняла второе место вот на состязаниях на премии Левитанского. Первое занял так сказать, человек, которым я читал в прошлый раз. Сегодня давайте Елену Шумару. Мне кажется, стихи лучше. «Если Анна убьет Альфреда». Анна стоит на твердой солнцем нагретой плитке. Анна стоит босая в маечке и трусах. В Сестринской пахнет спиртом, тихо играют шнитки. Нервный Альфред, у Анны черная полоса. Свитер у Анны колкий, с косами крупной вязки. Свитер лежит на стуле, скрученный в 100 узлов. Окна закрыты, воздух словно варенье вязки. Анна собачий дышит. Анне не повезло. Входит. Сестра не Анны, просто сестра в халате. Доктор с седой бородкой, тонкий, как Дон Кихот. Доктор недолго пишет Анне бумажку. Нате, это у вас от нервов, это у вас пройдет. Анна берет со стула колкий и мятый свитер. Анна берет бумажку, полную закорюк. Нервный Альфред смеется, пляшет святого Витта. Анне в живот втыкает острый рыбацкий крюк. Рыбий, скругляя губы, Анна на леске блеклой тащится за Альфредом в лысый больничный сквер. Ветрено. От столовой тянет вчерашней свеклой. Ветрено и свекольно в Аниной голове. Ласковый кот, колтунный, будто в давнишних дредах, трется о ногу Анны, фыркая и мурча. Что там в бумажке, Анна? Если убить Альфреда, может быть, все же выйдет. Жалкая, но ничья. Наш. Этот город мал, будто тесный лифт, врезан в камень, рыбин, невесел, и без таких, как мы, он слегка горчит, дурачин. Без таких подарками никого, шины визг слышнее, чем грохот волн, и совсем никто не жует сирень, скука тень. Мы балбесы, пузом на парапет, воробьиный рой тарахтит в крупе, не молчи, толкайся и ты, старик, чик-чирик. И твоя рука на моей руке, и портвейн болтается в рюкзаке, по воде идут караси и кит, чудаки». Корабли наши гавани там и тут рассекают рострами пустоту, режут вены рек, и наутро в путь не вернуть. Эта ночь хмельная, белым бела, пляшет снежный пух, и один атлант озорно качает второй этаж, тоже наш. У таких, как мы, в голове салют, я горбушку Дарницкого солю, ты пускаешь дым над моим плечом, дурачье. Этот город стар и почти забыт, он под небом есть, но не голубым. Кто спасет его от седой зимы? Только мы». Ну, еще одну прочту. Нельзя. «Мама сказала, если погладить кошку, ту, что за домом лижет седое пузо, я стану лысый. В правую руку ложку. Левой вкуснее, левой нельзя. Ритузы мелко кусают ямочку под коленкой. Вот бы содрать их и ших-ших-ших по коже. Кошке везуха, ходит на четвереньках, попой сверкая. Я бы хотела тоже. Тапки снимаю, лезу на ручку кресла. Нос об окошко плющится поросячий. Кошка внизу зевает. Куда полезла? Завтрак остынет, живо, пока горячий. Гадкая манка, шумно в тарелку дую. Можно и риску, кашу доешь сначала. Волосы, ну их, мне бы ее седую гладить по пузу, чтобы она мурчала». Вот это Елена Шумара, и мне эти стихи очень нравятся. Там есть шероховатости, но они даже такие дразнящие, классные. Как бы она могла обойтись и без них, но это все очень, по-моему, здорово. Читал бы еще, но время подгоняет. И я думаю, что вот она-то и заслуживала бы первой премии Левитанского в номинации «Поэзия». Так, дальше мы сегодня о книгах. Вот сегодня у нас во всех разделах книги, книги, книги. Мы начинаем с дел издательских. Вот и на линии с нами директор издательского дома «Бейт-Нелли» Алла Серебринская и заместитель директора, основательница издательского дома «Бейт-Нелли» Неля Шнайдер. Приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь. Очень рады.
2: Добрый день, добрый.
0: Значит, вы принимали участие в очень разросшемся в последнее время событии. Вы были в чемодане. Что делали, чем хвастали?
1: Вы знаете, мы получили огромное удовольствие. Это действительно шикарное было мероприятие. Оно проходило в музее «Анну». И там мы представляли книги наших авторов и наши проекты. Это и «Литературный престиж», и «Мой Израиль», и другие наши проекты. И настолько там было все это организовано шикарно. И принимали участие наши коллеги, там другие издательства, и книжные магазины, и Союз русскоязычных писателей Израиля. И также было представлено и прикладное творчество очень широко. То есть там и керамические изделия, и украшения ювелирные, и картины, и чего там только не было. А для детей там просто это был рай земной, там... Для них были разные работы с детьми, и спектакли, и концерты. В общем, действительно, это что-то грандиозное там они сделали. А мы еще получили такой бонус, экскурсию с профессиональным гидом по музею. Это вообще это что-то невероятное. Шикарный музей, кто еще там не был, обязательно... надо посетить. Это просто вообще...
2: Да. Рим — это наша книга.
1: Древнего мира, да.
0: Вы выставляли свои книги там?
1: Да, да. Мы представляли книги наших авторов. Там были и Эдуард Тополь, и Александр Каневский, и другие наши замечательные авторы. Антонина Глазунова, Ефим Ташлицкий, Александр Казарновский. Вот, Моисей Лемстер. То есть мы большой спектр наших авторов там представляли, и очень высокие оценки получили от читателей. Говорили действительно, что у нас очень серьезные книги, профессионально сделанные, очень качественные. И даже к нам тоже первый клиент пришел от читателей, которые понравились наши книги. Она у нас сейчас пришла и заказывает книгу для себя.
0: Так, нормально. В общем, это и есть, собственно говоря, смысл всех таких, мне кажется, собраний, и чтобы как-то подтолкнуть... Да. Алло.
1: Да-да. Да. Это действительно, да, было очень шикарно.
0: И здорово.
1: И новые знакомства какие-то получились, и общение. Это действительно шикарно.
0: То есть можно сказать, что вот этот фестиваль, назовем его так, в «Чемодане», за несколько лет превратился в достаточно масштабное мероприятие для магазинов, для издательств, для читателей, для, не знаю, просто для... и событием стал культурной жизни. Безусловно, можно так сказать. Алло.
1: Алло. Да, мы второй раз уже участвуем в таком мероприятии. И в прошлом году мы были, это было как раз на Пурим. Это вообще было тоже шикарно, потому что мы были в костюмах, это было такое праздничное настроение. А в этом году мы тоже должны были быть на Пурим, но из-за военных действий перенесли на Шавуот. И тоже получилось очень-очень шикарно.
0: Хорошо, значит, здесь мы ставим такую крепкую птичку, жирную, все хорошо. Что нового у авторов вашего издательства, так спрошу? То есть каких-то вы уже назвали, вы продолжаете работать с вашими постоянными авторами, вы приобретаете новых авторов. Как вообще происходит дальнейшая жизнь издательства, повседневная жизнь издательства?
1: Да, я сейчас расскажу. Единственное, что я хотела, если мы уже говорим про мероприятия, мы просто под огромным впечатлением. Вот 1 июня мы участвовали на международном форуме пятилетия Конгресса Содружества наций и 23-летия Конфедерации женщин. Мы первый раз попали на это мероприятие, и такое сильное впечатление у нас от этого. Мы там тоже представляли книги наших авторов, и мы познакомились с таким огромным количеством таких целеустремленных, энергичных женщин, которые собрались на этом конгрессе, и они о себе рассказывали, они проводят такую огромную работу, плюс они шикарно выглядят, показывали там и шикарный показ мод-план, и шикарная коллекция шляпок. Они еще и пели оперными голосами. То есть это вообще, это был какой-то такой праздник для нас потрясающий просто. Мы под огромным впечатлением. И тоже я выступила там и рассказала о нашей деятельности, показывали, представляли книги наших авторов, наши проекты. И тоже люди очень хорошо откликнулись. И уже тоже у нас есть клиенты, которые обратились к нам, чтобы издать книги. Это потрясающе. Вообще, как это работает.
0: Слушайте, ну, я желаю, чтобы и дальше, как говорится, желаю, чтобы все, как Шариков говорил, на самом деле, я желаю вам встреч новых и с авторами, и в рамках таких различных мероприятий и событий, которые происходят. Я желаю новых книг, которые, я не сомневаюсь, появляются едва ли не каждый день у вас.
3: Пару слов, если можно, еще дам.
0: Да, скажите.
3: Во-первых, нам в этом году 30 лет. И у нас сейчас проект «30 лет под крылом Пегаса». И наши авторы нам присылают замечательные про нас и в стихах, и в прозе, и рассказы. Это просто потрясающе. Это будет такой уникальный сборник. Вот. А еще у нас сейчас новый проект «Хайлия, и это не шутка». И я приглашаю вот всех, кто слышит, кто пишет, могут прислать нам свои работы тоже и в стихах, и в прозе, с юмором о жизни в Израиле. Это такой уникальный проект, который, я думаю, будет интересен всем. Вот. Ну и, конечно, наш альманах «Литературный престиж». Вот сейчас мы уже 17-й готовим к печати и принимаем заявки в 18-й. Это то, что наших проектов. А вот о наших новинках я бы хотела отметить буквально несколько авторов. Мы сейчас сдали уже в печать Ольга Кауфман. Она создала уникальное учебное игровое пособие по развитию речи «Говорушки». Это совершенно потрясающая книга, которая родителям помогает самостоятельно работать с детьми, у которых задержка в развитии речи, с аутистами. Такого еще не было. И это все на русском языке. И тут сочетание ее профессиональной методики развития и авторских стихов и песен с использованием QR-кодов. Плюс она оформлена очень красиво, художественно. И это все вот такая вот уникальная-уникальная книга, которую, кстати, кто хочет, кому это надо, могут обратиться в наше издательство и заказать у нас.
0: Окей.
3: Вот, это вот новое совершенно.
0: Так.
3: Вот, хочу отметить Моисея Ленстера. Это наш многогранный, талантливый автор. Наш земляк из Молдавии. Он у нас создал уже 7 книг. И сейчас мы работаем над новой его книгой. «Сказки для взрослых», которая иллюстрируется Вольфом Бульбой. И он настолько разнообразен. У него тематика... Вот от Гетта у нас есть книга. «Гетта выбирает жизнь». И до Лахаем, где с юмором. Вот. И, то есть ему подвластна любая тема, от горя до радости. И он уникальный еще то, что он пишет на идиш, и свои стихи он переводит на русский и на иврит.
0: Так.
3: Вот Виктория Николаева, сейчас вот Неля расскажет, это наша талантливая поэта и писатель. Расскажи про нее.
1: Да. Очень интересный автор в стихах. Вот «Две войны» и одна Виктория. Книга потрясающая совершенно. Она с Украины приехала, то есть и Украина, война, и приехала в Израиль, и тут тоже война. И все это настолько потрясающие, такие пронзительные стихи, просто совершенно потрясающие. И сейчас новая книга, еще дополнительная, еще снова моей делаем «Золотые нити судеб». Тоже очень интересная книга, вот уже подготовлена в печать, сдана в печать. Так что такие профессиональные у нас интересные
0: Спасибо.
1: Авторы по тематике и по оформлению, и по всему.
3: Вот, а Ефим Ташлицкий, он у нас уже 28 книг издал, тоже разные тематики, там и стихи, и романы, и детские сказки. И сейчас в работе его новая книга «Мысли счастливого человека».
0: Спасибо. Вот. Все, я знаю вас. Вы будете сейчас рассказывать об авторах до конца программы.
1: Да, у нас еще много
0: всего. Я понимаю, догадываюсь. Спасибо, девушки дорогие. Я действительно удивляюсь до сих пор, как две хрупких женщины 30 лет держат такое издательство на плаву. Это достойно восхищения. Спасибо. С нами были директор издательского дома «Бейт Нелли» Алла Серебринская и заместитель директора, основательница издательского дома Нелли Шнайдер. Спасибо. Счастливо.
1: Спасибо, Игорь. Спасибо.
0: Ну что, литература и музыка. Мы идем дальше. Сегодня, возможно, неожиданный выбор, но в качестве первоисточника, если можно так сказать, выступает американский поэт Уолт Уитмен, любопытным образом присутствующий в композиции Ланы Дель Рей «Body Electric» — «Тело электрическое». Ну, Лана Дель Рей, настоящее имя Элизабет Вулрич Грант, американская певица, автор песен и поэт. 11-кратная номинация номинантка на премию Грэмми, является одной из наиболее значимых фигур современной музыкальной индустрии благодаря своему уникальному стилю, сочетающему меланхоличную такую эстетику, ностальгию по американской поп-культуре 50-х, 70-х и кинематографичность звучания. Творчество Ланы Дель Рей получило признание как среди критиков, так и среди широкой аудитории. Журнал Variety назвал ее одним из самых влиятельных авторов-исполнителей 21 века, а журнал Rolling Stone включил в свой список 200 величайших певцов всех времен, назвав величайшим, опять же, американским автором песен 21 века. Уолт Уитмен писал в сборнике «Листья травы» в цикле «Дети Адама». «О теле электрическом я пою. Легионы, любимые, меня обнимают, я обнимаю их. Они не отпустят меня, пока не уйду я с ними, им не отвечу, пока не очищу их, не заполню их полнотою души. Или те, кто сквернит свое тело, не раскрывает себя? Или те, кто рождает живых, лучше тех, кто рождает мертвых? Или тело значит меньше души? И если душа не тело, то что же душа?» Это, так сказать, оригинальный текст Уолта Уитмена. Ну и вот как его обыгрывает в тексте своей композиции Лана Дель Рей. «Уитмен – мой папа, Моника – моя мать, бриллианты – мои лучшие друзья, небеса – моя малышка, самоубийство – ее отец. Роскошь – это конец. Каждую пятницу вечером мы отрываемся, танцуем и отрываемся в бледном лунном свете, как в Гран-Торлео-При. Мы чувствуем себя прекрасно. Мария молится по четкам за мой разбитый разум. Я сказал, не беспокойся об этом. Я пою про электрическое тело. Я пою про электрическое тело, детка. Я пою про электрическое тело. Я пою про электрическое тело, пой про электрическое тело, пой про электрическое тело, я в огне и пою про электрическое тело. Ну, вот такая вот композиция. Итак, Лана Дель Рей, Body Electric. Музыка, мы слушаем.

0: И мы продолжаем. От издательства к читателю, к высококультурному человеку, филологу Анне Зыковой, которая сейчас на связи с нами. Приветствую.
1: Добрый день.
0: Вопрос. Что на столе / прикроватной тумбочке лежит раскрытое или с закладкой внутри?
1: Предваряя ваш сарказм, Игорь,
0: так.
1: Хочу сказать, пафос буду не снижать, пафос буду повышать. Поэтому,
0: я, наверное, знаю.
1: Да, тут будет уместно сказать, что все одинаково темно, все в мире переплетено моей собственной рукой. Очень люблю листочки Мандельштама из его стихотворения «Бесшумное веретено», там буквально несколько строк. Ну и буквально в нескольких строках хочу сказать не столько о прочитанном, сколько о посмотренном и о переплетенном в моей голове и в моих глазах. Так как вы знаете, я недавно посетила прекрасную, благословленную Италию.
0: Спасибо.
1: Я побывала там на нескольких выставках.
0: Красиво жить не запретишь,
1: вот,
0: да,
1: да, да. Да. Ну вот я уже извинилась за как бы повышение пафоса на ваш сарказм. Могу сделать это еще раз, но не будем время терять. Я хотела бы рассказать немножечко о том, что увидела, и то, что так получилось, прочитала до того, как увидела. Вот, лежала у меня на столе прекрасная книга. Ну, так сказать, непростой в моем понимании писательница Элизабет Гилбрейт. Я все думала, ну, когда-нибудь у меня до нее руки дойдут. И тут как-то вот в начале мая я подумала, почему бы не сейчас? И взяла «Происхождение всех вещей». И, вы знаете, я со всеми, по-моему, с кем делюсь, к тому говорю. Мне кажется, это все-таки писали разные авторы. От автора «Есть молиться, любить» до вот «Происхождения всех вещей», потому что книга, на удивление, мне ужасно понравилась.
0: Как это может быть, объясните мне, после «Есть
1: молиться»? Я не знаю. Мне кажется, что это должна быть отдельная наша большая тема для разговора. Вот, хотя я думаю, что мы все время как-то исподвали, когда говорим о проблеме авторства, стиля, и умер ли автор, или вообще кто автор, то мы как будто бы все время задеваем немножко эту тему. Так вот, Элизабет Гилбрейт в ее книге «Происхождение всех вещей» превзошла саму себя, или не себя, или не знаю, кто ее превзошел. Вот. Но книга чудесная, вот, и я хочу сказать, что очень откликается, мне откликнулось, такое модное слово возьмем, на вот последней достаточно большой объемной масштабной выставке в Палаццо Реале в Милане Ансельма Кефера нашего, который, в общем-то, все время о памяти, о трагедии, еще о чем-то, но здесь он был прекрасен, он создал оммаж более чем 42 женщинам-алхимисткам, так он их назвал, женщинам-философам, эзотерикам, не знаю, то есть даже Клеопатре, женщинам, которые внесли свой вклад вот в такую непростую науку, но он не говорит об этом как об алхимии, он говорит вообще как о самой жизни, о сплетении судеб. Вот, поэтому выставка потрясающая. В Палаццо Реале они отдали под нее полуразрушенный, не восстановленный до конца 43-го года зал «Кариатид», где, кстати, в 56-м году выставлялся Пикассо и его «Герника». Вот это, кстати, ну, редкая удача. И именно Кефер для этого зала создал выставку. То есть она такая немножко странная, потому что полотна не висят по стенам, а они как бы стоят внутри пространства таким лабиринтом и бесконечно отражаются в зеркалах по стенам этого зала. В общем, мне кажется, про женщин-алхимиков сказать особо не могу, потому что эзотерикой не увлекаюсь. Знаю, что есть такое имя Мэри Энн Этвуд, папенька ее, когда понял, что вышел такой трактат, сказал, что, слушай, дочь, ну что-то вот как-то не то, давай весь тираж под нож. Поэтому ее книга какая-то дикая библиографическая редкость, вот эзотерическая книга. Вот, но сейчас ее все время переиздают. Вот аммаж как бы и это вот у Кефера тоже есть. Но там еще есть 42 женщины, и мне кажется, что это очень удачно. Те, кто может, хочет, желает, по-моему, до сентября. Welcome.
0: Не затягивает ли вас в опасный водоворот феминизма?
1: Нет, вы знаете, потому что после Милана я отправилась в прекрасный город Римини. Как мы знаем, Римини — это родина Феллини. И в самолете я взяла с собой чудесную небольшую книжицу, кстати, изданную достаточно давно, просто она у меня давно стояла на полке. Я подумала, что это будет такой небольшой оммаж моей поездке. Книга Танино Гуэра «Одиссея Танино».
0: Угу.
1: Вот, потому что я тут увлеклась Феллини, захотела его всего пересмотреть, поняла, что это какая-то бесконечная, бесконечный карнавал, и даже в его неореалистических фильмах. Вот, пересмотрела «Ночи Кабирии» и просто скачала. Книжки у меня на полке нет, скачала себе Бахтина и карнавальную культуру Франсуа Рабле и «Новый Ренессанс». Вот, поэтому, но, понимаете, ну, как бы я захотела. И мне показалось это ужасно любопытным. Как-то соединить и Джульетту Мазину, когда, помните, она в «Ночах Кабирии» сам в последнем,
0: да,
1: в последней сцене, она идет, плачет,
0: да.
1: И вокруг нее по улицам Рима кипит жизнь, и играет оркестр, и она сквозь слезы улыбается. И, по-моему, мне показалось это ужасно дико любопытным, связать это с бахтинским карнавальным миром, вот с этим верхом и низом. Показалось любопытно связать свои головы, безусловно. То есть не подумайте, что я как-то в прокламациях. Вот сегодня вот вам рассказала об этом.
0: Окей, это да. Такая была мини-выездная сессия программы 7-8.
1: Ну, примерно, видимо, значит, я уже соскучилась, поэтому решила как-то, что сегодня я все...
0: Кусочек вынесли, да. Скажите мне, а как поживает клуб запойного чтения? Что пьете, что читаете?
1: Да, клуб запойных книголюбов очень неплохо поживает. Вот собираемся встретиться, а читаем мы, кстати, упражнения Яна Макьюэна. Вот поэтому я как-то не стала особо раскручивать эту тему. Подумала, что про Макьюэна и его упражнения мы поговорим уже непосредственно.
0: Хорошо. Это была фрагмент будущей программы.
1: Да, да, да. Да, ну нет, просто смотрите, как бы скучно читать одну книгу. Вот. Хочется читать не одну книгу как-то.
0: Я понимаю. И, значит, очень хорошо, что вы, так сказать, уже анонсировали часть нашего будущего разговора. А скажите, не читали ли вы...
1: Я, кстати, не думаю, что эти книги как-то будут упомянуты, может быть, но я не думаю, что я буду про них говорить, потому что книги у нас, мягко говоря, старенькие. Вот. А мы же все-таки всегда...
0: Да. Кстати, о новых, да? Я хотел спросить вас, я тут распинался неделю ранее и говорил, кто может мне тут со мной поспорить? Не читали ли вы Дженни Эрпенбек «Кайрос»?
1: Я не слышу, нам этой книги.
0: Может быть, пока... вы успеете ее прочесть, пока... и мы с вами...
1: Да, и мы поговорим, да?
0: Да.
1: Схлестнемся. Да, я слышала о ней... Я, кстати, не уверена, что мы скользнемся, потому что я не уверена, в какому лагерю я примкну. Потому что, условно, я видела, кстати, у одной запойной читательницы сравнение «Кайроса» с одной историей прекрасного нашего Банца. И я подумала, что как бы сводить все, ну, как бы условно к сюжету, по-моему, это как-то не то, наверное, не то, что хотел бы нам сказать автор. Ну, то есть там, наверное, не только ведь сюжет.
0: Конечно, важен, дело вот, вообще не...
1: Вот он профессор, ну, видите, как бы я наслышана, он профессор, а она студентка. Мне кажется, там как-то это как будто бы... Нет, понятно, что это большая часть истории, но как будто бы не главное, что ли так. Я только могу, если брать параллели с одной историей, потому что 48 и 19 лет, как будто бы это не главное в их истории.
0: Там 54 и 19, кстати.
1: Ну, там он мужчина, это все-таки более...
0: Но я нет, ну, знаете, нет, не скажу.
1: Стандартная вещь, нет?
0: В том-то и штука, что... Барнс очень убедительно психологически все показал.
1: Да.
0: История Барнса мне не вызывает никаких сомнений. Она блестяще рассказана, и она очень внутренне оправдана. А вот эта история вызывает огромные внутренние сомнения.
1: Поэтому,
0: и ровно поэтому я хочу, чтобы вы прочли.
1: Да, я поняла. Поэтому я не даю этой девушке, женщине, писательнице. Я знаю, что был такой какой-то небольшой между собойчик между литературными критиками из России, что кто должен был у нее брать интервью и так далее. Ну, в общем, это как-то закулисье такое немножко. Вот. И я подумала, что, может быть, мне и не очень интересно.
0: Нет, нет, не делайте такого скоропалительного вывода. Вы прочтете, и мы схлестнемся.
1: Хорошо. Игорь, вы меня убедили.
0: Да? Послушайте.
1: Слышите, какая я послушная.
0: Нет, Анна, я очень объективный человек. После того, что Мадлен Миллер зашла, вот песня Хила, с вашей активной подачей, я очень серьезно отношусь к подсказкам вашим, в частности. Вот. И попрошу также уважительно относиться к моей. Вот, поэтому время у нас есть. Прочтите. Мне действительно интересно, как вы оцените и стилистику, и обстоятельства, декорации, так сказать, всего этого. Ну, как бы мне правда интересно, потому что я в задумчивости. Я не могу сказать, что это писал плохой писатель или плохо написанная вещь, но она очень странная.
1: Судя по всему, это чуть ли не ее дебют, да?
0: Да нет, она довольно опытный автор. Она и не очень молодой автор.
1: Да, вот я знаю, что молодой, поэтому, наверное...
0: Нет, не очень, уже не очень. Там даже в книге вы сами увидите, если будете читать бумажную версию.
1: Вы же помните, когда мы про Пола Линча с вами говорим, я говорю, ну, молодой автор, ему вот только исполнилось 50.
0: А, ну, в этом смысле, я думаю, да, где-то так, примерно, да.
1: Поэтому, как бы, по большому счету, в последнее время все авторы достаточно молодые.
0: Да, если так, то да. Ну, в общем, Анна, я посыл свой сделал, и я благодарствую вам за беседу, вот, и я, конечно, жду беседы более развернутые, и это в наших силах, я надеюсь, в ближайшее относительно время.
1: Я надеюсь, что как-то по происхождению всех вещей я сегодня смогла быть убедительной.
0: Вы были убедительной, свидетельствуя беспристрастно. Анна Зыкова, филолог, убедительный человек, да. Все, да, давайте,
1: спасибо.
0: На связи. Пока-пока.
1: Пока. До свидания.
0: Вот, значит, теперь у нас, да, я скажу еще об одной новости. Новость такая, значит, биографический фильм «Майкл» о жизни Майкла Джексона вышел в широкий прокат 28 мая. Картина посвящена раннему этапу карьеры музыканта от участия в группе The Jackson 5 до начала сольной карьеры и выпуска альбомов «Thriller» и «Bad». Продюсировать фильм взялся Грэм Кинг, работавший над «Отступниками» и «Богемской рапсодией». Сценарий написал Джон Логан, известный по фильмам «Гладиатор» и «007», координаты «Skyfall». Режиссером стал Антуан Фукуа. В актерский состав вошли Калман Доминго, Ниа Лонг и Майлз Теллер. Главную роль исполнил Джафар Джексон, племянник Майкла, и для него это первая крупная работа в кино. Производство фильма началось еще в 2019 году, во как. Однако активная стадия съемок неоднократно переносилась. На процесс повлияла и забастовка гильдии киноактеров США, и разногласия с наследниками музыканта, которые потребовали изменить часть сцен и сюжетных линий. Основные съемки проходили в 2024-2025 годах. Первые показы состоялись весной вот этого года. В апреле картину представили в Берлине, а позже прошла премьера и в США. Еще до выхода фильма сценарий публично раскритиковала дочь музыканта Пэрис Джексон. По ее словам, создатели проигнорировали часть предложенных ею правок, а сама картина, по ее мнению, содержит значительное количество неточностей и художественных преувеличений. Несмотря на это, Пэрис Джексон заявила, что фильм, вероятно, найдет свою аудиторию среди поклонников певца. И вот тут уже, в этом, как говорится, месте, мы переходим к следующему разделу. Дело в том, что с читателем, как индивидуумом и с издательством мы поговорили, но теперь в магазин. В разделе от 2 до 5 нынче специалист по детской литературе, владелица магазина детской книги в Хайфе Маша И3 Медведя. Мария Зимина, рад слышать. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария. Что нового принесли вы юным, ну и более взрослым читателям вашим?
1: Знаете, для начала я должна поделиться важной новостью. Это событие, которое состоится
2: В эту пятницу на площадке театра «Давай» пройдет благотворительный фестиваль «Гараж Сейл Фонарь», который проводит фонд «Шанс на жизнь». И смысл этого действия в том, что люди приносят старые прочитанные книги в хорошем состоянии, да, которые потом перебирают специалисты, оценивают. И на фестивале они продаются за более скромную денежку, чем они обычно стоят в книжных магазинах. А все деньги, собранные от продажи таких книг, пойдут в фонд «Шанс на жизнь», который помогает детям из стран СНГ, проходящим лечение от рака в Израиле. И, собственно, вот прямо сейчас я помогаю разбирать эти книги. Книг будет много, книги хорошие. И детские, и взрослые, на русском, на иврите, на английском, на украинском даже мне попадались. И классика, и современная литература. Пожалуйста, приходите в пятницу с 10 до 8, театр «Давай» в Тель-Авиве, и там будет еще маркет, на котором будут и книжные магазины, будет и «Маша и три медведя», будет «Бабель Хайфа», и будут разные украшения тоже, и тоже часть средств пойдет в фонд «Шанс на жизнь», который, опять же, помогает тем же самым онкобольным детям. Вот, большое, красивое событие с культурной программой. Миша Шац будет читать отрывки из детской книжки. Лусина Геворкян закрывает музыкальную программу. В общем, приходите, пожалуйста. А мы привезем на фонарь новинки, про которые я могу рассказать.
0: Да, интересно. Я построил вопросы так. Сначала о новинках, потом о событиях. Вы сначала рассказали о событиях, и потом о новинках. Нормально, хорошо.
2: Ну, собственно, да. Но мы же их сюда привезем. Надо знать, зачем идти.
0: Конечно.
2: Вот, да. Собственно, из того, что классного повыходило. Издательство «Самокат», например, выпустило дивную книжку с иллюстрациями Ани Десницкой, новой репатриантки израильской, словной художницы. Книга называется «Хлеб». Это энциклопедия хлебов мира с рецептами, квестами, заданиями, ну, опять же, с познавательной составляющей. Очень красивая, как всегда, у Ани Десницкой много интересных деталей на картинках. Ну и, собственно, рецепты, которые все попробованы редакцией издательства «Самокат». Все хлеба, все виды хлебов испечены. И вы, приобретя такую книжку, что для себя, что для ребенка, можете печь,

0: слышишь музыка, это история появления различных музыкальных инструментов, то, как они были изобретены, как откуда они пошли, как используют сейчас, из чего состоит симфонический оркестр и так далее, и так далее. Одна из самых популярных современных писательниц Нинда Шевская пишет в основном книжки для подростков, но также и для детей помладше. Это ее первая, насколько я знаю, научно-популярная книжка. А сама она по образованию музыканта. Она была в долгие годы скрипачкой симфонического оркестра. Вот. И поэтому знает не понаслышке то, о чем пишет. Поэтому книжка получилась классная, иллюстрации замечательные. Настоятельно рекомендую спешить за ней.
1: Что еще
0: очень ценного вышло? Есть легендарная серия комиксов для детей «Дневники Вишенки». Издает ее издательство «Ман Иванов и Фербер». И это детективная действительно история, очень классная, увлекательная, красивая. Нет необходимости уже ее представлять, дети ее обожают. И вышла, наконец, шестая книга серии, действительно важная новинка для детей и для тех, кто следит. И для начинающих читателей тоже подходящая книга, для тех, кто читает еще не очень уверенно и боится не освоить большие плотные тексты, эта книжка подойдет прекрасно. Многие люди знают мультфильм легендарного Хаяо Миядзаки по книге, но далеко не все знают, что мультфильм снят не просто так, это не фантазия режиссера и его студии, а что есть на самом деле первоисточник, потрясающий фэнтези, который, в общем-то, британская классика, очень классно написана. И совершенно не надо говорить о том, что если вы смотрели мультфильм, то книжку уже читать неинтересно. Очень интересно. Мультфильм про одно, а книжка совсем про другое на самом деле. И если мультфильм, он более философский, с какими-то подтекстами антивоенными и так далее, то книга это отдельно само по себе очень хорошая, хорошо переведенная фэнтези. Так вот, вышел «Ходячий замок» иллюстрированный. И это огромный, невероятной красоты кирпич, который, на мой взгляд, должен быть в каждой библиотеке, потому что это правда, это очень красиво. Так. И теперь «Ходячий замок» могут читать не только дети, которые, подростки, точнее, которым уже 12 лет и больше, а теперь его можно читать с родителями, детям от 8-9 лет, потому что, фэнтези — это, в общем-то, сказка, но просто поскольку текста там много, то читать его достаточно сложно небольшим читателям. А вот эту книжку уже можно читать.
1: Слушайте, спасибо огромное. Вот, значит, специалисту по детской литературе, владелец Хайского магазина детской книги «Маша и три медведя» Марии Зиминой. Значит, в субботу, да? В субботу идти.
0: Пятницу,
1: с 10 до 8 театр «Давай». Это из того, что важно. Ваши книги обязательно там будут. Многие,
0: да,
1: все ли будут?
0: Там будем
1: или
0: сами, да.
1: Много будет из этих. Отлично. Приглядывайтесь там особенно. Вот к книгам, к стенду с книгами магазина «Маша и три медведя». Вот. Спасибо большое вам, спасибо за рассказ о событиях грядущем и о тех новинках замечательных, которые у вас там в магазине есть. Если в пятницу не придете, просто идите в магазин «Маша и три медведя», покупайте и кормите хомяков. Или можно? Можно, да?
0: Спасибо.
1: Да, все. Спасибо огромное, Мария Зимина. Пока. Вот, что хочу сказать в завершении. Во-первых, еще раз обращу внимание, вы знаете, понравились мне стихи. Вот я тут одновременно одним глазом читал, другим думал. Елена Шумара, правда, хороший поэт, и мне очень странно, что первое место получил очень нормальный версификатор Андрей Вонин. Это было неделю назад, я читал его стихи. Это хороший выделыватель стихов, да. Мысли такие достаточно банальные, вот. Упакованы хорошо. Но Елена Шумара, на мой взгляд, это гораздо круче, почему он взял вторую премию, я не знаю.

Может, так и бывает, что первую должен взять тот, кто бесспорен по всяким формальным поводам, а в ее стихах есть такая чудинка, есть немножко срыв башки, вот, наверное, поэтому место только второе. На самом деле, преподаватель, педагог в институте и участник уличного театра пантомима, это очень прикольно, и стихи хорошие. Вот, что еще? Значит, после романа, о котором мы немножко поговорили впрок, я бы так сказал, с Анной Зыковой, после Дженни Эрпенбек, я начал читать очень любопытный роман Эндрю Миллера «Земля под снегом». Тут я пока еще не могу сказать, к чему ведется все, потому что роман очень объемный, написан он блестяще совершенно. То есть это, знаете, это такой, в общем, ну, такой антидепрессант. Не из сильных, но, в общем, действует. Просто красота каждой фразы, уместность ее. Это книга о 62-м годе, хотя роман назван историческим. Ну, в общем, вроде как уже да, и этот 62-й в Англии восстановлен с таким тщанием и любовью, вещи, песни, я не знаю, одежда, все там так изысканно стилизовано, вот эта вот жуткая зима, необычайно холодная, дальше приходит на ум, конечно, Агата Кристи с ее детективами и мышеловками нет, там есть свои тайны в этом романе, но не в эту сторону он развивается. Я не знаю, так сказать, чем будет заказ. Я еще даже не дошел до середины. Просто пишу объявить, что Эндрю Миллер, эта книга входила в шорт-лист Букеровской премии. Уже не первый раз Эндрю Миллер входит в шорт-листы. Он известный, крупный английский писатель. Но начал я с вот этого его романа. И мне кажется, что если человек так пишет, то уже дальше с концептом и какими-то выводами он точно может справиться, если обладает таким изящным стилем. Дальше, как прочту, расскажу, естественно, во всех подробностях. Пока еще рано. Вот, это то, что хотел сказать, хотел добавить. Ну, а здесь очередной выпуск программы подходит к завершению. В студии были звукооператор Зафер Салим, продюсер Мирям Гилевич, Игорь Хариф. Я благодарю и звукооператора, и продюсера, которые очень мне помогали. И это «Побочные эффекты». Читайте книги, чтобы лучше понять себя и мир. До встречи через неделю. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун, гастрономический рай, морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса, красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева, Илья Уанави, 28, открыто в пятницу и субботу.
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Четырехмесячный младенец был оставлен на долгое время в запертой машине в одном из населенных пунктов регионального совета Сдот-Дан, между Ришон-Лицейоном и Лодом. Прибывшая к месту бригада «Маген Давид Адом» доставила ребенка для оказания экстренной медицинской помощи в больницу Асафа-Руфе. Его состояние оценивается как тяжелое. К другим темам. Адвокат Михаил Рабило, кандидат, который пользовался поддержкой главы правительства Биньямина Нетаньяху, избран на должность нового госконтролера. Во втором туре тайного голосования в Кнессете за него проголосовал 61 депутат. Судье Йосефу Эльрону отдали свои голоса 57 депутатов. Председатель правящей коалиции Офир Кац заявил, что Рабило будет прекрасным госконтролером. Между тем, бывший глава правительства Нафтали Беннет заявил, что это было не тайное голосование, а политическое вымогательство, которым занимались депутаты Кнессета от Ликуда. По словам Нафтали Беннета, голосование проходило на фоне политических угроз, и это обесценивает сам процесс выборов, указал он. Об этом сообщает корреспондентка Канбет Дикла Аарон-Шафран. Как мы уже передавали ранее, реагируя на сегодняшние события в Кнессете, связанные с тайным голосованием при избрании нового госконтролера, председатель партии «Наш дом Израиля» Виктор Либерман написал на своей странице в социальной сети, что Биньямин Нетаньяху – это самая настоящая тряпка, и он стремится превратить в тряпку и законодательный орган страны. Председатель арабского блока Хадаш Тааль Айман Уда написал по поводу действий премьер-министра. «Когда-то Биньямин Нетаньяху хотел фотографировать арабских граждан, голосующих на избирательных участках. Сегодня он хочет фотографировать своих слуг в Кнессете». Лидер партии о демократии Яир Гулан заявил, что Ликуд превратился в преступный семейный клан, и бороться с Ликудом надо точно так же, как ведут борьбу с преступными кланами. К другим темам. Юваль Шошани, сестра-близнец, шахр вдовы доктора в ранге капитана Цагаля Ори Йосефа Сильвестра, погибшего в результате разрыва дрона, запущенного террористами Хизбаллы, рассказала в интервью корпорации «Кан», что она встретилась с сестрой сразу после того, как было получено это трагическое известие. Она, в частности, сказала. Я стала первым человеком, который встретился с ней в столь ужасной ситуации, и, к сожалению, я не могла поддержать ее, как мы всегда это делали по отношению друг к другу. Между нами очень-очень тесная связь, как это бывает между близнецами. Я переполнена горем, но до конца мне все равно не осознать всю глубину трагедии. Единственное, что мне остается, это находиться все время там, с ней, сказала Юваль Шошани. Некоторое время назад власти Кувейта сообщили о том, что один человек погиб и более 60 получили ранения в результате ракетного обстрела этой страны, осуществленного Ираном минувшей ночью. Среди раненых есть рабочие аэропорта Кувейта, а также авиапассажиры. И резкий рост напряженности в Персидском заливе, который наблюдался там прошлой ночью, привел к увеличению цены на нефть на мировых рынках в среднем на 2%. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра дальнейшее потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу небольшое понижение температуры, в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе мы поговорим о том, как обращения граждан могут приводить к изменениям в работе государственных органов. Продолжим разбираться в возможностях помощи людям, оказавшимся в непростой финансовой ситуации, и расскажем о деятельности одной из крупнейших некоммерческих организаций Израиля. Обсудим налоговые льготы для периферии, для жителей периферии, и в завершении поговорим о мошенничестве, о новых схемах обмана и о том, как защитить себя и своих близких. Ну а теперь к первой теме. Иногда изменения в работе государственных органов начинаются с обращения одного человека. Сегодня мы поговорим о случае, который привел к изменению инструкции налогового управления. Что произошло, как была выявлена проблема и каким образом удалось добиться, обсудим с нашей гостьей Натальей Катрычко, координатором отделения НОФА Галиль Нацерет в управлении государственного контролера и уполномоченного по приемам жалобам населения. Наталья, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, расскажите, пожалуйста, что это за история, из чего все началось?
1: В наше управление обратился отец, потерявший дочь-солдатку во время ее военной службы.
0: Так.
1: И он обратился с жалобой на налоговое управление после того, как получил от у налогового управления по электронное письмо во время сирены в день памяти павших солдат Цааля. В письме ему сообщалось, что на его имя, в личном его кабинете, в налоговом управлении находится письмо о наложении финансовых санкций. Это не зависит ни со службой дочери, ни со службой. Это конкретно относится к данного конкретного человека. У него какие-то были финансовые затруднения, финансовые обстоятельства, ему пришло сообщение. Но оно пришло во время дня памяти погибших солдат. Они, родители, и так находились в расстроенных чувствах, и они сообщили, что он и его жена находились в подавленном состоянии. И поэтому в своем обращении они сообщили нам, что кроме того, что они находились в скорби по поводу погибшей дочери, плюс еще пришло такое не очень лицеприятное для них сообщение из налогового управления. Он обратился к нам с жалобой на то, что именно это произошло в день памяти, не на то, что он получил. То есть он не рассматривал вопрос о том, что правильно ему сделали ему финансовую санкцию или нет.
0: Наталья, момент тут упустила немножко. Это обращение пришло как-то смс или бумажным?
1: Это пришло по электронной почте.
0: Ага.
1: Это к нам пришло по электронной почте. Он сообщил нам по электронной почте о том, что на обращение свое.
0: Нет, я имею в виду, что вот это обращение из налогового управления, оно пришло каким образом?
1: Обращение из налогового управления, это пришло смс.
0: То есть прямо в день памяти.
1: Гиперкишур, ссылка такая, которая пересылает вам, соответственно, ваш личный кабинет, и, соответственно, в личном кабинете в налоговом управлении, на сайте налогового управления, вы можете посмотреть полностью всю, так сказать, переписку или, так сказать, все письма, которые приходят вам от налогового управления. Такое же он и получил, соответственно. Но проблема в том, что он получил это в день памяти, когда и так он находился в подавленном состоянии, он и его жена, и, соответственно, на это была подана жалоба в наше управление. И он, соответственно, он сообщил нам об этом и сказал, что он просит принять меры, так как мало того, что он находится в таком состоянии, еще он не хочет получать в эти дни, в такие дни, одних из таких дней, как День памяти погибших солдат Цааля, он не хочет получать сообщения еще более ухудшающие его и так тяжелое состояние, душевное, я имею в виду.
0: Как отреагировал налоговое управление, когда вы к ним обратились?
1: Когда мы к ним обратились, мы сообщили, что, соответственно, приложили жалобу, которую мужчина нам прислал, и попросили налоговое управление разобраться в данной ситуации и предоставить нам конкретные меры, какие они могут сделать в такой ситуации. Налоговое управление пошло нам навстречу и было принято о том, что компьютерная система рассылки данных сообщений гражданам будет теперь, которая автоматически отправляет, соответственно, электронные письма, они не будут это делать ни в день памяти, ни также не будут это делать ни по субботам, ни по праздникам, а также включили еще день памяти жертв Холокоста, героизма и день поста 9 Ава.
0: То есть удалось объединить несколько трагических наших национальных дней, чтобы
1: в эти дни... Да, дней памяти, дней скорби решили объединить.
0: Несмотря на то, что эти дети...
1: Такой как бы дней, которые нельзя рассылать именно такие сообщения.
0: Несмотря на то, что эти дни у нас считаются рабочими по закону, то есть в любом случае эти дни не будут касаться различных таких...
1: Да, так как в этом случае люди просто находятся на траурных мероприятиях, как на различных... иногда находятся на кладбищах. И не всегда это приятно, когда приходит такое сообщение, такая рассылка. Люди и так находятся в не очень приятном состоянии, то есть они находятся, это не чувство радости, а наоборот, это чувство подавленности, чувство скорби. И поэтому было решено все так называемые эти дни, дни скорби и печали, которые у нас есть в государстве Израиль, объединить в один день. И сделать такую рассылку, дать компьютерной программе такое решение, чтобы оно не рассылало по этим дням сообщения гражданам. Не только данному человеку, а общенациональное, так сказать, решение было принято.
0: Ну, на самом деле, это просто, на мой взгляд, очень правильное и очень, наверное, справедливое решение по отношению, в первую очередь, к людям. Наташа, ну, как обычно, по традиции, прошу вас рассказать, как мы можем обратиться в управление государственного контролера и все-таки подать жалобу.
1: Для получения информации на русском языке можно обратиться по телефону 04-60-80-200 или 04-645-50-50, лично ко мне. Есть также возможность подать электронное в электронном виде. Для этого нужно зайти на сайт государственного контролера, набрать себе слово «жалоба» и высветится бланк, по которому можно набрать. Также есть возможность позвонить по телефонам, которые находятся также на сайте. Есть в нескольких городах: Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Луд, Нацрат, Ноф-Галиль и Бершева. В этих городах можно получить информацию, можно получить разъяснение, можно задать вопросы. Но опять же, для получения информации на русском языке можно обратиться лично ко мне. Я расскажу, объясню и подскажу, как дальше действовать.
0: Даша, спасибо вам огромное за вашу работу и надеюсь, что как можно больше справедливости вам удастся добиться.
1: Спасибо вам большое. Всего доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Сегодня мы продолжаем разговор о том, какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в непростой финансовой ситуации. Мы уже начали знакомить вас с организациями, которые работают в этой сфере и помогают тысячам семей по всему Израилю. Наш следующий гость — Эли Коэн, генеральный директор некоммерческой организации «Питхон Лев». Шалом, Эли, туда шата этану айом.
2: Шалом, Татьяна, туда шима ухимути.
0: תספר קצת על הפתחון לב, על הפעילות שלכם, במה בעצם עוסק הארגון?
2: אוקיי, פתחון לב זה ארגון ותיק מאוד, פועל מאז 98, כשבעצם המטרה שלנו היא להוציא משפחות ממעגל העוני. אנחנו עושים טיפול רב-מימדי שמתחיל בזה שאנחנו מחלקים מזון ומוצרי קיום בסיסיים, ממשיכים בתהליכים של מיצוי זכויות כדי לוודא שמקבלים את כל מה שמגיע מהמדינה, ועושים תוכניות של הצבא בתעסוקה ושל פתרון בעיות מורכבות יותר, ואת הדור של הילדים אנחנו מלווים בתוכנית חינוכית של 7 שנים, שבסוף כל התהליכים האלה אנחנו מוודאים שהמשפחות נמצאות במקום שהן יכולות לעזור לעצמם ולהתקיים בלי עזרה של אף אחד.
0: באיזה סוג של מזון מדובר?
2: שאלה מצוינת, גם זה דבר שהוא ייחודי לנו, כי סלי המזון שלנו בניגוד למה שנהוג בארץ, שזה רק סלים ממוצרים יבשים, אצלנו כל סל מזון מכיל לפחות מנת בשר, לפחות מנת חלב, ולפחות 5 קילוגרם פירות וירקות. דהיינו את כל אבות המזון שהמשפחה צריכה.
0: אם אדם זקוק לסיוע במזון, איך אפשר לבדוק לאן לפנות באזור המגורים שלו כמובן?
2: אז אפשר להיכנס פשוט לאתר של פתחון לב, יש שם את רשימת כל המרכזים שלנו, יש לנו מרכזים בכל הארץ, מנוף הגליל ומעלות ועד בדרום בערד ובירוחם, ממש בכל הארץ יש מרכזים, ואפשר פשוט להגיע אליהם, שם פונים ומגיעים אל האנשים שלנו, עושים בדיקה לראות שעומדים בכל הקריטריונים, בכל מה שצריך, ומתחילים לקבל את הסיוע.
0: אז שאלה נוספת, אם יש קריטריונים או תנאים לקבלת סיוע?
2: אנחנו לא מטפלים רק במישהו מוכר על ידי הרווחה, כמובן שהפניה מהרווחה היא חשובה וטובה ועוזרת, אבל גם אם אדם אינו מוכר על ידי שירותי הרווחה, אבל עומד בקריטריונים הפנימיים שלנו, דיינו אנחנו לא מנסים לעזור בסלי מזון למי שמכניס 100,000 שקל בחודש. הצרה שלנו היא לעזור לאנשים במצב סוציו-אקונומי שמצריך עזרה.
0: בן אדם...
2: אז האזורים האלה אנחנו עושים את הבחינה במקום ולא חייבים לעבור דרך הרווחה.
0: אוקיי, אם בן אדם מגיע דרך רווחה, אז כבר רווחה בודקת את ה...
2: בדיוק, אנחנו לא נעשה לו שוב פעם. אם קיבלנו הפניה מהרווחה, אז בעצם בוצעה הבדיקה.
0: Или они рак отторгем, вы ознавших. Я попросила Эли рассказать немножко об организации. Организация действует с 98 года, и ее главная цель, конечно же, помогать людям выйти из черты бедности. Организация оказывает продовольственную помощь, обеспечивает нуждающихся товарами первой необходимости, помогает людям реализовать свои социальные права и получить таким образом от государства положенные выплаты и льготы. Кроме того, организация, для меня, кстати, была новость, поддерживает детей в сфере образования и реализует для них различные программы. Также организация старается, вот если мы говорим о продуктах, организация старается обеспечивать семьи всем необходимым. В продуктовые наборы входят не только базовые продукты длительного хранения, то есть вот эти сухие продукты, но и мясо, молочные продукты и овощи и фрукты. Если человек нуждается в такой помощи, он может обратиться в любой из центров по всей стране. Как правило, на сайте организации размещен список этих центров. И, естественно, конечно, человек может обратиться в ближайший центр по месту жительства. Центров таких много от севера до юга. Как если мы говорим о критериях и условиях получения помощи, если человек обращается не через социальную службу, а обращается напрямую в организацию, то организация самостоятельно проводит проверку, чтобы убедиться, что действительно нуждающий человек, который пришел, нуждается в помощи. И если проверка подтверждает право на получение поддержки, человек начинает получать напрямую помощь от организации. Если же человек приходит от социального отдела помощи, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, не забывайте о том, чтобы любую помощь, социальную помощь с продуктами всегда можно получить через социальный отдел. Можно туда обратиться, и вас уже направят в такие вот некоммерческие организации, как Петхон Лев. Так вот, социальная служба сама проверяет семью на действительно ли они нуждаются. И когда уже они получают направление в Петхон Лев, то Петхон Лев уже не проводит дополнительную проверку. И этого становится достаточно, то, что человек прошел проверку социальных служб. Вы шила охрана, ты сопрала, но им за ним руцем лет старев лет надвуд в Петхон Лев. Эх, в Шарласот, за вы май в Шарласот, бетоха хеврашахем.
2: אוקיי, אז קודם כל אפשר שוב להיכנס לאתר שלנו, יש שם את כל אפשרויות ההתנדבות, ובעצם הן מאוד מאוד מגוונות, מכאלה שרוצים להגיע להתנדבות חד פעמית, ועד כאלה שרוצים להחזיק תפקידי ליבה ומפתח בארגון, שיכולים לבוא להתנדב אפילו כמה פעמים כל שבוע, כל האפשרויות נמצאות באתר, ואפשר לפנות לרכז את המתנדבים שלנו פנינית, ודרכה לקבל את כל התשובות לכל מה שרוצים.
0: חוץ מחלוקת המזון, מה יש עוד אצלכם? מה אפשר לעשות?
2: המון, יש מיצוי זכויות, ויש תהליכי עומק, ויש ליווי משפחות, ויש סיוע בשיעורי בית לילדים, ויש ליווי ילדים, ויש התנדבות, ממש מאוד מאוד מגוון בפתחון לב, זה ארגון שמבוסס על מתנדבים, יש לנו למעלה מ-20,000 מתנדבים כל שנה.
0: אלי, אתה אמרת בהתחלה מיצוי זכויות. אני עוסקת במיצוי זכויות, מספרת לאנשים מה צריך לדעת, בביטוח לאומי, משרדים, כל מיני דברים. תספר, איזה מיצוי זכויות אתה מדבר?
2: אז קודם כל, אנחנו עושים מיצוי זכויות בכל התחומים. כמובן ללא עלות בכלל, לא משלמים כלום, לא כתשלום חד פעמי ולא הצלחה או חוסר הצלחה. ועוד דבר שמאוד משמעותי במצוי הזכויות שלנו, אנחנו עושים מיצוי זכויות שמלווה עד קבלת הזכות בפועל. זאת אומרת, אנחנו לא רק מייעצים, אומרים לבן אדם תשלח מכתב ל, אלא ממש מלווים אותו בשליחת המכתב, במעקב, בלוודא שקיבלו, בלוודא איך עוזרים אליו, מלווים את כל התהליך עד למיצוי הזכויות בפועל. גם את זה אפשר למצוא באתר שלנו, כיצד אפשר לפנות, גם בטלפון, גם במייל, גם בהמון המון דרכים, כך שיהיה מאוד מאוד נוח. ובאמת מערך מיצוי הזכויות שלנו מאוד מאוד רחב, מהגדולים והבאים ירושה לי לומר, הטובים במדינה, ובאמת עושים ליווי מאוד מאוד משמעותי. רק בשנה האחרונה אנחנו הבאנו עבור הפונים שלנו למעלה מ-50 מיליון שקלים.
0: וואו. אלי, תגיד בבקשה, אם יש מענה בשפה רוסית, כי זה אנחנו, מאזינים שלנו, זה רק דוברי רוסית כמובן.
2: בהחלט כן, יש לנו מענה בשפה רוסית, יש לנו גם מתנדבים שעושים את זה, וגם אנשי מקצוע שלנו, שדוברי השפה, ובהחלט יש לנו הזכות לסייע לאוכלוסייה גדולה מקרב דוברי הרוסית.
0: מאוד מודה לך, תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי. Ну, а после того, как Эли закончил, я переведу, конечно же, о том, что он говорил. Мой заключительный вопрос, который не оказался заключительным, был о том, могут ли наши радиослушатели, если кто хочет волонтерить, стать волонтерами их организации, и какие вообще возможности существуют, как можно присоединиться. Эли также повторил, что вся информация находится на сайте организации, там же можно познакомиться с различными вариантами волонтерской деятельности. Есть и разовые проекты, и также возможности для постоянного волонтерства. Кроме того, можно связаться с координатором волонтеров и получить ответы на все интересующиеся вопросы. Я спросила, многие знают, что есть возможность раздавать продукты, помогать распределять продукты среди нуждающихся. Я попросила уточнить, какие еще есть направления волонтерской деятельности, на что Эля ответил, что помимо продовольственной помощи волонтеры помогают людям в реализации их социальных прав, а также занимаются поддержкой детей, в том числе помогают им с учебой. То есть приходят домой, к нуждающимся семьям, и с детками занимаются домашним заданием. И еще Эля уточнил, что каждый год в деятельности организации принимают более 20 тысяч волонтеров. Ну, конечно же, когда он сказал про реализацию прав, тут я не смогла не уточнить, что входит в это направление. Эли ответил, что речь идет о сопровождении людей в самых разных областях, связанных с правами, льготами. И что самое удивительное, это все происходит полностью бесплатно. Специалисты и волонтеры помогают на всех этапах реализации права, от проверки права на получение той или иной помощи и до сопровождения в процессе подачи документов и обращения в государственные органы. А подробную информацию также об этой деятельности можно найти на сайте организации. Система помощи у них в реализации очень широкая. Только за последний год организация смогла помочь своим подопечным реализовать права и получить выплаты и льготы на общую сумму более 50 миллионов шекелей. Ну и еще задала каверзный вопрос, но все-таки, на мой взгляд, это важно, так как мы все-таки русскоязычные, и некоторым нашим радиослушателям все-таки сложно еще изъясняться на иврите, поэтому я задала вопрос, можно ли получить в Петхон Лев помощь на русском языке. И Эли сказал, просто очень точно, что да, в организации есть русскоязычное направление, в котором работают сотрудники и волонтеры, говорящие по-русски, поэтому русскоязычные жители могут получить помощь и сопровождение полностью на русском языке. Ну а сейчас мы поговорим о льготе, о котором многие слышали, но далеко не все знают. И могут ли иметь они на нее право, и как вообще она работает на практике. Речь идет о налоговых льготах для жителей периферии Израиля. В зависимости от места проживания человек может иметь право на значительное уменьшение подоходного налога, однако многие либо не знают об этом, либо не проверяют, применяется ли эта льгота на практике. Разобраться в этой теме нам поможет Алина Урман, бухгалтер и специалист по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Алин, давайте начнем с самого начала. Что такое налоговая льгота для жителей периферии и вообще в чем она выражается?
3: Ну, очень простыми словами, представьте себе, что это персональная скидка от государства на налог, который вы должны заплатить со своей зарплаты. Например, если вы живете в центре Израиля, вы платите этот налог полностью. Но если вы переезжаете жить куда-нибудь на периферию, на север или на юг, кстати, часть Ишува и Шумрон тоже входят в эту скидку, то государство как бы говорит: спасибо, вы нам помогаете развивать этот регион, и мы будем забирать у вас меньше налогов за это. Как это, в общем, работает? Каждый месяц с вашей, ну, из зарплаты вычитается автоматически масахноса, подоходный налог. Mm-hmm. Так вот, когда человек получает скидку, то после начисления подоходного налога и после того, как снимают все налоговые единицы льготные, еще дополнительно снимают с зарплаты, вернее, с налога, который нужно заплатить, снимают еще определенный процент в зависимости от места проживания налога. То есть де-факто человек платит меньше налога.
0: Правильно ли я понимаю, что такой размер льготы зависит от конкретного населенного пункта? То есть нет такого понятия, что все периферии получают определенную скидку? То есть у каждого города своя?
3: Да, абсолютно, абсолютно верно. Все это зависит от нахождения вблизи границы, скажем так. Например, максимальную скидку получают ешувы и кибуцы, которые находятся рядом с границей вот с Ливаном и от Эфаза. Там налоговая скидка доходит до 22%. Но чем ближе к центру, тем меньше эта скидка. Например, в Наарии часть города включена в скидку, и люди получают 10% такой вот подарок от государства.
0: Как это часть города? А часть города не получает?
3: А часть города не получает.
0: Ого!
3: Потому что разграничение идет, грубо говоря, кольцами. Есть зона А.
0: Так,
3: повышенного риска. Есть зона Б, где этот риск как бы считается меньше, ну, он в любом случае меньше, потому что это дальше от границы. Ну, вот, например, просто на Ари это один из самых замечательных примеров того, как эта скидка работает в черте города. Часть улиц, которые находятся до 9 километров от границы, получают право на...
0: Обалдеть!
3: А часть нет.
0: Вот так, а страдают при этом все одинаково. Алин, скажите, нужно это самостоятельно оформлять или достаточно, что мы в 101-й форме указываем наше место жительства?
3: Не совсем, не совсем. Когда заполняется 101-я форма, самое главное, что нужно сделать, если... Давайте по порядку.
0: Давайте.
3: Первое, что нужно сделать, это нужно посмотреть на сайте налогового управления, входит ли населенный пункт в список льготных населенных пунктов. Это самое первое, потому что есть часть населенных пунктов, которые, ну, просто туда не входят. Теперь, при заполнении 101-го ТОФИСа нужно обязательно взять так называемый Ишур Тошавут, форма 1312. Это очень важно, потому что в противном случае не каждый расчетчик зарплаты вообще будет принимать в учет то, что человек живет
0: в городе конкретно,
3: в месте, которое имеет право на эту налоговую льготу.
0: А вот тут же у меня вопрос сразу возник. Сколько надо прожить в городе, чтобы получить право на получение льготы?
3: 12 месяцев. Но на самом деле, в принципе, можно переехать в город, получить Ишур Тошавут, и начать получать эту скидку. Единственное, о чем... То есть если человек живет меньше года в населенном пункте, единственное, что нужно иметь в виду, что, во-первых, центр жизни должен находиться в городе на периферии. То есть дети должны ходить там в детские сады. Должна быть работа там же, в этом городе. Либо на определенном расстоянии от города. Вот этот момент стоит уточнить, потому что некоторые расчетчики зарплаты, они берут в учет то, что человек просто живет, например, в Наарии, а работает, не знаю, почему-то у меня Наария вот прям сегодня прицепилась, а работает, например, в Тель-Авиве. Mm-hmm. По большому счету, центр его жизни, он находится в Тель-Авиве. Невозможно прописаться у бабушки и получить налоговую льготу.
0: Алина, распространяется ли эта льгота на частных предпринимателей и, допустим, на пенсионеров, которые получают ежемесячную пенсию и платят налог с нее?
3: На частных предпринимателей однозначно распространяется. На пенсионеров тоже должна. Но пенсионеры, у них, в принципе, налогообложение немножко другое, и у них значительно меньше снимается вообще вычетов из зарплаты. Но да, пенсионеры тоже, те, кто живут в Ишу-в-Закай, извините за такой иврит, они, да, тоже получают все эти скидки, безусловно.
0: А вот, предположим, мы сейчас говорим с вами, и кто-то поймет, что вот он живет в той Нориге, в этой 9-километровой зоне, да? Ну, это, опять же, просто так, я предполагаю, и понимает, что он имеет право на эту льготу дополнительную, но он не подавал документы, не получал и шур то шаф, ну, свидетельство то, что он там проживает в городе. А он может получить ретроактивный возврат уплаченного налога, как вот в рамках возврата налога?
3: В рамках подачи декларации на возврат излишне уплаченного налога, опять-таки, нужно обязательно взять ишур-тушавут за все те года, что человек проживает в зоне, которая имеет право на получение этих льгот, и сделать СГРМА, возврат налога, подать годовые отчеты.
0: Алин, вот такой вопрос мы получили от наших радиослушателей. Живу в Ашкелоне. Недавно город получил скидку на налог. Я получаю глобальную зарплату нетто. С брутто сходит небольшой налог 400 шекель. Хозяин моего предприятия утверждает, что так как у нас закрыта глобальная зарплата, скидка налог не повлияет на нетто. И я буду получать ту же зарплату, просто он не будет платить за меня налог. Имеет ли он на это право?
3: Абсолютно нет. Это совершенно незаконно, и есть несколько постановлений суда по трудовым спорам, которые уже обговаривали вопросы применения налоговой льготы вот в таких случаях.
0: Так.
3: Вот было, например, одно очень базовое дело, в котором суд разъяснил, это вот касалось жителей Негева, но это то дело, на которое опираются все, собственно, трудовые споры по поводу удержания налоговой льготы.
0: Так.
3: Это дело номер 143/07 АИН, где суд постановил, что даже при соглашении сторон на зарплату нетто, то есть это даже не глобальная зарплата, это просто соглашение о том, что человек получает как бы нетто 9000 в месяц, скажем. Угу. А после применения налоговой льготы он должен был бы получить, например, 9400.
0: Работодатель продолжил платить 9000, да, и решил...
3: Да, работодатель продолжил платить 9000 и сказал, что он как бы не обязан учитывать эту налоговую льготу, потому что в трудовом договоре записана определенная сумма на руки.
0: Угу.
3: На что, собственно, суд постановил, что даже при таком соглашении введение целевых налоговых льгот должно увеличивать доход работника, а не снижать расходы работодателя, потому что это личная скидка для человека, который живет в... В месте развития.
0: В районе... Все верно. В районе национального развития. Ну, как-то так называется.
3: Да, да. То есть есть несколько, на самом деле, кроме этого, есть еще несколько судебных дел, которые однозначно постановили, что работодатель не имеет права уменьшать зарплату на сумму налоговой льготы. Налоговая льгота не может компенсировать расходы работодателя.
0: Как работнику проверить, учитывается ли льгота в его зарплатных ведомостях?
3: Обычно это видно в расчетном листке. В зависимости, на самом деле, от программы, там же, где учитываются льготные налоговые единицы, там же можно увидеть процент скидки
0: Но оно прописано как бы отдельной строчкой, или оно да. смещается вместе с налоговыми льготами, или будет видно сразу, что есть никудодзикуй и есть такая льгота, как за проживание в месте периферии?
3: Оно должно быть отдельно. Дело в том, что налоговая льгота за проживание на периферии начисляется, вернее, дается человеку уже после учтения всех льготных единиц.
0: Поэтому она должна быть прописана отдельно и, в принципе, должна да. бросаться в глазах. И если ее нет, конечно же, работникам стоит обратиться к работодателю и проверить причину, почему вы не получаете эту налоговую льготу.
3: На самом деле все очень легко и просто. Mm-hmm. Обычно человек, который даже имеет право на эту налоговую льготу, он просто не знает, что для того, чтобы ее получить, нужно предоставить тот самый шуртушавут.
0: Угу. Mm-hmm.
3: И без этого, и отметить в ТОФИСе, в 101-м ТОФИСе, в ТОФИСе приема на работу, отметить в строке, по-моему, это 11-я строка, в, там, где прописываются налоговые льготы, просто чтобы я не обманула, но есть. Есть эта строчка, где указывается проживание Ишуф Закаи.
0: Да-да, там это действительно есть, 101-я форма есть, но просто еще, как обычно, нужно не только 101-ю форму предоставить нашему работодателю, но и форму проживания в городе. Эту форму можно получить в своем муниципалитете, как на сайте муниципалитета, так и в отделе Арноны по вашему муниципалитете города. Алина, спасибо вам огромное за это комментарий. Я надеюсь, что мы смогли помочь радиослушателям немножко разобраться, что такое налоговая льгота для жителей периферии, и они смогут все-таки воспользоваться своими правами и получить скидку при оплате налога.
3: Спасибо вам большое. Хорошего вечера.
0: И вам хорошего вечера. До
3: свидания. Была рада помочь.
0: Спасибо. Поводом для нашего следующего разговора стала история, которая поделилась в социальных сетях Евгения. Несколько дней назад мошенники попытались обмануть ее отца, используя одну из самых распространенных сегодня схем, связанных с якобы дополнительными часами ухода от Бетуах Люми. К счастью, эта история закончилась благополучно, но далеко не всем так везет. Сегодня мы услышим рассказ самой Евгении и ее отца Льва. А затем вместе с журналистом Еленой Пепел разберем, как работают подобные схемы и что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенника. Добрый вечер, Евгения, добрый вечер, Лев, и добрый вечер, Елена.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте.
0: Лев, расскажите, пожалуйста, с чего все началось?
6: Началось с того, что позвонил телефон, на иврите сказал, что это звонок из Бетуах Леуми, и спросил, на каком языке мне легче разговаривать. Mm-hmm. Ну, я, в общем, не на самом высоком уровне владею ивритом, mm-hmm. поэтому я сказал, что мне удобнее по-русски.
0: То есть он начал с иврита, да?
6: Да.
0: Обалдеть.
6: Вот, да. Я, говорит, вас перевожу к сотруднице русскоговорящей. Женский голос, очень так приятный голос и хорошо говорящий, в хорошем литературном, можно сказать, русским языком. Она мне сказала, что мы проводим повышение оплаты услуг метателет, и как вы хотите, часы дополнительными часами или дополнительными деньгами? Mm-hmm. Я сказал, что я, наверное, деньгами. У вас есть доверенное лицо? Есть кто? Я говорю, я дочь. Можно ее телефон? Я совершенно, вы знаете, абсолютно грамма сомнений не было, что это
0: связано с мошенниками, такой, да? То есть вы еще были уверены, что это Бетуах Леуми?
6: Да. Я дал телефон дочери.
0: Угу.
6: Вот. И она мне сказала, мы вам позвоним еще.
0: Так. Евгения, а потом позвонили вам?
6: Прошло несколько минут, мне звонок.
0: Так.
6: Значит, телефон, индикация показывает, что это телефон моей дочери. И я слышу ее голос. Она мне говорит: папа, сейчас тебе позвонят из Бетховена, дай им данные, которые нужны. Я говорю: а где ты? Я в магазине. Ну, хорошо, у меня опять-таки...
0: Сомнений никаких не возникло.
6: Абсолютно.
0: Лев, секундочку, абсолютно. Вот я так понимаю, Евгения, позвонили вам вот в этот промежуток, да, перед тем, как...
5: Да, я хочу сейчас добавить. Да. Папа сказал, что передали телефон русскоговорящей женщине. Да, передали телефон, которая сказала, что вам сейчас перезвонит из финансового отдела Бетохлюми.
0: Из финансового.
5: Да, да, тоже была такая вот заметка. И через некоторое время ему перезвонила женщина из отдела Бетохлюми, которая назвала себя Лея Розен.
0: Ух ты.
5: Сказала, что она из финансового отдела Бетохлюми и спросила папу, значит, по поводу добавки. Потом она спросила папу, или какой у него номер Циадат-Зиота. Папа сказал: мы жили раньше в Аждоде, и 9 лет назад переехали в Реховод. Она спросила папу, что он по-прежнему живет в Аждоде. Mm-hmm. Папа говорит: нет, я уже 9 лет живу в Реховоде. Она говорит: а вот поэтому вы не получили тот офис, она сказала, декларацию, которую мы вам послали. Какой у вас новый адрес? И папа сказал ей новый адрес. Вот. На что она сказала: мы вам пришлем декларацию, вам надо ее заполнить. Папа ей сказал: почему вы должны посылать его по почте, а не послать мне по мейлу? Я грамотный человек, я могу написать все, заполнить по мейлу. Она сказала: нет, нам нужно, чтобы вы подписали эту декларацию, то есть нам не годится этот...
6: Нам нужна бумажная форма.
5: Да, бумажная форма. После этого она попросила мой номер телефона, все такое. Значит, что произошло? Я расписала это все по часам даже. Вот, что произошло? Через 5 минут после разговора с этой Леей, ну, я не знала, что это Лея, что мне раздается звонок. Обычно я не отвечаю на телефоны с незнакомых номеров, а тут что-то, не знаю, потому что я была действительно в магазине, действительно во время покупок и все такое, так я ответила. И какой-то парень мне говорит, что моя книга, которую я заказывала, готова. Я понимаю, что это мошенник.
0: То есть вы сразу поняли, правильно?
5: Вот... Ну, понятно, но никакой книги я не заказывала, понятно. Ничего. И тут начала его троллить. Вот. Типа того, я ему говорю: а какая же эта книга была? Вот. Он говорит: «Война и мир». Я ему говорю: когда же я вам ее заказывала? В общем, такой разговор был. Я его троллю, я такая довольная, что я, в общем-то, понимаю, что он мошенник. И вдруг он мне говорит: ой, вы Кристина? Я говорю: нет. Он говорит: ой, извините, я ошибся номером. Вот. Ну, дальше папа, значит... Пусть папа продолжит, а потом я хочу сказать несколько слов, если можно. Вот. Значит, после разговора со мной через пару минут раздался звонок у папы.
0: Вот теперь папа...
5: Теперь папа.
0: Лев. Ну, вот...
6: Эта самая женщина говорит: это Лея. В общем, мы вышлем вам декларацию, вы ее должны... Я удивляюсь, почему вы ее не получили. Я говорю: потому что вы ее, наверное, послали в ваш дом. По-моему,
5: я тебе рассказала, папа.
0: Да-да-да.
5: Ты расскажи то, что она тебе сказала, ну, по поводу заполнения.
6: Дальше, мы вам пришлем декларацию в течение недели. Скажите, вы храните дома наличные? Тут меня стукнуло.
5: Нет, папа, она не так тебе сказала, я извиняюсь, что я перебиваю. Она тебе сказала.
6: Какая сумма?
5: Мы должны застраховать ваши деньги.
6: Ну, давай я буду говорить, ладно?
5: Давай.
6: Вот.
5: Извиняюсь.
6: Значит, мы проводим страхование наличных средств, которые вы храните дома, на какую сумму вы хотите провести страхование? Я говорю, что я человек современный и наличных денег дома не держу. Вообще, я говорю, да, ну, практически вообще. Ну, тогда мы вам оформим на минимальную сумму в 1000 шекелей страховку. Угу.
0: Так...
6: Хорошо, ладно, хорошо. Но дальше я уже, ну, услышав про наличные, я понял, что это дело нечисто.
0: То есть вот в тот момент вы уже поняли, что это мошенники?
6: Да. Вот, но она очень вежливо со мной распрощалась, все. Я спокойно думаю, ну, хорошо, я отвязался от них.
0: Так.
6: Потом Женя приходит домой, и дальше...
5: Я возвращаюсь домой, так. Мне папа говорит, скажи мне, что это Лея хотела от меня? Я говорю, какая Лея? Он мне говорит, ну, типа, вот ты что, ненормальная? Та, которая к тебе звонила. Я говорю, папа, мне не звонила никакая Лея.
0: И вот тогда вы тоже поняли, вот что это не то.
5: Да. Я, в общем-то, взяла его телефон, взяла свой телефон, связала это все, связала по времени.
0: Да.
5: Я, честно говоря, никогда не пишу, практически не пишу посты в Фейсбуке. Но я была настолько поражена, и я скажу, что у меня... Я знаю, что есть мошенники. Нам звонят каждый понедельник и субботу. Нам звонят и предлагают и Купат Халим заплатить. И мне звонили, что моя дочка в больнице, она у меня просила денег. То есть мы все это знаем. Но тут у меня вот это вот состояние, я просто хочу сказать, что я в состоянии, что у меня украли голос и украли мой телефон. Это она меня не оставляет уже неделю. И еще я хочу сказать, что мы с папиного телефона просто нажали, сделали обратную связь на вот это там, где написано «Женя»,
0: так.
5: Мы попали на мой телефон.
0: Да вы что? То есть они настолько вот технологически уже делают все правильно, и что не просто даже не можешь понять, как что это. Ай-яй-яй.
5: Да. Я хочу сказать еще, я опубликовала в Фейсбуке. Я смеюсь, что я стала звездой социальных сетей. Но у меня, по-моему, 600 лайков, более 500 репостов и более 200 человек написали мне отзывы. Я читаю, и мне становится страшно. То есть я понимаю, что мы вышли из этой истории очень, ну, хорошо и нормально, только морально неприятно. И я, в общем-то, довольна, что я смогла это, может быть, как-то людей, я не знаю...
0: Поднять
5: их мудаут, я по-русски пытаюсь на это самое, понимаете, но это просто ужасно, что творится. И еще я хочу добавить, что меня попросила одна из женщин, которая тоже у нее с мамой случилась та же история, там у мамы забрали все золото, все драгоценности и деньги, и они уже сделали этот самый, обратились в Миштару, и она мне позвонила и говорит, может быть, ты пойдешь в Миштару и тоже обратишься, то есть они собирают вроде бы сведения. Что интересно, что из тех трех телефонов, по которым звонили папе, два телефона не отвечают, мы привыкли, что это как бы сгенерированный номер, а на один телефон был звонок, вот, это ее брат проверил, я потому что опубликовала в Фейсбуке этот принтскрин с папиного экрана. Но они меня попросили. Я пришла в Миштару. Это тоже интересно.
0: Евгений, я, конечно, прошу прощения, со временем у нас тяжело. У нас еще одна гостья, Елена Пепел. Я свяжусь с вами после эфира. Я хочу еще услышать эту историю. Возможно, мы тоже каким-то образом сможем предупредить людей о таких, то, что вы хотите рассказать в других программах.
5: Нет, я не буду очень долго.

0: Не дай бог, что да, к следующей попытке.
1: Сказать, что люди не, чтобы люди взяли это как бы на вооружение и, в общем-то, думали об этом.
0: Спасибо.
1: Причем, мне кажется, что должны думать молодые, а не пожилые родители. Вот это вот.
0: Спасибо большое. Мы только что услышали реальную историю, которая вполне могла закончиться потерей денег и многолетних сбережений. К сожалению, такие случаи происходят практически каждый день. Наша следующая гостья – журналист портала News.ru, новостного портала News.ru Елена Пепел. Регулярно рассказывает читателей о новых схемах мошенничеств, следит за тем, как они меняются, и помогает людям вовремя распознать опасность. Лена, насколько типична история, которую мы сегодня услышали?
2: Ну, это относительно новая история, потому что использовать голос мошенники начинают только сейчас. И схема с Bitoxlumi, она тоже вошла вот буквально несколько недель назад.
0: Она сейчас стала самой распространенной, на мой взгляд.
2: Да, потому что это очень-очень выгодная схема. К огромному сожалению, наши пожилые люди действительно хранят деньги дома. И мошенники, получив, видимо, несколько таких очень серьезных кушей, они переформатировали свою деятельность, и они начали выискивать людей, которые хранят дома деньги. Они под любыми предлогами пытаются эти деньги выманить, это застраховать наличные, которые вы храните, чтобы там Bitoxlumi могли нормально перечислять вам деньги, застраховать от падения ракет, нам нужно переписать все номера банкнот и так далее. И сейчас это самая распространенная схема, потому что она самая выгодная для мошенников.
0: Лен, я открою нашим радиослушателям маленький секрет, что кроме того, что мы с тобой коллеги, ты моя еще подруга, ты мне прислала некоторое время назад запись звонка, который получила ты. Ты говорила на иврите с мошенником, который... То есть это получается, мошенники стали, взяли на вооружение еще и наш национальный государственный язык.
2: Не просто взяли на вооружение, они... Это очень большие компании, которые работают полулегально. Они ищут людей, владеющих ивритом. Это могут быть люди, которые жили в Израиле, нелегально работали, вернулись, и теперь они владеют определенным уровнем языка. Это могут быть то, что называется юрдим, люди, которые репатриировались и вернулись обратно.
0: То есть есть понимание такое, что это, возможно, уже граждане Израиля, то есть люди, которые могут обладать гражданством Израиля, просто проживая за границей?
2: Да. Это безусловно так, но, к огромному сожалению, мы не знаем их натуральных и настоящих имен. И поскольку наша полиция, возможно, она все-таки сотрудничает с полицией Украины, это в основном все-таки происходит на Украине, в Украине, прошу прощения, вычислить эти колл-центры всех этих людей и даже... Граждан Израиля, которых можно было бы отдать под суд за то, что они обманывают граждан Израиля, пожилых людей, израильтян, ну, это практически невозможно. Да.
0: Насколько они активно сейчас используют искусственный интеллект и подделку голосов?
2: Очень активно. Искусственный интеллект, в принципе, очень помогает мошенникам, потому что он помогает разрабатывать схему, он помогает даже делать профиль на человека. Это им очень важно, потому что им нужно понимать, с кем они говорят и на что этого человека можно развести. Программы искусственного интеллекта, к сожалению, можно использовать и во зло тоже, что они делают. Именно поэтому не нужно вообще говорить с мошенниками. Желательно вообще не общаться с незнакомыми людьми, потому что в лучшем случае вам что-то продадут, в худшем случае вас обокрадут.
0: Какие признаки вообще должны сразу насторожить человека? Давайте
2: человека, в первую очередь, да, русский язык. Но даже если человек говорит на иврите, в основном они все-таки не настолько идеально владеют ивритом, и уроженец страны так не говорит. Например, они могут ругаться, ну, ругаться это уже после того, как вы на них выходите и начинаете их ругать. Они обращаются к вам не по вашему роду. То есть к мужчине обращаются в женском роде, к женщине обращаются в мужском роде. Такие мелочи.
0: И самый, наверное, главный вопрос, и, к сожалению, последний эфир у нас заканчивается, что нельзя сообщать по телефону ни при каких обстоятельствах, даже если это не мошенник? То есть если даже мы не уверены, что это может быть мошенник или нет, что нельзя ни в коем случае?
2: Никакие приходящие коды по СМС, в первую очередь. Желательно не сообщать любые свои личные данные. Номер туда зовут, естественно, номер кредитной карты. три цифры с

0: задней части карты никакие личные данные. И всегда связываться с той компанией, от имени которой вам позвонили. Не говорите с теми, кто с вами говорит. Вы звоните на правильный номер телефона и выясняйте, обращались ли к вам из этой компании.
1: Лен, спасибо вам огромное за ту работу, которую вы делаете, что продолжаете следить за всеми изменениями мошенников, которые бегут, по-моему, быстрее всех наших технологий и всех наших служб. И, к сожалению, каждый раз они нас удивляют все новыми и новыми мошенничествами. Будем надеяться, что все-таки наша служба безопасности и полиция сможет остановить это. И я очень надеюсь, что наши пожилые люди, к сожалению, страдают в первую очередь, они перестанут страдать и перестанут терять свои деньги после таких, к сожалению, мошеннических схем. Спасибо вам большое, Лен, за эфир. Всего
0: Спасибо, всего хорошего.
1: Программа на этом наша заканчивается. В завершение программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@kan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск был завершен. Программу подготовила Мириам Гиревич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Madden & Money по адресу Elicoin 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
1: В соответствии с условиями мероприятия.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Оанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время тому назад в Соединенных Штатах продолжились переговоры между израильской и ливанской делегациями. Они проходят в американском Госдепартаменте. Об этом сообщает корреспондентка Кан Гили Коэн. Корреспондент Кан Лиран Аарони передает, что переговоры между Иерусалимом и Бейрутом, проходящие в Вашингтоне, сконцентрированы на попытках добиться соглашения о прекращении огня, которое будет действовать в течение длительного периода времени. Об этом американские осведомленные источники сообщили в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Хадад». Кроме того, отмечается, что если в контактах будет достигнуто серьезное продвижение, то к переговорам присоединится госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Из сектора Газа поступили сообщения о том, что в результате атаки ВВС Цахаля в лагере беженцев Аль-Мариази в центральной части сектора погибли два человека. Средства массовой информации в Газе, ассоциирующие себя с противниками Хамаса, указывают, что двое убитых были активистами этой террористической группировки. К другим темам. Председатель парламентской оппозиции, лидер партии Еш Атид Яир Лапид заявил, что его фракция подаст апелляцию в Высший суд справедливости БАГАЦ, чтобы обжаловать законность сегодняшнего избрания в Кнессете нового госконтролера. Лапид подчеркнул, что партия Ликуд нарушила сам процесс выборов. Представители движения «За качество власти» также сообщили, что они обжалуют в суде сегодняшнее избрание в Кнессете госконтролера. Они отметили, что назначение на эту должность человека, лично преданного премьер-министру, является вопиющим случаем противоречия интересов. Как мы уже передавали ранее, адвокат Михаэль Рабило, кандидат, который пользовался поддержкой главы правительства Бениамина Нетаньяху, избран на должность нового госконтролера. Во втором туре тайного голосования в Кнессете за него проголосовал 61 депутат. Судье Йосефу Эльрону отдали свои голоса 57 депутатов. Председатель правящей коалиции Офир Кац заявил, что Рабило будет прекрасным госконтролером. Между тем, бывший глава правительства Нафтали Беннет заявил, что это было не тайное голосование, а политическое вымогательство, которым занимались депутаты Кнессета от Ликуда. По словам Беннета, голосование проходило на фоне политических угроз, и это обесценивает сам процесс выборов, указал он. Об этом сообщает корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран. Юваль Шушани, сестра-близнец Шахар, вдовы доктора в ранге капитана Цахаля Ори Йосефа Сильвестра, погибшего в результате разрыва дрона, запущенного террористами Хизбаллы, рассказала в интервью корпорации Кан, что она встретилась с сестрой сразу после того, как было получено это трагическое известие. Она, в частности, сказала: «Я стала первым человеком, который встретился с ней в столь ужасной ситуации. И, к сожалению, я не могла поддержать ее, как мы всегда это делали, по отношению друг к другу. Между нами очень-очень тесная связь, как это бывает между близнецами. Я переполнена горем, но до конца мне все равно не осознать всю глубину трагедии. Единственное, что мне остается, это находиться все время там, с ней», — сказала Юваль Шушани. В результате ДТП в Йокнааме крайне тяжелые травмы получил водитель мотоцикла 30 лет. Он столкнулся с автомашиной. Еще два человека получили легкие травмы. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давид Адом доставила пострадавших в больницу Рамбам в Хайфе. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра дальнейшее потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В пятницу небольшое понижение температуры, в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 27, в Галилее 28, в Бершеве 33 и в Эйлате завтра днем ожидается 38 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
2: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «До белого дыма» выборы госконтролера превратились в драматическое шоу. О подробностях нам расскажет Анна Раева. Обзывал любя. Трамп признал повышенный тон в беседе с Нетаньяху. Обсудим тему с Александрой Филипенко. Миллиарды дали, а сами не дошли. А вчерашнем специальном заседании правительства по помощи Северу с участием лишь трех министров. Узнаем у Алекса Корчуна. Нелюбовь Любляны. Словенские диспетчеры отказались разрешать посадку израильского самолета. Почему это произошло, спросим у Арона Лапидота. Дроны в Питере. Украинская армия посетила начало питерского форума. О реалиях российской экономики войны поинтересуемся у Вячеслава Ширяева. Молодые вместо новых. По данным исследователей, страну покидают молодые, а вовсе не новые репатрианты. Как это принято обычно считать? Почему так происходит, попытаемся понять со Светланой Чичишвили-Болотиной.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Выборы нового госконтролера превратились в настоящую драму. На пост претендовали бывший судья Верховного суда Йосеф Элерон и личный адвокат премьер-министра Михаэль Рабелло. В первом туре Элерон, поддержанный оппозицией, получил 60 голосов, ему не хватило буквально одного голоса до победы. Ну а во втором уже триумф одержал Михаэль Рабелло. Что это было, спросим у нашей коллеги, ведущей Канрека и политического обозревателя издания «Мариф» Анны Раева. Здравствуйте, Анна. Итак, почему выборы госконтролера превратились в такую драму с двумя раундами и интригой, достойной, ну, действительно, выбора римского папы, а не израильского чиновника?
3: Ну, по нескольким причинам. Относительно двух раундов, это, в общем, что такого, так сказать, для двух выходящего, просто это правило. Согласно закону о выборах госконтролера, если в первом туре ни один из двух кандидатов не набирает 61 голос в свою пользу, все отправляются на второй раунд. И там нужно просто простое большинство. Собственно говоря, поэтому. А там как раз не хватило одного голоса Йосефу Лерону до победы. По разным причинам. Некоторые говорят, что потому что, например, один из депутатов от партии Еш Атид оставил пустой, так сказать, бюллетень для голосования, не заполнив его, а он мог бы вполне быть еще одним голосом в пользу Сефа Лерона. Есть и другие всякие тезы и предположения относительно того, почему не получилось ни одной из сторон, так сказать, добиться победы с первого раза на первом круге, но так или иначе был второй раунд, произошел второй раунд, и там тоже случилось, некий казус случился, ну как раз оппозиция полагает, что это не просто казус, что это уголовное подозрение, так сказать, в уголовном нарушении, и уже пытаются апелляцию на это по этому поводу, а именно для того, чтобы максимально призывать всех депутатов, по крайней мере, от Ликуда, проголосовать именно за Михаэля Рабелло в избежание провала, который мог бы стоить очень дорого с точки зрения Нетаньяху или Куда. Женщина, которую ее зовут Ализа Бараш, она является руководителем фракции. Таким распорядителем фракции. Есть такая должность в Кнессете. Так вот, Ализа Бараш, она якобы, согласно некоторым свидетельствам тех, кто рядом с ней находился в тот момент, вообще, в принципе, надо заметить, что канал Кнессета транслирует в прямом эфире. В том числе транслировал и это голосование, как и другие заседания, например, да, пленарные заседания, заседания в комиссии, и можно в прямом эфире видеть и слышать, да, что происходит в зале, но не какие-то выкрики с мест, тут зритель канала Кнессета это может и не быть точным. в том, что он слышит, а вот те, кто там присутствовали в зале, некоторые слили журналистам, что называют, что Ализа Бараши велела буквально в приказном порядке членам фракции Ликуда задокументировать тот факт, что они опускают бюллетень именно с имени Михаила Рабелла.
2: Сфотографироваться,
3: да, и сделать селфи, да, и прислать это селфи ей, да, руководителю, так сказать, администратору фракции. И когда это стало достоянием прессы, вот тут оппозиция и, в общем, встала на дыбы, заявила о том, что налицо явное, практически уголовное нарушение, голосование тайное, и такое откровенное, так сказать, давление на депутатов при тайном голосовании, это, в общем, вещь однозначно нелегитимная, возможно, еще и действительно там есть место судебному разбирательству по этому поводу. В общем, так или иначе, естественно, в Ликуде опровергли категорически и потребовали видеодоказательств, которые бы документировали этот факт давления и требования предоставить селфи. Но, в общем, так или иначе, решили сделать переголосование второго тура, в ходе которого действительно Михаил Рабелло набрал 61 голос в пользу. Вполне убедительная победа. Напомню, что во втором раунде не требовал 61 голос, требовалось простое большинство, но он набрал и то, и другое. То есть простое большинство и 61 голос. Но почему это вообще так все драматически развивалось, и почему наше внимание было приковано к выборам госконтролера? Ну, смотрите, во-первых, должность госконтролера довольно важная. Государственная такая должность, учитывая особенно наши многочисленные, очень сложные последние обстоятельства, и мы все регулярно с вами видим и обсуждаем отчеты госконтролера совершенно по разным поводам, и очевидно, что государственный контролер, он в том числе занимается проверками детальными деятельности и правительства, в том числе и офиса премьер-министра, и партии. Буквально последний отчет, который вчера опубликовал госконтролер, как раз касался финансовых дел политических партий, и в том числе представленных фракциям в Кнессете, в том числе Ликуда, и, кстати говоря, максимальная критика как раз-таки касалась именно Ликуда. Поэтому здесь, ну, в общем, совершенно понятно, с какими сложностями столкнется в своей работе. Это мы еще не упомянули история с нападением Хамаса на израильский юг 7 октября. Мы помним, что госконтролер расследовал, и это тоже очень подробно. Теперь давайте представим, что этим занимается человек, каким бы достойным он ни был. Адвокат Михаил Рабелло, несомненно, фигура вполне достойная, но вместе с тем невозможно, так сказать, не заметить и того обстоятельства, что он является много лет человеком, адвокатом, который представляет интересы Ликуда и Нетаньяху.
2: Личный вообще адвокат премьер-министра.
3: Да, один из, да, это не Амид Хадад, который ведет дела судебного премьер-министра, но Михаил Рабелло, да, это адвокат, один из нескольких, который регулярно представляет или Куд, или Нетаньяху в очень многих случаях, в кейсах, да, в том числе в Верховном суде, мы это видели многократно. Он, кстати говоря, работал долгие годы в адвокатской конторе Давида Шамрона, это он, который является двоюродным братом Нетаньяху, я прошу, племянником Нетаньяху, то есть, в принципе, это человек, действительно, Михаил Рабелло, объективно, много лет приближенный к Нетаньяху, фигура из его ближайшего окружения, человек, представляющий его интерес. Рабелло, когда встречался с депутатами, а делал это, в общем, и Юсеф Ульрон тоже, да, каждый из претендентов волен и вправе, и очень активно это делает, встречаться с депутатами, пытаясь убедить их, что он является лучшим представителем, так сказать, лучшим кандидатом на этот пост. Рабелло убеждал всех, что никаким образом никакого конфликта интересов не будет, что он будет объективен, что он ни в коем случае не будет пристрастен, несмотря вот на, так сказать, свой вот этот вот рекорд такой профессиональный, приближенность многолетнюю к Бенямину Нетаньяху. Напоминали в Ликуде о том, что Авихай Мандельблит, как мы помним, начинал
2: Он тоже был кандидатом Нетаньяху.
3: Да, но я просто хочу напомнить, что Авихай Мандельблит, да, когда он был секретарем правительства, и потом, когда его назначили юридическим советником, мы помним, сколько споров это вызывало, сколько критики это вызывало, как говорили о том, вы помните, да, о Йоце Мишпатире Мишпаха, да, юридический советник не правительства, а семьи, такая вот ивритская игра слов. И,
2: да, тем не менее,
3: Авихай Мандельблит, да, оказалось все не просто не так, совсем даже наоборот. Это не значит, что Рабелла пойдет по такому пути. Ну вот, например, прецедент того, как человек, который считался, начинал свою деятельность как приближенный Нетаньяху, в итоге действовал ну совсем не как приближенный Нетаньяху. Почему мы так пристально следили за этой драмой. И кроме того, я хочу сказать еще один небезынтересный факт, поскольку оппонентом Михаила Рабеллу был судья Юсеф Элерон. И трудно себе представить, что про фракция оппозиции могли бы добровольно, так сказать, поддержать подобного кандидата. Мы помним, что он в свое время был конкурентом Ицхака Амита на пост главы Верховного Суда, таким кандидатом.
2: Он был против принципа
3: сеньорити. Очень поддержан, да, он выступил против принципа сеньорити, его очень как раз поддерживали правые партии, вообще блок Ликуда, называя его таким классическим кандидатом в главу Верховного Суда, который бы в Ликуде таких хотели бы видеть как можно больше. Да, такие консерваторы, не активисты, просто такой анти-Арон Барак, да, условно говоря. И это как раз его взгляды. Человек, который считается таким вот анти-Арон Бараком, ну, понимаете, да, не против Арон Барака лично, а таким антиподом его, да, что называется.
2: Да, у нас
3: трудно сказать, что трудно представить себе, что если бы его оппонентом здесь не был приближенный Нетаньяху, представитель таких партий, как арабский фракт, например, или парафракция демократы добровольно бы решили отдавать предпочтение такому судье. Ну,
2: видите, на ваш взгляд, вот да или нет, просто времени больше нету, есть перспектива у апелляции в БАГАС против победителя?
3: Конечно, разумеется, они уже заявлены.
2: И будут. Ну, и, значит, да, будем
3: конечно, они заявлены,
2: продолжим.
3: Да, оппозиция, да, и так далее, да, да. Апелляции будет, но вот можно предположить, что если не будет документированных фактов давления на депутатов в требовании селфи,
2: то она будет отклонена. У нас до 4 июля есть время, до вот дня, когда Рабелла станет новым госконтролером, а до этого будем внимательно следить. Спасибо за участие в нашей программе. О выборах нового госконтролера Израиля и победе на них Михаила Рабелла нам рассказала наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель издания «Маариф» Анна Раева.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Президент Трамп дал интервью подкасту «Под Force One», в котором подтвердил, что назвал премьер-министра Нетаньяху психом с усилением, которое по цензурным причинам мы не можем в эфире произносить. Впрочем, по словам американского лидера, эта экспрессия не мешает ему любить Биби и сотрудничать с ним. Так ли это, спросим у кандидата исторических наук, американистки Александра Филипенко. Приветствую, Александра.
4: Приветствую, спасибо за приглашение.
2: В прошлом, особенно накануне 12-дневной войны, мы слышали много новостей о конфликтах между Нетаньяху и Трампом. Но на поверку это все оказывалось такой информационной завесой. Сейчас хозяин Навального кабинета сам подтверждает сообщение, но подозрение, что эти двое вводят нас вокруг пальца, как-то остается, как вам кажется?
4: Да, более того, кажется, что каждый раз, почти каждый раз, когда происходили какие-то либо жесткие телефонные разговоры, либо когда Марко Рубио вот-вот собирался уже вылетать в Израиль, и в этот момент ровно происходили события обратные совершенно, и все-таки кажется, что отношения у Дональда Трампа и Нетаньяху несколько отличаются от отношений его со всеми другими лидерами стран, которых он тоже хвалит, про которых он тоже любит говорить замечательные слова, и он любит похвалить и Си Цзиньпина, и Владимира Путина, и много еще кого, но все-таки кажется, что их отношения действительно, в отличие от остальных, носят особый характер, потому что слишком много раз и на протяжении первого срока Дональда Трампа, и вот сейчас уже на протяжении полутора лет мы видим, как, скажем так, часто расходятся то, что сообщают источники, или даже как в этой ситуации сам Дональд Трамп, с тем, что в итоге происходит, а в итоге происходит согласованность действий. Сейчас Дональду Трампу очень важно в связи со внутриполитической ситуацией, это все расчет на внутреннюю американскую аудиторию, вот ему важно представлять себя таким суровым лидером Белого дома, который так сурово может разговаривать с Нетаньяху.
2: Ну, а с другой стороны, может, Трамп просто не считает необходимым сдерживать в выражениях. Мы вспоминаем его слова о наследном принципе Саудовской Аравии, который должен целовать его в пятую точку. Может, это просто стиль и ничего личного?
4: Это и стиль тоже, но сейчас, в отличие от прошлых каких-то случаев, когда мы от кого-то узнавали, что Дональд Трамп как-то что-то кому-то сказал, он подтверждает это самостоятельно, таким образом подчеркивая для своих же избирателей, что нет, нет, нет, я ни в коем случае не иду на поводу у Израиля, поскольку это одно из обвинений, которое мы слышим постоянно, особенно от Демократической партии, да и сейчас отчасти Республиканской партии, где как по принципу подковы сходятся с двух сторон крайне правые и крайне левые. Вот есть некое такое закрепившееся мнение, что в связи с операцией «Эпическая ярость» в действительности Вашингтон действует исключительно по наущению Иерусалима и никаким образом не действует самостоятельно. Вот и Дональду Трампу нужно бороться с этим представлением. Таким образом, он пытается своим собственным избирателям в первую очередь, ни в коем случае не международной аудитории, а американцам внутри США и особенно мага-трампистам сказать, что он не идет на поводу.
2: Ну, у нас-то тоже выборы скоро, и поэтому в Израиле многие открыто говорят, что именно при Трампе Израиль превратился в этакую банановую республику, которая должна слушаться старшего друга из Вашингтона и действовать иногда в ущерб собственным интересам, например, в Ливане, откуда нас продолжают обстреливать, а мы вот сдерживаемся и не бомбим Бейрут, хотя, в общем-то, обещали, и нас, конечно, на днях и Нетаньяу, и министр обороны Кац открыто говорил и анонсировал, что мы сегодня нанесем удар, а потом к вечеру выяснилось, что разговор с Трампом отменил запланированные действия. Ну, в общем, вот одни считают, что мы такая банановая республика, другие говорят, что ничего страшного не происходит, это просто стоимость союза с великой державой. Как вам кажется, отношения Иерусалима и Вашингтона сегодня действительно, ну, приобрели некий такой вот вассально-феодальный характер, или это так кажется только со стороны?
4: Ну вот видите, еще ваши слова еще раз подтверждают, как выгодно, оказывается, обеим сторонам, вот я могу говорить исключительно со стороны Вашингтона, как выгодно обеим сторонам рассказывать, как они поругались или как они что-то друг другу такое сказали, что просто все источники рухнули в обморок сразу, и невозможно это ни в каким образом цитировать. Все-таки отношения, конечно, особенные. Отношения у Дональда Трампа еще и особенные. Дональд Трамп удивительным образом сочетает в себе несколько республиканских качеств, то есть качеств политика республиканской партии. С одной стороны, он по многим вопросам ушел далеко вправо в сравнении с классическими республиканцами, центристами, с республиканцами маккейновского толка, с республиканцами, ну, так, с тем, что мы привыкли называть республиканской партией. С одной стороны, он ушел далеко вправо, но он стоит все равно на позиции поддержки Израиля, необходимости поддержки Израиля. Конечно, Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и советник его, особенно он официально был советником в период первой администрации, и считается, что именно Джаред Кушнер был автором соглашения Авраама. Ну и сейчас он тоже является спецпосланником Дональда Трампа вместе со Стивом Уиткофом. Вот и он играет важную роль, но все-таки Дональд Трамп действительно, в отличие от большого количества мага-республиканцев, в отличие от того же Джей Ди Венса, в отличие от многих-многих представителей нынешнего правого крыла республиканской партии, которые, казалось бы, у власти находятся, вот он все-таки остается на позиции поддержки Израиля. Так что, мне кажется, это больше дымовая завеса, это больше та самая теория затопленного пространства, чтобы мы обсуждали их слова, жесткие, страшные, мы их даже произнести не можем, а не действия.
2: Это правда. Но вот в том же интервью, кстати, где Трамп говорил о своем диалоге с Нетаньяу, он заявил, что возможно встретиться с Айатоллой Мачтабой, ну, а до тех пор готов продолжать блокаду иранских портов, хоть до сентября, это такая прямая цитата. При этом блокада явно влияет на цены на энергоресурсы, и считается это очень вредно для электоральных перспектив республиканцев. Что-то изменилось или Трамп готов проиграть на выборах, но вот додавить экономику Ирана?
4: Вы знаете, вообще удивительная ситуация происходит с выборами сейчас и с опросами. Мне кажется, что мы похоже, что имеем дело с тем же, что мы видели в 2016 году, когда опросы показывали, что Хиллари Клинтон наверняка победит, а вот в итоге люди просто не хотели говорить в опросах, что они собираются голосовать за Дональда Трампа. И вот сейчас предварительные выборы, праймерис, которые идут внутри республиканской партии, показывают, что побеждают те кандидаты, которых поддерживает Дональд Трамп. В 90% случаев именно его поддержка...
2: Среди республиканцев 100%.
4: Да. Да, ну вот тем более, среди республиканцев 100%. И поэтому сейчас, мне кажется, в действительности ситуация может быть более благоприятно складывается для Дональда Трампа, чем нам казалось изначально. Ну, с Палатой представителей будет сложнее, с Сенатом, вполне возможно, он останется все-таки в руках республиканской партии, как кажется, более вероятно. Ну, тут от Техаса очень многое будет зависеть. Но в любом случае сейчас, кажется, Дональд Трамп действительно... похоже, что он готов поставить вот эту ставку на зеро, все поставить на зеро и сказать, да, ничего, мы и так, все у нас будет хорошо на промежуточных выборах. Дональд Трамп неоднократно говорил, что ему плевать на промежуточные выборы, главное, чтобы у Ирана не было оружия массового уничтожения, главное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. И потому что, как мы все понимаем, да, это важно, да, цены на бензин, вот что самое главное. Не война, война может идти сколько угодно, где-то там далеко, если цены на бензин низкие. А вот цены на бензин, это очень важно. И, конечно, это, по идее, должно влиять на Трампа. Он это понимает, Иран это понимает, все переговорщики это понимают. И именно поэтому Трамп пытается всячески показать, что для него это значение никакого не имеет.
2: То есть делает вид и играет в игру. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. О публичном признании Трампом экспрессии в диалоге с Нетаньяу мы говорили с Александрой Филипенко, американисткой и кандидатом исторических наук. Спасибо за участие в нашем программе.
4: Спасибо за приглашение.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: На специальном заседании правительства, где утверждали дополнительный пакет помощи Северу, присутствовали лишь 3 министра, а премьер прибыл с опозданием на час. Однако программу помощи утвердили. Что о таком отношении кабинета думают северяне, спросим у заместителя мэра Кирят Шмоны Алекса Карачуна. Здравствуйте, Алекс.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Итак, сначала должны были обсуждать пакет вроде бы 1 июня, потом, по слухам, не хватило времени, решили перенести заседание на вчерашний вечер, но дошли лишь Ави Дихтер, Зеев Элькин и Амихай Элияу. Нетаньяху пришел через час, а остальные министры были кто где. Вот министры Кац и Зор, например, отмечали бар-мицву. Как вам такое отношение министров? Или важнее то, что они приняли, чем присутствовали или нет?
5: Ну, то, что приняли, это, конечно же, хорошо. Я рад, что приняли. Мы этого долго ждали. Но то, что пришло только 3 министра, а потом, по-моему, там еще 2 под конец успели заскочить на заседание.
2: Отметиться.
5: Конечно. Это обидно, конечно. Это обижает всех нас, потому что все понимают хорошо, что происходит на севере. Сколько я сталкиваюсь с тем каждый день, как сюда молодежь уезжает, потому что... Ну, самый большой враг – это когда нет ясности и непонятно, к чему это все ведет, сколько это будет длиться. Кто-то думает о своем бизнесе, кто-то о своих детях, а у каждого свои приоритеты. И такое отношение, что пришло только 3 министра. То, что утвердили, это хорошо.
2: Вот, что вот эти, кстати, вот они утвердили 13 миллиардов шекелей в дополнение к ранее утвержденным 7. 20 миллиардов шекелей – это достаточно?
5: Я хочу объяснить людям раз.
2: К сожалению, Да, Алекс, вас плохо слышно. Да, давайте еще раз.
5: Сейчас меня слышно?
2: Да.
5: Я говорю, что надо понять, что эти 20 миллиардов делятся не только между Кирьят Шмоной, Метулой, Шлеми, а это от 0 километров от границы до 9 километров. Поэтому, само собой, что сумма слышится очень большой, но делится она между несколькими городами и кибуцами, и мушавами и так далее. И все равно я бы сказал, что это, конечно же, хорошая новость. Но я хочу всем напомнить, что были уже разные такие или другие решения в свое время. И правительство менялось, и кто-то приходил и сокращал. Есть очень большая разница с того, как принимают решения, до того момента, как ты получаешь эти деньги и можешь работать над проектами. Я надеюсь, что то, что утвердили Ахлатат Мемшала Гдоля, как они называют.
2: Да, большое правительство, да, общего состава правительства.
5: Я надеюсь, что вскоре мы сможем наконец-то восстанавливать этот город, продвигаться вперед. И я надеюсь, что все-таки и война скоро закончится, потому что она тут идет каждый день. Это не прекращение это огня, это огонь без прекращения. Сегодня опять прозвучали во время того, как школьники были на перерыве, прозвучали тревоги. Многие родители забрали своих детей. Нелегко так, не просто такой реальности жить, когда дети день не ходят, день ходят, день по зуму, день капсулы.
2: Это правда, и надо, в общем, бороться за север, бороться, чтобы жители не уезжали, а оставались. Вот, например, Нетаньяху после заседания правительства, он пообщался с Моше Давидовичем из форума городов линии соприкосновения. Значит, он сказал, премьер-министр, что готовит законодательный блиц, который даст местным населенным пунктам налоговые льготы. Вопрос. Вообще, до выборов это выглядит как-то несколько нереалистичный сценарий, потому что могут обвинить в том, что как бы правительство покупает избирателей. Вам не кажется? Или это важно и важно принять сейчас?
5: Нет, это важно, если вы говорите про Арнону, вы имеете в виду?
2: Налоговые льготы. Это вот прямая речь премьер-министра.
5: Ну, я не знаю, что он под этим имеет в виду. Я могу сказать, что любое решение, которое могут сейчас принять, могут сказать, что это предвыборная кампания, само собой, что...
2: Ну, поэтому есть народ. Проблемы с законодательным блицем.
5: Я могу сказать так. Я беру все, как говорят на иврите, «Беравон Мукбаль», потому что перед выборами мы еще многое можем услышать, само собой. Поэтому пока это все... Над этим не поставят штампы, и я не буду знать, что это все 100%. Любые такие или другие фразы, это могут быть...
2: Понимаю.
5: Купить или уговорить какие-то новые голоса. Да, вполне возможно.
2: У нас минута остается, но вот мэр вашего города, Авихай Штерн, он сказал, что ответа на нужды горожан все равно в этой программе нет, потому что, или в том числе из-за того, что программа распыляет ресурсы на населенные пункты в пределах полосы шириной 9 километров от ливанской границы и не дает приоритета для городов и деревень, которые находятся, ну, прямо вплотную к пограничному забору. Но, с другой стороны, есть населенные пункты, которые находятся в 9,5 километрах от границы, и они получают существенно меньше, да, хотя, в общем, тоже их обстреливали, дай бог.
5: Каждый заботится о своем городе и о своих жителях. Это я могу понять нашего мэра, я также волнуюсь за свой город. Митула заботится о себе, и мы все вместе понимаем реальности нашу, наших соседей. Речь шла первоначально до 2 километров. Потом это превратились до 9 километров. Надо понять, что сумма остается плюс-минус та же. Она делится теперь, скажем, не на 6, а на 20, предположим. Само собой, что то, что мэр имел в виду, что проблемы остались те же проблемы, а ресурсов стало меньше. Мы не говорим, и никто не хочет слышаться, что мы все время жалуемся. Но каждый хочет для своего города и для своих жителей самого лучшего.
2: И это правильно. Спасибо. Держитесь, ребята. Просто, что
5: спасибо
2: называется,
5: огромное.
2: Держитесь, и мы все с вами. О проблемах севера и решениях правительства по увеличению помощи приграничным районам мы говорили с заместителем мэра Кирьят Шмоне Алексом Корочуном.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Словения отказала в посадке самолета израильской авиакомпании «Исраэр» по политическим мотивам. После безуспешной попытки урегулировать вопрос, сегодняшний рейс в столицу этой страны, Любляну, был перенаправлен в хорватский Загреб. Как такое могло случиться, спросим у авиационного эксперта Аарона Лапидота. Шалом лиха, Аарон Лапидот, мумхели туфа.
6: Шалом Михаил Рафтон.
2: תסביר בבקשה את המצב הזה. הרי זו הייתה טיסה סדירה. איך פקח טיסה יכול לסרב לאשר נחיתה? באיזה דרג מתקבלות ההחלטות האלו?
6: תראה, אין צל של ספק, ואני לא חושב שמישהו מסתיר את זה, שזאת החלטה פוליטית. סלובניה היא אחת מהמבקרות הכי חריפות של מדינת ישראל. גם כשהיה מדובר בהכרה מדינה פלסטינית, וגם למשל סתם באירוויזיון האחרון, היא הצטרפה לספרד ולאירלנד ולא השתתפה בתחרות בגלל שישראל משתתפת. על זה שהיא עושה צעד אנטי-ישראלי, זה לא כל כך מפתיע. היא ממשיכה באותה מדיניות, אנחנו לא אוהבים את ישראל ולא רוצים קשר איתה.
2: שנייה, תן לי, אני אתרגם את החלק הראשון, אחר כך אני אשאל אותך עוד פעם. Да, нет сомнений, говорит наш гость, что это политика, и, в общем, ничего не удивительного. Словения славится антиизраильской политикой, включая признание Палестины и бойкот Евровидения недавнего. אבל בכל זאת, כשאתה מדבר על פוליטיקה, פוליטיקה נשארת פוליטיקה. פה תעופה, ביטחון, בטיחות, טיסות, רגולציה. איך זה יכול להיות שמדינה אומרת, בסדר, יש טיסה סדירה, אבל לא רוצים לקבל אותה. איך זה יכול להיות בכלל? כאילו, טכנית.
6: אתה צודק מאוד, אבל המדינה היא סוברנית, על השמיים שלה, כמו שהיא סוברנית על הקרקע שלה, כמו שהיא יכולה סתם לעצור מכונית בגבול, כן, מכונית שבאה מארץ אחרת, ולא לתת לה להיכנס לתוך המדינה, ככה היא יכולה לעצור מטוס, ולא לתת לו להיכנס למרחב האווירי שלה, או
2: Я не итальян, душитка. Я спросил, как вообще технически такое происходит, потому что, ну, как бы есть расписание, есть полеты, как можно не пустить самолет? Говорит, суверенная страна не только территорией, но и воздухом владеет, может отказать в посадке. Кен, там ших.
6: אבל כמובן שמה שנעשה פה זה הפרה של כל ההסכמים הבינלאומיים שיש לישראל עם האיחוד האירופי, בגלל שיש, אנחנו לא נייגע את המאזינים, אבל יש מה שנקרא דרגות חופש שונות של קשרים אוויריים בין מדינות. האם מותר לנחות במדינה, האם מותר לקחת ממנה נוסעים, האם וכן הלאה וכן הלאה, וישראל חתומה על כל ההסכמים האלה עם האיחוד האירופי, וזאת עבירה, ממש עבירה על חוקי האיחוד האירופי. הם עשו דבר שלא יעלה על הדעת. כמובן שהמטוס, קברנית המטוס לא יסכן את הנושאים, וכשאומרים לו אל תנחת הוא יגיד אני נוחת בכוח, אלא אם כן, אתה יודע, יש לו איזה תקלה, המנועים עולים באש, אני יודע, המטוס נופל צולל בנפילה חופשית, אז הוא חייב לנחות, אחרת הוא מתרסק. אבל אם לא זה המצב, אם אומרים לו, אדוני, אתה אל תנחת פה, אסור לך. אז כדי להגן על הנושאים ועל החיים של כל האנשים שנמצאים במטוס, הוא חייב לפנות למקום אחר.
2: אוקיי, אני אתרגם, שנייה. Действительно, это нарушение всех соглашений с Евросоюзом, говорит наш гость. А другое дело, что может сделать сам самолет и его экипаж? Он должен оберегать безопасность пассажиров, и если ему отказывают посадки, он не будет насильно сажать. Это не какая-то ситуация emergency. Поэтому запрошен был соседний аэропорт, соответственно, Загреба, и посадка была перенесена туда. Кен.
6: מה שיש פה איזה נקודה פיקנטית שהמטוס בעצם הוא מטוס קרואטי, הוא מטוס
2: לחברה
6: קרואטית. ישראל חוכרת את המטוס, כי אנחנו עכשיו גם נכנסים לעונת הקיץ והלחץ היותר גדול, אז היא חוכרת את המטוס, ואומנם הוא טס בשירות ישראל, אבל הוא מטוס קרואטי, ולכן לא הייתה לו גם שום בעיה לנחות בזאגרב, כן? האמת שאני מניח שכל מדינה שהיו מבקשים לנחות בה, לא הייתה מונעת את זה מהם, כי מדובר בחיים של הנוסעים.
2: Иванте, значит, там самый пикантный нюанс заключается в том, что, оказывается, самолет был зафрахтован у хорватской компании, и поэтому не было никаких проблем сесть в Хорватии, хорватский борт. Вот. Но если был бы другой, то тоже было бы то же самое. А шейла кимато хона... А им ешь схутлену сим гамкен лидрошисю пицу им, коллега?
6: זאת שאלה מעניינת. הנושאים הם בעצם באחריות חברת התעופה, אז אם הם רוצים לדרוש
2: מהחברת
6: התעופה, הם צריכים לפנות לישראל. אבל ישראל בתורה יכולה לתבוע את שלטונות סלובניה שלא נתנו לה לנחות. אתה מבין, לעשות תביעה מתגלגלת. הנושאים עצמם לא נראה לי שהם יכולים, אני לא עורך דין, אבל אני לא מאמין שהם יכולים לתבוע ישירות את הסלובנים. את ישראל הם יכולים, ובתוקף התביעות האלה ישראל יכולה לתבוע את
2: ישראלת סלובניה. Значит, я спросил, могут ли пассажиры, значит, требовать компенсацию, на что наш гость говорит, могут, но у Исраэр, потому что, в общем-то, им услугу предоставила Исраэр, и у него будет требовать, а уже Исраэр, в свою очередь, может потребовать у Словении как-то с ней юридически разбираться. Так говорит, махар, тисас дура ле Словении, ты ткаем улё, Ширахона?
6: לדעתי זה אי אפשר לדעת. השאלה אם כל העניין הזה היה איזה יוזמה מקומית, אתה יודע, אם זה מישהו שסתם לא, אנחנו לא באים לו טוב בעין ועצרו את הטיסה הזאת ולמחרת הבעיה הזאת תפתר. אבל אני מניח, ואני לא מניח, אני בטוח שהמטוס לא ימריא, למטוס ללובליאנה לא ימריא, אם לא יהיה כן. לו הבטחה מוצקה,
2: הבנתי. ויכול גם תודה. למחות שם. Туда, туда он лепидот или что-то вот хабе тохнитейну. Ну и последний вопрос был, завтра вылетит рейс или не вылетит? Он говорит, не знаю, вылетит или нет, но точно, что до тех пор, пока не будет урегулирован этот вопрос, он в Любляны не полетит. Об отказе словенцев принимать регулярный рейс израильской авиакомпании «Исраэр» по политическим причинам мы говорили с авиаэкспертом Аароном Лапидотом.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: В Санкт-Петербурге сегодня открывается Питерский международный экономический форум, сокращенно ПМЭФ. После вторжения в Украину международный статус этой главной ярмарки тщеславия российской элиты подвергается сомнению. Когда-то роль иностранных гостей занимали афганские талибы, а нынче ими становятся украинские дроны, которые минувшей ночью нанесли удар по нефтехранилищам в Петербурге и Ленинградской области. О роли ПМЭФ и участии дронов поговорим с предпринимателем и экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Добрый вечер, Вячеслав.
7: Здравствуйте.
2: Когда-то вообще ПНЭФ считался вот главным таким зеркалом экономики и экономических перспектив России. На пятом году войны он остается вообще таковым?
7: Нет, он проводится только потому, что организация, которая его проводит, очень близка к Путину. Это очень доходное предприятие. Участие в форуме в среднем обходится в 3 миллиона рублей на человека, если считать все проживание, там, аккредитация
2: и так далее. Это 40 тысяч долларов, да, где-то получается?
7: 40 тысяч долларов, да, один человек. Вот компания присылает делегацию, 2-3 человека, ей это обходится в 100 тысяч долларов. Естественно, это используется для налаживания связи в основном с чиновниками, коррупционные схемы. Там основная тема – это контракты, откаты. Ну, взятки так напрямую не фигурируют, но все люди понимают, о чем идет речь каждый раз, когда кому-то кто-то интересен, происходит встреча, договоренности. Все это неформально, под венцом, в дорогих ресторанах. Стоимость блюд в ресторанах подскакивает в 5-10 раз. Эскортницы, концерты, шнур, вот это все. Ну, это такая действительно ярмарка.
2: Да, ну и при этом, в общем-то, экономика-то чувствует себя не ахти, а одной из главных проблем этой экономики являются участившиеся удары украинских дронов по НПЗ и нефтехранилищам. В этом смысле вот то, что произошло минувшей ночью, можно назвать незапланированным выступлением украинских представителей. Насколько эта проблема вообще масштабна и будут ли ее обсуждать в Санкт-Петербурге?
7: Но я думаю, что они не признают эту проблему экономической, потому что вот в Севастополе кончился бензин. Губернатор оккупированного города сказал, что не занимайте очереди, бензина не будет. Это экономика или что-то уже другое? Вот давайте найдем определение и дальше поразмышляем.
8: Да. Неоднозначная ситуация, скажем так. Но в континентальной России, вот в старой России, там тоже такое же происходит?
7: Все начинается сейчас в России то, что было в Севастополе неделю назад, да, то есть когда ограничивали продажу бензина в одни руки, когда на каких-то заправках есть бензин, на каких-то нет. В остальной России, европейской, сейчас вот это вот предваряющая кризис-стадия. В ближайшее будущее, в ближайшем будущем мы увидим заправки в июне закрытые, мы увидим отсутствие бензина, мы увидим талоны, мы увидим очереди, все это в июне будет, если Украина продолжит делать то, что она делает весь май и начало июня, то транспортный логистический паралич обеспечен примерно такой же, как в Крыму и вокруг него, потому что в России выбито уже больше половины мощностей по производству дизеля и бензина. Сейчас власти пытаются всячески эту проблему замаскировать, пытаются что-то притащить из Белоруссии, пытаются смешивать прямогонный бензин с высокооктановыми всякими химикатами, которые добавляют как бы октановое число. Но это, понимаете, в чем дело? Все автомобили современные, более-менее, они очень чувствительны к качеству бензина, и за последние годы в России было построено достаточно много дорогих заводов с установками крекинга, и сейчас они вот выбиваются в первую очередь, то есть сейчас будет дефицит и резкое снижение качества бензина, которое будет ломать двигатели, изнашивать их в разы быстрее, чем положено. Через год, через два все почувствуют это даже раньше по своим двигателям, по машинам. А следующий этап – это реальный дефицит. Люди бросятся закупать, им нужно ехать на дачу, будут заправляться по 100-200 литров, пытаться в бочке, в канистры по 20-40 литров. И, соответственно, начнется ажиотаж и паника. Вот в ближайшие недели мы будем свидетелями этой драмы.
8: И при этом, значит, на Питерском форуме будет делать вид, что проблемы не существует. Но при этом там же должен главное действие – выступление самого российского лидера Владимира Путина. У него в пятницу вроде запланирована панель с участием лидеров Узбекистана и Таиланда. Может ли случиться, что он не приедет из-за проблем безопасности?
7: Я думаю, что Украина именно сегодня ударила для того, чтобы послать весточку, которая очень хорошо считывается службами безопасности не только Путина, но и тех высоких гостей, которые там будут присутствовать. Всем известно место, точные координаты, всем известно время. Не прилететь в это время чем-то серьезным, может, даже какой-нибудь ракетой, не только дронами. Ну вот давайте представим себе ситуацию, а что может Украину остановить от того, чтобы 1000 дронов и там десяток ракет в этот момент направить на вот эту... на этот павильон. Назовите мне хотя бы одну причину. При том, что Украина показала, что она легко пробивает ПВО самого укрепленного на данный момент города России. Петербург сейчас самый укрепленный с точки зрения ПВО объект. И тем не менее, 6 минимум прилетов я насчитал, уже 6, говорят, 7-8 попаданий. Запускалось, естественно, гораздо больше дронов, но какие-то сбиваются, а значительная часть долетает. А теперь представьте, что если этот удар будет не рассредоточен по Петербургу, на Кронштадт, на нефтебазу, еще куда-то, а вот только в одну точку и с разных сторон, потому что эти дроны могут подлетать, делая зигзаги, крюки, и как бы потом направляться на цель уже на последней фазе полета. Вот я не понимаю, о чем они думают.
8: Может быть, Путину стоило попросить разрешение о проведении ПМЭФа, как он в свое время попросил, отправил просьбу разрешить проведение парада в Москве, и тогда бы
7: Они сейчас звонят уже, мне уже сообщают, что они звонят Трампу, Трамп не берет трубку, они звонят Рубио, они звонят всем, потому что остался один день до выступления Путина. Они хотят заручиться поддержкой американской администрации на то, что, как и с военным парадом 9 мая, по ним не стрельнут, чтобы Трамп наехал на Зеленского. Но здесь я не вижу ни одной причины, почему Зеленский должен взять трубку, когда позвонит кто-нибудь из американской стороны.
8: Это правда. У нас остается одна буквально минута, но мы не можем обойти внимание принимаем международное участие в этом форуме. Там будет Кэндис Оуэн, известная американская блогер, антисемитка, сторонница разных теорий заговора. Говорят и о других аналогичных персонах, персонажах, можно даже сказать. Неужели российским предпринимателям интересно о чем-то говорить с подобными людьми, или это просто информационная поддержка, и 6 миллионов подписчиков на запрещенном в России YouTube важнее того, что этот персонаж проецирует?
7: Ну, смотрите, российскую элиту и бизнес-элиту в том числе низвели до такого уровня скотского уже, что вместо замечательных спикеров, несущих свет, таких как, я не знаю, там, Пол Маккартни, Михаил Казиник, люди, которые действительно какое-то доброе, светлое что-то может транслировать, они уже на таком уровне, ну, рабов, крепостных, что им вот нужно скармливать Эндрю Тейта, этого блогера скандального, мизогина, и эту женщину, которая... утверждает, что да, женщина, которая утверждает, что жена Макрона мужчина, ну и так далее. Вот весь этот бред, там какой-то обвиненный в педофилии приедет. Ну вот это и соответствует уровню российской бизнес-элиты, чиновникам, потому что ничего другого сейчас они с миром не могут ни в какой другой рамке взаимодействовать. Вот такие отбросы к отбросам.
8: Да, других международных гостей у нас для вас нет. Спасибо. Спасибо, Вячеслав, за участие в нашей программе.
7: Счастливо.
8: О питерском форуме и участие в нем украинских дронов мы говорили с предпринимателем и экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым.
7: До свидания.

0: МММ, מרכז מידע ומחקר нашего כנסתה, Айла, доктор Айла, она подчеркнула, что на самом деле процент среди коренного населения составляет 52%, которые покинули страну в 2024 году. Но также мы должны отметить, что есть высокий процент среди новых иммигрантов, которые покидают Израиль, и это на самом деле очень естественно. Это не новая информация, мы это, да, знакомы с этой информацией, но этот момент также важно отметить, потому что большинство репатриантов, которые приехали в основной массе, это в 2022-2023 году, если мы посмотрим с 2022 по 2025 год, из проценты, не процент, а число репатриантов, это около 170 тысяч, среди них из постсоветского пространства составляет только 140, ну не столько, а 140 тысяч. И среди них примерно около 40 тысяч выехали из Израиля, некоторые вернулись в страну исхода, а некоторые уехали и в третью страну. То есть среди новых репатриантов мы также видим высокий процент иммиграции.
1: Это правда, да, но...
0: Это, больше... конечно же, это, конечно же, естественно, от войны к войне, но не из-за них, если мы скажем таким образом, мы видим высокий отрицательный баланс в Израиле и иммиграционный баланс.
1: Да, а почему это тогда премьер-министр говорит, что большинство уехавших репатрианты из Украины? Причем тут Украина? Потому что, если я правильно понимаю, вообще среди репатриантов, которые приехали с постсоветского пространства за последние годы, большинство подавляющее из Российской Федерации, а из Украины беженцы предпочли ехать в Европу, а не к нам, и, честно говоря...
0: Конечно же. То, что, ну, во-первых, я не буду говорить за нашего премьер-министра. Конечно же, факты, которые он сказал, они были неверные. Около 100 тысяч среди иммигрантов, которые приехали в Израиль после 22 года, конечно же, это из России. Маленькое число, около 30 тысяч, это из Украины. Это понятно почему, потому что Европа или Америка или другие страны для них была возможность иммиграции, в то время как из России, Израиль, это одна была из них. Немногих стран, которые согласились принять с российским гражданством, это первым делом. Во-вторых, для страны, когда уезжают молодое образованное население, это не важно, они репатрианты или это коренное население, это отрицательно.
1: А здесь нужно понимать, что около половины из уехавших как раз люди в возрасте от 20 до 44 лет без вот разделения на место рождения.
0: Первым делом, само деление, оно на самом деле, ты рассматриваешь, а если это уезжает репатриант, то это ничего страшного. Вот если уезжает это коренное население, тогда это проблема. Это первый момент. Но второй момент, о котором я хочу ответить, на самом деле процесс иммиграции, он естественный. Мы, к счастью, не живем в закрытом государстве. У нас есть возможность выехать из страны. Это нормально. И в европейских странах мы тоже видим, что люди уезжают. Но мы должны смотреть на тенденцию. Тенденция в Израиле, к сожалению, как я уже упомянула, есть отрицательный баланс иммиграции. А что это означает? Количество выехавших, которые выезжают из Израиля, он выше, чем те, которые приезжают в Израиль. И те, кто уезжает, опять-таки, это молодое поколение.
1: Социально активное.
0: То есть мы говорим, что для Израиля, на самом деле, если мы видим эту тенденцию, и она, к сожалению, не уменьшается, но усиливается, то это отрицательный факт.
1: Скажите, а вот если сравнивать с алией 90-х, вот алию, скажем так, последних 10 лет, с алией 90-х, процент уехавших будет похожий или принципиально отличающийся?
0: Есть два момента. Всегда неважно. Неважно, мы говорим о Израиле, мы говорим о других странах. Процент иммиграции страны, он в основном он выше всего, в основном...

0: среди иммигрантов по сравнению с коренным населением. То есть люди, которые и знают, что
1: не зацепились еще как-то, да.
0: То есть так, у которых, да, знают, что такое момент иммиграции, они шансы иммигрировать в другую страну у них выше по сравнению с неиммигрантами.
1: Да.
0: В 90-х, если мы будем рассматривать иммиграцию 90-х годов по сравнению с коренным населением, то мы также увидим, что среди 90-х годов проценты иммиграции из Израиля, он выше по сравнению с коренным населением. Однако со временем мы видим процесс адаптации. То есть иммигранты 90-х годов, репатрианты, в основной массе уже, мы говорим, уже 30 лет, то есть адаптируют навыки и нормы данной страны, приближается к проценту среди израильского населения.
1: Ну да, наверное, и возвращаются. На самом деле, я знаю многих, кто пожил, уехал и вернулся, так что это некий...
0: Секунду, по поводу возвращения, это очень важный момент, и мы должны также отметить. Конечно же, количество репатриантов вследствие войны в Израиле, идет война, это очень важно подчеркнуть. У нас есть война, у нас есть... Израиль — это дорогая страна. И третий момент, который также мы подчеркнем, это политическая... Я не могу сказать, что она нестабильность в каком-то плане у нас. Да, есть стабильность политическая, но у нас есть политические проблемы внутри страны, поэтому мы видим, что процент, количество людей, которые возвращаются в Израиль, то есть тушавим хозрим, как это принято говорить, он резко уменьшается. В то время, как мы не будем брать период COVID, например, если мы рассмотрим стран, скажем так, 2019 год, 2018, количество людей, израильтян, которые возвращались, это было примерно 25 тысяч. В то время, как мы говорим, в 2020 году, это снижается, и мы говорим даже меньше, чем 19 тысяч. И это, да, показатель того, что ситуация в Израиле, она проблематичная. То есть люди, которые собирались вернуться, которые делали постдок, или которые на докторат и так далее, или вообще было, думали, на несколько лет они делают релокацию, и потом возвращаются, мы видим, что в данном случае число резко снижается. И опять-таки это три главных момента. Война, уровень жизни в Израиле и, конечно же, и также политическое положение. Если вы сейчас видите, постоянно мы видим публикации, что из приезжают из Франции, из Америки иммигранты, из разных стран. Мы постоянно видим, читаем...
1: Да. Это, кстати, была политика нашего правительства. Вскоре будем подводить итоги этой политики. Ставка на Лию из Франции и Великобритании сейчас сработала или нет. Ну, а пока о новом докладе по поводу количества Алим и Йордим. Мы говорили с профессором Светланой Чичашвили-Болотиной, директором Института иммиграции и социальной интеграции. Спасибо вам за участие в нашей программе. Ну и, собственно говоря, все в подготовке программы принимали участие продюсер Юсеф Мирзаев, редактор Людмила Ермакова и звукорежиссер Эвьятар Шимони. Пик событий, как вы слышите, пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя. Пока.

0: Представьте Европу. Теперь представьте ее в Бершеве. Канкун. Гастрономический рай. Морепродукты, деликатесы, сыры и мясо премиум-класса. Красная и черная икра. Новый стандарт гастрономической красоты в Израиле. Канкун Бершева. Илья Уанави, 28. Открыто в пятницу и субботу.
1: Поздравляем жителей Ашкелона с открытием нового филиала сети Мадан и Мани по адресу Эликоин 21. В честь открытия 20% скидка на весь ассортимент в отделах свежего мяса и мясоколбасных изделий.
2: В соответствии с условиями мероприятия.
3: Оболонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

такое джаз вряд ли кто-то решится взяться объяснять, потому что этого хотя бы и не стал делать даже великий в истории джаза человек Луи Армстронг. Он однажды сказал хорошую фразу: «Это просто нужно понимать». И все. Вы либо любите джаз, либо нет. И я это понимаю, приветствую, предлагаю это услышать и продолжить вам. С вами я, Таня Барская, Рувенман, и сегодня мы слушаем джаз. Более того, мы с вами рисуем портреты вместе с Харуки Мураками. У него в свое время вышла замечательная книга, можно сказать, настоящая джазовая композиция. Она так и называлась — «Джазовые портреты». Давайте проследим за джазом, так как это сделал Харуки Мураками. И не он один, помимо того, что Мураками один из самых популярных писателей мира, он еще знаток и ценитель джаза, владелец коллекции из 40 тысяч джазовых пластинок. Сегодня, я думаю, уже больше. Одна из его книг носит название «Джазовые портреты», которая является совместной работой с известным японским художником Макото Вадом. Поговорим об этой книге. Следующая композиция очень интересная, очень пронзительная, на мой взгляд. И по вашим просьбам мы ее сейчас слушаем в нашем эфире. Гарлемский ноктюрн. Московский City Jazz Band.

Впервые эта композиция, гарлемский ноктюрн, была использована в качестве темы для заставки оркестра Рэнди Брукс. Это был 1941 год. Первоначально, собственно, это было написано как посвящение саксофонисту Джонни Эрл Ходжесу, который и вдохновил автора Хагена, который играл в группе Дюка Эллингтона и писал пьесы для оркестра Ре Крайта. Потрясающая композиция, на мой взгляд. Очень многие музыканты, и не только джазмены, играют ее до сих пор, играют и пытаются делать свои аранжировки, но красота ее не пропадает. Следующий джазовый портрет от самого, собственно, Мураками, так что мне ничего не остается, как зачитать текст из книги. «Кэб Кэллоуэй. Когда заходит речь о нем», пишет Мураками, «мне сразу вспоминается его знаменитое скетовое выражение, которое я пока опускаю, из фильма Джона Лэндиса «Братья Блюз» 80-го года. Эта безумная красочная картина была сделана в знак уважения к черной музыкальной культуре. Особенно впечатляют музыкальные сцены с участием Рэя Чарльза и, конечно, Кэба Кэллоуэя. Однажды он сам даже сыграл, собственно, себя самого в мюзикле «Порги и Бесс». Джордж Гершвин пригласил его на роль спортивной жизни, прототипом которому прослужил сам музыкант, и благодаря своей оригинальности Кэб стал настоящей легендой, существующей вне временных границ и музыкальных стилей. Музыкант вытворяет такое, что порой бывает трудно понять, всерьез он играет или прикалывается. В творчестве Кэллоуэя наиболее заметным считается период 30-х, начало 40-х годов, увы, прошлого уже века. Тогда он руководил первоклассным оркестром, был очень популярен и оставил после себя много превосходных записей, из которых, конечно, отмечают пластинку, вышедшую под лейблом «Эпик» и известную среди фанатов этого музыканта и джаза вообще, как «Кошачий Чу Берри». Пластинка была выпущена специально для Японии, по содержанию значительно превосходила оригинал. А вот то, что Мураками сказал, как знаменитое скетовое, дальше я пропустила несколько букв из фильма «Братья Блюз». Это было выражение «Хай де хо».

Разумеется, невозможно не узнать это чудо века 20-го, щека к щеке, чик-то-чик, и это был Оскар Эммануэль Питерсон, один из самых-самых, на мой взгляд, джазменов, популярный, легендарный канадский джазовый пианист, композитор, руководитель потрясающего трио, конечно, преподаватель, один из самых вообще выдающихся пианистов, виртуозов джаза. А начиналось все с вокзального носильщика. Он родился в семье вокзального носильщика, очень рано заинтересовался музыкой вообще, и первые уроки музыки на фортепиано ему давала старшая сестра. Отец со своей стороны обучил ему его игре на тромбоне и пианино, когда ему было всего лет 6. Ну, а дальше Оскар Питерсон со своей стороны сделал все, чтобы как минимум стать хорошим пианистом. А что получилось в итоге, вы слышите сами. Первые его записи вышли в середине 40-х годов в Канаде же. И хотя они свидетельствовали о появлении технически безупречного пианиста, которым он и являлся, канадские любители джаза тогда не отдавали должное своему соотечественнику. Однако молодой бизнесмен, его звали Норман Грантс, почувствовал коммерческие возможности джаза и талант молодого Оскара Питерсона, пригласил его к сотрудничеству. Дальше мир узнал Оскара Питерсона. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня это джаз. И сейчас для вас всегда молодые, я думаю, Элла Фицджеральд, Луи Армстронг.

0: Слушать и слушать. Ну, можно слушать и дальше, и рассказывать еще и еще от других с помощью Харуки Мураками и, разумеется, своего выбора. В данном случае это выбор Маши Хинич. Маша...
1: Действительно, когда мы обсуждали эту передачу, я попросила тебя возможности рассказать о Билли Эвансе, которого называют одним из главных джазовых пианистов 20 века. Это те, кто поскромнее, те, кто менее скромный, называют его просто самым главным и самым великим джазовым пианистом 20 века, и не хочу спорить ни с теми, ни с другими, но Билл Эванс действительно потрясающий.
0: Ну, обе стороны имеют на это свое право абсолютно.
1: Скажем так, обе, да, ни одна из сторон в данном случае не преувеличивает. Он, скажем так, уж точно наиболее значимый пианист в истории американской джазовой музыки прошлого века, и, надо сказать, совсем немногие музыканты способны повторить его стиль игры, его построение. Он был крайне популярен, и неудивительно, что Харуки Мураками одно из своих эссе, всего их 55 в книге «Джазовые портреты», посвятил именно Биллу Эвансу, которого он слушал в составе трио, а джазовое трио, на мой взгляд, джазовое фортепианное трио, то для меня, по крайней мере, ну и для Мураками, как выяснилось, это, в общем, вершина джазовой музыки. И Харуки Мураками написал о нем так, я прочту всего лишь одну фразу из этого эссе: «Перед ним и перед нами открываются новые горизонты. Нам легко, словно мы только сбросили старые одежды. Наша кожа меняет цвет, происходит трансформация сознания, становится нестерпимо жарко. Душа, горячо любящая мир, с одной стороны, и душа, рвущая этот мир на части, с другой». Вот так он написал о выступлениях, об исполнениях Эванса, в общем, и написал бесподобно. И музыка Эванса была бесподобна, так же, наверное, как и бесподобна любовь Харуки Мураками к джазу, потому что то, что его коллекция, в его коллекции насчитывается более 40 тысяч дисков, кстати говоря, что это имени виниловые старые диски, поскольку Мураками в основном любит именно старый джаз, классический джаз, его знаменитая книга из 55 эссе в предисловии, которую он написал, что джаз, может быть, это и есть любовь к миру, и, в общем, наверное, куда лучше, чем сам автор, можно про это сказать. И, в общем-то, и книги, как говорит сам Мураками, и все его официальные и неофициальные биографии, сами книги Мураками начались в джазовом баре, после того, как он закончил университет, он открыл свой джаз-бар в одном из районных Токио, и как-то вечером, когда уже все посетители ушли, он вдруг понял, что мог бы написать книгу, до сих пор не знает почему. По словам самого Мураками, я просто понял это и все. Он стал просто оставаться в своем баре после его закрытия на ночь и писать тексты. То есть, в общем, сначала он был профессиональным барменом именно в джазовом баре, открытым им самим, а уже потом стал профессиональным писателем, но где-то все это сошлось, и Мураками издал свой знаменитый прекрасный сборник «Джазовые портреты». А что касается самого Билла Эванса, я думаю, что о нем-то Мураками мог написать не просто одно из эссе, а целую книгу, потому что судьба его, с одной стороны, очень проста. Билл Эванс, как говорят, еще в 7 лет понял, что он хочет быть пианистом. С другой стороны, там была масса приключений, масса каких-то деталей.
0: С третьей стороны, трагично, да, учитывая Скотта Лафару, без которого это трио представить невозможно.
1: Да, да, рано умершего его партнера по трио. В общем, готовые герои для романа Мураками, может быть, когда-нибудь этот роман и выйдет. Кстати, интересно, что даже и у Билла Эванса прослеживается российский след, российские корни, это сейчас модно, и, в общем, стоит про это упомянуть, что он был сыном матери украинки, православной матери, и отца валийца. И дома, в смысле, еще на Украине его мать пела в церковном хоре, занималась музыкой, и, возможно, отчасти из-за ее влияния маленький Билл Эванс также пел в церковном хоре. Именно она и научила его играть на фортепиано. Конечно, он учил в детстве классические произведения, любил Рахманинова, Бетховена, но и не меньше любил джаз, джазовые эксперименты, которые были поначалу для него неким развлечением. Он делал джазовые аранжировки классики, постепенно стали его жизнью. Кстати, Билл Эванс, помимо музыки, изучал также эстетику и философию и всерьез заинтересовался дзен-буддизмом. Также это снова как-то неожиданно приводит к книгам Мураками. Но все это, как бы все эти его увлечения, всю эту его биографию, конечно, прикрывает его потрясающее исполнение, которое мы знаем. Билл Эванс умер давно, в 80-м году, которое мы помним и знаем благодаря записям, и, в общем, наверное, благодаря и этим записям помнят и знают его Харуки Мураками. Я хочу только завершить тем, что сказала пианисте Билли Эванс, не менее известный и не менее значимый пианист американский Чик Корея. Он сказал так: ценность Билла Эванса невозможно измерить ни по одной шкале. Он один из величайших, повторю, величайших пианистов 20-го столетия. И хорошо, что есть радио, и мы можем послушать музыку в его исполнении.
0: Да, и послушать очень разные композиции. С другой стороны, не хочется уходить далеко именно от трио, в котором Билл Эванс действительно, наверное, в наибольшей степени смог себя реализовать, потому что после того, как погиб Скотт Лафаро, это был 61-й год, до 80-го года было еще много лет, и он выпустил еще пластинки, но это была другая музыка, это было другое настроение, это все-таки самое настоящее, как ты и сказала, Маша, джазовое трио, это джазовое трио, то есть те, кто понимают джаз, те, кто видели трио разного рода на сцене, понимают, насколько это звучит. Что касается гения и вообще умения соприкасаться с клавишами Билла Эванса, то это, конечно, что-то совершенно потрясающее.
1: Да, кстати, тот же Харуки Мураками пишет, что после кончины контрабасиста Скотта Лафаро совершенству Эванса был нанесен сокрушительный удар. Ну, я позволю себе не согласиться с таким авторитетом, потому что совершенству Эванса удар не был нанесен, но, конечно, его содружество, гармония его трио, безусловно, потому что после смерти Скотта Лафаро Эванс, который очень много записывался, он смог записать всего несколько пластинок, а Лафаро погиб за 19 лет до смерти самого Билла Эванса, который после этого приглашал многих контрабасистов к своему трио, но ни с кем ему не удавалось быть настолько гармоничным, настолько оригинальным. И
0: Билл Эванс сделал очень многое сам по себе и вместе с трио, и сам по себе, собственно, выработав стиль белого пианино, так называемого, в джазе, который исходил с самого начала, как мы знаем, отнюдь не от людей, обладающих белым цветом кожи,
1: да,
0: так или иначе.
1: Да, Билл Эванс тому замечательный пример, потому что действительно вот эта перебивка, когда в черную музыку стали входить белые музыканты, великие белые музыканты, думаю, что Билл Эванс тому замечательный пример.
0: Я думаю, что нам осталось теперь только услышать самого Билла Эванса вместе с его трио. Спасибо большое, Маша Хинич. Всего доброго. Мы слушаем две очень разные композиции. Одна из них, собственно, и продолжает жить до сих пор. Слушаем ее в исполнении трио Билла Эванса «How Deep is the Ocean?»

шанса, а я показываю вам еще вариант композиции, совсем другой, тоже трио Билла Эванса, и композиция, которая называется «Дорога на Бильбао», «Road to Bilbao».

возвращаемся к книге «Джазовые портреты» Харуки Мураками. И следующий портрет, он восхищает многих уже много-много лет. Мураками пишет об этой женщине так: «В молодости я часто слушал ее, по-своему восхищаясь. Впрочем, настоящую цену ей как джазовой вокалистке я узнал значительно позже. Видимо, не зря говорят, что у любого возраста есть свои положительные стороны. Раньше я по большей части слушал записи, сделанные в 30-е и в первой половине 40-х годов, когда ее голос был еще совсем молодым и свежим. Позднее Columbia Records переиздала многие из ранних вещей этой певицы. Композиции того времени полны невероятной фантазии. В них ощущается просто головокружительный полет в джазе. Казалось, мир свинговал вместе с ней. Сама земля ходила ходуном, и было неважно, где ты живешь. Я не преувеличиваю, но это действительно не искусство, а настоящая магия, владеть которой в совершенстве, кроме нее, мог, наверное, только Чарли Паркер. Однако, разменяв третий десяток, а точнее уже ближе к 40, я стал чаще ставить именно поздние вещи этой женщины. Душа и тело словно требовали этой музыки. Что же я все-таки услышал в этих, мягко скажем, не самых, может быть, удачных, но уж точно не ранних вещах Билли Холидей? Я думал об этом много. Что привлекает в ее поздних композициях? А уж не прощение или потом я думал об этом? Поздняя Билли Холидей точно прощает нам многие ошибки, принимая их все до одной, вместе с переживаниями тех, кому, может быть, мы делали больно, как человек, как писатель, если говорить обо мне. Она словно говорит: «Будет тебе, забудь, это не утешение, и мне совсем не кажется, что меня кто-то успокаивает, что угодно, но не утешение, просто Билли Холидей прощает меня».

Следующий рассказ, следующая эпоха. Молодой, высокий, щеголеватый блондин с короткой стрижкой. Костюм в стиле Лиги Плюща. Белая рубашка с черным узким вязаным галстуком. Угловатый, упрямый подбородок, сияющий молодостью, светло-голубые глаза. Уже интересный, но не джазовый портрет, дело тут не в этом. В общем, эталон изящества, чистоты и спокойствия. То было начало 60-х, поэтому казалось, что между американской реальностью, олицетворением которой являлся он, и тем миром, в котором жил я, пишет Мураками, лежала пропасть в несколько десятков световых лет. А в руке у него всегда был блестящий баритон-саксофон. Наверное, поэтому Джерри Маллиган в первую очередь ассоциировался у многих внешностью, фотографией, с вот таким изяществом, а не с музыкой. Вечный юноша, играющий cool jazz под ярким калифорнийским солнцем. Безупречная внешность, на лице не облачко. Хотя не все так хорошо складывалось в его жизни. Но в любом случае мы говорим о музыке. Давайте слушать музыку. Кто-то из вас, возможно, его слышал вживую. Вы счастливчики. У Джерри Маллигана практически нет неудачных альбомов. Впрочем, давайте слушать.

Следующий портрет, следующее путешествие – это 1955, 56 и 57 годы. Именно в эти три года эта певица, эта актриса американская была признана лучшей вокалисткой в эти три года. Собственно, основой ее успеха, как считается, стал ее низкий чувственный голос, так называемый «smoky voice». За свою карьеру она выпустила 32 альбома. Как вам кажется, это много? Актерская ее карьера продолжалась более 35 лет, и закончилась она в 70-е годы. Говорим мы о Джули Лондон.

Следующая леди джаз, самая настоящая леди, королева, как угодно называете ее, и вы не ошибетесь, потому что это Элла Фицджеральд. Родилась в штате Вирджиния. В 1934 году успешно прошла конкурс вокала в Гарлемском театре «Аполло». Стала выступать в оркестре Чика Уэбба, стояла у истоков женского боп-вокала, техника пения с кэтом. И вот после ухода первой леди джаза Билли Холлидей она была действительно признана величайшей джазовой певицей за очень красивые, очень чувственные композиции в ее исполнении. Огромное количество осталось после нее записей, которые выходили под известными лейблами американскими. Что касается ее вокала, можно относиться к Элле Фицджеральд как угодно. Не признавать ее таланта. Бессмысленно, лучше слушать. Предлагаю вам как раз услышать ее в оркестре Чика Уэбба. Слушайте.

Ну а заканчиваем мы встречу в этом часе, разумеется, караваном. Как не узнать этот способ передвижения? Но интересно то, что мы слушаем это действительно в оригинале.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан-Река.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе «Среда джаза» я предлагаю вспомнить человека, чье имя всегда упоминается среди первых советских джазменов. Действительно, его имя упоминают среди первых. Цфасман, Утесов, Теплицкий, Парнах, Кнушевицкий, Скомаровский, Терпиловский, конечно, Варламов. Сегодня мы говорим об Александре Варламове, который был наследником целой музыкальной династии. И композитор, аранжировщик, бенд-лидер, вокалист, родившийся в Симбирске 19 июня 1904 года, оставил после себя огромное наследие и тем, что играл он и его коллеги, его оркестр, и тем, как его творчество повлияло на музыкантов, которые потом слушали его и играли джаз.

Надо сказать, что музыка не сразу полностью овладела мечтами юного Александра Варламова. Он хотел реализовать себя и в карьере драматического актера. Для этого поступил на актерский факультет в ГИТИС, в одну мастерскую, в частности, с Эрастом Гариным. Но все-таки любовь к музыке стала сильнее, и он ушел в музыкальное училище имени Гнесина. В годы учебы он впервые услышал джаз, побывав на концерте джаза Валентина Парнаха, и слушатели, конечно, были восхищены, ошеломлены необычным зрелищем, новой музыкой. Уже в 26-м году Александр Варламов посетил выступление гастролирующего джаз-бенда Фрэнка Уитлерса, и вот тогда музыка просто потрясла и увлекла Варламова. Он стал постигать основы джазовой оркестровки, метод игры, инструментовку, страсть к джазу подарила и его увлечение радиотехникой. Через самодельный радиоприемник Варламов слушал эту необыкновенную музыку. Наибольшее впечатление на него джаз произвел после просмотра фильма «Король джаза». В нем знаменитый композитор и пианист Джордж Гершвин исполнял свою рапсодию. Варламов начинает после этого сам писать музыку в стиле джаз.

первым музыкальным коллективом Александра Варламова стал «Первоксе». Александр оканчивает учебу с дипломом дирижера, устраивается заведующим музыкальной частью театра «Миниатюр Москвы», собирает джазовый оркестр при Центральном доме Красной Армии, с большим размахом проводит первый концерт. Причем внимание публики он привлекает к себе еще и сотрудничеством с афроамериканской певицей Целестиной Коул. Кстати, именно история с этой исполнительницей попала в фильм «Мы из джаза». В Советский Союз ее пригласил родственник, рабочий московского подшипникового завода Роберт Робинсон. В Москве Целестина Коул получила гражданство, училась пению. И специально для нее Александр Варламов написал несколько романсов, например, «Лалабай», «Желтая роза», «Рапсодия любви Уильямса» и «Время в моих руках». Исполнял с ней вместе. И вот потом Варламов собирает первый в Союзе коллектив из музыкантов-импровизаторов под названием «Семерка».

1938 году с джаз-оркестром Всесоюзного радиокомитета Александр Варламов работал, вместе с ними выступал на советском телевидении. В начале 40-х уже был руководителем джаз-оркестра МВТУ имени Баумана, потом дирижировал Государственным джаз-оркестром Советского Союза. И вот с начала войны Госджаз СССР преобразовали в образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны. Этот коллектив выехал на фронт, где почти все оркестранты погибли. А Варламов остался в Москве и руководил симфоническим джазом при Всесоюзной студии эстрадного искусства. Он готовил музыкальные номера к выступлениям перед моряками США в портах Мурманска и Архангельска.

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю.

Основная масса записей джаза Александра Варламова была сделана с января 1938 по июнь 1941 года. Это были записи двух разных составов. Один септет солистов Большого оркестра играл именно в такой чисто джазовой манере. Важную роль играли короткие джазовые соло инструменталистов, трубачей Виктора Быкова и Петра Борискина, саксофониста Александра Васильева, тромбониста Николая Шмелева. И вот этой семеркой, септетом были записаны так называемые горячие номера американского джаза в обработках Варламова. А вот другой полный состав джазового оркестра записывал американские стандарты, но на пластинки попали и авторские пьесы Александра Варламова. В некоторых даже звучал его голос, такой спокойный, нарочито безэмоциональный. И на пластинках нигде не было упомянуто, что поет сам руководитель оркестра, причем Варламов стремился запомниться именно как бенд-лидер, а не как певец.

после того, как значительная часть музыкантов бывшего государственного джаз-оркестра Советского Союза погибла на фронте в начале октября 1941 года. Это было катастрофическое окружение под Вязьмой, в котором были разгромлены западные резервные фронты Красной Армии. А общие потери советских войск тогда составили более 1 000 000 человек. Уцелели, если говорить об оркестре, музыкальный руководитель оркестра Виктор Кнушевицкий и Александр Варламов. Когда оркестр отправился на фронтовые гастроли, они оба были еще в Москве. Попыток воссоздать госджаз предпринято не было. Варламов собрал просто новый оркестр «Симфоджаз» при Всесоюзной студии эстрадного искусства, с которым готовился выступать на Северном флоте. И вот в январе 43-го года Варламов был арестован. Джаз тут был ни при чем. Он знал, что семья его тогдашней супруги прячет родственника, который дезертировал из армии. Он знал, но он не донес. А на него, да, донесли. И вот это недонесение стало составом преступления. В итоге Варламов был приговорен к 8 годам. Срок он отбывал на Северном Урале, руководил там лагерным оркестром. Был освобожден в 51 году, но минус у него все же был – запрет на проживание в больших городах. И он поселился в Караганде. В Москву Александр Варламов возвращается только в 56-м после реабилитации. Впрочем, ему, бывшему так называемому зэку, работы давать никто не спешил. И спасла студия «Союз мультфильм». Еще в 1930-е годы Варламов писал музыку для первых советских звуковых мультфильмов и записывал ее со своим оркестром. Именно здесь реабилитированный композитор Александр Варламов нашел пристанище в 50-е годы, написав музыку более чем для 50 мультфильмов, среди которых «Дикие лебеди», «Шайбу-шайбу», «Три толстяка», «Тараканище» и другие.

В 1982-м, когда советское джазовое сообщество впервые отмечало день рождения советского джаза, 1 октября, по тому историческому концерту Валентина Парнаха 22-го года, на котором был юный музыкант родом из Симбирска, оказалось, что в зале ДК «Москворечье» присутствует 78-летний Александр Владимирович Варламов. Будущий обозреватель «Джаз.ру» передал ему микрофон, а джазовый фотограф Александр Забрин тогда сделал известный снимок для тех, кто любит джаз. Этот снимок стал одним из самых узнаваемых изображений Александра Варламова. В 1990-х

1984 году отмечали 80-летие музыканта. Через 5 лет к нему в квартиру приехал телевидение поздравлять уже с 85-летним юбилеем, и Варламов тогда с удовольствием рассказывал на камеру о джазе своей молодости. Его не стало 20 августа 1990 года. Легендарного музыканта похоронили на Домодедовском кладбище под Москвой. Сегодня мы с вами слушали джаз Александра Варламова.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
1: В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». Студия Михаил Гуревич. Здравствуйте. Сегодня в программе «До белого дыма» выборы госконтролера превратились в драматическое шоу. О подробностях нам расскажет Анна Раева. Обзывал любя. Трамп признал повышенный тон в беседе с Нетаньяху. Обсудим тему с Александрой Филипенко. Миллиарды дали, а сами не дошли. О вчерашнем специальном заседании правительства по помощи Северу с участием лишь трех министров узнаем у Алекса Корчуна. Нелюбовь Любляны. Словенские диспетчеры отказались разрешать посадку израильского самолета. Почему это произошло, спросим у Арона Лапидота. Дроны в Питере. Украинская армия посетила начало питерского форума. О реалиях российской экономики войны поинтересуемся у Вячеслава Ширяева. Молодые вместо новых. По данным исследователей, страну покидают молодые, а вовсе не новые репатрианты. Как это принято обычно считать? Почему так происходит, попытаемся понять со Светланой Чичишвили Болотиной.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Выборы нового госконтролера превратились в настоящую драму. На пост претендовали бывший судья Верховного суда Йосеф Элерон и личный адвокат премьер-министра Михаэль Рабелло. В первом туре Элерон, поддержанный оппозицией, получил 60 голосов, ему не хватило буквально одного голоса до победы. Ну а во втором уже триумф одержал Михаэль Рабелло. Что это было, спросим у нашей коллеги, ведущей Канрека и политического обозревателя издания «Мариф» Анны Раева. Здравствуйте, Анна. Итак, почему выборы госконтролера превратились в такую драму с двумя раундами и интригой, достойной, ну, действительно, выбора римского папы, а не израильского чиновника?
2: Ну, по нескольким причинам. Относительно двух раундов, это, в общем, что такого, так сказать, из ряда вон выходящего, просто это правило. Согласно закону о выборах госконтролера, если в первом туре ни один из двух кандидатов не набирает 61 голос в свою пользу, все отправляются на второй раунд. И там нужно просто простое большинство. Собственно говоря, поэтому. А там как раз не хватило одного голоса Йосефу Лерону до победы. По разным причинам. Некоторые говорят, что потому что, например, один из депутатов от партии Еш Атид оставил пустой, так сказать, бюллетень для голосования, не заполнив его, а он мог бы вполне быть еще одним голосом в пользу Сефа Лерона. Есть другие всякие тезы и предположения относительно того, почему не получилось ни одной из сторон, так сказать, добиться победы с первого раза на первом круге, но так или иначе был второй раунд, произошел второй раунд, и там тоже случился, некий казус случился, ну как раз оппозиция полагает, что это не просто казус, что это уголовное подозрение, так сказать, в уголовном нарушении, уже пытаются апелляцию на это по этому поводу, а именно для того, чтобы максимально призывать всех депутатов, по крайней мере, от Ликуда, проголосовать именно за Михаэля Рабелло в избежание провала, который мог бы стоить очень дорого с точки зрения Нетаньяху и Ликуда. Женщина, которую ее зовут Ализа Бараш, она является руководителем фракции. Таким распорядителем фракции. Есть такая должность в Кнессете. Так вот, Ализа Бараш, она якобы, согласно некоторым свидетельствам тех, кто рядом с ней находился в тот момент, вообще, в принципе, надо заметить, что канал Кнессета транслирует в прямом эфире. В том числе транслировал и это голосование, как и другие заседания, например, пленарные заседания, заседания в комиссии, и можно в прямом эфире видеть и слышать, да, что происходит в зале, но не какие-то выкрики с мест, тут зритель канала Кнессета может и не быть точным в том, что он слышит, а вот те, кто там присутствовали в зале, некоторые слили журналистам, что называют, что Ализа Бараш велела буквально в приказном порядке членам фракции Ликуда задокументировать тот факт, что они опускают бюллетень именно с имени Михаила Рабелло.
1: Михаил Рабелло сфотографироваться с бюллетенем.
2: Сфотографироваться, да, сделать селфи, да, и прислать это селфи ей, да, руководителю, так сказать, администратору фракции. И когда это стало достоянием прессы, вот тут оппозиция и, в общем, встала на дыбы, заявила о том, что налицо явное, практически уголовное нарушение голосование тайное и такое откровенное, так сказать, давление на депутатов при тайном голосовании, это, в общем, вещь однозначно нелегитимная. Возможно, еще и действительно там есть место судебному разбирательству по этому поводу. В общем, так или иначе, естественно, в Ликуде опровергли категорически и потребовали видеодоказательств, которые бы документировали этот факт давления и требования предоставить селфи. Но, в общем, так или иначе, решили сделать переголосование второго тура, в ходе которого действительно Михаил Рабелло набрал 61 голос в пользу. Вполне убедительная победа. Напомню, что во втором раунде не требовал 61 голос, требовалось простое большинство, но он набрал и то, и другое. То есть простое большинство и 61 голос. Но почему это вообще так все драматически развивалось, и почему наше внимание было приковано к выборам госконтролера? Ну, смотрите, во-первых, должность госконтролера довольно важна. Государственная такая должность, учитывая особенно наши многочисленные, очень сложные последние обстоятельства, и мы все регулярно с вами видим и обсуждаем отчеты госконтролера совершенно по разным поводам, и очевидно, что государственный контролер, он в том числе занимается проверками детальными деятельности и правительства, в том числе и офиса премьер-министра, и партии. Буквально последний отчет, который вчера опубликовал госконтролер, как раз касался финансовых дел политических партий, и в том числе представленных фракциям в Кнессете, в том числе Ликуда, и, кстати говоря, максимальная критика как раз-таки касалась именно Ликуда. Поэтому здесь, ну, в общем, совершенно понятно, с какими сложностями столкнется в своей работе. Это мы еще не упомянули история с нападением Хамаса на израильский юг 7 октября. Мы помним, что госконтролер расследовал, и это тоже очень подробно. Теперь давайте представим, что этим занимается человек, каким бы достойным он ни был. Адвокат Михаил Рабелло, несомненно, фигура вполне достойная, но вместе с тем невозможно, так сказать, не заметить и того обстоятельства, что он является много лет человеком, адвокатом, который представляет интересы Ликуда и Нетаньяху. Различных,
1: лично вообще адвокат премьер-министра.
2: Да, один из, да, это не Амид Хадад, который ведет дела судебного премьер-министра, но Михаил Рабелло, да, это адвокат, один из нескольких, который регулярно представляет или Куд, или Нетаньяху в очень многих случаях, в кейсах, да, в том числе в Верховном суде, мы это видели многократно. Он, кстати говоря, работал долгие годы в адвокатской конторе Давида Шамрона, это он, который является двоюродным братом Нетаньяху, я прошу, племянником Нетаньяху. То есть, в принципе, это человек, действительно, Михаил Рабелло, объективно много лет приближенный к Нетаньяху, фигура из его ближайшего окружения, человек, представляющий его интерес. Рабелло, когда встречался с депутатами, а делал это, в общем, и Юсеф Оливон тоже, да, каждый из претендентов волен и вправе, и очень активно это делает, встречаться с депутатами, пытаясь убедить их, что он является лучшим представителем, так сказать, лучшим кандидатом на этот пост. Рабелло убеждал всех, что никаким образом никакого конфликта интересов не будет, что он будет объективен, что он ни в коем случае не будет пристрастен, несмотря вот на, так сказать, свой вот этот вот рекорд такой профессиональный, приближенность многолетнюю к Бенямину Нетаньяху. Напоминали в Ликуде о том, что Авихай Мандельблит, как мы помним, начинал
1: Он тоже был кандидатом Нетаньяху.
2: Да. Да, но я просто хочу напомнить, что Авихай Мандельблит, да, когда он был секретарем правительства, и потом, когда его назначили юридическим советником, мы помним, сколько споров это вызывало, сколько критики это вызывало, как говорили о том, вы помните, да, о Йоце Мишпатире Мишпаха, да, юридический советник не правительства, а семьи, такая вот еврейская Грослов. И
1: да, тем не потом менее, Михаил
2: Мандельблит, да, оказалось, все не просто не так, а совсем даже наоборот. Это не значит, что Рабелло пойдет по такому пути. Ну вот, например, прецедент того, как человек, который считался, начинал свою деятельность как приближенный Нетаньяху, в итоге действовал, ну, совсем не как приближенный Нетаньяху.
1: А в общем, как так ответственный, бы, это ответственный вопрос, чиновник?
2: Почему мы так пристально следили за этой драмой? И кроме того, я хочу сказать еще один небезынтересный факт, поскольку оппонентом Михаила Рабелло был судья Юсеф Элерон. И трудно себе представить, что про фракции оппозиции могли бы добровольно, так сказать, поддержать подобного кандидата. Мы помним, что он в свое время был конкурентом Ицхака Амита на пост главы Верховного суда, таким кандидатом.
1: Он был против принципа
2: сеньорити. Очень поддержан, да, он выступил против принципа сеньорити, его очень как раз поддерживали правые партии, вообще блок Ликуда, называя его таким ну, классическим кандидатом в главу Верховного суда, который бы в Ликуде таких хотели бы видеть как можно больше. Да, такие консерваторы, не активисты, просто такой анти-Арон Барак, да, условно говоря. И это как раз его взгляды. Человек, который считается таким вот анти-Арон Бараком, ну, понимаете, да, не против Арон Барака лично, а таким антиподом его, да, что называется.
1: Да, у нас
2: трудно
1: остается...
2: сказать, что трудно представить себе, что если бы его оппонентом здесь не был приближенный Нетаньяху, представители таких партий, как арабские фракции, например, или парафракция демократы добровольно бы решили отдавать предпочтение такому судье. Ну,
1: видите, на ваш взгляд, вот да или нет, просто времени больше нету, есть перспектива апелляции в БАГАС против победителя?
2: Она, конечно, разумеется, они уже заявлены.
1: И будут.
2: Ну, и, значит, да, будем конечно, они заявлены, продолжим. Да, позиция, да, и так далее, да, да. Апелляции будут, но вот можно предположить, что если не будет документированных фактов давления на депутатов в требовании селфи,
1: то она будет отклонена. У нас до 4 июля есть время, до вот дня, когда Рабелла станет новым госконтролером, а до этого будем внимательно следить. Спасибо за участие в нашей программе. Спасибо. О выборах нового госконтролера Израиля и победе на них Михаила Рабелла нам рассказала наша коллега, ведущая Канрека и политический обозреватель издания «Маариф» Анна Раева.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Президент Трамп дал интервью подкасту «Под Force One», в котором подтвердил, что назвал премьер-министра Нетаньяху психом с усилением, которое по цензурным причинам мы не можем в эфире произносить. Впрочем, по словам американского лидера, эта экспрессия не мешает ему любить Биби и сотрудничать с ним. Так ли это, спросим у кандидата исторических наук, американистки Александра Филипенко. Приветствую, Александра.
3: Приветствую, спасибо за приглашение.
1: В прошлом, особенно накануне 12-дневной войны, мы слышали много новостей о конфликтах между Нетаньяху и Трампом. Но на поверку это все оказывалось такой информационной завесой. Сейчас хозяин Навального кабинета сам подтверждает сообщение, но подозрение, что эти двое вводят нас вокруг пальца, как-то остается, как вам кажется?
3: Да, более того, кажется, что каждый раз, почти каждый раз, когда происходили какие-то либо жесткие телефонные разговоры, либо когда Марко Рубио вот-вот собирался уже вылетать в Израиль, и в этот момент ровно происходили события обратные совершенно, и ну, все-таки кажется, что отношения у Дональда Трампа и Нетаньяху несколько отличаются от отношений его со всеми другими лидерами стран, которых он тоже хвалит, про которых он тоже любит говорить замечательные слова, и ну, он любит похвалить и Си Цзиньпина, и Владимира Путина, и много еще кого, но все-таки кажется, что их отношения действительно, в отличие от остальных, носят особый характер, потому что слишком много раз и на протяжении первого срока Дональда Трампа, и вот сейчас уже на протяжении полутора лет мы видим, как, ну, скажем так, часто расходятся то, что сообщают источники, или даже, как в этой ситуации, сам Дональд Трамп, с тем, что в итоге происходит, а в итоге происходит согласованность действий. Сейчас Дональду Трампу очень важно в связи со внутриполитической ситуацией, это все расчет на внутреннюю американскую аудиторию, вот ему важно представлять себя таким суровым, суровым лидером Белого дома, который так сурово может разговаривать с Нетаньяху.
1: Ну, а с другой стороны, может, Трамп просто не считает необходимым сдерживаться в выражениях. Мы вспоминаем его слова о наследном принципе Саудовской Аравии, который должен целовать его в пятую точку. Может, это просто стиль и ничего личного?
3: Это и стиль тоже, но сейчас, в отличие от прошлых каких-то случаев, когда мы от кого-то узнавали, что Дональд Трамп как-то что-то кому-то сказал, он подтверждает это самостоятельно, таким образом подчеркивая для своих же избирателей, что нет, нет, нет, я ни в коем случае не иду на поводу у Израиля, поскольку это одно из обвинений, которое мы слышим постоянно, особенно от демократической партии, да и сейчас от части республиканской партии, где как по принципу подковы сходятся с двух сторон, крайне правые и крайне левые. Вот есть некое такое закрепившееся мнение, что в связи с операцией «Эпическая ярость» в действительности Вашингтон действует исключительно по наущению Иерусалима и никаким образом не действует самостоятельно. Вот и Дональду Трампу нужно бороться с этим представлением. Таким образом он пытается своим собственным избирателям в первую очередь, ни в коем случае не международной аудитории, а американцам внутри США и особенно мага-трампистам сказать, что он не идет на поводу.
1: Ну, у нас-то тоже выборы скоро, и поэтому в Израиле многие открыто говорят, что именно при Трампе Израиль превратился в эдакую банановую республику, которая должна слушаться старшего друга из Вашингтона и действовать иногда в ущерб собственным интересам, например, в Ливане, откуда нас продолжают обстреливать, а мы вот сдерживаемся и не бомбим Бейрут, хотя, в общем-то, обещали, надо сказать, что на днях и Нетаньяу, и министр обороны Кац открыто говорил и анонсировал, что мы сегодня нанесем удар, а потом к вечеру выяснилось, что разговор с Трампом отменил запланированные действия. Ну, в общем, вот одни считают, что мы такая банановая республика, другие говорят, что ничего страшного не происходит, это просто стоимость союза с великой державой. Как вам кажется, отношения Иерусалима и Вашингтона сегодня действительно, ну, приобрели некий такой вот вассально-феодальный характер, или это так кажется только со стороны?
3: Ну вот видите, еще ваши слова еще раз подтверждают, как выгодно, оказывается, обеим сторонам, вот я могу говорить исключительно со стороны Вашингтона, как выгодно обеим сторонам рассказывать, как они поругались или как они что-то друг другу такое сказали, что просто все источники рухнули в обморок сразу, и невозможно это ни в каким образом цитировать. Все-таки отношения, конечно, особенные. Отношения у Дональда Трампа еще и особенные. Дональд Трамп удивительным образом сочетает в себе несколько республиканских качеств, то есть качество политика республиканской партии. С одной стороны, он по многим вопросам ушел далеко вправо в сравнении с классическими республиканцами, центристами, с республиканцами маккейновского толка, с республиканцами, ну, так, с тем, что мы привыкли называть республиканской партией. С одной стороны, он ушел далеко вправо, но он стоит все равно на позиции поддержки Израиля, необходимости поддержки Израиля. Конечно, Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа и советник его, особенно он официально был советником в период первой администрации, и считается, что именно Джаред Кушнер был автором соглашения Авраама. Ну и сейчас он тоже является спецпосланником Дональда Трампа вместе со Стивом Уиткофом. Вот и он играет важную роль, но все-таки Дональд Трамп действительно, в отличие от большого количества мага-республиканцев, в отличие от того же Джей Ди Венса, в отличие от многих-многих представителей нынешнего правого крыла республиканской партии, которые, казалось бы, у власти находятся, вот он все-таки остается на позиции поддержки Израиля. Так что, мне кажется, это больше дымовая завеса, это больше та самая теория затопленного пространства. Чтобы мы обсуждали их слова, жесткие, страшные, мы их даже произнести не можем, а не действия.
1: Это правда. Но вот в том же интервью, кстати, где Трамп говорил о своем диалоге с Нетаньяу, он заявил, что возможно встретиться с Аятоллой Мечтабой, ну, а до тех пор готов продолжать блокаду иранских портов, хоть до сентября, это такая прямая цитата. При этом блокада явно влияет на цены на энергоресурсы, и считается это очень вредно для электоральных перспектив республиканцев. Что-то изменилось или Трамп готов проиграть на выборах, но вот додавить экономику Ирана?
3: Вы знаете, вообще удивительная ситуация происходит с выборами сейчас и с опросами. Мне кажется, что мы... похоже, что имеем дело с тем же, что мы видели в 2016 году, когда опросы показывали, что Хиллари Клинтон наверняка победит, а вот в итоге люди просто не хотели говорить в опросах, что они собираются голосовать за Дональда Трампа. И вот сейчас предварительные выборы, праймерис, которые идут внутри республиканской партии, показывают, что побеждают те кандидаты, которых поддерживает Дональд Трамп в 90% случаев. Именно его поддержка...
1: Среди республиканцев 100%.
3: Да. Да, ну вот тем более, среди республиканцев 100%. И поэтому сейчас, мне кажется, в действительности ситуация может быть более благоприятно складывается для Дональда Трампа, чем нам казалось изначально. Ну, с Палатой представителей будет сложнее, с Сенатом, вполне возможно, он останется все-таки в руках республиканской партии, как кажется, более вероятно. Но тут от Техаса очень многое будет зависеть. Но в любом случае, сейчас, кажется, Дональд Трамп действительно... похоже, что он готов поставить вот эту ставку на зеро, все поставить на зеро и сказать, да, ничего, мы и так, все у нас будет хорошо на промежуточных выборах. Дональд Трамп неоднократно говорил, что ему плевать на промежуточные выборы, главное, чтобы у Ирана не было оружия массового уничтожения, главное, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. И потому что, как мы все понимаем, да, это важно, да, цены на бензин, вот что самое главное. Не война, война может идти сколько угодно, где-то там далеко, если цены на бензин низкие. А вот цены на бензин, это очень важно. И, конечно, это, по идее, должно влиять на Трампа. Он это понимает, Иран это понимает, все переговорщики это понимают. И именно поэтому Трамп пытается всячески показать, что для него это значение никакого не имеет.
1: То есть делает вид и играет в игру. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. О публичном признании Трампом экспрессии в диалоге с Нетаньяу мы говорили с Александрой Филипенко, американисткой и кандидатом исторических наук. Спасибо за участие в нашем программе.
3: Спасибо за приглашение.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: На специальном заседании правительства, где утверждали дополнительный пакет помощи Северу, присутствовали лишь три министра, а премьер прибыл с опозданием на час. Однако программу помощи утвердили. Что о таком отношении кабинета думают северяне? Спросим у заместителя мэра Кирят Шмоны Алекса Карачуна. Здравствуйте, Алекс.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Итак, сначала вы должны были обсуждать пакет вроде бы 1 июня, потом, по слухам, не хватило времени, решили перенести заседание на вчерашний вечер, но дошли лишь Ави Дихтер, Зеев Элькин и Амихай Элияу. Нетаньяху пришел через час, остальные министры были кто где. Вот министры Кац и Зор, например, отмечали бар-мицву. Как вам такое отношение министров? Или важнее то, что они приняли, чем присутствовали или нет?
4: Ну, то, что приняли, это, конечно же, хорошо. Я рад, что приняли. Мы этого долго ждали. Но то, что пришло только три министра, а потом, по-моему, там еще двое под конец успели заскочить на заседание.
1: Отметиться.
4: Конечно. Это обидно, конечно. Это обижает всех нас, потому что все понимают хорошо, что происходит на севере. Сколько я сталкиваюсь с тем каждый день, как сюда молодежь уезжает, потому что... Ну, самый большой враг – это когда нет ясности и непонятно, к чему это все ведет, сколько это будет длиться. Кто-то думает о своем бизнесе, кто-то о своих детях, а у каждого свои приоритеты. И такое отношение, что пришло только три министра. То, что утвердили, это хорошо.
1: Вот, что вот эти, кстати, вот они утвердили 13 миллиардов шекелей в дополнение к ранее утвержденным 7. 20 миллиардов шекелей – это достаточно?
4: Я хочу объяснить людям раз.
1: К сожалению, да-да, Алекс, вы вас плохо слышно. Да, давайте еще раз.
4: Сейчас меня слышно?
1: Да.
4: И говорю, что надо понять, что эти 20 миллиардов делятся не только между Кирьят Шмоной, Метулой, Шлеми, а это от 0 километров от границы и до 9 километров. Поэтому, само собой, что сумма слышится очень большой, но делится она между несколькими городами и кибуцами, и мушавами и так далее. И все равно я бы сказал, что это, конечно же, хорошая новость. Но я хочу всем напомнить, что были уже разные такие или другие решения в свое время. И правительство менялось, и кто-то приходил и сокращал. Есть очень большая разница с того, как принимают решения, до того момента, как ты получаешь эти деньги и можешь работать над проектами. Я надеюсь, что то, что утвердили Ахватат Мемшала Гдоля, как они называют.
1: Да, большое правительство, да, общего состава правительства.
4: Я надеюсь, что вскоре мы сможем наконец-то восстанавливать этот город, продвигаться вперед. И я надеюсь, что все-таки и война скоро закончится, потому что она тут идет каждый день. Это не прекращение, это огня, это огонь без прекращения. Сегодня опять прозвучали во время того, как школьники были на перерыве, прозвучали тревоги, многие родители забрали своих детей. Нелегко так, не просто в такой реальности жить, когда дети день не ходят, день по зуму, день капсулы.
1: Это правда, и надо, в общем, бороться за север, бороться, чтобы жители не уезжали, а оставались. Вот, например, Нетаньяху после заседания правительства, он пообщался с Моше Давидовичем из форума городов линии соприкосновения. Значит, он сказал, премьер-министр, что готовит законодательный блиц, который даст местным населенным пунктам налоговые льготы. Вопрос. Вообще, до выборов это выглядит как-то несколько нереалистичный сценарий, потому что могут обвинить в том, что как бы правительство покупает избирателей. Вам не кажется? Или это важно и важно принять сейчас?
4: Нет, это важно, если вы говорите про Арнону, вы имеете в виду?
1: Налоговые льготы. Это вот прямая речь премьер-министра.
4: Ну, я не знаю, что он под этим... имеет в виду. Я могу сказать, что любое решение, которое могут сейчас принять, могут сказать, что это предвыборная кампания, само собой, что...
1: Ну, поэтому есть народ. Проблемы с законодательным блицем.
4: Я могу сказать так. Я беру все, как говорят на иврите, «Беравон Мукбаль», потому что перед выборами мы еще многое можем услышать, само собой. Поэтому пока это все... Над этим не поставят штампы, и я не буду знать, что это все 100%. Любые такие или другие фразы, это могут быть...
1: Понимаю.
4: Купить или уговорить какие-то новые голоса. Да, вполне возможно.
1: У нас минута остается, но вот мэр вашего города, Авихай Штерн, он сказал, что ответа на нужды горожан все равно в этой программе нет, потому что, или в том числе из-за того, что программа распыляет ресурсы на населенные пункты в пределах полосы шириной 9 километров от ливанской границы и не дает приоритета для городов и деревень, которые находятся, ну, прямо вплотную к пограничному забору. Но, с другой стороны, есть населенные пункты, которые находятся в 9,5 километрах от границы, и они получают существенно меньше, да, хотя, в общем, тоже их обстреливали, дай бог.
4: Каждый заботится о своем городе и о своих жителях. Это я могу понять нашего мэра, я также волнуюсь за свой город. Митула заботится о себе, и мы все вместе понимаем реальность и нашу, и наших соседей. Речь шла первоначально до 2 километров. Потом это превратились до 9 километров. Надо понять, что сумма остается плюс-минус та же. Она делится теперь, скажем, не на 6, а на 20, предположим. Само собой, что то, что мэр имел в виду, что проблемы остались те же проблемы, а ресурсов стало меньше. Мы не говорим, и никто не хочет слышаться, что мы все время жалуемся. Но каждый хочет для своего города и для своих жителей самого лучшего.
1: И это правильно. Спасибо. Держитесь, ребята. Просто, что
4: спасибо
1: называется,
4: огромное.
1: Держитесь, и мы все с вами. О проблемах севера и решениях правительства по увеличению помощи приграничным районам мы говорили с заместителем мэра Кирьят-Шмоне Алексом Корчуном.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Словения отказала в посадке самолета израильской авиакомпании «Исраэр» по политическим мотивам. После безуспешной попытки урегулировать вопрос, сегодняшний рейс в столицу этой страны, Любляну, был перенаправлен в хорватский Загреб. Как такое могло случиться, спросим у авиационного эксперта Аарона Лапидота. Шалом лиха, Аарон Лапидот, мумхели туфа.
5: Шалом, Михаил Равтов.
1: תסביר בבקשה את המצב הזה. הרי זו הייתה טיסה סדירה. איך פקח טיסה יכול לסרב לאשר נחיתה? באיזה דרג מתקבלות ההחלטות האלו?
5: תראה, אין צל של ספק, ואני לא חושב שמישהו מסתיר את זה, שזאת החלטה פוליטית. סלובניה היא אחת מהמבקרות הכי חריפות של מדינת ישראל. גם כשהיה מדובר בהכרה במדינה פלסטינית, וגם למשל סתם באירוויזיון האחרון, היא הצטרפה לספרד ולאירלנד ולא השתתפה בתחרות בגלל שישראל משתתפת. אז זה שהיא עושה צעד אנטי-ישראלי, זה לא כל כך מפתיע. היא ממשיכה באותה מדיניות, אנחנו לא אוהבים את ישראל ולא רוצים קשר איתה.
1: תן לי, אני אתרגם את החלק הראשון, אחר כך אני אשאל אותך עוד פעם. Да, нет сомнений, говорит наш гость, что это политика, и, в общем, ничего не удивительного. Словения славится антиизраильской политикой, включая признание Палестины и бойкот Евровидения недавнего. אבל בכל זאת, כשאתה מדבר על פוליטיקה, פוליטיקה נשארת פוליטיקה. פה תעופה, ביטחון, בטיחות, טיסות, רגולציה. איך זה יכול להיות שמדינה אומרת, בסדר, יש טיסה סדירה, אבל לא רוצים לקבל אותה. איך זה יכול להיות בכלל? כאילו, טכנית.
5: אתה צודק. אתה צודק מאוד. אבל המדינה היא סוברנית על השמיים שלה, כמו שהיא סוברנית על הקרקע שלה. כמו שהיא יכולה סתם לעצור מכונית בגבול, כן? מכונית שבאה מארץ אחרת, ולא לתת לה להיכנס לתוך המדינה. ככה היא יכולה לעצור מטוס, ולא לתת לו להיכנס למרחב האווירי שלה, או בוודאי להרשות לה לנחות.
1: כן, אני אתרגם בשבילך. אני ספרסיל ככה פשיטכנישקי תקוי פריסקוית, פשוט, נו, ככה בי יש ספיסני, יש פלוטי, ככה מוז ניפוסי. סמולד, גדול, סוורנה סטרנה, נטולק טריטורי, נוי ווזוכה מולדי, מוז'ת אתקזת פסאטקי. כן, תמשיך.
5: אבל כמובן שמה שנעשה פה זה הפרה של כל ההסכמים הבינלאומיים שיש לישראל עם האיחוד האירופי, בגלל שיש, אנחנו לא נייגע את המאזינים, אבל יש מה שנקרא דרגות חופש שונות של קשרים אוויריים בין מדינות. האם מותר לנחות במדינה, האם מותר לקחת ממנה נוסעים, האם וכן הלאה וכן הלאה. וישראל חתומה על כל ההסכמים האלה עם האיחוד האירופי, וזאת עבירה, ממש עבירה על חוקי האיחוד האירופי. הם עשו דבר שלא יעלה על הדעת. כמובן שהמטוס, קברנית המטוס לא יסכן את הנושאים, וכשאומרים לו אל תנחת הוא יגיד אני נוחת בכוח, אלא אם כן, אתה יודע, יש לו איזה תקלה, המנועים עולים באש, אני יודע, המטוס נופל צולל בנפילה חופשית, אז הוא חייב לנחות אחרת הוא מתרסק. אבל אם לא זה המצב, אם אומרים לו, אדוני, אתה אל תנחת פה, אסור לך. אז כדי להגן על הנושאים ועל החיים של כל האנשים שנמצאים במטוס, הוא חייב לפנות למקום אחר.
1: אוקיי, אני אתרגם, שנייה. אוקיי. действительно, это нарушение всех соглашений с Евросоюзом, говорит наш гость. А другое дело, что может сделать сам самолет и его экипаж? Он должен оберегать безопасность пассажиров, и если ему отказывают посадки, он не будет насильно сажать. Это не какая-то ситуация emergency. Поэтому запрошен был соседний аэропорт, соответственно, Загреба, и посадка была перенесена туда. Кен?
5: מה שיש פה איזה נקודה פיקנטית שהמטוס בעצם הוא מטוס קרואטי, הוא מטוס ש...
1: הוא שייך לחברה
5: כן, קרואטית. לחברה קרואטית, ישראל חוכרת את המטוס כי אנחנו עכשיו גם נכנסים לעונת הקיץ והלחץ היותר גדול, אז היא חוכרת את המטוס. ואומנם הוא טס בשירות ישראל, אבל הוא מטוס קרואטי, ולכן לא הייתה לו גם שום בעיה לנחות בזאגרב, כן? האמת שאני מניח שכל מדינה שהיו מבקשים לנחות בה, לא הייתה מונעת את זה מהם, כי מדובר בחיים של הנוסעים.
1: Иванте. Значит, там самый пикантный нюанс заключается в том, что, оказывается, самолет был зафрахтован у хорватской компании, и поэтому не было никаких проблем сесть в Хорватии, хорватский борт. Вот. Но если был бы другой, то тоже было бы то же самое. А шейла кимато хона... А им еш схут ли нусим гамкен ли дроши супицуим, коллега?
5: Зот шейла маньянет. А нусим הם בעצם באחריות חברת התעופה, אז אם הם רוצים לדרוש
1: פיצויים,
5: הם צריכים לפנות לישראל. אבל ישראל בתורה יכולה לתבוע את שלטונות סלובניה שלא נתנו לה לנחות. אתה מבין לעשות תביעה מתגלגלת. הנושאים עצמם לא נראה לי שהם יכולים, אני לא עורך דין, אבל אני לא מאמין שהם יכולים לתבוע ישירות את הסלובנים. את ישראל הם יכולים, ובתוקף התביעות האלה ישראל יכולה Литва,
1: значит, я спросил, могут ли пассажиры, значит, требовать компенсацию, на что наш гость говорит, могут, но у Исраэр, потому что, в общем-то, им услугу предоставил Исраэр, и у него будет требовать, а уже Исраэр, в свою очередь, может потребовать у Словении как-то с ней юридически разбираться. Так говорит, махар тисас дура ле Словении, ты ткаем улё, Ширахона?
5: לדעתי זה אי אפשר לדעת. השאלה, אם כל העניין הזה היה איזה יוזמה מקומית, אתה יודע, אם זה מישהו שסתם לא, אנחנו לא באים לו טוב בעין ועצרו את הטיסה הזאת ולמחרת הבעיה הזאת תפתר. אבל אני מניח, ואני לא מניח, אני בטוח שהמטוס לא ימריא, למטוס ללובליאנה לא ימריא, אם לא יהיה כן. לו הבטחה מוצקה,
1: הבנתי.
5: הוא יכול גם
1: תודה.
5: למחות שם.
1: Туда, туда, он лепидот, а лишь тут хаб тухнитейну. Ну и последний вопрос был, завтра вылетит рейс или не вылетит? Он говорит, не знаю, вылетит или нет, но точно, что до тех пор, пока не будет урегулирован этот вопрос, он в Любляны не полетит. Об отказе словенцев принимать регулярный рейс израильской авиакомпании «Исраэр» по политическим причинам мы говорили с авиаэкспертом Аароном Лапидотом.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Санкт-Петербурге сегодня открывается Питерский международный экономический форум, сокращенно ПМЭФ. После вторжения в Украину международный статус этой главной ярмарки тщеславия российской элиты подвергается сомнению. Когда-то роль иностранных гостей занимали афганские талибы, а нынче ими становятся украинские дроны, которые минувшей ночью нанесли удар по нефтехранилищам в Петербурге и Ленинградской области. О роли ПМЭФ и участии дронов поговорим с предпринимателем и экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым. Добрый вечер, Вячеслав.
6: Здравствуйте.
1: Когда-то вообще ПНЭФ считался вот главным таким зеркалом экономики и экономических перспектив России. На пятом году войны он остается вообще таковым?
6: Нет, он проводится только потому, что организация, которая его проводит, очень близка к Путину. Это очень доходное предприятие. Участие в форуме в среднем обходится в 3 миллиона рублей на человека, если считать все проживание, там, аккредитация
1: это
6: и так далее.
1: Это 40 тысяч долларов, да, где-то получается?
6: 40 тысяч долларов, да, один человек. Вот компания присылает делегацию, 2-3 человека, ей это обходится в 100 тысяч долларов. Естественно, это используется для налаживания связи в основном с чиновниками, коррупционные схемы. Там основная тема – это контракты, откаты. Ну, взятки так напрямую не фигурируют, но все люди понимают, о чем идет речь каждый раз, когда кому-то кто-то интересен, происходят встречи, договоренности. Все это неформально, под венцо, в дорогих ресторанах. Стоимость блюд в ресторанах подскакивает в 5-10 раз. Эскортницы, концерты, шнур – вот это все. Ну, это такая действительно ярмарка.
1: Да, ну и при этом, в общем-то, экономика-то чувствует себя не ахти, а одной из главных проблем этой экономики являются участившиеся удары украинских дронов по НПЗ и нефтехранилищам. В этом смысле вот то, что произошло минувшей ночью, можно назвать незапланированным выступлением украинских представителей. Насколько эта проблема вообще масштабна и будут ли ее обсуждать в Санкт-Петербурге?
6: Ну, я думаю, что они не признают эту проблему экономической, потому что вот в Севастополе кончился бензин. Губернатор оккупированного города сказал, что не занимайте очереди, бензина не будет. Это экономика или что-то уже другое? Вот давайте найдем определение и дальше поразмышляем.
1: Да. Неоднозначная ситуация, скажем так. Но в континентальной России, вот в старой России, там тоже такое же происходит?
6: Все начинается сейчас в России то, что было в Севастополе неделю назад, да, то есть когда ограничивали продажу бензина в одни руки, когда на каких-то заправках есть бензин, на каких-то нет. В остальной России, европейской, сейчас вот это вот предваряющая кризис-стадия. В ближайшем будущем мы увидим заправки в июне закрытые, мы увидим отсутствие бензина, мы увидим талоны, мы увидим очереди, все это в июне будет, если Украина продолжит делать то, что она делает весь май и начало июня, то транспортный логистический паралич обеспечен примерно такой же, как в Крыму и вокруг него, потому что в России выбито уже больше половины мощности по производству дизеля и бензина. Сейчас власти пытаются всячески эту проблему замаскировать, пытаются что-то притащить из Белоруссии, пытаются смешивать прямогонный бензин с высокооктановыми всякими химикатами, которые добавляют как бы октановое число. Но это, понимаете, в чем дело? Все автомобили современные, более-менее, они очень чувствительны к качеству бензина, и за последние годы в России было построено достаточно много дорогих заводов с установками крекинга, и сейчас они вот выбиваются в первую очередь, то есть сейчас будет дефицит и резкое снижение качества бензина, которое будет ломать двигатели, изнашивать их в разы быстрее, чем положено. Через год, через два все почувствуют это даже раньше по своим двигателям, по машинам. А следующий этап – это реальный дефицит. Люди бросятся закупать, им нужно ехать на дачу, будут заправляться по 100-200 литров, пытаться в бочке, в канистры по 20-40 литров. И, соответственно, начнется ажиотаж и паника. Вот в ближайшие недели мы будем свидетелями этой драмы.
1: И при этом, значит, на Питерском форуме будут делать вид, что проблемы не существует. Но при этом там же должен главное действие – выступление самого российского лидера Владимира Путина. У него в пятницу вроде запланирована панель с участием лидеров Узбекистана и Таиланда. Может ли случиться, что он не приедет из-за проблем безопасности?
6: Я думаю, что Украина именно сегодня ударила для того, чтобы послать весточку, которая очень хорошо считывается службами безопасности не только Путина, но и тех высоких гостей, которые там будут присутствовать. Всем известно место, точные координаты, всем известно время. Не прилететь в это время чем-то серьезным, может, даже какой-нибудь ракетой, не только дронами. Ну вот давайте представим себе ситуацию, а что может Украину остановить от того, чтобы 1000 дронов и там десяток ракет в этот момент направить на вот эту... на этот павильон. Назовите мне хотя бы одну причину. При том, что Украина показала, что она легко пробивает ПВО самого укрепленного на данный момент города России. Петербург сейчас самый укрепленный с точки зрения ПВО объект. И тем не менее, 6 минимум прилетов я насчитал, уже 6, говорят, 7-8 попаданий. Запускалось, естественно, гораздо больше дронов, но какие-то сбиваются, а значительная часть долетает. А теперь представьте, что если этот удар будет не рассредоточен по Петербургу, на Кронштадт, на нефтебазу, еще куда-то, а вот только в одну точку и с разных сторон, потому что эти дроны могут подлетать, делая зигзаги, крюки, и как бы потом направляться на цель уже на последней фазе полета. Вот я не понимаю, о чем они думают.
1: Может быть, Путину стоило попросить разрешения о проведении ПМЭФа, как он в свое время попросил, отправил просьбу разрешить проведение парада в Москве, и тогда бы
6: Они сейчас звонят уже, мне уже сообщают, что они звонят Трампу, Трамп не берет трубку, они звонят Рубио, они звонят всем, потому что остался один день до выступления Путина. Они хотят заручиться поддержкой американской администрации на то, что, как и с военным парадом 9 мая, по ним не стрельнут, чтобы Трамп наехал на Зеленского. Но здесь я не вижу ни одной причины, почему Зеленский должен взять трубку, когда позвонит кто-нибудь из американской стороны.
1: У нас остается одна буквально минута, но мы не можем обойти внимание международное участие в этом форуме. Там будет Кэндис Оуэн, известная американская блогер, антисемитка, сторонница разных теорий заговора. Говорят и о других аналогичных персонажах, можно даже сказать. Неужели российским предпринимателям интересно о чем-то говорить с подобными людьми, или это просто информационная поддержка, и 6 миллионов подписчиков на запрещенном в России Ютьюбе важнее того, что этот персонаж проецирует?
6: Ну, смотрите, российскую элиту и бизнес-элиту в том числе низвели до такого уровня скотского уже, что вместо замечательных спикеров, несущих свет, таких как, я не знаю, там, Пол Маккартни, Михаил Казиник, люди, которые действительно какое-то доброе, светлое что-то могут транслировать, они уже на таком уровне, ну, рабов, крепостных, что им вот нужно скармливать Эндрю Тейта, этого блогера скандального, мизогина, и эту женщину, которая... Утверждает, что да, женщина, которая утверждает, что жена Макрона мужчина, ну и так далее. Вот весь этот бред, там какой-то обвиненный в педофилии приедет. Ну вот это и соответствует уровню российской бизнес-элиты, чиновникам, потому что ничего другого сейчас они с миром не могут ни в какой другой рамке взаимодействовать. Вот такие отбросы к отбросам.
1: Да, других международных гостей у нас для вас нет. Спасибо. Спасибо, Вячеслав, за участие в нашей программе.
6: Счастливо.
1: О питерском форуме и участие в нем украинских дронов мы говорили с предпринимателем и экономическим обозревателем Вячеславом Ширяевым.
6: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Согласно новому исследованию, подготовленному доктором Илой Элияу, из Израиля уезжают не новые репатрианты, а молодые уроженцы страны. Вскоре этот документ будет представлен на заседании парламентской комиссии по алии и абсорбции, а мы его обсудим прямо сейчас с профессором Светланой Чичашвили-Болотиной, директором Института иммиграции и социальной интеграции. Здравствуйте, госпожа профессор.
7: Здравствуйте, большое спасибо, что вы меня пригласили. Я бы хотела отметить несколько моментов. В документе, который написала МММ, Мерказ Мейда Вемихкар нашего Кнессета, Айла, доктор Айла, она подчеркнула, что на самом деле процент среди коренного населения составляет 52%, которые покинули страну в 2024 году. Но также мы должны отметить, что есть высокий процент среди новых иммигрантов, которые покидают Израиль. И это на самом деле очень естественно. Это не новая информация. Мы знакомы с этой информацией. Но этот момент также важно отметить, потому что большинство репатриантов, которые приехали в основной массе, это в 2022-2023 году. Если мы посмотрим с 22 по 25 год, и с число репатриантов, это около 170 тысяч, среди них из постсоветского пространства составляет только 140 тысяч. И среди них примерно около 40 тысяч выехали из Израиля, некоторые вернулись в страну исхода, а некоторые уехали и в третью страну. То есть среди новых репатриантов мы также видим высокий процент иммиграции.
1: Это правда, да, но...
7: Это, конечно же, естественно, от войны к войне, но не из-за них, если мы скажем таким образом, мы видим высокий отрицательный баланс в Израиле и иммиграционный баланс.
1: Да, а почему это тогда премьер-министр говорит, что большинство уехавших репатрианты из Украины? Причем тут Украина? Потому что, если я правильно понимаю, вообще среди репатриантов, которые приехали с постсоветского пространства за последние годы, большинство подавляющее из Российской Федерации, а из Украины беженцы предпочли ехать в Европу, а не к нам, и, честно говоря...
7: Конечно же. То, что, во-первых, я не буду говорить за нашего премьер-министра. Конечно же, факты, которые он сказал, они были неверные. Около 100 тысяч среди иммигрантов, которые приехали в Израиль после 22 года, конечно же, это из России. Маленькое число, около 30 тысяч, это из Украины. Это понятно почему, потому что Европа или Америка или другие страны для них была возможность иммиграции, в то время как из России, Израиль, это одна была из них. Немногих стран, которые согласились с принятием с российским гражданством, это первым делом. Во-вторых, для страны, когда уезжают молодое образованное население, это не важно, они репатрианты или это коренное население, это отрицательный.
1: Здесь факт. Нужно понимать, что около половины из уехавших как раз люди в возрасте от 20 до 44 лет, без разделения на место рождения.
7: Первое дело, само деление, оно на самом деле, ты рассматриваешь, если это уезжает репатриант, то это ничего страшного. Вот если уезжает это коренное население, тогда это проблема. Это первый момент. Но второй момент, на который я хочу ответить, на самом деле процесс миграции, он естественный. Мы, к счастью, не живем в закрытом государстве. У нас есть возможность выехать из страны. Это нормально. И в европейских странах мы тоже видим, что люди уезжают. Но мы должны смотреть на тенденцию. Тенденция в Израиле, к сожалению, как я уже упомянула, есть отрицательный баланс иммиграции. А что это означает? Количество выехавших, которые выезжают из Израиля, он выше, чем те, которые приезжают в Израиль. И те, кто уезжает, опять-таки, это молодое поколение.
1: Социально активное.
7: Это более образованное. То есть мы говорим, что для Израиля, на самом деле, если мы видим эту тенденцию, и она, к сожалению, не уменьшается, но усиливается, то это отрицательный фактор.
1: Скажите, а вот если сравнивать с алией 90-х, вот алию, скажем так, последних 10 лет с алией 90-х, процент уехавших будет похожий или принципиально отличающийся?
7: Есть два момента. Всегда неважно. Неважно, мы говорим о Израиле, мы говорим о других странах, процент иммиграции страны, он в основном он выше всего, в основном среди иммигрантов по сравнению с коренным населением. То есть люди, которые знают, что
1: не зацепились еще как-то, да.
7: То есть так, у которых, да, знают, что такой момент иммиграции, они шансы иммигрировать в другую страну у них выше по сравнению с неиммигрантами.
1: Да.
7: В 90-х, если мы будем рассматривать иммиграцию 90-х годов по сравнению с коренным населением, то мы также увидим, что среди 90-х годов проценты иммиграции из Израиля он выше по сравнению с коренным населением. Однако со временем мы видим процесс адаптации. То есть иммигранты 90-х годов, репатрианты, в основной массе уже, мы говорим, уже 30 лет, то есть адаптируют навыки и нормы данной страны, приближается к проценту среди израильского населения.
1: Ну да, адаптируются и возвращаются. На самом деле я знаю многих, кто пожил, уехал и вернулся, так что это не...
7: Секунду, по поводу возвращения, это очень важный момент, и мы должны также отметить. Конечно же, количество репатриантов вследствие войны. В Израиле идет война, это очень важно подчеркнуть. У нас есть война, у нас есть... Израиль – это дорогая страна. И третий момент, который также мы подчеркнем, что это политическая... Я не могу сказать, что она нестабильность в каком-то плане у нас. Да, есть стабильность политическая, но у нас есть политические проблемы внутри страны, поэтому... Мы видим, что процент, количество людей, которые возвращаются в Израиль, то есть тушавим хозрим, как это принято говорить, он резко уменьшается. В то время, как мы не будем брать период COVID, например, если мы рассмотрим страны, скажем так, 2019 год, 2018, количество людей, израильтян, которые возвращались, это было примерно 25 тысяч. В то время, как мы говорим, в 2020 году,
1: это правда.
7: Эта резкость, это снижается, и мы говорим, даже меньше, чем 19 тысяч. И это, да, показатель того, что ситуация в Израиле, она проблематичная. То есть люди, которые собирались вернуться, которые делали постдок, или которые на докторат, и так далее, или вообще было, думали, на несколько лет они делают релокацию, и потом возвращаются... Мы видим, что в данном случае число резко снижается, и опять-таки это три главных момента. Война, уровень жизни в Израиле и, конечно же, и также политическое положение. Если вы сейчас видите, постоянно мы видим публикации, что приезжают из Франции, из Америки иммигранты, из разных стран, мы постоянно видим, читаем.
1: Да. Это, кстати, была политика нашего правительства. Вскоре будем подводить итоги этой политики. Ставка на алию из Франции и Великобритании сейчас сработала или нет. Ну, а пока о новом докладе по поводу количества алим и юрдим. Мы говорили с профессором Светланой Чичашвили-Болотиной, директором Института иммиграции и социальной

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в программе мы поговорим о том, как обращения граждан могут приводить к изменениям в работе государственных органов. Продолжим разбираться в возможностях помощи людям, оказавшимся в непростой финансовой ситуации, и расскажем о деятельности одной из крупнейших некоммерческих организаций Израиля. Обсудим налоговые льготы для периферии, для жителей периферии, и в завершении поговорим о мошенничестве, о новых схемах обмана и о том, как защитить себя и своих близких. Ну а теперь к первой теме. Иногда изменения в работе государственных органов начинаются с обращения одного человека. Сегодня мы поговорим о случае, который привел к изменению инструкции налогового управления. Что произошло, как была выявлена проблема и каким образом удалось добиться, обсудим с нашей гостьей Натальей Катрычко, координатором отделения НОФА Галиль Нацерет в управлении государственного контролера и уполномоченного по приемам жалобам населения. Наталья, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Наталья, расскажите, пожалуйста, что это за история, из чего все началось?
1: В наше управление обратился отец, потерявший дочь-солдатку во время ее военной службы.
0: Так.
1: И он обратился с жалобой на налоговое управление после того, как получил от налогового управления электронное письмо во время сирены в день памяти павших солдат Цааля.
0: Угу.
1: В письме ему сообщалось, что на его имя, в личном его кабинете, в налоговом управлении находится письмо о наложении финансовых санкций. Это не зависит ни со службой дочери, ни со службой. Это конкретно относится к данного конкретного человека. У него какие-то были финансовые затруднения, финансовые обстоятельства. Ему пришло сообщение. Но оно пришло во время дня памяти погибших солдат. Они, родители, и так находились в расстроенных чувствах, и они сообщили, что он и его жена находились в подавленном состоянии. И поэтому в своем обращении они сообщили нам, что кроме того, что они находились в скорби по поводу погибшей дочери, плюс еще пришло такое не очень лицеприятное для них сообщение из налогового управления. Он обратился к нам с жалобой на то, что именно это произошло в день памяти, не на то, что он получил, то есть он не рассматривал вопрос о том, что правильно ему дали, сделали ему финансовую санкцию или нет.
0: Наталья, а момент тут упустила немножко. Это обращение пришло как-то смс или бумажным?
1: Это пришло по электронной почте.
0: Ага.
1: Это к нам пришло по электронной почте. Он сообщил нам по электронной почте о том, что на обращение свое.
0: Нет, я имею в виду, что вот это обращение из налогового управления, оно пришло каким образом?
1: Обращение из налогового... Это пришло смс.
0: То есть прямо в день памяти.
1: Гиперкишур, такая, как называется,
0: ссылка
1: такая, которая пересылает вас, соответственно, в ваш личный кабинет, и, соответственно, в личном кабинете в налоговом управлении, на сайте налогового управления, вы можете посмотреть полностью всю, так сказать, переписку или, так сказать, все письма, которые приходят вам от налогового управления. Такое же он и получил, соответственно, но проблема в том, что он получил это в день памяти, когда и так он находился в подавленном состоянии, он и его жена, и, соответственно, на это была жалоба, подана жалоба в наше управление. И он сообщил нам об этом и сказал, что он просит принять меры, так как мало того, что он находится в таком состоянии, еще он не хочет получать в эти дни, в такие дни, одних из таких дней, как День памяти погибших солдат Цааля, он не хочет получать сообщения еще более ухудшающие его и так тяжелое состояние, душевное, я имею в виду.
0: Как отреагировал в налоговое управление, когда вы к ним обратились?
1: Когда мы к ним обратились, мы сообщили, что, соответственно, приложили жалобу, которую мужчина нам прислал, и попросили налоговое управление разобраться в данной ситуации и предоставить нам конкретные меры, какие они могут сделать в такой ситуации. Налоговое управление пошло нам навстречу и было принято о том, что компьютерная система рассылки данных сообщений гражданам будет теперь, которая автоматически отправляет, соответственно, электронные письма, они не будут это делать ни в день памяти, ни также не будут это делать ни по субботам, ни по праздникам, а также включили еще День памяти жертв Холокоста, героизма и День поста 9 Ава.
0: То есть удалось объединить несколько трагических наших национальных дней в эти дни?
1: Да, Дней памяти, Дней скорби решили объединить.
0: Несмотря на то, что эти дети...
1: Пакет такой дней, которые нельзя рассылать именно такие сообщения.
0: Несмотря на то, что эти дни у нас считаются рабочими по закону, то есть в любом случае эти дни не будут касаться различных таких...
1: Да, так как в этом случае люди просто находятся на траурных мероприятиях, как на различных... иногда находятся на кладбищах, и не всегда это приятно, когда приходит такое сообщение, такая рассылка. Люди и так находятся в не очень приятном состоянии, то есть они находятся, это не чувство радости, а наоборот, это чувство подавленности, чувство скорби. И поэтому было решено все так называемые эти дни скорби и печали, которые у нас есть в государстве Израиль, объединить в один день, и сделать такую рассылку сделать в компьютерной программе такое решение, чтобы оно не рассылало по этим дням сообщения гражданам. Не только данному человеку, а общенациональное, так сказать, решение было принято.
0: Ну, на самом деле, это просто, на мой взгляд, очень правильное и очень, наверное, справедливое решение по отношению, в первую очередь, к людям. Наташа, как обычно по традиции, прошу вас рассказать, как мы можем обратиться в управление государственного контролера и все-таки подать жалобу.
1: Для получения информации на русском языке можно обратиться по телефону 04-60-80-200 или 04-645-50-50, лично ко мне. Есть также возможность подать в электронном виде. Для этого нужно зайти на сайт государственного контролера, набрать себе слово «жалоба» и высветится бланк, по которому можно набрать. Также есть возможность позвонить по телефонам, которые находятся также на сайте. Есть в нескольких городах: в Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, Луд, Нацрат, Нов-Галиль. И Бершева. В этих городах можно получить информацию, можно получить разъяснение, можно задать вопросы. Но, опять же, для получения информации на русском языке можно обратиться лично ко мне. Я расскажу, объясню и подскажу, как дальше действовать.
0: Наташа, спасибо вам огромное за вашу работу и надеюсь, что как можно больше справедливости вам удастся добиться.
1: Спасибо вам большое.
0: Всего доброго. До свидания. Сегодня мы продолжаем разговор о том, какую помощь могут получить люди, оказавшиеся в непростой финансовой ситуации. Мы уже начали знакомить вас с организациями, которые работают в этой сфере и помогают тысячам семей по всему Израилю. Наш следующий гость – Эли Коэн, генеральный директор некоммерческой организации «Питхон Лев». Шалом, Эли, туда шата этану айом.
2: Шалом, Татьяна, туда шата этану айом.
0: תספר קצת על הפתחון לב, על הפעילות שלכם, במה בעצם עוסק הארגון?
2: אוקיי, פתחון לב זה ארגון ותיק מאוד, פועל מאז 98, כשבעצם המטרה שלנו היא להוציא משפחות ממעגל העוני. אנחנו עושים טיפול רב-מימדי שמתחיל בזה שאנחנו מחלקים מזון ומוצרי קיום בסיסיים. אנחנו ממשיכים בתהליכים של מיצוי זכויות כדי לוודא שמקבלים את כל מה שמגיע מהמדינה, ועושים תוכניות של הצבא בתעסוקה ושל פתרון בעיות מורכבות יותר, ואת הדור של הילדים אנחנו מלווים בתוכנית חינוכית של 7 שנים, שבסוף כל התהליכים האלה אנחנו מוודאים שהמשפחות נמצאות במקום שהן יכולות לעזור לעצמם ולהתקיים בלי עזרה של אף אחד.
0: באיזה סוג של מזון מדובר?
2: שאלה מצוינת, גם זה דבר שהוא ייחודי לנו, כי סלי המזון שלנו בניגוד למה שנהוג בארץ, שזה רק סלים עם מוצרים יבשים, אצלנו כל סל מזון מפעיל לפחות מנת בשר, לפחות מנת חלב, ולפחות 5 קילוגרם פירות וירקות. דהיינו את כל אבות המזון שהמשפחה צריכה.
0: אם אדם זקוק לסיוע במזון, איך אפשר לבדוק לאן לפנות באזור המגורים שלו כמובן?
2: אז אפשר להיכנס פשוט לאתר של פתחון לב, יש שם את רשימת כל המרכזים שלנו, יש לנו מרכזים בכל הארץ, מנוף הגליל ומעלות ועד בדרום בערד ובירוחם, ממש בכל הארץ יש מרכזים, ואפשר פשוט להגיע אליהם, שם פונים ומגיעים אל האנשים שלנו, עושים בדיקה לראות שעומדים בכל הקריטריונים, בכל מה שצריך, ומתחילים לקבל את הסיוע.
0: אז שאלה נוספת, אם יש קריטריונים או תנאים לקבלת סיוע?
2: אנחנו לא מטפלים רק במישהו מוכר על ידי הרווחה, כמובן שהפניה מהרווחה היא חשובה וטובה ועוזרת, אבל גם אם אדם אינו מוכר על ידי שירותי הרווחה, אבל עומד בקריטריונים הפנימיים שלנו, דיינו, אנחנו לא מנסים לעזור בסלי מזון למי שמכניס 100,000 שקל בחודש. המטרה שלנו היא לעזור לאנשים במצב סוציו-אקונומי שצריך עזרה, שמצריך עזרה.
0: אם בן אדם...
2: אז באזורים האלה אנחנו עושים את הבחינה במקום ולא חייבים לעבור דרך הרווחה.
0: אוקיי, אם בן אדם מגיע דרך רווחה, אז כבר רווחה בודקת את ה...
2: בדיוק, אנחנו לא נעשה לו שוב פעם. אם קיבלנו הפניה מהרווחה, אז בעצם בוצעה הבדיקה.
0: Или они рак отторгем, вы ознавших. Я попросила Эли рассказать немножко об организации. Организация действует с 98 года, и ее главная цель, конечно же, помогать людям выйти из черты бедности. Организация оказывает продовольственную помощь, обеспечивает нуждающихся товарами первой необходимости, помогает людям реализовать свои социальные права и получить таким образом от государства положенные выплаты и льготы. Кроме того, организация, для меня, кстати, была новость, поддерживает детей в сфере образования и реализует для них различные программы. Также организация старается, вот если мы говорим о продуктах, организация старается обеспечивать семьи всем необходимых. В продуктовые наборы входят не только базовые продукты длительного хранения, то есть вот эти сухие продукты, но и мясо, молочные продукты и овощи и фрукты. Если человек нуждается в такой помощи, он может обратиться в любой из центров по всей стране. Как правило, на сайте организации размещен список этих центров. И, естественно, конечно, человек может обратиться в ближайший центр по месту жительства. Центров таких много от севера до юга. Если мы говорим о критериях и условиях получения помощи, если человек обращается не через социальную службу, а обращается напрямую в организацию, то организация самостоятельно проводит проверку, чтобы убедиться, что действительно нуждающий человек, который пришел, нуждается в помощи. И если проверка подтверждает право на получение поддержки, человек начинает получать напрямую помощь от организации. Если же человек приходит от социального отдела помощи, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, не забывайте о том, чтобы любую помощь, социальную помощь с продуктами всегда можно получить через социальный отдел. Можно туда обратиться, и вас уже направят в такие вот некоммерческие организации, как Петхон Лев. Так вот, социальная служба сама проверяет семью на действительно ли они нуждаются. И когда уже они получают направление в Петхон Лев, то Петхон Лев уже не проводит дополнительную проверку. И этого становится достаточно, то, что человек прошел проверку от социальных служб.
3: ושאלה אחרונה, תספר לנו, אם מאזינים רוצים להצטרף להתנדבות בפתחון לב, איך אפשר לעשות את זה ומה אפשר לעשות בתוך החברה שלכם?
2: אוקיי, אז קודם כל אפשר שוב להיכנס לאתר שלנו, יש שם את כל אפשרויות ההתנדבות, ובעצם הן מאוד מאוד מגוונות, מכאלה שרוצים להגיע להתנדבות חד פעמית, ועד כאלה שרוצים להחזיק תפקידי ליבה ומפתח בארגון, שיכולים לבוא להתנדב אפילו כמה פעמים כל שבוע, כל האפשרויות נמצאות באתר, ואפשר לפנות לרכז את המתנדבים שלנו פנינית, ודרצה לקבל את כל התשובות לכל מה שרוצים.
0: חוץ מחלוקת המזון, מה יש עוד אצלכם? מה אפשר לעשות?
2: המון, יש מיצוי זכויות, ויש תהליכי עומק, ויש ליווי משפחות, ויש סיוע בשיעורי בית לילדים, ויש ליווי ילדים, ויש התנדבות, ממש מאוד מאוד מגוון בפתחון לב, זה ארגון שמבוסס על מתנדבים, יש לנו למעלה מ-20,000 מתנדבים כל שנה.
0: אלי, אתה אמרת בהתחלה מיצוי זכויות. אני עוסקת במיצוי זכויות, מספרת לאנשים מה צריך לדעת, בביטוח לאומי, משרדים, כל מיני דברים. תספר, איזה מיצוי זכויות אתה מדבר?
2: אז קודם כל, אנחנו עושים מיצוי זכויות בכל התחומים. כמובן, ללא עלות בכלל, לא משלמים כלום, לא כתשלום חד פעמי, ולא הצלחה או חוסר הצלחה. ועוד דבר שמאוד משמעותי במצוי הזכויות שלנו, אנחנו עושים מיצוי זכויות שמלווה עד קבלת הזכות בפועל. זאת אומרת, אנחנו לא רק מייעצים, אומרים לבן אדם תשלח מכתב ל, אלא ממש מלווים אותו בשליחת המכתב, במעקב, בלוודא שקיבלו, בלוודא איך עוזרים אליו, מלווים את כל התהליך עד למיצוי הזכויות בפועל. גם את זה אפשר למצוא באתר שלנו, כיצד אפשר לפנות, גם בטלפון, גם במייל, גם בהמון המון דרכים, כך שיהיה מאוד מאוד נוח. ובאמת מערך מיצוי הזכויות שלנו מאוד מאוד רחב, מהגדולים, ואם ירושה לי לומר, הטובים במדינה, ובאמת עושים ליווי מאוד מאוד משמעותי. רק בשנה האחרונה אנחנו הבאנו עבור הפונים שלנו למעלה מ-50 מיליון שקלים.
3: וואו. אלי, תגיד בבקשה, אם יש מענה בשפה רוסית, כי זה אנחנו מאזינים שלנו, זה רק דוברי רוסית כמובן.
2: בהחלט כן, יש לנו מענה בשפה רוסית, יש לנו גם מתנדבים שעושים את זה, וגם אנשי מקצוע שלנו, שדוברי השפה, ובהחלט יש לנו הזכות לסייע לאוכלוסייה גדולה מקרב דוברי הרוסית.
3: מאוד מודה לך, תודה.
2: תודה רבה לכם.
3: ביי. Ну, а после того, как Эли закончил, я переведу, конечно же, о том, что он говорил. Мой заключительный вопрос, который не оказался заключительным, был о том, могут ли наши радиослушатели, если кто хочет волонтерить, стать волонтерами их организации, и какие вообще возможности существуют, как можно присоединиться. Эли также повторил, что вся информация находится на сайте организации, там же можно познакомиться с различными вариантами волонтерской деятельности. Есть и разовые проекты, и также возможности для постоянного волонтерства. Кроме того, можно связаться с координатором волонтеров и получить ответы на все интересующиеся вопросы. Я спросила, многие знают, что есть возможность раздавать продукты, помогать распределять продукты среди нуждающихся. Я попросила уточнить, какие еще есть направления волонтерской деятельности, на что Эля ответил, что помимо продовольственной помощи волонтеры помогают людям в реализации их социальных прав, а также занимаются поддержкой детей, в том числе помогают им с учебой. То есть приходят домой, к нуждающимся семьям и с детками занимаются домашним заданием. И еще Эля уточнил, что каждый год в деятельности организации принимают более 20 тысяч волонтеров. Ну, конечно же, когда он сказал про реализацию прав, тут я не смогла не уточнить, что входит в это направление. Эли ответил, что речь идет о сопровождении людей в самых разных областях, связанных с правами, льготами. И что самое удивительное, это все происходит полностью бесплатно. Специалисты и волонтеры помогают на всех этапах реализации права, от проверки права на получение той или иной помощи и до сопровождения в процессе подачи документов и обращения в государственные органы. А подробную информацию также об этой деятельности можно найти на сайте организации. Система помощи у них в реализации очень широкая. Только за последний год организация смогла помочь своим подопечным реализовать права и получить выплаты и льготы на общую сумму более 50 миллионов шекелей. Ну и еще задала каверзный вопрос, но все-таки, на мой взгляд, это важно, так как мы все-таки русскоязычные, и некоторым нашим радиослушателям все-таки сложно еще изъясняться на иврите, поэтому я задала вопрос, можно ли получить в Петхон Лев помощь на русском языке. И Эли сказал, просто очень точно, что да, в организации есть русскоязычное направление, в котором работают сотрудники, волонтеры, говорящие по-русски, поэтому русскоязычные жители могут получить помощь и сопровождение полностью на русском языке. Ну а сейчас мы поговорим о льготе, о котором многие слышали, но далеко не все знают. И могут ли иметь они на нее право, и как вообще она работает на практике. Речь идет о налоговых льготах для жителей периферии Израиля. В зависимости от места проживания человек может иметь право на значительное уменьшение подоходного налога, однако многие либо не знают об этом, либо не проверяют, применяется ли эта льгота на практике. Разобраться в этой теме нам поможет Алина Урман, бухгалтер и специалист по расчету заработной платы. Алина, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Алин, давайте начнем с самого начала. Что такое налоговая льгота для жителей периферии и вообще в чем она выражается?
4: Ну, очень простыми словами, представьте себе, что это персональная скидка от государства на налог, который вы должны заплатить со своей зарплаты. Например, если вы живете в центре Израиля, вы платите этот налог полностью. Но если вы переезжаете жить куда-нибудь на периферию, на север или на юг, кстати, часть Йешива и Шумрон тоже входят в эту скидку, то государство как бы говорит: спасибо, вы нам помогаете развивать этот регион, и мы будем забирать у вас меньше налогов за это. Как это, в общем, работает? Каждый месяц с вашей, ну, из зарплаты вычитается автоматически масахнаса, подоходный налог. Mm-hmm. Так вот, когда человек получает скидку, то после начисления подоходного налога и после того, как снимают все налоговые единицы льготные, еще дополнительно снимают с зарплаты, вернее, с налога, который нужно заплатить, снимают еще определенный процент в зависимости от места проживания налога. То есть, де-факто, человек платит меньше налога.
0: Правильно ли я понимаю, что такой размер льготы зависит от конкретного населенного пункта? То есть нет такого понятия, что все периферии получают определенную скидку? То есть у каждого города своя?
4: Да, абсолютно, абсолютно верно. Все это зависит от нахождения вблизи границы, скажем так. Например, максимальную скидку получают ешувы и кибуцы, которые находятся рядом с границей вот с Ливаном и от Эфазы. Там налоговая скидка доходит до 22%. Но чем ближе к центру, тем меньше эта скидка. Например, в Наарии часть города включена в скидку, и люди получают 10% такой вот подарок от государства.
0: Как это часть города? А часть города не получает?
4: А часть города не получает. Ого! Потому что разграничение идет, грубо говоря, кольцами. Есть зона А, так, повышенного риска. Есть зона Б, где этот риск как бы считается меньше, но он в любом случае меньше, потому что это дальше от границы. Ну вот, например, просто Нари – это один из самых замечательных примеров того, как эта скидка работает в черте города. Часть улиц, которые находятся до 9 километров от границы, получают право на...
0: Обалдеть!
4: А часть – нет.
0: Вот так, а страдают при этом все одинаково. Алин, скажите, нужно это самостоятельно оформлять или достаточно, что мы в 101-й форме указываем наше место жительства?
4: Не совсем. Не совсем. Когда заполняется 101-я форма, самое главное, что нужно сделать, если... Давайте по порядку.
0: Давайте.
4: Первое, что нужно сделать, это нужно посмотреть на сайте налогового управления, входит ли населенный пункт в список льготных населенных пунктов. Это самое первое, потому что есть часть населенных пунктов, которые, ну, просто туда не входят. Теперь, при заполнении 101-го ТОФИСа нужно обязательно взять так называемый Ишур-Тошавут, форма 13-12. Это очень важно, потому что в противном случае не каждый расчетчик зарплаты вообще будет принимать в учет то, что человек живет
0: в городе конкретно,
4: в месте, которое имеет право на эту налоговую льготу.
0: А вот тут же у меня вопрос сразу возник. Сколько надо прожить в городе, чтобы получить право на получение льготы?
4: 12 месяцев. Но на самом деле, в принципе, можно переехать в город, получить Ишур-Тошавут и начать получать эту скидку. Единственное, о чем... То есть, если человек живет меньше года в населенном пункте... Единственное, что нужно иметь в виду, что, во-первых, центр жизни должен находиться в городе на периферии. То есть дети должны ходить там в детские сады. Должна быть работа там же, в этом городе. Либо на определенном расстоянии от города. Вот этот момент стоит уточнить, потому что некоторые расчетчики зарплаты, они берут в учет то, что человек просто живет, например, в Наарии, а работает, не знаю, почему-то у меня на Аре вот прям сегодня прицепилась, а работает, например, в Тель-Авиве. Mm-hmm. По большому счету, центр его жизни, он находится в Тель-Авиве. Невозможно прописаться у бабушки и получить налоговую льготу.
0: Алина, распространяется ли эта льгота на частных предпринимателей и, допустим, на пенсионеров, которые получают ежемесячную пенсию и платят налог с нее?
4: на частных предпринимателей однозначно распространяется. На пенсионеров тоже должна. Но пенсионеры у них, в принципе, налогообложение немножко другое, и у них значительно меньше снимается вообще вычетов из зарплаты. Но да, пенсионеры тоже, те, кто живут в Ишу-Закай, извините за такой иврит, они, да, тоже получают все эти скидки, безусловно.
0: А вот, предположим, мы сейчас говорим с вами, и кто-то поймет, что вот он живет в той Нариге, в этой 9-километровой зоне, да? Ну, это, опять же, просто так, я предполагаю, и понимает, что он имеет право на эту льготу дополнительную, но он не подавал документы, не получал и шур то шаф, ну, свидетельство то, что он там проживает в городе. Да. Он может получить ретроактивный возврат уплаченного налога, как вот в рамках возврата налога?
4: В рамках подачи декларации на возврат излишне уплаченного налога, опять-таки, нужно обязательно взять ишур-тошавут за все те года, что человек проживает в зоне, которая имеет право на получение этих льгот, и сделать экзерма, возврат налога, подать годовые отчеты.
0: Алин, вот такой вопрос мы получили от наших радиослушателей. Живу в Ашкелоне. Недавно город получил скидку на налог. Я получаю глобальную зарплату нетто. С брутто сходит небольшой налог 400 шекелей. Хозяин моего предприятия утверждает, что так как у нас закрыта глобальная зарплата, скидка налог не повлияет на нетто. И я буду получать ту же зарплату, просто он не будет платить за меня налог. Имеет ли он на это право?
4: Абсолютно нет. Это совершенно незаконно. Есть несколько постановлений суда по трудовым спорам, которые уже обговаривали вопросы применения налоговой льготы вот в таких случаях. Вот было, например, одно очень базовое дело, в котором суд разъяснил, это вот касалось жителей Негева, но это то дело, на которое опираются все, собственно, трудовые споры по поводу удержания налоговой льготы.
0: Так.
4: Это дело номер 143/07 где суд постановил, что даже при соглашении сторон на зарплату нетто, то есть это даже не глобальная зарплата, это просто соглашение о том, что человек получает как бы нетто 9000 в месяц, скажем. А после применения налоговой льготы он должен был бы получить, например, 9400.
0: Работодатель продолжил платить 9000, да, и решил...
4: Да, работодатель продолжил платить 9000 и сказал, что он как бы не обязан учитывать эту налоговую льготу, потому что в трудовом договоре записана определенная сумма на руки. На что, собственно, суд постановил, что даже при таком соглашении введение целевых налоговых льгот должно увеличивать доход работника, а не снижать расходы работодателя, потому что это личная скидка для человека, который живет в, господи, зор развития, в месте развития.
0: В районе, все верно, в районе национального развития, ну как-то так называется.
4: Да, да. То есть несколько, на самом деле, кроме этого, есть еще несколько судебных дел, которые однозначно постановили, что работодатель не имеет права уменьшать зарплату на сумму налоговой льготы. Налоговая льгота не может компенсировать расходы работодателя.
0: Как работнику проверить, учитывается ли льгота в его зарплатных ведомостях?
4: Обычно это видно в расчетном листке. В зависимости, на самом деле, от программы, там же, где учитываются льготные налоговые единицы, там же можно увидеть процент скидки.
0: Но оно прописано как бы отдельной строчкой, или оно смещается вместе с налоговыми льготами, или будет видно сразу, что есть никудодзикуй и есть такая льгота, как за проживание в месте периферии?
4: Оно должно быть отдельно. Дело в том, что налоговая льгота за проживание на периферии начисляется вернее, дается человеку уже после учтения всех льготных единиц.
0: Поэтому она должна быть прописана отдельно и, в принципе, должна бросаться в глазах. И если ее нет, конечно же, работникам стоит обратиться к работодателю и проверить причину, почему вы не получаете эту налоговую льготу.
4: На самом деле все очень легко и просто. Обычно человек, который даже имеет право на эту налоговую льготу, он просто не знает, что для того, чтобы ее получить, нужно предоставить тот самый Ишуртушавут. И без этого, и отметить в ТОФИСе, в 101-м ТОФИСе, в ТОФИСе приема на работу, отметить в строке, по-моему, это 11-я строка, там, где прописываются налоговые льготы, просто чтобы я не обманула, но есть эта строчка, где указывается проживание США и Шуб Закаи.
0: Да, там это действительно есть, 101-я форма есть, но просто еще, как обычно, нужно не только 101-ю форму предоставить нашему работодателю, но и форму проживания в городе. Эту форму можно получить в своем муниципалитете, как на сайте муниципалитета, так и в отделе Арноны по вашему муниципалитете города. Алина, спасибо вам огромное за это комментарий. Я надеюсь, что мы смогли помочь радиослушателям немножко разобраться, что такое налоговая льгота для жителей периферии, и они смогут все-таки воспользоваться своими правами и получить скидку при оплате налога.
4: Спасибо вам большое. Хорошего вечера.
0: И вам хорошего вечера.
4: До свидания. Была рада помочь.
0: Спасибо. Поводом для нашего следующего разговора стала история, которая поделилась в социальных сетях Евгения. Несколько дней назад мошенники попытались обмануть ее отца, используя одну из самых распространенных сегодня схем, связанных с якобы дополнительными часами ухода от Битух Люми. К счастью, эта история закончилась благополучно, но далеко не всем так везет. Сегодня мы услышим рассказ самой Евгении и ее отца Льва. А затем вместе с журналистом Еленой Пепел разберем, как работают подобные схемы и что нужно делать, чтобы не стать жертвой мошенника. Добрый вечер, Евгения, добрый вечер, Лев, и добрый вечер, Елена.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте.
0: Лев, расскажите, пожалуйста, с чего все началось?
7: Началось с того, что позвонил телефон, на иврите сказал, что это звонок из Битуах Леуми, и спросил, на каком языке мне легче разговаривать. Mm-hmm. Ну, я, в общем, не на самом высоком уровне владею ивритом, поэтому я сказал, что мне удобнее по-русски.
0: То есть он начал с иврита, да?
7: Да.
0: Обалдеть.
7: Вот, да. Я, говорит, вас перевожу к сотруднице русскоговорящей. Женский голос, очень так приятный голос и хорошо говорящий, в хорошем литературном, можно сказать, русским языком. Она мне сказала, что мы проводим повышение оплаты услуг Метателет. И как вы хотите, часы дополнительными часами или дополнительными деньгами? Ну, я сказал, что я, наверное, деньгами. У вас есть доверенное лицо? Есть кто? Я говорю, я дочь. Можно ее телефон? Я совершенно, вы знаете, абсолютно грамма сомнений не было, что это
0: связано с мошенниками, такой, да? То есть вы еще были уверены, что это Битуах Леуми?
7: Да. Я дал телефон дочери. Угу. Вот. И она мне сказала, мы вам позвоним еще.
0: Так. Евгения, а потом позвонили вам?
7: Прошло несколько минут, мне звонок.
0: Так.
7: Значит, телефон, индикация показывает, что это телефон моей дочери. И я слышу ее голос. Она мне говорит: папа, сейчас тебе позвонят из Бетховена, дай им данные, которые нужны. Я говорю: а где ты? Я в магазине. Ну, хорошо, у меня опять-таки...
0: Сомнений никаких не возникло.
7: Абсолютно.
0: Лев, секундочку, абсолютно. Вот я так понимаю, Евгения, позвонили вам вот в этот промежуток, да, перед тем, как...
6: Я хочу сейчас добавить. Да. Папа сказал, что передали телефон русскоговорящей женщине. Да, передали телефон, которая сказала, что вам сейчас перезвонит из финансового отдела Бетохлюми.
0: Из финансового.
6: Да, да, тоже была такая вот заметка. И через некоторое время ему перезвонила женщина из отдела Бетохлюми, которая назвала себя Лея Розен.
0: Ух ты.
6: Сказала, что она из финансового отдела Бетохлюми, и спросила папу, значит, по поводу добавки. Потом она спросила папу, или какой у него номер Циодат Зиота. Папа сказал: мы жили раньше в Аждоде, и 9 лет назад переехали в Рехово. Она спросила папу, что он по-прежнему живет в Аждоде. Папа говорит: нет, я уже 9 лет живу в Реховоте. Она говорит: а вот поэтому вы не получили от офиса, она сказала, декларацию, которую мы вам послали. Какой у вас новый адрес? И папа сказал ей новый адрес. Вот. На что она сказала: мы вам пришлем декларацию, вам надо ее заполнить. Папа ей сказал: почему вы должны посылать его по почте, а не послать мне по мейлу? Я грамотный человек, я могу написать все, заполнить по мейлу. Она сказала: нет, нам нужно, чтобы вы подписали эту декларацию, то есть нам не годится этот...
7: Нам нужна бумажная форма.
6: Бумажная форма. После этого она попросила мой номер телефона, все такое. Значит, что произошло? Я расписала это все по часам даже. Вот, что произошло? Через 5 минут после разговора с этой Леей, ну, я не знала, что это Лея, что мне раздается звонок. Обычно я не отвечаю на телефоны с незнакомых номеров, а тут что-то... не знаю, потому что я была действительно в магазине, действительно во время покупок и все такое, так я ответила. И какой-то парень мне говорит, что моя книга, которую я заказывала, готова. Я понимаю, что это мошенник.
0: То есть вы сразу поняли, правильно?
6: Вот... Ну, понятно, но никакой книги я не заказывала, понятно. Ничего. И тут начала его троллить. Вот. Типа того, я ему говорю: а какая же эта книга была? Вот. Он говорит: «Война и мир». Я ему говорю: когда же я вам ее заказывала? В общем, такой разговор был. Я его троллю, я такая довольная, что я, в общем-то, понимаю, что он мошенник. И вдруг он мне говорит: ой, вы Кристина? Я говорю: нет. Он говорит: ой, извините, я ошибся номером. Вот. Ну, дальше папа, значит... Пусть папа продолжит, а потом я хочу сказать несколько слов, если можно. Вот. Значит, после разговора со мной через пару минут раздался звонок у папы.
0: Вот теперь папа что?
6: Теперь папа.
0: Лев.
7: Ну, вот, значит, это самая женщина говорит: это Лея. В общем, мы вышлем вам декларацию, вы ее должны... Я удивляюсь, почему вы ее не получили. Я говорю: потому что вы ее, наверное, послали в ваш дом. По-моему,
6: это я тебе сказала, папа.
0: Да-да-да.
6: Ты расскажи вот. То, что она тебе сказала, ну, по поводу заполнения.
7: Дальше, мы вам пришлем декларацию в течение недели. Скажите, а вы храните дома наличные? Тут меня стукнуло.
6: Нет, папа, она не так тебе сказала, я извиняюсь, что я перебиваю. Она тебе сказала.
7: Какая сумма?
6: Мы должны застраховать ваши деньги.
7: Ну, давай я буду говорить, ладно?
6: Давай.
7: Вот. Значит, мы проводим страхование наличных средств, которые вы храните дома, на какую сумму вы хотите провести страхование? Я говорю, что я человек современный и наличных денег дома не держу. Вообще, я говорю, да, ну, практически вообще. Ну, тогда мы вам оформим на минимальную сумму в 1000 шекелей страховку.
0: Хорошо.
7: Но дальше я уже, ну, услышав про наличные, я понял, что это дело нечисто.
0: То есть вот в тот момент вы уже поняли, что это мошенники?
7: Да, да, да, да, да. Вот. Но она очень вежливо со мной распрощалась, все. Я спокойно думаю, ну, хорошо, я отвязался от них.
0: Так.
7: Потом, ну, потом Женя приходит домой, я... Вот, ну, дальше...
0: Но я так понимаю, что...
6: Мне папа... Я возвращаюсь домой, мне папа говорит, скажи мне, что это Лея хотела от меня? Я говорю, какая Лея? Он мне говорит, ну, типа, вот ты что, ненормальная? Та, которая к тебе звонила. Я говорю, папа, мне не звонила никакая Лея.
0: И вот тогда вы тоже поняли, что это не то.
6: Да, я, в общем-то, взяла его телефон, взяла свой телефон, связала это все, связала по времени.
0: Да.
6: Я, честно говоря, никогда не пишу, практически не пишу посты в Фейсбуке. Но я была настолько поражена, и я скажу, что у меня... Я знаю, что есть мошенники. Нам звонят каждый, что называется, каждый понедельник и субботу. Нам звонят и предлагают и Купап Салим заплатить. И мне звонили, что моя дочка в больнице, она у меня просила денег. То есть мы все это знаем. Но тут у меня вот это вот состояние, я просто хочу сказать, что я в состоянии, что у меня украли голос и украли мой телефон. Это она меня не оставляет уже неделю. И еще я хочу сказать, что мы с папиного телефона просто нажали, сделали обратную связь на вот это там, где написано «Женя»,
0: так.
6: Мы попали на мой телефон.
0: Да вы что? То есть они настолько вот технологически уже делают все правильно, и что не просто даже не можешь понять, как что это. Ай-яй-яй.
6: Да. Я хочу сказать еще, я опубликовала в Фейсбуке. Я смеюсь, что я стала звездой в социальных сетей. Но у меня, по-моему, 600 лайков, более 500 репостов и более 200 человек написали мне отзывы. Я читаю, и мне становится страшно. То есть я понимаю, что мы вышли из этой истории очень, ну, хорошо и нормально, только морально неприятно. И я, в общем-то, довольна, что я смогла это, может быть, как-то людей, я не знаю... Поднять их мудаут, я по-русски пытаюсь на это самое. Понимаете, но это просто ужасно, что творится. И еще я хочу добавить, что меня попросила одна из женщин, которая тоже у нее с мамой случилась та же история. Там у мамы забрали все золото, все драгоценности и деньги. И они уже сделали этот самый, обратились в Миштару, и она мне позвонила и говорит, может быть, ты пойдешь в Миштару и тоже обратишься. То есть они собирают вроде бы сведения. Что интересно, что из тех трех телефонов, по которым звонили папе, два телефона не отвечают. Мы привыкли, что это как бы сгенерированный номер. А на один телефон был звонок. Вот, это ее брат проверил. Я потому что опубликовала в Фейсбуке этот принт-скрин с папиного экрана. Но они меня попросили. Я пришла в Миштару. Это тоже интересно.
0: Евгений, я, конечно, прошу прощения, со временем у нас тяжело. У нас еще одна гостья, Елена Пепел. Я свяжусь с вами после эфира. Я хочу еще услышать эту историю. Возможно, мы тоже каким-то образом сможем предупредить людей о таких, то, что вы хотите рассказать в других программах.
6: Нет, я не буду очень долго. Я просто хочу сказать. Мне шутер При входе как бы сидел там в Миштару, он мне сказал, это Окец Руси. Вот. И он сказал, ты знаешь, сколько открыто уже дел по этому поводу? И он мне назвал цифру, я просто миллионы люди открывают.
0: К сожалению, это так, да. Лев, Евгения, спасибо вам огромное за ваш рассказ. Я очень рада, что в вашей семье обошлось все благополучно. Спасибо и берегите, пожалуйста, себя, и будьте, конечно же, внимательны, не дай бог, к следующей попытке.
6: Сказать, что чтобы люди взяли это как бы на вооружение и, в общем-то, думали об этом.
0: Спасибо.
6: Причем, мне кажется, что должны думать молодые, а не пожилые родители. Вот это,
0: спасибо большое. Мы только что услышали реальную историю, которая вполне могла закончиться потерей денег и многолетних сбережений. К сожалению, такие случаи происходят практически каждый день. Наша следующая гостья – журналист портала News.ru, новостного портала News.ru Елена Пепел. Регулярно рассказывает читателей о новых схемах мошенничеств, следит за тем, как они меняются, и помогает людям вовремя распознать опасность. Лена, насколько типична история, которую мы сегодня услышали?
8: Ну, это относительно новая история, потому что использовать голос мошенники начинают только сейчас. И схема с Bitoklumi, она тоже вошла вот буквально несколько недель назад.
0: Она сейчас стала самой распространенной, на мой взгляд.
8: Да, потому что это очень-очень выгодная схема. К огромному сожалению, наши пожилые люди действительно хранят деньги дома. И мошенники, получив, видимо, несколько таких очень серьезных кушей, они переформатировали свою деятельность, и они начали выискивать людей, которые хранят дома деньги. Они под любыми предлогами пытаются эти деньги выманить, это застраховать наличные, которые вы храните, чтобы там Bitoklumi могли нормально перечислять вам деньги, застраховать от падения ракет, нам нужно переписать все номера банкнот и так далее. И сейчас это самая распространенная схема, потому что она самая выгодная для мошенников.
0: Лен, я открою нашим радиослушателям маленький секрет, что кроме того, что мы с тобой коллеги, ты моя еще подруга, ты мне прислала некоторое время назад запись звонка, которую получила, ты. И ты говорила на иврите с мошенником, который... То есть это получается, мошенники стали, взяли на вооружение еще и наш национальный государственный язык.
8: Не просто взяли на вооружение, они... Это очень большие компании, которые работают полулегально. Они ищут людей, владеющих ивритом. Это могут быть люди, которые жили в Израиле, нелегально работали, вернулись, и теперь они владеют определенным уровнем языка. Это могут быть то, что называется юрдим, люди, которые репатриировались и вернулись обратно.
0: То есть есть понимание такое, что это, возможно, уже граждане Израиля, то есть люди, которые могут обладать гражданством Израиля, просто проживая за границей?
8: Да. Это безусловно так, но, к огромному сожалению, мы не знаем их натуральных и настоящих имен. И поскольку наша полиция, возможно, она все-таки сотрудничает с полицией Украины, это в основном все-таки происходит на Украине, в Украине, прошу прощения, вычислить эти колл-центры всех этих людей и даже... Граждан Израиля, которых можно было бы отдать под суд за то, что они обманывают граждан Израиля, пожилых людей, израильтян, ну, это практически невозможно.
0: Да. Насколько они активно сейчас используют искусственный интеллект и подделку голосов?
8: Очень активно. Искусственный интеллект, в принципе, очень помогает мошенникам, потому что он помогает разрабатывать схему, он помогает даже делать профиль на человека. Это им очень важно, потому что им нужно понимать, с кем они говорят и на что этого человека можно развести. Программы искусственного интеллекта, к сожалению, можно использовать и во зло тоже, что они делают. Именно поэтому не нужно вообще говорить с мошенниками. Желательно вообще не общаться с незнакомыми людьми, потому что в лучшем случае вам что-то продадут, в худшем случае вас обокрадут.
0: А что, как, вот какие признаки вообще должны сразу насторожить человека? Давайте
8: сразу насторожить человека, в первую очередь, да, русский язык. Но даже если человек говорит на иврите, в основном они все-таки не настолько идеально владеют ивритом, и уроженец страны так не говорит. Например, они могут ругаться, ну, ругаться это уже после того, как вы на них выходите и начинаете их ругать. Они обращаются к вам не по вашему роду. То есть к мужчине обращаются в женском роде, к женщине обращаются в мужском роде. Такие мелочи.
0: И самый, наверное, главный вопрос, и, к сожалению, последний эфир у нас заканчивается, что нельзя сообщать по телефону ни при каких обстоятельствах, даже если это не мошенник? То есть если даже мы не уверены, что это может быть мошенник или нет, что нельзя ни в коем случае?
8: Никакие приходящие коды по СМС, в первую очередь. Желательно не сообщать любые свои личные данные. Номер Туда-Дзут, естественно, номер кредитной карты. Три цифры с задней части карты, никакие личные данные. И всегда связываться с той компанией, от имени которой вам позвонили. Не говорите с теми, кто с вами говорит. Вы звоните на правильный номер телефона и выясняете, обращались ли к вам из этой компании.
0: Лен, спасибо вам огромное за ту работу, которую вы делаете, что продолжаете следить за всеми изменениями мошенников, которые бегут, по-моему, быстрее всех наших технологий и всех наших...
8: Им это выгодно.
3: служб, и, к сожалению, каждый раз они нас удивляют все новыми и новыми мошенничествами. Будем надеяться, что все-таки наша служба безопасности и полиция сможет остановить это. И я очень надеюсь, что наши пожилые люди, к сожалению, страдают в первую очередь, они перестанут страдать и перестанут терять свои деньги после таких, к сожалению, мошеннических схем. Спасибо вам большое, Лен, за эфир. Всего...
8: Спасибо, всего хорошего.
3: Всего хорошего. Ну, а программа на этом наша заканчивается. В завершение программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, этот номер работает только для письменных сообщений. Звонки на него не принимаются. На этом наш сегодняшний выпуск был завершен. Программу подготовила Мириам Гиревич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Балкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Открытый микрофон» с Эллой Гитцин по вопросам, связанным с битуахлиуми.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Открытый микрофон». Меня зовут Юлия Цодекс. Сегодня на ваши вопросы отвечает Элла Гитцен, консультант по вопросам работы службы национального страхования Битуахлюми. Элла, доброе утро.
1: Доброе утро, Юлия.
0: Рады вас тут видеть у нас в студии. Задавать вопросы можно в прямом эфире 072-280-1003. 072-280-1003. Звоните нам, пожалуйста. Мы будем рады принять ваши звонки и ответить на ваши вопросы. Есть ли у нас кто-нибудь уже на линии? Да, я понимаю, что... Сейчас уже сейчас должен кто-то появиться на линии. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Мы вас слушаем.
2: Такой вопрос. Значит, в июне мне исполняется 67 лет. Я, значит, оформил документы, китвад декна, получил письмо, значит, что значит, в июле мне дадут там деньги китвад декна. Проблема в чем заключается? Я напишу письмо, сколько я там буду получать. Проблема заключается в том, что мне сказали, что надо письмо от работодателя. Он меня пока, в общем-то, не уволил. Я официально никаких бумаг не получил. И даже я скажу откровенно, я не хочу его торопить. Сколько у меня суждено поработать по его желанию, столько я хочу работать. Вопрос такой, заплатят мне в июле за июнь месяц тогда китвад декна или нет?
1: А какое письмо попросили?
2: Попросили, там записано письмо, что я должен получить свою зарплату, какую зарплату получать от работодателя, я так понимаю, такое письмо.
1: А какая проблема? Почему эта проблема у вас? У вас нет лучшей маскоры?
2: У меня есть лучший маскорит, но я объясню, что я не хочу... Он как бы забыл, так я вам скажу откровенно. Я не хочу его торопить. Сколько суждено работать...
1: Вы мне можете прочитать письмо?
2: Ой, этого нет. У меня с собой его нет.
1: Я понял,
2: мне перевели, что я должен взять справку или письмо. Ну, а вдруг, я так понимаю, у меня больше...
1: О чем
2: там,
1: письмо?
2: Грубо,
1: о чем письмо?
2: Письмо, что я должен справку взять, если я правильно мне сын перевел. Сейчас, минуточку. Самолета летят, письмо должно быть о том, что я прекратил работать или продолжаю работать. Я сегодня пока продолжаю работать.
1: Но вы не можете такое письмо не принести?
2: А как же мне быть тогда? Как мне быть?
1: Ну, надо преодолеть ваши чувства по отношению к вашему работодателю и просто попросить письмо, что вы продолжаете работать, у вас нет никакого выхода. Это их
2: хорошо,
1: право просить
2: да.
1: Такое... Громче. Это их право попросить такое письмо.
2: А, скажем, тогда вопрос поставим иначе. Это получается в июне прощаю в работу. В июле я получать буду. Если я принесу письмо, скажем, в июле, они мне ретроактивно тогда заплатят.
1: Да,
2: сказать,
1: конечно.
2: Допустим,
1: сколько вы зарабатываете?
2: Я понял, к чему это идет. Я зарабатывал как раз на пределе 10 тысяч зарабатываю. Я понял, к чему, что китвад декна срезает часть. Если...
1: 10 тысяч, а ваша... Вы женаты?
2: Вы женаты. Да, женаты, но супруга работает, слава богу, хорошо зарабатывает, но, по-моему, она ко мне никакого отношения не имеет, так, в общем-то. Я ничего не прошу за нее.
1: Нет, это не так. Это не то, что она имеет к вам отношения, не имеет. Здесь не вопрос, вопрос так не стоит. Тут вопрос стоит, сколько вам можно зарабатывать, чтобы получать по
2: стопе.
1: Сколько вам лет?
2: Ничего не... Мне будет через месяц, 67 лет не будет.
1: Окей. Значит, ваше пособие обусловлено доходами от заработной платы. И для того, чтобы знать, какая у вас заработная плата брутто, вы должны принести тлушмаскорот и справку, что вы продолжаете работать. Тлушмаскорот один недостаточно. Ваша заработная плата должна быть не более... То есть где-то 10 113
2: да.
1: Шекелей. Брутто.
2: Да.
1: Брутто. Теперь, эту справку, если они просят, это их право. Вы не можете сказать, что вы не можете принести справку?
2: Нет.
1: Что он про меня забыл, и поэтому я не хочу леореротомитим. То есть будить мертвецов. Это не... Так
2: я
1: не
2: понимаю,
1: бывает.
2: Но... Хорошо. Тогда я упрощу задачу. Я в июле должен получить деньги. Так? Еще раз переспрашиваю. Я приношу эту справку в августе, скажем.
1: Нет проблем.
2: Нет, Нет, проблем-то нет, чтобы мне заплатили за июль месяц.
1: Ну, да. Если они не закончили заниматься вашим делом, то они могут и не заплатить, они заплатят вам с июля ретроактивно. Если они закончат, если вы не принесли какую-то справку, которая необходима, они имеют полное право пока остановить и ждать, пока вы предоставите необходимую им справку.
2: Ну, так я только чуть-чуть не понял. У меня уже есть письмо, где пишется, что 28 июля...
1: Да нет никакой проблемы. Вы зря себя вгоняете в какую-то проблему. Хотите принести в августе, принесете в августе. Они могут приостановить это дело и написать, что они вам пока не дают пособие, потому что вы не принесли необходимые документы.
2: Хорошо, я согласен. Главное, чтобы не за июль месяц потом заплатили. Вот и все больше.
1: Вам заплатят. Вам заплатят, если вы стоите во всех условиях и все в порядке, вам заплатят. Но тут нет такой категории, что я не могу принести справки или я могу принести справку.
2: Нет, я это понимаю, справки, я значит, вопрос, когда.
1: Ну, я поняла, хорошо. Я поняла ход ваших мыслей, я поняла их. Это немного непопулярно, то, что вы говорите, но...
2: Ну, я понимаю. Последний тогда, извините, что морщу голову. 28 числа приходит на счет согласно письму. Если я эту справку уже, может быть, что-то определится, числа 20 июля, это подойдет или нет? Может
1: знаете,
2: быть, что-то
1: я
2: определится?
1: Совершенно не могу ответить вам.
2: Я с барбитоклей у меня спрашиваю.
1: Я не знаю, какой у них наплыв работы. Я не знаю, знаете, иногда лежит целая стопка почты. Ее могут взять моментально и закончить тик, а иногда, если есть наплыв работы, и через две недели.
2: Меня, извините, вас перебью, меня не волнует, что это заплатили 28 июля.
1: Вы получите, волнует, вы получите с того момента, как вам полагается, нет никакой проблемы. Даже понятно. Целый год вы можете не предоставлять, потом вам дадут год ретроактивно. Но это не...
2: Понял. Не метод, я понимаю, это нежелательно так делать.
1: Конечно, зачем это вам?
2: Это бюрократия.
1: Да.
2: Понятно. Хорошо, я понял. Большое спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: Спасибо. Здравствуйте, кто у нас на линии?
3: Здравствуйте, это я.
0: Да, мы вас слушаем.
3: Григорий Хайфа. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Эва.
1: Добрый день.
3: Добрый день. У меня предыстория такая. Я получаю ашламат Ахнаса. У меня есть автомобиль Suzuki 2012 года выпуска. И все было хорошо, все было нормально. В ноябре прошлого года с меня сняли чуть больше 50 шекелей. Ну, это не столь большие деньги. И мне просто стало интересно, по какой причине. Никто ничего мне не объяснял. Когда я обратился в Битуахлеуми, в общем, прошел через все круги, мне сказали, что это, наверное, потому что я продолжаю работать, хотя я уже больше 2 лет не работал. Короче, где-то в конце декабря выяснилось, что цена на мою старую машину поднялась. В связи с этим, значит, с меня вычли какую-то сумму, и я получил письмо, что я остался должен еще 300 шекелей за автомобиль. Хорошо, я не стал спорить с ними, заплатил, и все кончилось более-менее нормально. Наступил Новый год, сейчас, в мае месяце, повторяется та же самая история. И с меня сняли те же 50 шекелей, и буквально позавчера я получаю письмо, что я остался должен еще около 300 шекелей, потому что моя машина как бы подорожала. Я, значит, вошел на сайт...
1: Мехерон.
3: Ицхака Леви.
1: Uh-huh.
3: Да, там сейчас очень удобно. Мехерон не просто в отношении неопределенной машины, а в отношении конкретно каждой машины согласно номеру этой машины. Я вышел, нашел свою машину. Моя машина в январе стоила 12 850 шекелей. Сейчас в мае она стоит 12 420 шекелей. Это меньше, чем на 400, больше, чем на 400 шекелей. Вопрос, как это объяснить?
1: Да, значит, смотрите, если она стоит... Еще раз скажите, сколько она стоит сегодня?
3: Сегодня она стоит 12 420 шекелей.
1: 12 420 шекелей.
3: Да.
1: А 11 227 – это потолок. Все, что свыше этой стоимости, оно влияет на социальную надбавку. Вы со мной?
3: Дочь, я с вами, да, только я никак не могу понять. До января месяца, значит, один раз была сумма, ее понизили. Сейчас, по всей видимости, ее еще раз понизили, если я правильно понял. Просто никто ничего не объясняет. Поэтому я к вам обратился.
1: Абстрагируйте, понизили, повысили. Вот я вам дала точную информацию. Машина стоит больше, чем 11 227 шекелей? Даже на шекель.
3: Она больше стоит на 1000 шекелей.
1: Окей. Вот эти 1000 шекелей влияют. Тут есть такой расчет. Сделали этот расчет. И вот та сумма, которая влияет. Она выше, чем та сумма, которая позволяет получать без вычета.
3: Ясно. Я вас понял.
1: Окей. Я надеюсь, что вы принимаете мой вердикт, да.
3: Ну, это не ваше, извините, это не ваше.
1: Да, это не мой, я правильно, понимаю, но тем не менее.
3: Положение, и, так сказать, обладатели ашламатахнасыда обязаны помочь государству, олигархам и прочим. Я согласен. Все в порядке.
1: Ну, что делать?
0: Спасибо большое.
1: Реальность, она сильнее нас.
0: Всего хорошего.
1: Всего доброго.
0: Да, мы слушаем следующего радиослушателя. Здравствуйте.
4: Алло, я с вами, да?
0: Да.
4: Здравствуйте. Я с Кириатгата звоню. Мне 80 лет, и мужу так же само. Получаю пособие плюс надбавку на ЗУК, но пособие не полностью на ЗУК, так как у нас есть еще пенсия с работы, 3000 шекелей вместе, так что частичное. И я еще подрабатываю, как метапеллет, у него 6 часов в неделю. Вот. А причина моего звонка в том, что вот с прошлого года, с июля месяца 2025 года, нас снимают долг. И до сегодняшнего дня. Я уже неоднократно ходила, у нас СНИП есть, обычно наш окружной СНИП в Рыховате, а еще есть у нас СНИП в городе. И вот я
1: в каком городе вы живете?
4: В Кириатгате.
1: Окей.
4: И неоднократно я к ним ходила, уже раза 4 или 5. Они причину не могли найти, почему нас снимают. Машина у нас очень старенькая. По Михерону она... И за границу мы не ездим. Так, в пределах 3 месяцев. Если можно, так только подлечиться на 2 недели. Вот. И так и мне не ответили. Сейчас вот уже я уже отбиваюсь от последнего посещения в Бетуахлюме. Месяц тому назад я была... И показала им письмо последнее с февраля месяца, где у меня долг уже вышел к нулю. Так? И она мне дала выборку за 25-й год, сколько она мне там, за какой год, больше, меньше. Короче говоря, кида мне вывела, что я с мая месяца должна получать уже 3607, это вместе с надбавкой, 3607 шекелей пособие, а муж 2633. Это в начале мая. Получаю сейчас последнее письмо с Бетуахлюме, где написано, что я еще должна им долг 195 шекелей. После всего, что она мне сказала, вот вывела эту сумму, я говорю, выведите сумму у меня, какую... И, а причину они не говорят, почему они снимают. И главное, что я был, на мою карточку, на мой ТИК поступает Ашламат Ахнаса, а у мужа вот уже года два он ни разу не получает письма. Вот он сейчас, и с него снимали, с его пенсии, с его пособия снимали долг. Он уплатил в прошлом году 970 шекелей, а в этом году мы уплатили вдвоем 286 шекелей. У меня вопрос. Имеет ли это вот вопрос, какие у меня действия по этому поводу, что они не могут определиться, почему нам с нас снимают долг? Это первое. А второе, имеют ли они право снимать пособие по старости у мужа? Вы понимаете как? Вот эти два вопроса.
1: Что значит, имеют ли они право снимать пособие у мужа?
4: Нет, это долг? На долг, долг, долг.
1: А как иначе? Если есть долг, как иначе? От кого, откуда снимать?
4: Своих, вот я подрабатываю.
1: Это не имеет значения, это не имеет значения. У вас общий тик, а шлама так... Ахнаса – это общий тик. Угу, так что это не имеет значения. У вас, у вашего мужа это совершенно не важно.
4: Да.
1: Важно другое. Вполне вероятно, что ваши тлуши и маскорот не соответствуют вашей заработной плате, которая у них фигурирует. Угу. Если это так, то они высчитывают автоматически, происходит вот это действие.
4: Можно сказать еще что-то?
1: Да, конечно.
4: Я им принесла туши маскород за...
1: Смотрите, ваша
4: год.
1: Пенсия, ваша пенсия, она априори выше, чем полагается.
4: 1300 это большая, да?
1: Вы сказали, что 3000 вместе.
4: Не, вместе с мужем.
1: Сколько вместе с мужем?
4: 3000.
1: 3000, значит, 200 шекелей уже выше, чем полагается. Эти 200 шекелей высчитывают. 2823 это максимум.
4: Это значит, было, сейчас повысили.
1: Нет, по-моему. Это с 1 января 26 года.
4: А, да?
1: Это с 1 января 26 года, никто не повышал с января месяца.
4: 2800 на двоих, да?
1: 2823 шекеля.
4: Это вообще пенсия, рабочая пенсия.
1: Это рабочая пенсия, которая не влияет. А все, что свыше влияет, у вас почти 200 шекелей уже, которые должны высчитывать.
4: Хорошо.
1: Теперь, я не знаю, какие у вас тлуши и маскорот. Я не знаю, какие у вас заработные платы.
4: Я вам скажу, за 6 часов, вот я сейчас последнее посмотрела поступление в банке, у меня 933.
1: Уважаемая, мы не смотрим поступление в банке, мы смотрим бруто.
4: А, бруто 973, пускай будет, ладно. Но они сказали, что вот этот заработок не влияет.
1: Заработок не влияет, но пенсия влияет.
4: Так что из-за пенсии вот у меня... Хорошо. А почему же они вывели... У них же вся эта картина есть. Вот сняли с нас долг. Нигде не фигурирует ни одного письма.
1: Значит, послушайте. Ваша

0: право поступить следующим образом. Я не могу вам тут помочь, потому что я не могу.
1: Я вам только даю совет. Да.
0: Напишите письмо. Вы умеете, владеете ивритом?
1: Да не очень, не очень. Я бы попросила.
0: Ну, у вас кто-то вам поможет.
1: Да.
0: Попросить. На иврите это звучит так. Аль-хашбон айвакеш пирут, аль-хашбон ма, но цар ахов. То есть, попрошу разъяснения, за счет чего у меня образовался долг.
1: Вот.
0: Теперь, да. Они обязаны ответить на это письмо. Вам каждый раз какая-то другая пкида сидит и говорит.
1: Да.
0: Вот.
1: Я извиняюсь, пожалуйста, пока не забыла. Я еще просилась к начальнику.
0: Не надо к начальнику, не надо. Вы не поймете. Вы, если вы не настолько владеете ивритом, вам будет... Да, еще раз.
1: Спасибо.
0: Значит, не ходите к начальнику, не ходите к никому. Вряд ли вы поймете, что она вам объяснит. И вряд ли она объяснит. Только письмо попросить, вот, чтобы кто-то написал, за счет чего образовался долг, и тогда мы будем с вами умнее.
1: Ну, я... Так что мне... А вообще к адвокату...
0: Не надо обратиться? Никакому адвокату. Вы больше заплатите адвокату, чем ваш долг.
1: Так этот долг продолжается.
0: Мы идем по третьему кругу.
1: Да,
0: мы с вами идем по третьему кругу. Сделайте, пожалуйста, не хочу. Я сказала. Не ходите ни к какому адвокату. У вас не такой сумасшедший долг, который требует вмешательства адвоката.
1: Угу. И еще. А куда адресовать это письмо? На Иерусалим?
0: Где вы живете?
1: Я в Кирьят-Гате живу.
0: В Кирьят-Гате живете.
1: Округ наш Брехова.
0: Значит, напишите СНИФ Реховат, Махлекет, Эзрах, Ватик.
1: Ага, все поняла.
0: Вот так. И потребуйте, просто потребуйте, чтобы вам написали письмо, за счет чего образовался долг.
1: Все поняла. Ну, хорошо.
0: Всего вам доброго.
1: Всего хорошего. Хорошего вам дня. Спасибо.
2: Спасибо большое. Да, и мы продолжаем разговаривать с нашими радиослушателями. Есть у нас на линии кто-то. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Элла Гейтсен.
0: Добрый день.
3: Я хочу вас поблагодарить за эту передачу.
0: Ой, спасибо.
3: Вы нам, как мы младенцы, открываете нам глаза в другой мир.
0: Сейчас
3: вам расскажу, вы просто удивитесь, что творится в битах людей.
0: Ой, я вам тоже могу рассказать.
3: А это вас удивит, вы будете всю жизнь вспомнить. Вот смотрите, мне исполнилось 67 лет. Я пришел в битах людей, все документы принес, что я не работаю, что это, что у меня нету пенсии, не заслужил, там обманывал и каплан, все принес. Они говорят, хорошо, вот вам 3900, спокойно живите. Я сказал спасибо, как интеллигентный человек, пошел отдыхать, все. Проходят годы, 1 год, 2 года, 3, 4, вот недавно, 5 лет прошло, и недавно я слышу, что один задал вопрос, сколько должен получать человек, одиночка, ничего не имея, пенсия не имеет, ничего не имеет, вот, разведенный. Вы сказали конкретную сумму 4400 с чем-то шекелей.
0: Нет, от 70 до 80 4375.
3: Вот, хорошо. А вот эту сумму 4300 с чем-то шекелей я никогда не получал. Вот как мне поставили точку 3900, и 5 лет я получал его. Теперь я звоню, секретарь сам сидит, или пкида сидит. Я говорю, почему такая сумма? У всех поднимается, у меня нет, что я какой-то идеальный человек, что ли? Она говорит, кто-то вам закрыл этот счет и сказал, что там написано деньги, у вас большие деньги, поэтому ничего не поднимал. Я говорю, какой-то абсурд. Как они закрыли мой счет, когда там все документы принесли, все закрыто, открыто, и считал, все с банка я принес деньги, какие есть. И это на протяжении 5 лет меня обманывали.
0: Скажите, пожалуйста, какие у вас сбережения есть?
3: Ничего нету. Ни машины, ничего нету.
0: А вы были в Бетохлиуме?
3: Попасть туда невозможно. Я еще раз позвонил.
0: Значит, послушайте меня. Послушайте. При всей технологии, я уважаю технологию, при всем этом, я вам... Где вы живете?
3: Тель-Авиве.
0: В Тель-Авиве. Пожалуйста, обратитесь, назначьте очередь, как это не тяжело. Придите в Бетуахлиуми. Сядьте напротив Пакида и скажите, что вот вы получаете такую-то, такую сумму. У вас нет никаких доходов. Вы просите разъяснить, почему вы получаете меньше, чем 4375 шекелей минус 120. Почему вы эту сумму не получаете? За счет чего они высчитывают у вас? Может, у вас есть какая-то, какие-то еще доходы, о которых мы не говорим?
3: Нет, ничего нету.
0: Не работаете, ни пенсии, ничего?
3: Ничего нету, голый. Вот как 22 года проработал, как ишак, и ничего не заслужил.
0: Пенсии не было, да?
3: Была, нет, нету, не откладывали.
0: Не откладывали, Йофи.
3: Все обман был, Каплан это все обман.
0: Я поняла, очень печально. Значит, вы делаете этот шаг, вы звоните, это бесполезно, не с кем говорить. Вы приходите к Пикиде, или у вас есть кто-то, кто владеет ивритом?
3: Ну, найду, там соседи есть.
0: Найду. Значит, надо написать письмо, что на протяжении 5 лет вы получаете пособие меньше, чем пособие с социальной надбавкой. Вы бы хотели знать, за счет чего у вас меньше пособия. Они будут обязаны ответить вам на письмо. Обязаны вам ответить на письмо. Или просто пойдите к Балат-Кааль. Звонить это бесполезно. К сожалению.
3: Хорошо, уважаемая Элла, скажите, пожалуйста, вот кто эти документы мои принимал, она имеет право закрыть мой счет? Она
0: нет, что, нет мой... такого закрыть счет. Что значит закрыть счет?
3: Она написала мне письмо, она мне прислала, идите, зайдите в какой-то сайт и откройте, там у вас большие деньги.
0: Нет, это какой-то фейк, никто этим не занимается в Бетуахлиуми, это ерунда какая-то, Бетуахлиуми никогда не пишет вам, не говорит вам, идите туда, принесите это. Нет такого. Вы должны просто пойти к Балат-Кааль и сказать, вот это мое пособие. Почему оно меньше, чем пособие с социальной надбавкой? Закрытый, открытый, закрыли, открыли. Это несерьезно. Это не, никто никогда не открывает и не закрывает никакие счета.
3: Да, да, вот, это Эллочка. Смотрите, она мне говорит, зайдите.
0: Кто это она?
3: Секретарь.
0: Нету секретарши. Есть мукет. А мукет не находится... В зоне ваших она включает компьютер и смотрит.
3: Да, вот она включила и написала мне, зайдите в сайт Арбитуа сайт. Я написал, зашел. Она говорит, там у вас деньги есть, поэтому у вас не прибавлялись деньги. Я зашел туда, там ничего нету, пусто.
0: А так, что, они не еще раз, еще раз, нет. Мы с вами пошли по третьему кругу. Бросьте все, что было, делайте то, что я вам говорю, вам будет ясно. Она не может вам говорить, это кто-то с вами шутку сыграл. Кида никогда не скажет, зайдите в этот сайт, зайдите в тот сайт. Это не, однозначно не могло произойти, это кто-то с вами играл. А вы должны четко в Бетуахлиуми подойти, и вы должны пойти в банк посмотреть, сколько у вас денег. Если у вас нет никаких сбережений, я бы еще взяла справку, откорректированную на сегодняшний день в банке, показать, что у меня ничего нет.
3: Да, сколько тысяч должно быть в банке, чтобы они мои дела рассматривали?
0: Ну, есть сбережения до 41 тысячи, не влияет.
3: Ну, у меня там 5-6 тысяч.
0: Тем более.
3: Хорошо.
0: Вот так сделайте, и все. К вам никто не звонил, вам никто из Бетуахлиуми, я имею в виду, не говорил эти вещи. Нет такого, чтобы сказали, зайдите туда, посмотрите.
3: Ну, я не знаю, откуда я с потолка не взял, Арбитуах сайт есть такой. Я зашел, нашел свою фамилию, и там написано, только я плачу вот эти все вот расходы, которые они, я должен платить в Бетуахлиуми, и все.
0: Окей, okay, вы не должны платить битуахлюми, вы не платите битуахлюми, вам свыше 67 лет, вы не работаете, вы никому ничего не платите. У вас высчитывают из вашего пособия за купат хулим, и больше вы ничего никому не платите.
3: Купат хулим.
0: Все, больше вы никому не платите в битуахлюми. Пожалуйста, сделайте то, что я сказала, и вам это будет понятно.
3: Они меня выплатят, это что-нибудь...
0: Я не знаю, какое положение дел. Пожалуйста, сделайте сначала. Я не на ВИ, я не могу вам сказать, или выплатят, или нет.
3: Спасибо вам.
0: Всего вам доброго.
3: Спасибо.
2: Давайте мы послушаем немного музыки и затем продолжим нашу программу.

0: Продолжаем программу. Мы беседуем с Эллой Гитсон. Элла Гитсон, вернее, консультант по вопросам Института национального страхования, отвечает на вопросы наших радиослушателей. Кто у нас на линии? Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Я хочу поблагодарить Эллу Гитсон за ее консультации, за ее колоссальное терпение.
2: Спасибо.
1: Вы делаете очень доброе дело. Здоровья вам на долгие-долгие годы.
2: Амин. Спасибо всем нам. Да, пожалуйста.
1: Теперь вопрос. Значит, женщина-альмана. Дети проживают за границей. Стаж работы в Израиле у нее 10 лет. На пенсии она уже более 11 лет находится. Получает от Бетахлюми, Кицват, Зикна, соцнадбавку и доплату за потерю кормильца. Вопрос. Будет ли она получать только пособие, если переедет на постоянное время жительства в одну из стран, в которой у Израиля подписано соглашение на выплату этих...
2: Вы мне можете сказать, какая страна?
1: Ну, не могу сейчас еще точно сказать, это решается. Ну, я так понимаю, что есть определенный список.
2: Это не имеет значения, тут в данном случае не имеет значения. Она приехала, будучи замужем.
1: Да, да.
2: И она получает кицват шеирим, и она отработала всего 10 лет в Израиле.
1: Да, да, вот это у меня...
2: Угу, я понимаю. Да, и она уже не работает.
1: Более 11 лет на пенсии, да.
2: Более 11 лет на пенсии. Вы знаете, я боюсь, поэтому мне очень важно знать, о какой стране идет речь. О какой стране идет речь. Есть тут несколько вариантов, которые я могу вам подсказать. Есть места, где она не может получать, если она не отработала 12 лет.
1: Угу.
2: Потому что она была, не была застрахована свыше 10 лет, так как замужняя женщина свыше 10 лет, она застрахована только в тот момент, когда она работает. А так как она вдова, если бы она приехала бы вдовой, было бы другое дело. А так как она вдова и получает пособие...
1: Да.
2: Она не отвечает на это определение. То есть она считается как замужняя женщина, которая отработала менее 12 лет.
1: Угу.
2: Теперь, есть страны, в которых продолжают, есть страны, в которых не продолжают.
1: Угу.
2: Поэтому вам придется написать письмо в Битуах Леуми.
1: Угу.
2: Указать в страну, в которую она собирается ехать... И они вам должны дать ответ на это.
1: А на сегодняшний день Англия как рассматривается? Нет подписи конвенции такой?
2: Англия есть конвенция, в Британии у нас есть конвенция.
1: Ну, вопрос опять же таки о 10 лет стажа, да?
2: Да, там тут и идет вопрос о 10 лет стажа. Но если есть конвенция, может быть, она, да, будет получать. Кицват Шеирим тоже надо проверить, сколько лет она получает. Ну, понятно, что Ашламат Ахнаса она не будет получать.
1: Ну, это понятно. Кицват Шеирим более года.
2: Я понимаю, я понимаю. Вот, значит, это надо проверить более конкретно. Я тоже могу проверить, но, конечно, не во время нашего с вами эфира.
1: Да. Большое спасибо. Я поняла, в общем-то, общее положение такое. Да. Огромное спасибо.
2: Всего вам спасибо. Доброго. Да.
1: И вам
2: успехов.
0: Спасибо. Спасибо большое. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло.
3: Да, добрый день. Мы с женой пенсионеры. Оба работаем. Жена получает 3000, я получаю 800 шекелей. И по мне еще вообще буду меньше.
2: Откуда вы получаете 800?
3: А, не-не, я работаю.
2: Сколько вам лет?
3: 67 уже есть. Мы пенсионеры, работаем. Жена 3000, и я 800 сейчас получаю.
2: Что такое 800?
3: Шекель. 800 шекелей я сейчас получаю.
2: Вы работаете? Сколько зарабатываете?
3: 800 шекелей.
2: Что 500 шекелей?
3: 800 шекелей я зарабатываю в месяц.
2: Вы зарабатываете, это не пособие, это зарабатываете вы.
3: Не, все нормально, все хорошо здесь. Жена 3000, больше, чем я, намного, а я в дальнейшем не знаю, как буду работать, не буду, по здоровью. Битух Леуми из нас берет оздоровительные 320 с чем-то шекелей, нормально, как я, мужчина, с меня. Вопрос. На меня, значит, я, где я работаю, Битухлюми дал разрешение, чтобы меня не брали оздоровительные Битухлюми. Можно сделать так, это вопрос какой? Можно дать, чтобы меня снимали, а жены не снимали. Возможно?
2: Я не поняла. Я ничего не поняла. По всем законам и правилам Битухлюми, когда идет речь о семейной паре, получает ли она социальную надбавку, снимает 123 шекеля, если не получает, то 340 с мужа снимают.
3: Да, да.
2: Что вы хотите?
3: Проблема, что, значит, с работы с меня ничего не снимает, Битухлюми дал справку.
2: Правильно.
3: Да. Но проблема в том, что я получаю сейчас 800 шекелей в месяц, в дальнейшем или буду получать 100-200 шекелей, или вообще не буду работать. Можно ли перевести на жену, чтобы жена не платила налоги, не платила налоги с работы, а я, предположим, платил?
2: Ваша жена получает пособие самостоятельно?
3: Не, мы все вместе.
2: Рега, одну минуту. Сколько лет вашей супруге?
3: 64.
2: Она работает?
3: Да, 3000 получает.
2: Она получает пособие по старости?
3: Ничего мы не получаем.
2: Почему она не получает?
3: Не, мы получаем оба. Мы оба пенсионеры. Мы все получаем.
2: Минуту. Отвечайте, пожалуйста, на мой вопрос. Сколько лет ваша супруга проработала?
3: Она проработала нормально. Но считается по...
2: Нормально это что?
3: 25 лет.
2: Почему она не получает свое пособие по старости?
3: Она получает, но оба получаем.
2: Я спрашиваю про нее. Она получает свое пособие по старости?
3: Да, она получает где-то 2700, и я то же самое. Да.
2: Так почему, говорите, мы вместе? Она получает свое пособие, вы получаете свое пособие.
3: Верно. Но с меня снимает Битухлюми.
2: Все правильно. С нее не должны снимать и заработной платы никакое пособие.
3: Я на работе, с меня не снимает, Битухлюми дал справку, что с меня не снимает ни Битухлюми, ни оздоровительные.
2: А тем более с нее не могут снимать.
3: А я хотел бы поменяться.
2: Поменяться на что?
3: Чтоб с меня снимали.
2: Так с вас снимают.
3: Не-не-не-не, что с меня с работы. С работы, что с меня снимали Битухлюми и оздоровительные, а с нее не снимали. Сейчас меня
2: а
3: не
2: с нее никто не может снимать, у нее никто не снимает.
3: Она работает.
2: И что? Она работает и получает пособие по старости. Если она работает и получает пособие по старости, с нее не снимают ничего.
3: С работы снимать Битухлюми.
2: Значит, это неправильно. Надо подписать письмо и попросить, чтобы перестали снимать Битухлюми с ее заработной платы, так как она получает пособие по старости.
3: Понятно. Спасибо. Да.
2: Пожалуйста.
3: Да, до свидания.
2: Пожалуйста.
0: Спасибо большое. У нас есть вопрос от радиослушателя. Честно говоря, я не поняла, но я надеюсь, что вы, Элла, поймете. Сейчас, секундочку. Вы согласились привести пример вычета денег за автомобиль, например, стоимостью 30 или 40 тысяч соцдобавки, пишет нам радиослушатель. Прошу сделать это в этой передаче, желательно на примере для пенсионера, работающего или не работающего, и также нужно ли в конце расчета делить на 12 месяцев, что, похоже, не всегда делят.
2: Ну, я не думаю, что я сейчас это сделаю в любом эфире. Это надо...
0: разбираться.
2: Приготовить расчет. Я тоже есть не компьютер, да. И нет никакой проблемы сделать такой расчет. Просто нет никакой проблемы такой расчет сделать. Я сделаю этот расчет, я вам расскажу. Нет, не делится на 12 месяцев, просто то, что получается в результате вот этой схемы, о которой я буду говорить, высчитывают эту сумму после 3%. Так что сейчас я...
0: Да, понятно. Окей. Хорошо, есть еще вопрос. Жена 63 года, 4 месяца, работает, получает пенсию 1700, зарплата 6500, кицбадзикна 2600. На работе отдала письмо от Битухлюми о ПТОР на выплаты в Битухлюми на 26-й год. Продолжают снимать отчисления в Битухлюми, Битухбриют. Вы сказали, что они не имеют права снимать с зарплаты на Битухлюми, а Битухбриют имеют право снимать? Спрашивает радиослушатель.
2: Или мужчина, или женщина, которые начинают получать пособие по старости, когда они работают, если они получают пособие по старости, с их заработной платы не высчитывают ни битуахлюми и ни за медицинское страхование, так как это все высчитывается из ее, из его или ее пособия. Если идет речь о замужней женщине, муж, который еще не получает пособие, у нее ничего не высчитывают. Только когда муж начинает получать пособие, у него высчитывают за пару. Так что нет, никаких вычетов не должно быть.
0: Понятно. Хорошо. Давайте тогда послушаем радиослушателей. Здравствуйте.
4: Алло.
0: Да.
4: Здравствуйте. Это я на линии?
0: Да-да.
4: Здравствуйте, девочка. У меня такой вопрос. Я, меня зовут Алла, мне 84 года, и я получаю пособие как вдова с социальной надбавкой. И получаю еще от битуахлюми часы по уходу. У меня такой вопрос. В битуахлюми есть какая-то градация уровней пособия. Третий уровень, четвертый, 4,5, да. 5. Вот я не понимаю, объясните, пожалуйста, что это за градация и какой уровень у меня тогда получается.
2: Ой, я вам не могу сказать, какой уровень. Градация – это в зависимости от того, в какой степени вы функционируете, в какой степени вы зависите от помощи другого человека. Есть 6 уровней. Шесть уровней, естественно. Первый уровень – это самый
4: высокий.
2: Самый
4: высокий – 6, да?
2: 6 уровней. Первый уровень – это самый легкий. 6-й уровень – это самый тяжелый. Это человек, который
4: находится... А самый легкий – это сколько?
2: Первый уровень.
4: А, первый. Ну вот было у меня, по-моему, 3-й, сейчас 4-й или 4,5. Я даже не знаю, не могу не понять, как это
2: а
4: идет.
2: А какой задать вопрос у вас? Вы, у вас чисто... общий
4: так
2: вопрос.
4: Я вас хочу знать, какой у меня уровень.
2: А зачем вам это надо знать?
4: А там же всякие пособия и условия, они зависят от этих уровней.
2: О каких пособиях вы говорите, что зависит?
4: Ну, всякие помощи, которые...
2: Сколько часов у вас?
4: А?
2: Сколько у вас часов?
4: У меня 21 час.
2: У вас 21 час. Я поняла. Да, надо полагать, что у вас 4-й уровень.
4: 4-й, да?
2: Надо полагать, что у вас 4-й уровень, да.
4: Не больше.
2: Нет.
4: А то, что у меня еще 9 часов от Клем-конференции, это не имеет значения,
2: это
4: да?
2: Это другое.
4: Это другое.
2: Да.
4: Значит, 4-й. А кто получает 6-й уровень, вы не скажете?
2: Не дай бог.
4: Не дай бог, да? Понятно. Хорошо. Спасибо большое.
2: Всего вам доброго.
4: А как увеличиваются эти уровни?
2: Смотрите, если вы чувствуете, что ваше состояние здоровья ухудшилось или ухудшается значительно, вам надо принести справки откорректированные, которые дают картину вашего состояния, и подать в битуахлюми на ухудшение.
4: Понятно. Понятно. И все, да?
2: Да.
4: И потом они битуахлюми разбирается в этом вопросе.
2: Ну
4: в
2: да,
4: этом
2: понятно,
4: вопросе.
2: Да, да.
4: Угу. Хорошо, спасибо большое. Всего вам хорошего.
2: Да, всего будьте доброго здоровы, вам.
4: До свидания.
0: Спасибо. И здравствуйте. Кто у нас на линии? Алло.
5: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Меня зовут Ира, я живу в Хайфе. Когда мы репатриировались, мне было 49 лет, мне было 47 лет, а мужу 49. До пенсии мы оба работали, и после пенсии тоже. Сейчас оба не работаем, оба после 70. И каждый из нас получает кицватзекна по отдельности. Это правильно, если нам больше 70, и каждый отдельно получает.
2: Каждый заработал свое пособие, каждый получает свое пособие. Это, конечно, правильно. Может быть, вы хотите спросить, или вам полагается еще что-то дополнительное? Вот это вопрос. Или вы хотите...
5: Нет, я дальше хочу спросить. Если мы подаем на социальную надбавку, мы будем получать вместе, отдельно? И если случай...
2: Нет, нет.
5: Когда...
2: Социальная надбавка будет выплачиваться одному из супругов. На двоих, естественно. Это берутся два пособия, которые есть у вас и у вашего мужа пособия. Это два пособия. И тогда проверяется и добавляется, как правило, муж добавляют до определенного уровня.
5: А есть ли случаи, когда кто-то один из семьи получает социальную надбавку?
2: Нет.
5: Понятно. И тогда следующий вопрос. Ну, поскольку мы работали, у нас есть Керен-Эштальмут, причем 3 Керен-Эштальмут на двоих.
2: 3 Керен-Эштальмута на двоих?
5: Да.
2: Что значит три керны? Три...
5: Неважно, просто три разных. Неважно, является ли это нехес финанси?
2: Конечно.
5: А какая формула расчета для социальной надбавки, ну, чтобы понять, насколько это влияет?
2: Если это выше, чем 62 292 шекеля,
5: так.
2: Это значит, вы берете только сколько у вас есть, минус 62 292, и из этой суммы 4,17%.
5: И это 4,17%?
2: 4,17% разделенное на 12. И то, что получается в результате этого действия, высчитывается из пособия, из социальной надбавки.
5: Хорошо, спасибо. И это все вопросы на сегодня.
2: Всего доброго.
5: Спасибо большое вам и ведущей. До свидания.
0: Спасибо. Да, я думаю, что мы успеем еще на один вопрос ответить, если быстро. Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Мы вас слушаем.
6: Добрый день, Элла Гитцман. У меня к вам очень простой вопрос. Мы с мужем живем на пособии Астахат-Ахнаса. Мне 76, мужу 81. Мы получаем 6925 вместе. Скажите, пожалуйста, какую сумму нам можно дорабатывать? Разрешено, чтобы не повлияло.
2: 3786 на пару не влияет.
6: 3786 это не влияет на вот эти все это.
2: Да.
6: Все. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Спасибо. Спасибо всем, кто нам звонил, всем, кто нас слушал. Спасибо, Элли Гитцен, огромное. Илай Беншабат, звукооператор, продюсер Таня Барская сегодня в этом эфире. Меня зовут Юлия Цодекс. Спасибо всем. Оставайтесь на волнах Канрека. Счастливо.